0: Краус! Мы рады приветствовать в этом зале также супругу юбиляра, госпожу Адель Штраус. И господина Эдуарда Штрауса.
1: Благодарю вас, господа. Благодарю.
0: Эта Вена благодарит вас, маэстро. В ее истории еще не было такого. В родословном древе одной семьи 4 знаменитых музыканта. Йоганн Штраус отец и 3 сына. Йозеф, безвременно ушедший от нас, Йоганн и Эдуард. Чуть ли не целое столетие наш город гордится этой славой и наслаждается музыкой Штраусов. И по праву своего замечательного таланта носит титул короля вальса наш дорогой юбиляр, затмив всех претендентов на эту корону. Господин Штраус, ваша музыка звучит в театрах многих городов, в королевских дворцах и маленьких кафе, на больших площадях и тихих деревенских улицах, в сказочном саду, взращенном вами за 5 десятилетий, все озарено солнцем дарования. Маэстро, вы волшебник, и преданная любовь венцев с вами навсегда. Посмотрите, господа, сколько приветствий пришло в адрес нашего доброго, уважаемого юбиляра. Париж, Берлин, Петербург, Рим.
1: Друзья мои, еще раз благодарю вас. У меня просто нет слов, чтобы выразить мое волнение и мою признательность и за сегодняшний вечер, и за все эти 50 лет, согретых вашей благосклонностью и вашей любовью. Но мне кажется, что аплодисменты, которые звучат в этом зале, заслужены не мной, а моими предшественниками, прежде всего отцом моим Йоганном Штраусом и его другом-композитором Йозефом Ланнером. Это их изящная и возвышенная музыка показала мне путь, которым я должен следовать, на котором возможен успех, а я просто шел этой дорогой. Это единственная моя маленькая заслуга. Я, конечно, счастлив как никогда, но мне кажется, что я чрезмерно расхвален. Нельзя оказывать столько внимания одному человеку.
0: Что вы, маэстро? Вы великий артист.
1: Великий артист? Нет, друзья мои. Я просто скромный служитель великого искусства музыки.

0: Спасибо. Спасибо. Мы соберемся очень скоро. Шань, Эдди, какой успех, какой триумф. Ты счастлив, Шань?
1: Конечно, дорогая.
0: Как красиво сказал этот господин, поздравлявший тебя. В сказочном саду, возвращенном вами, за 5 десятилетий... Как он сказал, Эдди?
2: Все озарено солнцем дарования.
0: Да, да, именно так. Что это? Откуда эта музыка? Смотри, Шань, как трогательно. Это серенада под твоим окном. И сколько людей в подъездах.
1: Я всегда говорил, что у Вены большое сердце.

0: Ты любимчик фортуны, Йоган. При твоем рождении она пролетела над твоей колыбелью.
1: А разве ты, Эдди, можешь обижаться на ее невнимание? Любимец публики, дирижер Эдуард Штраус.
0: Эдуард Штраус, брат знаменитого Йоганна Штрауса.
1: О чем ты? Просто я гораздо старше тебя. У тебя еще все впереди.
0: У меня, может быть. А отец? А Йозеф? Мы все как маленькие деревья в тени большого. Как в деловых бумагах. Господин Майер и Ко. Господин Майер и компания. Так вот, ты Штраус, а мы Ко.
2: Эдуард, вы несправедливы. Я прошу вас, в такой радостный для всех нас день. Ты устал, дорогой?
1: Немножко.
2: Отдохни, Шани. Есть время, пока музыканты собирают свои инструменты. У тебя были такие тяжелые дни. Бесконечные чествования, речи, приемы. И еще это юбилейная премьера «Яблоки». Вы посидите здесь. Я пойду извинюсь перед нашими друзьями. Они подождут нас.
1: Адель, ты всегда для меня добрая, нежная, заботливая фея.
2: Шань.
1: Озарено солнцем дарование. Как это мы пели в юности, как бы солнце ни светило, как бы ни было прекрасным, путь к закату неминуем. 50 лет, боже мой. Целых полвека. А ведь знаешь, Эдуард, да, было это как вчера. Приглашение на танцевальный вечер, который состоится во вторник 15 октября 1844 года в казино Домейера. Йоганн Штраус, сын, будет иметь честь впервые выступить со своей капеллой. Йоганн Штраус, сын, рассчитывает на доброжелательность и покровительство уважаемой публики. А это как раз напротив того зала, где концертирует отец. Ты был еще маленьким, ты не помнишь казино Домейера тех лет. Всюду зеркала, позолота, в саду под каштанами столики. Людей в этот день собралось столько, что негде яблоку упасть. Еще бы какая сенсация! Штраус против Штрауса. Я бледный, перепуганный юнец, ожидающий встречи с публикой. Я помню тот вечер, словно это было вчера.

0: Милган, вы готовы? Через 5 минут мы пригласим вас на эстраду.
1: Уже? Мама, ты слышишь? Да. Через 5 минут.
2: Не волнуйся, мой мальчик. Все будет хорошо.
1: А разве ты не волнуешься?
2: Я прожила с твоим отцом до развода 15 лет. Я думала, что меня уже никогда не будут волновать концерты, публика, успех. Но сегодня в нашей семье особый день. Ты же знаешь, я всегда мечтала, что ты станешь музыкантом. И ты, и Йозеф, и даже маленький Эдуард унаследовали талант отца. Я до сих пор как драгоценную реликвию храню первый вальс, который ты написал, когда тебе было 6 лет.
1: Я помню. Мы жили тогда в гостинице на площади Кармелитов.
2: Да, мы всю жизнь кочевали по чужим домам и гостиницам. Это трудно, мой мальчик, быть женой знаменитого артиста. Когда отец уезжал на гастроли во Францию, и мы вышли все проститься с ним, ты и помнишь?
1: Да, конечно.
2: Я смотрела вслед дилижансам и думала, что счастье и покой уже никогда не вернутся в наш дом. И вот теперь я хочу отдать музыке старшего сына.
0: Юган, Юган, оркестр уже на эстраде. Пора.
1: Иду. Помоги еще своим мужеством, мама.
2: Возьми его, Шани. Если оно у меня еще осталось. Успеха тебе, дорогой.

0: Я играл сначала увертюру «К нему испортить Обера», потом вальс, который мама посоветовала мне назвать «Надеющийся на благосклонность». Наша дорогая умница мама, как это понравилось публике, «Надеющийся на ее благосклонность». Мы повторяли вальс 4 раза. Потом полька, еще вальс. Финал мы бесировали 19 раз. А на следующее утро газеты написали: «Доброй ночи, Ланнер! Доброго вечера, Штраус, отец! Доброго утра, Штраус, сын!» Да, публика быстро меняет кумиров. Был я прав тогда, бросив вызов родному отцу?
1: Ты знаешь, это от тебя уже не зависело. Судьба сделала свой выбор.
0: Вспоминаю себя в 19 лет. Молодость, огненный темперамент, вулканическая энергия и никаких компромиссов. Музыка, только музыка. Интересно оглянуться на себя самого с порога 70-летий.
1: Юбилейный вечер. Чем не повод? Об отце. Наверное, все было справедливо. Мы восхищались отцом в детстве. А потом он оставил семью с этой мадемуазель Трамбуш. И забыла нас. А кстати, он всегда был почему-то против наших занятий музыкой.
0: Да, я хочу, чтобы у Иоганна была спокойная профессия. Разве музыканты бывают счастливы? Шуберт умер в 31 год, Моцарт в 35, а Вебер в 40. Но я был упрям. Знаешь, я учился игре на скрипке и органе у аббата Дрехслера. И однажды, когда аббат пришел в церковь, он услышал, как его ученик играет вальс. Что ты делаешь, мой мальчик? Разве можно играть вальсы в храме Господнем?
1: Я славлю Господа на том языке, к которому приучен с детства.
0: Ты это знаешь?
1: Мама любила это рассказывать. А в банке помнишь? Когда тебя определили туда для изучения премудростей банковского дела.
0: Да-да-да. Вы, я вижу, очень заняты, Йоган. На какой счет вы работаете? На 3/4, господин управляющий. Вальсы всегда пишутся на 3/4. Я имею в виду банковский счет. Не понимаю, чем забиты головы моих служащих.
1: Боже мой, какой шум был, когда отец узнал об этом.
0: Признаюсь тебе, мне и сейчас жаль отца. Может быть, даже острее, чем раньше. Я простил ему и его непонятную ревность, и наше неоправданное соперничество. Он умер рано, он написал бы еще много хорошей музыки.
1: Да.
0: Знаешь, мне хочется сейчас издать его сочинение. С годами многое понимаешь. Жаль, что поздно.
1: Ты ведь все объяснил ему в письме после концерта у Доммейера.
0: Да, я ему написал так: «Дорогой отец, я полностью отдаю себе отчет в том, что в качестве преданного сына, искренне почитающего отца и мать, не могу принять участие в ваших так печально сложившихся взаимоотношениях, приведших к глубокому противоречию мои чувства сыновней любви и благодарности. Вот почему я решил воспользоваться талантом, развитию которого я обязан моей матери, находящейся в данное время без средств к существованию, чтобы отблагодарить ее в меру моих скромных возможностей». И как с обрыва, отчаянно, теперь уже навсегда, бросился в волны музыки.

Прошло совсем немного времени после твоих новых выступлений. А ты повзрослел и посолиднел. Мальчишка, я так завидовал твоей элегантности. И толпы влюбленных поклонниц на

0: каждом твоем концерте.
1: Ну что ты, ты же отлично помнишь, мне некогда было думать об этом. Я или писал музыку, или играл. Вальсы, польки, галопы, всевозможные попурри. И концерты, концерты, концерты. Понедельник у Домейгера, вторник Фольксгартен, народный сад. Среда и пятница, рестораны «Зеленая птица» и...
0: А была еще «Голубая бутыль», так кажется.
1: Да, правильно. Четверг, бальные залы, «Новый мир» или «Альгамбра». Венцы приходили туда не только танцевать, слушать музыку, но и любоваться красотой залов, фонтанами, цветами. А в субботу, в воскресенье я любил играть там, где танцевала рабочая студенческая молодежь.
0: И сейчас нет слушателей благодарнее.
1: Казалось, ты летишь на крыльях мелодий.

Музыка, овации. Согласись, когда тебя так ждут, так встречают, хочется работать. Это так же необходимо, как дышать, есть, спать. Ты даже во сне видишь себя дирижирующим на эстраде. Какое же это счастье, упоение молодости.

0: Кстати, не всегда на этих выступлениях бывали только поклонники. Хочешь, я напомню тебе одну дату и одно выступление?
1: Ну, интересно.
0: Май 1848 года.
1: А-а-а.
0: Бурного, тревожного 48 года. Революция. Раскаты грома грохочут над Европой. И в эти дни праздник в Венском лесу и твой концерт.

0: Ну, тут ты не все знаешь в подробностях. Они достойны того, чтобы их вспомнить.
1: Молодой человек, вы, очевидно, догадываетесь, почему мы пригласили вас для этого разговора. Но для начала, как говорится, протокол. Ваше имя?
2: Йоганн Штраус, сын.
1: Понятно, что сын. Легкомысленный сын серьезного и уважаемого человека.
2: Что вы имеете в виду?
1: Многое, господин Штраус, многое. Начнем с вашего концерта на празднике в Венском лесу. Что за музыку вы тогда исполняли?
2: Марш из оперы «Тангейзер».
1: А еще?
2: «Марсельезу».
1: Понятно. И что делала при этом публика?
2: То, что она делает на всех концертах, слушала.
1: Нет, молодой человек, она кричала. Она кричала: «Да здравствует революция! Хотим свободы! И долой полицию!»
2: Это когда полицейские хотели прекратить концерт.
1: А еще оркестр играл вашу польку. «Вздохи лигуров», как вам известно, запрещенную к исполнению в нашем государстве.
2: Господин полицейский, вы были необыкновенно внимательным слушателем моего концерта.
1: Мальчишка, якобинец, мы знаем о вас все. И то, что вы с братом записались в Национальную гвардию, и то, что вы написали марш революции, под который марширует вся венская голодьба. Вы даже вальсы свои называете как песни баррикад, песни борьбы. Каких баррикад? Какой борьбы? Этот «Тангейзер» — это тоже ваше?
2: О, я почел бы за честь.
1: Нет у вас чести. Одно бунтарство. Я так и напишу в документах. Человек легкомысленный, безнравственный, но ничего. Мы найдем на вас управу. Идите! Идите!

0: Это тоже страницы семейной хроники.
1: Признаюсь тебе, самым приятным в том разговоре было для меня то, что господин полицейский приписал мне Тангейзера. Ах, какое великолепное сочинение.
0: Ну что же, у тебя была возможность сказать об этом лично через несколько лет знаменитому автору знаменитой оперы.
1: А ты говоришь о встрече с Вагнером. Это был год, сейчас скажу...
0: 1858 год. Неужели ты забыл?
1: Нет, конечно. Вагнер приехал тогда в Вену в связи с постановкой его Лоенгрина и пришел на мой концерт «Фольксгартен».
2: Господин Штраус, разрешите?
3: Господин Вагнер? Вы? Прошу вас. Прошу, я знал, что вы на концерт.
2: Добрый вечер. Я осмелился побеспокоить вас после концерта, чтобы сказать спасибо за доставленное удовольствие. Вы дирижировали прекрасно. Я слушал Тристана и Изольду, Золото Рейна, и впервые подумал, что я, кажется, написал не такую уж плохую музыку.
3: Я счастлив. Если мне что-то удалось раскрыть в этих сочинениях как дирижеру, то это потому, что я ваш поклонник. Бывают произведения, слушая которые, открываешь для себя целый огромный мир. Я услышал вашу музыку еще в юности, и это была любовь с первого взгляда. Я завидую композитору, который умеет в нескольких нотных строчках выразить трагедию человеческой души.
2: Друг мой, мир устал от трагедий. В нем так не хватает радости, а вы несете ее на кончике своего композиторского пера. Я тоже завидую вам по-своему. Ваши вальсы чудесны. Многие из них я просто помню наизусть, и когда вы играли их сегодня, это было украшение концерта.
3: Признаюсь вам по секрету, они мне кажутся иногда легковесными. Вальс – это ведь не только приглашение к танцу. И я сейчас стремлюсь писать вальсы, как развернутые симфонические картины с разнообразной, богатой мелодической основой. Вальс размышления, вальс-монолог. Музыку нельзя сочинять на ресторанном меню и записывать на углу скатерти за несколько минут. Она требует серьезной и вдумчивой работы и слушателя такого же.
2: Если бы вы мне и не сказали об этом, я прочел бы ваши мысли в ваших произведениях. Конечно, нужна музыка и для танцев, и для слушания. Ну, что писать, как писать, разве все это не зависит только от нас?
3: Мне говорят иногда критики, почему тебе тесно во владениях твоего отца? Ланнер и он создали превосходную форму венского вальса. Зачем ломать то, что и так хорошо?
2: Критики для того, мой друг, и существуют, чтобы с ними спорить. Правда, надо хорошо вооружиться для таких сражений.
3: О, я вооружен до зубов.
2: Каким оружием, если не секрет?
3: Страстью к музыке, верой в нее. И прибавьте к этому бесконечный рой мелодий, которые бурлят во мне, как вода в горном потоке.

0: Боюсь, что если бы мои будущие биографы вдруг да окажутся таковые, обратились к тебе, ты бы запутал их в датах и событиях. Встреча с Вагнером — это уже 1858 год. А ведь мы с тобой забыли еще об одном событии важном, что было до этого, и что определило так многое во всей нашей с тобой будущей судьбе.
1: Ну, разве так уж важна строгая очередность событий и встреч? Они были, и это самое главное.
0: Может быть, ты и прав. Но так рассуждают только в молодости. Я понимаю, ты и в самом деле моложе меня. А когда тебе будет под 70, ты тоже в мыслях начнешь раскладывать свою жизнь по полочкам. Ты захочешь найти скрытые связи и пружины событий, что-то объяснить себе самому, а может быть, в чем-то перед собой и оправдаться. В те ясные, безоблачные, счастливые дни, о которых мы только что вспоминали, мне и в самом деле казалось, я все могу, мне все по силам. Я жил как на крыльях. Эти крылья, сейчас я это понимаю, мне дала любовь.
1: Догадываюсь. Кажется, мы поедем с тобой в Россию.
0: Нет, нет, это снова поедет в Россию молодой, знаменитый, полный надежд 30-летний дирижер из Вены Йоганн Штраус.

0: Господа, господа, неужели мы так и не попадем сегодня на концерт?
1: А ничего удивительного. Весь Петербург в дни концертов стремляется в Павловск. Столько поездов, и все переполнены. Дорога, говорят, поправила свои финансовые дела.
0: Не понимаю, что уж так рваться? Подумаешь, заграничная штучка. Какой-то там Иван Страус.
1: Иоганн, сударь, Иоганн.
0: А на афише Иван, а я написанному верю.
2: Ах, что вы, но он такая душка. Можно и не слушать, что он играет, только смотреть на него. Галантен, очарователен.
3: Не говорите, вчера после выступления его с эстрады на руках несли до самого экипажа.
0: Хорошо, что худощав по-заграничному.
2: Я смотрела на него, не отрываясь. Он только скрипку поднял, а в зале электрический ток. Нет, нет, так играть у нас не умеет.
1: А он играет и Вебера, и Берлиоза, и Мейербера. И даже Камаринскую, говорят, мы услышим.
2: Как это интересно. А у нас в соседней ювелирной лавке я вчера уже видела брошки и кольца с портретами маэстро.
0: И прическа появилась а-ля Штраус.
3: Да, Штраус.
2: Ах, душка. Что и говорит, ну просто душка.
1: Вот он и сам. Говорят, он любит гулять один по Павловскому дни концерт. Господин Штраус, разрешите приветствовать вас?
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Наслаждайтесь природой и отдыхом.
4: Я просто никогда не видел такого превосходного парка. Мне кажется, что даже наш Венский лес, знаменитый, уступает ему в красоте. Теперь я понимаю, почему ваши поэты и композиторы так любят Павловск. Здесь легко дышится и легко пишется.
2: Ах, как вы это сказали!
4: И так хорошо, что у меня впереди лето и осень, в этих удивительных местах. Но прошу меня извинить.
2: Как это прелестно.
3: Как он хорош.
2: Душка. Очарователен.

0: Надеюсь, на этот раз вы не исчезнете так быстро, как в тот вечер на прошлой неделе, когда меня представили вам.
1: Мсье Жан? Здравствуйте. Нет, конечно, я не спешу.
0: Я ждал, что снова встречу вас в этой аллее. Я хожу теперь сюда каждый день. Кстати, разрешите мне поблагодарить вас за чудесные алые розы.
1: После каждого вашего концерта поклонницы осыпают вас цветами. Как вы узнали, что это были мои розы?
0: Но вы же сказали мне при нашем знакомстве на прощание. Завтра, мэтр Жан, вы получите от одной незнакомки букет алых роз. А в записке, вложенной в цветы, так и было написано мэтру Жану от незнакомки. Вот почему я осмелился на свое предположение. И потом, эти цветы были так же нежны и прелестны, как вы.

0: Как живописен этот уголок парка.
1: Это самое красивое место.
0: В самом деле?
1: Да. Так его называют. А вот дальше белые березы. Здесь необычайно красиво поздней осенью, в октябре. Это неповторимая гамма увядающих деревьев. Роняет лес багряный свой убор.
0: Вы любите стихи?
1: Разве можно их не любить?
0: А музыку? Впрочем, это, наверное, лишний вопрос. Я вижу вас на всех своих концертах. Я выхожу на эстраду и сразу начинаю глазами искать вас в зале. Пришла ли сегодня та прелестная незнакомка? И иногда мне кажется, что я играю только для вас. Вы уходите?
1: Уже вечер, мэтр Жан. И у вас дела?
0: Тогда завтра.

0: Я не видел вас целую вечность, мадемуазель Ольга, и жду вас в этой аллее чуть ли не с самого рассвета. Я решил, что не уйду отсюда, пока вы не придете.
1: Кажется, петербургская публика рискует не услышать своего любимого дирижера.
0: Я перенесу свои концерты в это самое красивое место.
1: Ну, тогда при первых звуках вашей музыки я, конечно, сразу поспешу сюда.
0: Какое счастье видеть вашу улыбку, слышать ваш голос.
1: Слышу ли голос твой звонкий и ласковый?
0: И снова стихи?
1: Это Лермонтов, мой любимый поэт. Я не знаю поэзии выше и благороднее. Он погиб совсем молодым. Я впервые прочитала его стихи еще в детстве. И, признаюсь вам, в старшем классе пансиона я написала на них романс.
0: Вы пишете музыку?
1: Иногда романсы. Правильнее будет сказать, я пытаюсь писать, но у меня это так плохо получается.
0: Я бы хотел услышать эти романсы.
1: Что вы, мэтр Жан, они вам не понравятся.
0: Я буду одновременно и публикой, и критиком.
1: Для критика вы недостаточно сердиты.
0: А для публики я слишком увлечен.

Ольга. Вы великолепная пианистка. Поверьте мне, я слышал многих виртуозов, но ваш Шопен, ваш Мендельсон, Шуман мне понятнее и ближе. Играйте еще, играйте, прошу вас.

0: поэта Грибоедов, талантливейший писатель, дипломат. Как и Лермонтов, как и Пушкин, он погиб молодым. Я думала о нем, когда писала романс на стихи Пушкина «Жизнь, зачем ты мне дана?». Впрочем, я думала не только о нем.
1: Откуда эта грусть, Ольга? Вы юны, талантливы, добры, прекрасны. У вас впереди долгая и счастливейшая жизнь. Вами нельзя не восхищаться, вас нельзя не любить.
0: Увы, Жан, в жизни не все просто. И любовь ведь не всегда бывает счастливой. Я так боюсь, что и со мной может быть такое.
1: С вами? С нами, Ольга, никогда. Я не могу представить себе, что мы потеряем друг друга. Я верю в счастье, только в счастье.

0: Вы говорили, Ольга, что осень красива в здешних местах. Она холодна и неприветлива. И этот бесконечный дождь, от которого становится так тоскливо.
1: Жан, разве осень причина вашего настроения?
0: Да. Я не могу забыть эту унизительную встречу с вашей матерью. Она говорила со мной как с негодяем, покусившимся не на руку и сердце, а на приданое ее дочери. Она утверждала, что я принял всерьез кокетство и игру в чувства. Она осмелилась потребовать от меня ваши письма, боясь, что они станут достоянием молвы. Поверьте, только моя любовь к вам удержала меня в рамках приличий.
1: Жан, я ведь предупреждала вас, что эта встреча бесполезна.
0: Конечно, какой-то музыкантишка вдруг просит руки дочери генерала Василия Николаевича Смирницкого. Несчастный выскочка, откуда он взялся, кто он такой? Как вы посмели, сказала мне ваша мать, играть на концертах польку-проказница? Сплетники утверждают, что вы посвятили ее моей дочери. Неужели вы хотите, чтобы приличные люди показывали на нас пальцами? Ах, этот дождь, бесконечный дождь. Это бремя предстоящего отъезда.
1: Когда-то вы удивлялись моей грусти. Теперь я хочу утешить вас. Хочу передать вам мою веру в счастье. Вы сейчас должны вернуться в Вену. Вас там ждут. Но зима пролетит быстро, а весной я снова встречу вас в Петербурге. Ну, улыбнитесь, Жан.
0: Ах, Ольга. Если бы все это было так.
1: Ну почему же нет? Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет.
0: Ольга, моя мать и братья, Иозеф и Эдуард, будут рады вам. И мы проживем 100 лет. Мы объездим с вами весь мир. Вы и я.
1: И музыка.

0: Да, какая-то была прекрасная страница моей жизни. Хотя и не суждено было сбыться тем светлым мечтам о счастье.
1: А может быть, ты сам виноват в этом?
0: И я, наверное, тоже. Может быть, мне не хватило решительности и силы. Когда я в следующий сезон приехал в Россию, я застал Ольгу в трауре. Погиб ее единственный брат. Виделись мы редко. Родители следили за каждым ее шагом. Я чувствовал, что я теряю ее. Теряю навсегда. Но жизнь продолжалась. Продолжалась, несмотря на то, что уходила любовь. Я мечтал показать Ольге мою Вену. Я вернулся на берега Дуная один.

0: Судя по программе сегодняшнего концерта, сочинение вальсов по-прежнему остается привилегией династии Штраусов.
1: Кого я вижу? Сам знаменитый Жак Оффенбах. Вы в Вене.
0: Собственной персоной.
1: Как это радостно. Но привилегия еще не монополия. Вчера на балу писателей и журналистов я играл вальс Оффенбаха в вечерней газеты.
0: Ну, я мог бы сказать, что он навеян вальсом Штрауса газетная статья.
1: Штраус не терпит конкуренции. Он пишет новый вальс. На сей раз его название «Утренние листки».
0: Придется мне ответить на это канканом «Печатная машина». Нет, шутки в сторону, вы молодец. 30 лет назад я слушал в Париже оркестр вашего отца. Сыновья, особенно его тезка, не уступают отцу ни в мастерстве, ни в таланте.
1: Не буду говорить о братьях, но я всего лишь ученик своих выдающихся современников. В последние годы мне посчастливилось играть много прекрасных произведений. Берлиоз, Лист, Вагнер. В России я изучал творчество Глинки. Его музыка гениальна. Драгомышский, Серов, Чайковский.
0: Чайковский? Мне не знакомо это имя.
1: Мне однажды показали партитуру «Характерные танцы». Говорят, автор-студент оставил службу в каком-то департаменте и мечтает о карьере композитора. Я посмотрел, музыка прелестна. Включил в концерт. Был большой успех. Думаю, мы еще услышим о нем.
0: Завидую молодой энергии. Вас хватает на огромный дирижерский репертуар. И что ни неделя, то новое собственное сочинение. «Жизнь артиста». «Сказки Венского леса», «Вино, любовь и песни» — это просто россыпи жемчужин, щедрый дар танцующей Вене. Но хочу вас спросить, вас никогда не тянуло написать оперетту?
1: Я плохо знаю театр. Может быть, поэтому он меня пугает. Драма, трагедия, сатира — не мое амплуа.
0: Ну, ради бога, зачем? Пусть будут оперетты. Таких же изящные и жизнерадостные, как ваши вальсы и польки. Ну, рискните. Говорят, смелость города берет.
1: Взять город под названием оперетта.
0: Когда-нибудь вы еще скажете мне спасибо за совет. Кто знает, может быть, в будущем вас еще назовут Венским Оффенбахом.
1: Я, конечно, могу рискнуть. Но берегитесь, господин Оффенбах. Вдруг да о вас будут вспоминать... как о парижском Штраусе.

0: Знаешь, Иоганн, а я и не знал об этой встрече.
1: Самое главное, что я рискнул последовать этому совету. Правда, прежде чем ринуться на штурм, нужно было подготовить поле боя. Либретто, которое принесли, имело название «Индиго» или «Сорок разбойников». Его сочинила целая группа поэтов, завсегдатаев театра «Андервин». Достоинств либретто было мало, разве что удачные остроты. И злые языки шутили, что 40 разбойников – это 40 моих либреттистов. Перед премьерой я чуть не упал в обморок от одного вида театральной афиши. А полумрак оркестровой ямы после эстрады, залитый светом. Но пути к отступлению уже не было. Публика заполнила театр. И какие же были овации после спектакля.
0: Да, это не помешало критикам счесть его неудачным.
1: Но это потом... Позже. А сейчас, подожди, даже в воспоминаниях не хочется покидать тот счастливый вечер.

0: Вот так 10 февраля 1871 года в театре Андервин я сделал еще один шаг к себе сегодняшнему. Мне было уже 46, мой дорогой, 46. У меня уже поседели усы.
1: Так восхищавшие дамскую половину человечества. Ты приобрел уверенность?
0: Но зато утратил беззаботность. И, пожалуй, единственное, что сохранялось еще как прежде, это неуемная страсть к работе.

0: Господин Штраус, к вам гость, господин Рихард Жене.
1: Вот и я.
2: Рихард, я тебя приветствую, но где ты пропал?
1: Добрый вечер, Йоган. Я работал как вол. Я торопился закончить новое либретто. Карнавал в Риме идет на сцене. Пора тебе приниматься за новую работу. Я вот тут переделал для тебя одну пьеску.
2: Интересно, что это за сочинение?
1: Ну, в основе его комедия Бенедикса «Тюрьма».
2: Ничего себе веселенькое название для оперетты. После укусов прессами не хватает только тюрьмы.
1: Ну нет, я изменил его, конечно. Теперь «Летучая мышь».
2: Час от часу не легче. Оригинально, но непонятно. О чем речь?
1: Ну, в двух словах не объяснишь. В общем, происходит такая смешная путаница в элегантных кругах. Фешенебельный курорт, богатые бездельники, русский князь Орловский. Ну, всякие интриги с переодеваниями, бал-маскарад. И все время поют и танцуют. Ну, в общем, либретто для тебя. Бери скелет и наряжай его в блестящие мелодические одежды.
2: Если бы все было так просто. К тому же у меня мало времени для работы.
1: Ну, при твоей работоспособности, ну, ты напишешь партитуру за 2 месяца. Вот смотри. Небольшая увертюра. 3 энергичных аккорда и...
2: Подожди. Вот эта сцена. Ну-ка, разреши.

летучая мышь, страничка жизни моей родной Вены. Как радостно она рождалась. 43 ночи за роялем, и в партитуре поставлен последний нотный знак.

0: А, помнишь, старая кровь Штраусов смешалась с плотью и кровью настоящего театра. Кажется, Йоганн Штраус научился, наконец, писать для сцены или стоит на хорошей дороге к этому.
1: Люблю свою летучую мышь. Этой музыкой я прощался со своей молодостью.

0: Эдди, а ведь с Рихардом Жене связано рождение еще одной моей оперетты. Если бы я знал тогда, сколько анекдотов будет сочинено по поводу появления этой оперетты.
1: А как было в самом деле?
0: Очень просто. Жене провел меня как мальчишку. В общем, в один прекрасный вечер он снова добрым гостем явился ко мне.
2: Йоган, кидайся мне на шею и благодари нас с Камилла Целем за подарок.
3: Считай, что я уже кинулся и поблагодарил. Но позволь поинтересоваться, за что? Я этого пока не знаю.
2: За новое либретто, естественно. Вот видишь у меня в портфеле «Ночь в Венеции». Потрясающая пьеса.
3: Снова Италия? Не обвинят ли меня в пристрастии к этой стране?
2: Тебя обвиняют только в пристрастии к хорошей драматургии. Вот, вручаю.
3: Постой. А что это у тебя еще в портфеле?
2: Что? Нет, это...
3: Подожди. Нищий студент. Еще либретто?
2: Ну, может быть, это...
3: Покажи-ка.
2: Зачем, Юган?
3: Может быть, это мне понравится больше.
2: Ну, если уж говорить честно, то мы бы с Камилой были этому только рады. Дело в том, что ночь в Венеции у нас просил Мюллекер.
0: Что? Ну уж нет, кто угодно, только не он. С какой стати я должен ему уступать? Отдайте ему нищего студента, и пусть будет доволен.
2: Я же тебе это сразу так и предлагал. Ночь в Венеции твоя. Ты же знаешь нашу к тебе любовь.
0: Вот так, Эдди, все было. А потом вся Вена хохотала. Эти два обманщика, Жене и Цель, сплавили Штраусу свое самое скверное либретто. Одна из лучших пьес, какие я знаю. Нищий студент в 2 секунды уплыла из моих рук к этому неудачнику Мюллекеру.
1: Не сердись. По-моему, ты отомстил им достойно.
0: То есть?
1: Просто наглядно доказал, кто важнее в этом жанре. Композитор или драматург?

0: общих знакомых с дарственной надписью. Помнишь, ее придумал ты? Примите от меня эту переплетенную туалетную бумагу.
1: Но туалетная бумага пригодилась скоро снова. И в Вене-то ночь в Венеции прошла на ура.
0: Я недаром считаю этот город самым добрым на земле. Согласись, Эдди, венцы всегда были более чем снисходительны к нашей фамилии.

0: Господа, сегодня у нас такая счастливая возможность слушать прекрасную музыку нашего дорогого маэстро. Господин Штраус, мы вручили вам диплом почетного гражданина Вены, а вы одарили нас таким замечательным концертом.
1: Какое наслаждение, маэстро, слушать снова ваши вальсы. И как прекрасно придумана эта сцена из «Летучей мыши». Лучшие артисты Вены вновь на балу князя Орловского представили нам старых знакомых, героев ваших замечательных оперетт.
2: Господа, господа, вы знакомы пока не со всеми из них. Разрешите, господа, представить вам еще одного моего героя.
3: Прошу вас, появитесь.
4: Вот он.
5: О, какой красавец! Боже мой, этот романтический костюм. Нет, не томите, маэстро. Кто этот человек?
2: Инкогнито артиста я пока раскрывать не буду. Ну, а того, кого он сейчас сыграет, зовут Шандор Баринкай. Мы с Шандором должны извиниться. Он едва-едва успел на сегодняшний концерт. Но у этого опоздания есть уважительная причина. Шандор Баринкай только что появился на свет.
6: Но кто же он, этот незнакомец? Раскройте нам, пожалуйста, секрет его рождения.
2: Его раскроет моя новая оперетта «Цыганский барон».
7: Цыганский барон. Говорят, в жилах нашего маэстро тоже есть какие-то капли цыганской крови. Один из его предков по матери чуть ли не кочевал с табором.
8: Лично я ничего такого не слышал.
2: Я недавно вернулся из Будапешта. Очень люблю этот город. Я большой поклонник венгерской музыки. Там, в Будапеште, я получил прекрасный подарок. Мой друг, писатель Мор Йокаи, подарил мне свою новеллу «Саффи». И вот перед вами один.

0: Вот это мой Шандор Баренкай. Мне давно хотелось написать венгерскую оперетту. Я обсуждал эту идею с Ференцем Листом, с моим старым другом Иоганнесом Брамсом. И когда я взялся за это сочинение, я стал его рабом на многие дни. Я пел мелодии, отправляясь на прогулку. Они преследовали меня даже во время концертов. И вот теперь с волнением и трепетом жду премьеры.
1: Господин Штраус, только два слова. Когда и где?
0: Театр Андервин. 24 октября. А потом я мечтал бы показать моего барона в Берлине и Петербурге. Скажу по секрету. День премьеры совпадет с моим 60-летием. Но если все будет хорошо, я сброшу со своих плеч по крайней мере половину этого возраста, чтобы стать таким же молодым, как мои герои, и радоваться жизни вместе с ними.

0: Мы все время в каких-то заботах. Живем рядом. А вот так посидеть, поговорить откровенно нет времени. И раз уж есть сегодня такая возможность, скажи мне, Эдуард,
1: да.
0: Что для тебя музыка?
1: Работа, я думаю. То легкая, то тяжелая, но всегда работа.
0: Иногда мелодии рождаются как из воздуха. А иногда над одной нотной строчкой просиживаешь сутки и чувствуешь себя изнуренным, как грузчик.
1: И тогда ты, как призрак, бродишь по комнатам с взъерошенными волосами и горящими глазами.
0: Серьезно?
1: Конечно. Ничего не придумал в гостиной, перебежал в спальню, потом в кабинет. И в конце концов муза осеняет тебя в кухне, и ты пишешь ноты прямо на столе.
0: Теперь я понимаю, почему Адель во всех комнатах стелит белые салфетки. Но знаешь, не все ли равно, где родилась мелодия? Важно, чтобы она родилась и была настоящей музыкой.

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Чем могу вам помочь, господин?
0: Я хотел бы посмотреть некоторые музыкальные новинки.
1: Прошу вас, вот сюда. Я принесу лампу. Боже мой, господин Штраус, какой сюрприз. Я узнал вас сразу, да. Я был когда-то на ваших первых концертах в Павловске. И вот вы опять выступаете в Петербурге. Читал в газетах, от души радовался, что снова был такой успех.
0: Да, я сейчас вот решил пройтись по знакомым улицам, вспоминаю. Когда-то я покупал у вас такие интересные книги и ноты. А это у вас сочинение русских композиторов.
1: Да, да, вот на этих полках.
0: Глинка, Рубинштейн, знакомые все имена. Чайковский. О, целая нотная библиотека.
1: Да, для сочинений господина Чайковского нужно теперь много полок. Да, оперы, симфонии, романсы.
0: А это... Что это?
1: А это романсы и песни Ольги Васильевны Смирницкой. Но это не новинка. Они давно изданы, уже 8 лет назад.
0: Романсы и песни Ольги Смирницкой. Недвижные очи. Романс. Недвижные очи. Безумные очи.
1: Зачем вы средь дня и в часы полуночи так жадно вперяетесь вдаль? Уже ли вы в том потонули минувшем, давно и мгновенно пред вами мелькнувшем, которого сердцу так жаль? Это стихи господина Фета. А вот, господин Штраус, еще какие красивые стихи. В вечернем сумраке долина синела тихо за ручьем, и запах розы и жасмина благоухал в саду твоем.
0: И запах розы и жасмина благоухал в саду твоем.
2: Пусть этот сон мне жизнь сменила тревогой шумной пестроты, но память верно сохранила и тихий образ красоты, и сад, и вечер, и свидание, и негу смутную в крови, и сердце жар, и замиранье, всю эту музыку

0: Нет. Как это трудно возвращаться в прошлое.
1: Особенно, если ты не расставался с ним.
0: Зачем ворошить былое? В моей жизни была и Этти. Ты знаешь Эдди лучше других. Мы прожили с ней счастливо 16 лет. Она стала моей музой и моей помощницей, добрым гением всей моей жизни в работе, в поездках, в обществе. Я потерял ее. Судьба подарила мне встречу с Аделью, человеком умным, одаренным, наделенным душевной тонкостью и восприятием прекрасного. Вот уже 10 лет она мне жена и верный друг, и я не нарадуюсь этому. Почему же? Почему так взволновала меня тогда та тоненькая нотная тетрадка в Петербурге?
1: Значит, ты ничего не забыл?
0: Не знаю. Не знаю. Человеческая память вообще странная штука. Прошло столько лет, но до сих пор мыслями я возвращаюсь в город, где был счастлив. Иногда мне даже кажется, что музыка моего голубого Дуная прилетела ко мне с далеких берегов Невы.
1: Да, жизнь прожить, не поле перейти. Так говорят, кажется, в твоей любимой России. Но ты не жалеешь?
0: О чем?
1: О том, что 50 лет назад ты в казино Домейра со скрипкой в руках впервые встал перед оркестром.
0: Жалею ли я? Разве музыка не подарила нам обоим счастливую судьбу, радость творчества, любовь и уважение людей? Я только мечтаю, знаешь, о чем?
1: Ну, признайся.
0: Если когда-нибудь, через много лет, люди вспомнят об Иоганне Штраусе и о его музыке, то пусть она зазвучит для них гимном молодости, радости, счастья жизни. И ты знаешь...
2: Шани! Шани, дорогой! Боже мой! Ты до сих пор не готов? О чем вы разговариваете так долго?
0: А о чем? Разве мы разговаривали, Эдди? По-моему, это просто были размышления вслух.
1: Или мысленный разговор с будущим биографом.
2: Ну, конечно. Вы выбрали удачное время для такого занятия. Наши друзья уже все разъехались и ждут нас на банкете. Скажут, где он, виновник торжества. Неловко задерживать юбилейное празднество. Давайте поспешим. Ведь прошел уже, наверное, час или даже больше.
0: Час? Всего час? Знаешь, дорогая, а мне показалось, что сейчас передо мной в этой комнате прошла целая жизнь.

0: Сегодня в рубрике «Субботний вечер» в радиотеатре прозвучал спектакль «Жизнь артиста» о жизни и творчестве Иоганна Штрауса. Автор инсценировки Марина Петрова. Роли исполняли народный артист России Геннадий Богачев, Игорь Озеров и артисты ленинградских театров. Запись 1985 года.
1: Государственная телерадиокомпания «Самара» представляет радиоспектакль по пьесе Клодта Фортюно «Жертва». Действующие лица и исполнители. Паскаль Анселло, писатель, автор детективов, артист Валентин Пономарев. Посетитель, артист Виктор Мирный. Режиссер спектакля Эдуард Угрик. Звукорежиссер Рафкат Гамалетдинов.
2: Что вам нужно, в конце концов?
3: Преступление, которое нельзя раскрыть.
2: Сожалею, но вынужден попросить вас удалиться.
3: Я уйду, но не раньше.
2: Но что же вам нужно?
3: Реализовать на деле свой план. План нераскрываемого преступления.
2: Что вы подразумеваете?
3: Загадка для полиции и безнаказанность для убийцы. Разве это не прекрасно?
2: Так возвращайтесь домой. Описывайте ваше преступление и оставьте меня в покое.
3: Действие моего преступления развертывается здесь.
2: С меня довольно.
3: Прошу вас, не вставайте и слушайте меня. Я все предусмотрел, даже эту вашу нервную вспышку. Как только вы закрыли за мной эту дверь, мой план уже начал осуществляться.
2: Но чем же я могу быть вам полезным? У вас есть идея превосходно. Изложите ее на бумаге, напишите повесть и предложите ее в издательство. Если ваше произведение заинтересует редактора, это все, что я могу вам сказать.
3: Слова. Одни слова, пустые слова. Вот все, что вы мне предлагаете. Что такое творческий вымысел? Обман, отвлеченная игра ума. Для меня же конечная цель всех наших поступков заключается только в реальном результате.
2: И что же?
3: То, что я убийца, а вы моя жертва.
2: Вы говорите серьезно?
3: Я никогда не шучу, мсье Анселло.
2: Очаровательно. Хотя не могу понять, откуда у вас такая крайняя необходимость меня уничтожить? Чтобы обокрасть?
3: Ошибаетесь. Я не грабитель. Убив вас, я просто докажу на практике свою теорию, по которой преступление, логично продуманное, до последних деталей, не может быть раскрыто.
2: Ну а в чем же цель?
3: Я только что вам о ней сказал.
2: Это не цель.
3: Неужели?
2: Когда вор убивает человека, чтобы ограбить, когда муж убивает изменившую жену или ее любовника, чтобы отомстить, то, как это не кощунственно звучит, в их действиях есть своя логика. По-человечески их можно понять, хотя и нельзя оправдать масштабов самого проступка. А в чем же цель вашего нераскрываемого преступления? Неужели вы...
3: Вы что, считаете меня сумасшедшим?
2: Вовсе нет. Мы рассуждаем. Хотя, к сожалению, как бы интересен этот разговор ни был, продолжать его я дольше не могу. Мне нужно уходить. Хотите мою книгу в подарок? Давайте выберем какой-нибудь...
3: Не стоит беспокоиться. Сидите на месте.
2: Повторяю вам...
3: Не двигаться. Мой выбор пал на вас. Слишком поздно. Вы моя жертва.
2: Но почему я?
3: Потому что я считаю, что у вас большой талант.
2: Значит, из уважения к нему.
3: Да. Посредственности не понять всей гениальности моего плана. Прежде чем вас уничтожить, я объясню вам, как я задумал осуществить ваше убийство.
2: Вы немедленно уберетесь отсюда, или я позову...
3: Зовете? Кого? Ведь дом практически пуст. Август месяц, все уехали отдохнуть.
2: Убирайтесь отсюда сейчас же, слышите? Предупреждаю, что буду защищаться.
3: Сожалею, но вы меня сами вынудили. Как видите, инструмент незаметный, и обращаться с ним я умею. Я мог бы и воспользоваться им, но еще не время. Я хочу объясниться до конца. Вы готовы выслушать меня?
2: Слушаю.
3: Вот так-то лучше. Вы получили мое письмо, И были так любезны, что ответили мне сразу же и назначили встречу.
2: Лучше бы я не отвечал.
3: В письме вы указали время, 17 часов. Накануне нашей встречи я вам позвонил и сказал, что не могу прийти в предложенное вами время. Мы условились на 14:30. Именно этого я и хотел. Итак, у меня есть письмо, подтверждающее, что вы меня ждете в 17 часов. Никто не заподозрит, что мы перенесли встречу. Телефонный звонок не оставляет следов.
2: Вот тут-то вы... И вот тут-то вы и ошиблись, вам и не повезло. Когда вы мне звонили, у меня в кабинете был один мой знакомый. Он слышал мой ответ.
3: Нет, господин Ансело, никого у вас в это время не было.
2: Так как вы можете это утверждать?
3: Да очень просто. Вспомните, когда вы сняли трубку, я сказал: «Алло, мсье Паскаль Ансело». Вы ответили, и я добавил: «Будьте добры, подождите минутку, помните?» Затем я послушал несколько секунд, не услышу ли в трубке какой-нибудь разговор. По телефону это хорошо слышно. У вас не было никого. И потом, какие гости в августе месяце? О, у вас есть приемник. Прекрасно.
2: Вы любите музыку? Считается, что это смягчает нравы.
3: Простая предосторожность. Никто не подумает, что в комнате, где играет радио, может совершаться преступление.
2: Хорошо. Хорошо. Вы меня убиваете. Совершив преступление, уходите. Вы рискуете с кем-нибудь встретиться. С жильцом, например. Или с консьержкой. Она, вероятно, вас уже видела.
3: Мне удалось проскользнуть незаметно. А уйду я с черного хода через двор, минуя консьержку.
2: А есть ли у вас самого алиби на время между 14 и 17 часами? Потому что, в конце концов, вам этот вопрос зададут. Не забывайте, полиции любопытно. Да и мне бы хотелось узнать, какое у вас алиби, скажем, ну, с профессиональной точки зрения.
3: Ваш вопрос закономерен.
2: Правда? Я за всестороннюю осведомленность.
3: Итак, я возвращаюсь домой. О, уже без 5:03.
2: У вас еще есть время.
3: Возвращаюсь домой самое позднее в 16 часов.
2: И у вас как все по расписанию.
3: Вы постоянно меня перебиваете.
2: Пардон.
3: Переоденусь и вернусь на улицу, но уже без очков и без шлема. Я пойду в кино, где идет фильм, который я уже видел. Дневной сеанс заканчивается в 16:40. Значит, через полчаса я вместе со всеми выйду из кинозала. Билет сохранен. Потом сяду в метро и направлюсь к вам, как было сказано в письме. В дом я войду через главный вход и спрошу у консьержки, на каком этаже вы живете.
2: А зачем вам нужно сюда возвращаться?
3: А мое письмо? Оно же где-то у вас.
2: Ну, что вам мешает сейчас забрать его?
3: Во-первых, я потеряю время на поиски. Во-вторых, оно мне на руку.
2: Но полиция будет подозревать вас в первую очередь.
3: Именно! В этом вот риске и заключен весь интерес моего убийства. В полиции же никогда не додумаются.
2: Ну, разумеется, разумеется, безмотивное преступление. Итак, вы дошли до моей двери.
3: Звоню. Еще раз звоню сильнее. Спускаюсь и говорю консьержке, что вас нет, хотя вы назначили встречу на 17 часов и что зайду через полчаса. Иду в кафе и что-нибудь заказываю. Через полчаса захожу к вам снова и, не дождавшись ответа, ухожу совсем. А перед этим оставляю консьержке свою визитную карточку. Вечером выхожу пройтись и выбрасываю нож в сену. Что скажете? Как продумано?
2: Да не очень.
3: Как так? Не очень.
2: Как бы вы хорошо не рассчитали все заранее, почти всегда случится какая-нибудь неожиданность, маленькая песчинка, имеющая такие последствия, что все летит к чертовой матери.
3: Так вы ждете песчинку?
2: А вдруг?
3: Нет, мсье Ансело, не ждите. Я все просчитал. Улик нет. Давно я обдумывал это преступление. Это будет мой шедевр. Пора. Стойте!
4: Вы в моих руках.
3: Еще посмотрим.
4: Я сильнее.
3: Посмотрим?
4: Да нет, знаменитому писателю, богатому,

0: Нет. Вы теперь только лишь персонаж, мсье Ансело. Персонаж моего романа. Романа с реальным сюжетом.
1: Телефон! Нет!
2: Алло! Алло, да я. Ансело, очень рад, что вы звоните. У меня сейчас как раз мой коллега, месье Гюго. Да. Как поэт. О, мой роман окончен. Алло! Да, зайду к вам. Около 5, уточняю, в 17 часов. Месье Гюго, которому я назначил на это время, пришел раньше. Да. Что? Лучше зайдете сейчас? Хорошо, жду. Да. До скорого. Ой, это мой издатель. Издатели ужасные люди. Никогда не дают передохнуть. Сейчас зайдет ко мне. Я вас ему представлю.
1: Сорвалось.
2: А? Что?
1: Телефонный звонок.
2: Ну и что?
1: Его я не предусмотрел.
3: Да бросьте, ладно. У вас богато развитое воображение, чувство ситуации, стиль. Все необходимые качества. Беритесь за перо. Ваш талант, наконец, получит признание.
1: Вы так считаете? Правда?
3: Да вас будут читать тысячи людей.
1: Моя книга будет рассказом о преступлении, которое нельзя раскрыть.
3: Она будет иметь огромный успех.
1: Да. И никакой полиции не найти убийцу.
3: Блестящая идея. Ну, скорее домой. И писать.
1: Еще минутку, Мсенсон.
4: Что вам еще нужно?
1: Вы мне не разрешите выйти с черного хода.
4: Ах, да. Как я забыл.
3: Ну, разумеется. Разумеется. Вот дверь.
1: Спасибо. Прощайте.
0: Боже мой, чепуха какая-то. Телефонный звонок. А ведь кто-то всего лишь ошибся номером.

Прозвучала радиопостановка по пьесе «Жертва» Клода Фортюно, режиссер Эдуард Угрик, актеры Валентин Пономарев, Виктор Мирный. Запись 1995 года из фондов Самарского областного радио.

0: Итак, последний выпуск нашей передачи в нынешнем году.
1: Да, и хотя до Нового года еще остается 2 недели, но темы новогодние, события уже, можно сказать, стучатся в двери. Вот и встреча, рассказом о которой мы откроем программу, побывал на этой встрече журналист Сергей Калинин, тоже несла на себе отблеск этих предновогодних настроений.
2: Да, потому что это был разговор и об итогах, и о будущем. Встреча прошла негромко, без особой рекламы, но зал одного из кинотеатров Выборгской стороны был полон. Понятно. В гости к ленинградским читателям приехали члены редколлегии и авторы журнала «Юность». Как сказал на встрече ответственный секретарь журнала Юрий Николаевич Садовников, наш город по подписке на «Юность» занимает 3-е место в стране. Здесь журнал выписывает 25 человек на 1000 населения. И, конечно же, свою популярность он завоевал прежде всего острыми, глубокими, интересными материалами по многим аспектам нашей жизни. Проза, поэзия, публицистика. Перечислять имена и названия можно очень долго. И в планах журнала немало публикаций, привлекательных для нас, читателей. На встрече прозвучали имена Владимира Амлинского, в плане «Юности» его повесть «В марте 53-го», Юрия Щербака, документальная повесть «Голод на Украине в 30-е годы», Леонида Бородина, повесть «Случай». Из литературного наследия будут публиковаться рассказы Владимира Набокова, Марка Алданова, впервые отрывки из книги Льва Троцкого «Портреты революционеров». Отвечая на вопросы из зала, Юрий Николаевич Садовников очень подробно рассказывал о содержании редакционного портфеля. Но, конечно, записки касались не только дел и планов «Юности».
3: Расскажите, пожалуйста, о шабаше на пленум СПР СССР. Почему так мало было выступлений прогрессивных писателей? Пленум прошедший – это отражение вообще политической ситуации в стране. Произошла резкая политизация всего населения страны. Если бы я вам сказал, допустим, год назад о том, чтобы я хотел равняться на выступление депутатов на сессии Верховного Совета, вы бы меня здесь обсмеяли бы, потому что вы помните, какие это были заседания сессии. Теперь же я считаю, что наша задача, задача журналистов, немножко преодолевать ту планку, так сказать, тот уровень разговора, которого достигли депутаты Верховного Совета. Что ждет остальные журналы? Я думаю, что остальные журналы ждет в первую очередь жесточайшая конкуренция и борьба за читателя, за подписчика. Сейчас, вы знаете, многие журналы потеряли тиражи. Тираж у нас все равно остается 3 миллиона 100 тысяч, и издательство «Правда» ни в коей мере не хочет его увеличивать, ибо, как они продолжают утверждать, у них нет бумаги. Судьба журнала «Октябрь» и «АИФ». Я думаю, что их судьба будет нормальная. По крайней мере, пока я думаю, что Старков будет редактором. Ананьев, видимо, не будет редактором. Нет, он не согласился. Я думаю, что здесь тоже должен разыграться какой-то фарс. Так, позиция журнала «Юность» в журнальной войне очевидна. Осветите подробности этого единоборства. Пока наша позиция такая, что мы считаем, например, в редакции большинство, что нам самое главное не участвовать вот в этой войне, а самое главное – делать такой журнал, чтобы вы его с удовольствием покупали и подписывались на него. Это долг нашей чести. Вот большинство в редакции, включая нашего главного редактора, рассуждают так же. Нам важно сделать журнал таким, вот как мы сделали 11-й номер журнала за этот год, где мы напечатали рассказы Бородина, поэму Вознесенского, где мы, так сказать, начали печатать Приставкина, где мы напечатали большие выдержки из статьи, из книги, вернее, Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», где мы напечатали прекрасную статью Игоря Золотузского, критика «Куда же нам плыть?». Вот это номер, вот за такой номер не стыдно перед читателем. Мы должны беречь честь журнала, а беречь мы ее можем только хорошим и высоким уровнем публикаций. Будете ли вы печатать что-либо своих давних авторов, Аксенова и Гладилина? Да, будем. С 1 по 5 номер мы печатаем Василия Аксенова «Остров Крым». Я думаю, что роман вызовет интерес, и еще самое удивительное в том, что он оказался удивительно злободневным. Сюжет романа таков, что в 20-м году войска Врангеля не были сброшены в море, а остались в Крыму. И вот остров Крым, там, так сказать, создалась буржуазная республика, но она тоже русская республика, и существует две два таких государства. Вот советское государство и несоветское государство. Знаете, вот между ними взаимоотношения. Главный герой этого романа – это редактор русской газеты, выходящий в городе Симфи, это столица Республики Крым. И самое забавное в том, что там растет движение в Республике Крым за присоединение к России. Тут у нас сейчас за отъединение, а там, наоборот, за присоединение. И вот в тот момент, когда референдум Республики Крым решает, наконец, присоединиться к России, в это время, так сказать, наш красный десант высаживается в Крыму. Роман большой. Я думаю, что шишек мы тоже получим много. И от читателей, я убежден.
2: Очень большой интерес читателей, это показала и встреча, продолжает вызывать публикации Юрия Полякова. «100 дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Апофигей». Во всяком случае, десятки записок из зала шли именно к нему.
4: Тут вот есть вопрос о том, испытывал ли я какое-нибудь давление, связанное с апофигеем. Вы знаете, ну такого явного давления, которое было, скажем, во времена пробивания 100 дней, когда буквально вот уже журналом «Юность» представляли, так сказать, по-моему, главную военную угрозу для Министерства обороны. Мы даже важнее, чем блок НАТО мы были.
3: Но наша разведка поработала очень точно, и мы противника опередили упреждающим ударом с помощью того же Юрия Михайловича, который как-то очень хитро запустил ее начальнику главного политуправления товарищу Лизичу, который сказал, это что, мне нравится повесть.
4: Ну, да? Там не совсем так было.
3: Прошу прощения.
4: Вот, там, конечно, если бы Руст не прилетел, я думаю, мы так бы ее не напечатали. Ну, тут сыграло, конечно, роль то, что поменялось руководство, вот, Министерства обороны. И в этот момент Дементьев взял ответственность на себя, повесть была напечатана, но выяснил, что новому руководству она так же не нравится, как и старому. Вот. И, ну, это особая история.
3: Прости, я скажу. Вы знаете, даже был такой случай. У нас уже набрана была повесть его, все, мы готовились ее печатать, ну, все было уже, так сказать, четко определено. И вдруг мы получаем письмо. Письмо очень любопытное пришло в связи вот с готовящейся публикацией. Мы, в общем, не рекламировали, честно вам скажем. И мы получили в этом письме приказ по воинской части, где приказом предписывалось всем политическим работникам подразделений и частей, входящих в эту ВЧ номер такую-то, способствовать тому, чтобы повесть не была доступна личному составу этих частей. И этот приказ был за 2 месяца до выхода журнала еще.
2: Мне было потом интересно в перерыве встречи отдельно задать несколько вопросов Юрию Михайловичу Полякову. Не меньше, чем его повести, волнует и будоражит читательскую аудиторию его интервью и его выступления, очень резкие подчас. Это и деформации комсомола, и успехи, конечно, в кавычках, школы, и горькие проблемы нравственности. Поляков хорошо знает то, о чем он пишет. Ведь он был комсомольским работником, служил в армии, работал учителем, журналистом. И этот жизненный опыт отнюдь оказался не безоблачным, чреватым многими трудными ситуациями.
4: Да, это ситуация, когда ты попадаешь вот этот механизм государства, которое действует по своим внутренним законам, которое с твоими интересами никакого, так сказать, ничего общего не имеет. Это ощущение, оно возникало в разных ситуациях, скажем, в армии, в институте, так сказать, на работе, когда я был, скажем, редактором вот, газеты многотиражной, когда я вдруг почувствовал, что, так сказать, совершенно бессилен перед этой машиной, которая работает по-своему. Вот это ощутить себя, так сказать, вот даже не винтиком, винтик – это еще идеализация положения человека, так сказать, он что-то значит, винтик, а соринкой. Соринкой, которая вот может проскочить между этими, так сказать, колесиками, а может попасть между, прямо на шестеренки и все.
3: Что вот в современной жизни вызывает ваше большее неприятие?
4: Нетерпимость, которая растет, так сказать, в обществе. Я боюсь, что все может закончиться опять, как я вот говорил на встрече, выделением, так сказать, группы нечистых и, так сказать, массированным ударом, так сказать, по ней. А это новый виток, так сказать, новый виток ожесточения, классового ожесточения, ненависти и так далее, и так далее. Весь мир показывает, так сказать, что выход в смягчении, так сказать, классовых, идейных, религиозных, расовых противоречий, максимальных смягчений любой ценой. Мы же почему-то, так сказать, встали именно на путь их ожесточения и обострения.
3: Где вы берете сюжеты своих повестей? Как они у вас появляются, как они зарождаются?
2: Вот темы эти.
4: Меня, в общем, интересуют больше проблемы, так сказать, а уже потом герой попадает в ту или иную среду. Ну, например, меня всегда интересовала проблема, значит, вот, скажем, бессилия перед, так сказать, злом. Вот повесть «100 дней до приказа». Проблема, скажем, веры и безверия, и необходимости, так сказать, скажем, учителя учить тому, чему он не верит. Вот. Это вот поиск работы над ошибками. Проблема, библейская тема, которая у нас почему-то приняла какое-то уродливое соцреалистическое оформление, а на самом деле библейская тема — проблема власти и влияния власти, так сказать, на нравственность, на человека, на его судьбу. Власть и любовь, так сказать.
2: То есть вы считаете, что власть по-прежнему развращает? Абсолютно власть развращает абсолютно, да?
4: Я полагаю, что да, так сказать. И в какую бы она ни рядилась, так сказать, тогу, так сказать, не знаю, сенатора, так сказать, и члена, так сказать, парламента или, скажем, функционера, так сказать, партийного, власть, она обладает колоссальным, так сказать, растлевающим, так сказать, вот, воздействием, и только люди с удивительным генетическим внутренним благородством и с генетической какой-то стойкостью к этому, вот, разлагающей силы, они могут быть, значит, действительно, так сказать, руководителями, так сказать, политиками и так далее. Таких людей за всю мировую историю можно пересчитать, так сказать, на одной, там, в крайнем случае, на двух руках.
0: Естественно, это лишь несколько коротких записей, вырванных из контекста двухчасовой встречи. Такой вот фрагмент сегодняшней литературной общественной жизни. Но, кажется, все уже готово к следующему сюжету.
1: Я хочу показать вам сейчас одну редкую музыкальную запись. Вот, прочитайте на коробке.
0: Так, «Бизе», «Кармен», спектакль Большого театра Союза СССР, «Кармен», Ирина Архипова, Хозе Марио дель Монако. Марио дель Монако?
1: Да, как видите.
0: Боже мой, это когда же было?
1: А вот дата на коробке с пленкой. 1959 год. Ровно 30 лет назад. Это были гастроли единственные певца в СССР. И мы воспользуемся маленьким юбилеем, чтобы вернуться к тому прекрасному театральному событию.

предупредили, что должен ты прийти, что ты недалеко, чтоб я зашел.

0: Это был первый и, увы, единственный приезд Марио Дель Монако в нашу страну. Напомнил о тех гастролях нашему музыкальному редактору Зое Кравчук Донат Антонович Донатов, известный ленинградский коллекционер, в прошлом прекрасный оперный певец.
1: Я думаю, слушатели помнят его интересный рассказ в нашей программе о Пласидо Доминго, его пластинке.
2: А сегодня мы пригласили Доната Антоновича Донатова к нам в студию и попросили поделиться воспоминаниями о гастролях Марио Дель Монако в нашей стране.
3: Это было событие необычайной важности для всех любителей оперного искусства. В спектакле произошли все ожидания.
2: Донат Антонович, вы говорите о спектакле «Кармен», да, сейчас?
3: Да, и первый спектакль был «Кармен». Марио Дель Монако пел на итальянском языке. Остальные пели по-русски. Лисициан, Эскамильо, Алексеев, Ирина Масленникова. Когда он вышел на сцену, публика устроила ему грандиозную овацию. Конечно, это было совершенно изумительно. Но должен сказать, что он явился, кроме всего прочего, еще блестящим актером. Играл он изумительно. Как будто воплотился сам живой Хозе. От акта к акту, и, конечно, к третьему акту, и кульминации в четвертом акте. Уже один его внешний вид буквально потрясал. У меня комок к горлу подступил. Я почувствовал, что это действительно трагедия. Трагедия, которую пережил человек, и потрясение. Это потрясение было написано у него на лице. Да, и вот я и сейчас, спустя 30 лет, вижу и слышу его, как будто бы совершенно перед собой. Надо сказать, что Марио Дель Монако создал потрясающий образ Хозе. Я много слышал разных Хозе, и даже наших многих русских. Но, конечно, они ни в какое сравнение не идут с ним.
2: И даже наш знаменитый Атлантов.
3: Да, даже Атлантов. Вот это произвело на меня колоссальное впечатление. Если бы он даже не пел, а говорил только, был драматическим актером, впечатление, я полагаю, было бы не меньшее. Это эмоциональность необычная, правдивость каждой фразы. Это было настолько органично, и все взаимосвязано. Ну, я уже не говорю о жестикуляции, о мимике. Причем достигалось это все внешне весьма скупыми средствами. Никакой оживленной чрезмерной жестикуляции или метания по сцене. Ничего этого не было. Все было очень насыщенно, эмоционально, внутренне. Должен вам сказать, что Архипова была достойной Марио Дель Монако партнершей. Голос, конечно, великолепный, редкостного тембра.
2: Вот в своей книге «Моя жизнь, мои успехи» Марио Дель Монако вспоминал, что на один из первых спектаклей приехал Хрущев. Вот сейчас открою книгу, процитирую. «Вечером, в день премьеры, театр был переполнен. Приехал Хрущев. После спектакля он сказал нашему послу Пьетро Марки: «Как жаль, что у нас в СССР нет такого артистического дарования, как Марио Дель Монако». Но, судя по этому отзыву, Никита Сергеевич, видимо, был знатоком советских оперных певцов.
3: Да, Никита Сергеевич брал на себя ответственность во многом. Как вы знаете, и в литературе, и в поэзии, и в искусстве, и даже в театре. Никита Сергеевич всюду был знаток большой. Но он, соответственно, и расправлялся.
2: Но Марио Дель Монако ему понравился.
3: Ну еще бы. Я помню, сам кричал истошно, отбил у себя все ладони. Ну, просто невозможно было удержаться. Это было такое великолепное искусство.
2: Всего было 4 спектакля, правильно?
3: Да, 2 «Кармен» и 2 «Паяцци». Надо отдать должное Марио Дель Монако. Когда к нему обратились из студии грамзаписи с просьбой в память о его приезде напеть пластинку, как вы знаете, он напел пластинку и напел безвозмездно. Считается, что все звезды страшно меркантильны и даром ни одного шага не сделает. Но Марио Дель Монако был не таким. Он заставил своего импресария согласиться на бесплатную трансляцию и запись спектаклей по радио и передачу по телевидению.
2: Вот такой интересный рассказ, воспоминания о гастролях знаменитого итальянского тенора я услышала уже в знакомой мне уютной старинной квартире Доната Антоновича Донатова. Жаль, конечно, что не состоялись тогда гастроли Марио Дель Монако в Ленинграде. Но один из спектаклей «Кармен» транслировался по радио и был записан на Ленинградском радио, благодаря чему сегодня мы, как и 30 лет назад, можем вновь насладиться искусством певца.

Ridersi, ma è

0: seguirmi.
1: Нет, нет! Вот кольцо, что ты дал мне. Возьми его обратно.
2: Нет!

Вот такова эта удивительная запись 30-летней давности. А в тот вечер мы долго еще беседовали с Донатом Антоновичем о Марио дель Монако, о сложном и прекрасном мире оперного искусства, вместе перелистывали книгу Монако «Моя жизнь, мои успехи» и, конечно, снова и снова слушали блистательный голос знаменитого тенора.

коллекции Доната Антоновича столько сокровищ, что, вы знаете, ну, действительно трудно остановиться на какой-то одной записи. Вот и в этой программе мы решили обратиться к двум поистине уникальным пластинкам. Первой, записанной Дель Монако в Париже в 1954 году, и, кстати, ария «Каньо» прозвучала именно с этой пластинки. И последней, итальянской, 80-го года. Что же оставляет миру великий певец? Голос, звучащий с черного диска пластинки, или легенды, в которых меломаны смакуют подробности нюансов исполнения того или иного музыкального шедевра? Великий певец оставляет нам, слушателям, пожалуй, самое главное – свои мысли, чувства, свое уникальное, не похожее ни на какое другое дыхание. Это дыхание мы слышим даже спустя многие годы после его смерти. 7 лет назад ушел из жизни Марио Дель Монако. Но и сегодня мы словно находимся рядом с ним, слышим его дыхание и его неповторимый голос.

0: Прекрасно. Выступления великих вокалистов становятся традицией в нашей программе. Мария Каллас, Галина Вишневская, Пласидо Доминго, Марио Дель Монако сегодня.
1: Да, приятно работать в таком окружении. И мы, конечно, будем продолжать эти встречи. Такая музыка – это наслаждение и праздник. Ну, а сейчас давайте настроимся на разговор совсем другого плана. Увы, в жизни существуют не только светлые страницы, но и трагедии. С одной из них нам предстоит соприкоснуться.
2: В прошлую передачу я готовила репортаж с выставки «Разрешается к обозрению» из открытых в последнее время фондов Музея Великой Октябрьской социалистической революции. Сотрудница музея Любовь Петровна Ефремова, которая водила меня по выставке, случайно упомянула, что недавно она вместе со своей коллегой Татьяной Васильевной Лобах побывала в Новосибирске специально для встречи с Владимиром Львовичем Глебовым, сыном Льва Борисовича Каменева. Они ездили туда, чтобы записать на магнитофон его воспоминания о детстве, о семье, об отце.
0: Да, Лев Борисович Каменев – трагическая фигура России. Человек, который шел в революции рядом с Лениным, который открывал второй съезд Советов, провозгласивший победу октября, который был, по сути, первым президентом страны, председателем ЦИК Советов, и который был расстрелян как шпион и изменник, как и его жена Татьяна Ивановна Глебова.
2: А вот судьба сына. Ему было 7 лет, когда расстреляли отца, а через год он потерял мать. В лагерях и ссылках провел 17 лет. Реабилитирован после смерти Сталина. Мы, конечно, услышим запись этих воспоминаний. Это уникальный звуковой документ. Услышим с короткими комментариями Любови Петровны Ефремовой.
3: Сейчас Владимир Львович – профессор Новосибирского электротехнического института, кандидат исторических наук. Он закончил наш Ленинградский университет. После окончания университета работал в сельской школе. Ну а затем по направлению нужны были кадры с университетским образованием. Вот по партийному, что ли, такому направлению его отправили работать в Новосибирский электротехнический институт, преподавать философии.
4: Скажите, пожалуйста, как встретил он вас?
3: Очень любезно встречен, очень гостеприимно, очень радушно, очень искренне. Очень простая, очень скромная квартира. Маленькая комнатка, по-спартански обставленная. Конечно, сказались эти долгие годы ссылок, неустроенной жизни, очень много книг. Владимир Львович, жена, учительница, преподает географию в школе, трое детей.
2: Дети, которые очень любят своего отца, и память семьи Глебовых, Каменевых, для них такая же дорогая и святая, как для Владимира Львовича.
5: Я не знаю, какими они были на работе, но очень хорошо помню, как проходили вечера, когда отец с мамой возвращались с работы. Я теперь-то знаю, что мама была заведующей или директором, не знаю, как это называлось, Московского электротехникума, а отец директором издательства «Академия». А потом, только недавно я узнал, что последняя его работа была директором Института Горького. Вот вечерами мы обычно забирались с мамой на диван в кабинете отца. Он тут же был и старший брат Игорь, это сын мамы от первого брака, тетя Шура, мамина сестра. Часто бывала старшая мамина сестра, тетя Лиза, жившая где-то рядом. И обычно читалось что-нибудь интересное и понятное мне, как правило, переводясь тут же с разных языков. Отец очень любил Гейне и Киплинга. Вот это то, что я помню с детства. Мама читала мне арабские сказки, это мне запомнилось. Из советских поэтов часто, очень часто читали Гумилева, которого я только оттуда и знал потом, став студентом, вернувшись в Ленинград, собирал где только мог. Анну Ахматову часто поминали Демьяна Бедного. Ну вот, может быть, мне кажется так, но, по-моему, всегда иронично. Вот. Пушкин, Тютчев и для меня, и для Игоря, ему тогда уже было, правда, 20 лет, именно это все шло на воспитание общекультурного интеллигентного уровня в рамках как русской, прежде всего, но и особенно мировой культуры. очень часто и много бывали люди, которых вот я уже потом устанавливал задним числом, вероятно, кто это. Вот кроме Горького, Чуковского, бывал младший Гуковский, у которого я потом учился в Ленинграде, специалист по возрождению. Вместе с ним бывал черноволосый человек, который представлялся, что он итальянец ренессанец. Мне это запомнилось. Вероятно, это был академик или профессор Дживилегов, который в то время работал в издательстве и переводил многие книги по возрождению. Из партийных деятелей помню человека так, невысокого роста, горбившегося все время с трубкой, и меня всегда поражало, что взрослые его называли детским именем Карлуша. Только потом я обнаружил, что это Карл Берингарович Радек.
2: Запись не очень совершенно технически, но она передает волнение Владимира Львовича.
5: Так вот, я бы сказал, что я помню отца и мать и некоторых других людей, которые бывали у нас дома, совершенно, ну, чисто домашними. Хотя сейчас, задним числом вспоминая, я вижу, что меня в какой-то мере формировали взгляды в определенном направлении очень осторожно и тактично. Вот, например, я до сих пор вспоминаю забавный случай, когда одну из двух первых книг, которых я сам прочитал где-то впервые около 5 лет, это «Три толстяка» Юрия Алёши. Мне ее отец подарил на день рождения, на 5 лет. Так вот, когда я прочитал этих 3 толстяков, я спросил отца, а что было дальше? И он мне сказал, а дальше было вот что. Когда умерли канатоходец Тибул и оружейник Проспера, править освобожденным городом стал продавец воздушных шаров. Он сумел убедить забывшие прошлых людей, что именно он обеспечил победу, первым прорвавшись в тыл врага. Я, конечно, не понял тогда политический смысл этой вещи, но запомнил сам разговор именно благодаря его парадоксальности. И только став постарше, лет где-то в 15-16, когда я стал знакомиться с историей партии по-настоящему, это было уже в сибирской ссылке, вот, я оценил, что мне было сказано и как. Ну и иногда, так сказать, такие вещи ярко запоминались. Вот я помню, например, когда у нас бывал Корней Иванович Чуковский, он часто читал свои стихи. И однажды это было в присутствии и Алексея Максимовича Горького, и Григория Евсеевича Зиновьева. Я его звал дядя Гриша. Я помню, когда Чуковский читал «Тараканище», и дело дошло до фраз «Только раки, забияки, не боятся боя, драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят», Горький хохоча начал тыкать пальцем на отца и Григория Алексеевича. «Это про них, это про них, это они». И потом, когда читалось «Федорино горе», все это восприняли как очень четкое, что ли, ну, изображение коллективизации, разбегающейся деревни и так далее и прочее, обнищавшей, разбегающейся кто куда может.
2: Интеллигентная, дружная, счастливая семья. Отец очень любил сына. Это же известный факт, что Лев Борисович Каменев согласился на признание в суде, надеясь этим спасти близких, маленького Володю прежде всего. Но семья погибла почти полностью. Даже первая жена и 2 сына от первого брака. Остался один Владимир Львович. Он и сам до сих пор удивляется, как же вот в тех жесточайших условиях массового террора ему удалось выжить. Фамилия у него была, конечно, очень известная – Каменев. Потом где-то в одном из очередных детских домов, а поменять их ему пришлось очень-очень много, фамилию перевернули, стали писать Каменев-Глебов. В другом детском доме Глебов-Каменев. Ну, а еще потом осталась просто первая часть этой фамилии – Глебов. Наверное, кто-то хотел спасти мальчишку. Лет ведь ему было совсем немного.
5: Ну, родился я в 29-м году и первый раз попал в ссылку в 32-м, когда вот отца с мамой отправили по Рючинскому делу за недонос. Я сам дорогу туда не помню, но у меня был очень забавный случай. Когда я начал работать в НЭТе, однажды ко мне подошел один мужчина и сказал: «Вы меня не помните?» Сказал: «Нет», и начал лихорадочно вспоминать, где же я с ним мог встречаться. В университете, в лагере, в ссылке, по работе где-нибудь. Он говорит: «А я вас хорошо помню. Я был в охране, когда вас с отцом и матерью везли в Минусинскую ссылку. Вы, говорит, ехали в ссылку, говорит, два купе ехала охраны, вы ехали в одном купе, а остальное было, говорит, все занято книгами. Родители с нами, говорит, не особо общались, а вы, говорит, спокойно бегали по вагону и со всеми охотно разговаривали. Я поинтересовался, а кто он сейчас и как он попал в институт. Вот он тогда и высказал. Я, говорит, до подполковника дослужился в органах из рядовых солдат с 32 года. И вот этот кукурузник Хрущев сократил наши органы, и мне было некуда больше идти, как идти преподавать историю партии в нашем институте, куда я был направлен, как многие наши сотрудники. Ну, арест отца я помню очень четко. Была ночь, пришли товарищи в форме. Это я потом вычитал, что командовал парадом Буланов, личный секретарь Ягоды. Меня разбудили. Мы спали с братом в комнате. Ну, брат уже был большой. Обыскивали постели, нет ли там даже каких-нибудь секретных документов, которые мой отец, как старый подпольщик, мог туда спрятать. И потом мне кто-то утверждал, что маму арестовали сразу. В моей памяти это два разных события. Ее арестовали позже. И где-то, я тоже не уверен, август или сентябрь, получается, или перед началом процесса отца, или после него, то есть или конец августа, или начало сентября. Я вот помню, как она пришла с работы, легла на диван, невеселая, и меня с соседкой отправила: «Идите, поешьте в столовую». Для меня это был большой праздник и большая радость. Как это не дома, а в столовую, где люди едят? Соседка меня водила 2 часа. Когда мы вернулись, в комнате были соседи и сказали: «Мама заболела, ее увезли». То есть я представляю, что, вероятно, ее на работе или предупредили, или как что, она успела прийти домой и отправила меня, чтобы я не видел момент ее ареста. Я некоторое время жил сам вот соседкой, няней, как я ее звал. Это Феофанов писал в «Известиях», ее приговорили в августе 37-го и тут же на следующий день расстреляли. Причем, несмотря на пытки, которые к ней применяли, она никого не выдала, никого не назвала, не обговорила, ничего не признала. Вот. Ну, знаете, я не хочу говорить о пытках женщины. Давайте выключим, хватит.
2: Эта пленка войдет в фонды Музея революции. Конечно, можно еще раз пожалеть о плохом ее техническом качестве. Запись большая, мы выбрали для передачи только семейные воспоминания. Но Глебов много говорил и о политической жизни тех лет, давал характеристики соратникам отца. В общем, это ценнейший фактический материал. Кстати, кроме записи, из Новосибирска привезены в Ленинград и документы.
3: Ну, прежде всего, это фотографии самого Владимира Львовича Глебова. Ну, вот сравните, пожалуйста. Это Лев Борисович Каменев, 30-е годы, а это Владимир Львович Глебов, 80-е годы.
4: Та же бородка.
3: Та же бородка, усы.
4: И даже взгляд такой,
3: да,
4: и очки.
3: Да, даже взгляд, очки. Ну, конечно, для Владимира Львовича отец всегда был примером, он об этом постоянно говорил. Но вот что нам удалось получить, вот это свидетельство о смерти родителей Владимира Львовича Глебова. И вот посмотрите, пожалуйста, на что я хочу просто обратить внимание. Свидетельство о смерти отца. Каменев Лев Борисович умер 25 августа 1936 года в возрасте 53 лет. Причина смерти не указана. А вот в свидетельстве смерти Татьяны Ивановны Глебовой причина смерти стоит – расстрел.
4: Это подлинники?
3: Да, эти документы подлинные.
5: Для того, чтобы добиться знаменитого введения единомыслия в России, нужно было уничтожить интеллигенцию, которая не может не мыслить, поскольку ради этого она и существует. И здесь очень четко заметны этапы. Вот я уже говорил о высылке оппозиционной, так сказать, монархической, кадетской и прочей интеллигенции старой русской, 22-й год. Затем, смотрите, именно в конце 20-х, с 28-го года берутся за техническую интеллигенцию, которая органично не может допустить псевдоэнтузиазма, типа того, которым мы строили первую пятилетку и так далее, горб и кровь, тачка вместо техники, в середине 30-х идет ликвидация партийной интеллигенции, того, что Ленин называл тонким слоем марксистской интеллигенции и марксистски ориентированных передовых рабочих. Вот это три этапа гибели старой русской интеллигенции. Сперва не марксистская, потом техническая, потом марксистская.
1: Выключен магнитофон, но еще долго будут жить в нашей памяти этот голос, эти трагические подробности. И только один факт в завершение. В этом году Владимир Львович Глебов стал одним из инициаторов создания в Новосибирске Союза репрессированных. Цель и задача этой организации – помощь тем, кто пострадал от необоснованных репрессий.
0: Да, это тоже наша жизнь.
1: Да, но будем надеяться, что только прошлое, и мы перевернем страшные страницы истории, как сейчас перелистываем страницы программы.
0: Сегодня мы хотим анонсировать одну необычную новогоднюю премьеру. В течение многих дней в одной из студий радио звучали стихи Игоря Северянина.
6: Нет, не могла забыть той встречи ты. Май любит ночь, и стало быть светло. Качает сон, баюкает седло. Блуждает взор меж лиственных громад, все глуше парк, все тоньше аромат. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, по аллее луненной вы проходите морево. Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, а дорожка песочная от листвы разузорена. Точно лапы паучиные, точно мех ягуаровый. Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, упоенье любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в любовнике, и найдется ли пара вам? Ножки пледом закутайте дорогим ягуаровым, и, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом, и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым.
1: Здесь есть своя предыстория. Несколько месяцев назад по ленинградскому радио прошел спектакль «Я гений Игорь Северянин», спектакль по биографии поэта. Его поставил режиссер Иван Росомахин. Иван Данилович сыграл в нем и главную роль. Работа состоялась, ее прекрасно приняли слушатели. Прошло время, но вырваться из плена северянинской поэзии оказалось не так-то просто. И вот на радио в цикле «Поэтический театр» рождается новая передача, уже по стихам Северянина. У передачи тот же режиссер, но теперь он не только в драматической роли, не только чтец, но и автор музыкальной композиции и вокалист. Не пропустите эту радиопремьеру. Она состоится в последнюю неделю декабря.
6: Любовь, беспричинность, бессмысленность даже, пожалуй. Любить ли за что-нибудь? Любится, вот и люблю. Любовь уподоблена тройке взбешенных и шалых, стремящий меня к отплывающему кораблю. Куда? Ах, неважно. Мне нравятся рейсы без цели, цветенья магнолий, блуждающий, может быть, лед, летимая тройка, летучей дорогой метели, туда, где корабль свой волнистый готовит полет. Топчи, моя тройка, анализ, рассудочность, чинность, дыми с кружевным пеннопламенным белым огнем. Зачем? Беззачемно. Мне сердце пьянит беспричинность. Корабль отплывает куда-то, я буду на нем. Куда? Ах, неважно. Мне нравятся рейсы без цели, цветенья магнолий, блуждающий, может быть, лед, летимая тройка, летучей дорогой метели, туда, где корабль свой волнистый готовит.

0: любовь уподоблена тройке. Взбешенной и шалой, стремящий меня к отплывающему кораблю.
1: Из мира поэзии в мир балета.

Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жрецы от прозы дней суровой, пиликающей ямой оркестровой, отделены, и задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад, и крылышку я скорописью ляжек, красавица, с которой не ляжешь, одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико и ангела добра в невразимой пачке, и в силах пробудить от элизийской спячки овация Чайковского и ко. Классический балет, искусство лучших дней, когда шипел ваш грок, и целовали обе, и мчались лихачи, и пелось обе-обе, и ежели был враг, то он был маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола, в каких рождались, в тех и умирали гнездах. А если что-нибудь взлетало в воздух, то был не мост, а Павлова была.

0: Николай Сергеевич, я думаю, что здесь снова необходимо пояснение.
1: Пожалуйста. Вот эти стихи поэта Иосифа Бродского вошли в каталог одной необычной выставки. Каталог сам тоже для нас выглядит несколько непривычно. Ну, например, первый портрет, помещенный в нем, фотография Матильды Кшесинской. Как известно, долгое время нас не устраивали некоторые факты в биографии этой выдающейся русской балерины, и в нашей стране она не признавалась. К счастью, судя по всему, состоялась реабилитация артистки.
0: Да, состоялась. И давайте сразу скажем, что перед нами каталог, недавно проходивший в Америке, в Нью-Йорке, в галерее Эдуард Нахамкин Fine Arts на Мэдисон-авеню, выставки «100 лет русского балета». Выставку организовал наш театральный музей. Это первый опыт коммерческой экспозиции. Кстати, очень успешный, убеждающий, что экспорт наших музейных коллекций – ну, не продажи, естественно, а показ за рубежом, может быть достаточно плодотворным, давать музею валюту для развития. А балетные фонды в Театральном музее богатейшие, это более 200 тысяч экспонатов. В музее ведь хранится императорская коллекция русского балета Мариинского театра.
1: Что-то я не помню балетного отдела музея.
0: А это в фондах, это запасники. Наша бедность, нет помещений. И заместитель директора музея Наталья Ивановна Метелица не без зависти показала нашему корреспонденту, привезенные ею из Нью-Йорка, красивые, просторные помещения галереи, где проходила выставка.
2: Она очень современная. Это бетонные полы, это беленые стены, трубы, так сказать, абсолютно такое, ну, современное американское такой дизайн. И когда в этих современных материалах появились наши балетные туфельки, наши бархатные витрины, в которых покоились там веера, гравюры. На стенах появились тоже красивые акварели, литографии, живописные портреты. И когда мы выставили еще свою коллекцию костюмов балетных, которые когда-то принадлежали Мариинскому императорскому гардеробу, то тут, конечно, изумлению американцев не было предела, как можно так сказать. И более того,
3: вот в общем, это вписалось,
2: вот это,
3: да?
2: Ну, это даже не то, что вписалось, на этом контрасте вот какая-то особая еще острота появилась в восприятии наших экспонатов там, в Нью-Йорке.
3: Но ведь, наверное, для американцев многие имена на музейных витринах, на выставочных витринах были так хорошо знакомы.
2: Знакомы, особенно 19 век, вот, ну, Кшесинская, Анна Павлова и, конечно, художники Бакст, Бенуа. Это там тот же Добужинский, Головин, исполнители Нижинский и Фокин, Корсавина, они прекрасно известны на Западе. Какие-то имена для них абсолютно были неизвестны. Вот, в частности, такой крупнейший художник императорской сцены, петербургский Андрей Роллер. И это для них было просто открытие. Шишков, Бочаров, Роллер, вот эти художники русские, работавшие на петербургской сцене в середине 19-го, в конце 19 века, практически в Америке неизвестные, произвели действительно в среде специалистов просто какой-то фурор. Были такие встречи для них неожиданные, как вот Стравинский. Они, в общем, считают это частью своей культуры. А тут они увидели петербургского Стравинского. Мы показали его истоки, корни, показали его прадеда Скороходова, показали избу этого прадеда, который выстроил своими руками, фотографию 104-летнего красивого трудового такого человека, крестьянина замечательного, показали семейные альбомы, фотографии. Все это мы взяли вот у родственников Стравинского, ленинградцев наших. Это вот такой аспект. То есть у нас выставка вся строилась так. Несколько самых ярких эпох за 100 лет этого русского балета. Романтический период, связанный с Тальони, с Телешовой, с Истоминой. Это роскошный императорский балет Мариуса Петипа. Вот эти все его большие красивые эпопеи. Да, такие сказочные феерии. И русские сезоны, так сказать, очень немногое. То, что мы могли показать, то, что было неизвестно еще Западу. И затем, вот, значит, 20-30-е годы, рождение конструктивистского советского балета. Выставка была очень высоко оценена прессой. Они писали, что выставка сделана с той серьезностью и изяществом, которое присуще только русским. Меня поразил на пресс-конференции уровень компетентности тех людей, которые пришли с нами разговаривать. Что нам еще было чрезвычайно самим интересно то, что мы как-то обрели на этой выставке и узнали какую-то часть нашей музейной истории. Ведь, понимаете, у истоков нашего музея стоит такое имя, как Левкий Иванович Живержеев, известнейший петербургский коллекционер, меценат и первый, по сути, советский хранитель вот этого советского музея, который был организован в 1918 году. Его дочь Тамара Живержеева была первой женой Баланчина, и 15-летней девочкой вместе с ним уехала на гастроли в Европу, и вот так-то трупа осталась там. И Тамара Жива, оставшись навсегда...
3: Она теперь изменила свое имя на краткую форму, да?
2: Потому что Тамара Левкиевна Живержеева, это абсолютно, так сказать, непонятно и непроизносимо для них. Она осталась там, была звездой Бродвея, звездой, в общем, американского балета, и до этого танцевала еще в Европе. Родная дочь Левки Ивановича Живержеева, который, как известно, умер здесь, у нас в музее, во время блокады, не уходя никуда от своих этих вещей, которые он тоже, так сказать, передал в дар Советскому музею и хранил всю коллекцию. И у нас даже есть этот диванчик, где он умер. И когда мы приехали в Америку, мы встретились с Тамарой. Это очаровательная, совершенно пожилая леди, очень изящная и экспансивная, и такая артистичная натура. И не знаю, кто из нас был больше счастлив, мы ли, видя ее, как сказать, ожившую живую историю, или она, которая увидела тех, в общем-то, еще молодых людей, и молодых,
3: которые продолжают
2: дело отца, и хранят, и помнят, и чтут. Она сказала, что у меня все перевернулось, в моем сознании все перевернулось. Я не думала, что в России, в сегодняшней России, кто-то помнит моего отца. Мы храним материалы о Нижинском. Мы храним материалы о Леониде Мясине, это известнейшем хореографе дягилевских антреприз. И вдруг нам на выставку приходит Татьяна Мясина, дочь Леонида Мясина, со своей мамой, женой Леонида Мясина. К нам на выставку приходит дочь Бронислава Нижинской, которая сейчас фактически хранит всю семейную коллекцию Нижинских. И вот эта Татьяна Мясина сказала: вы знаете, я подумаю, Наталья, наверное, все-таки материалы об отце должны вернуться в Россию, потому что так, как они вам нужны, они здесь так никому не нужны. Конечно, жаль, что вот эти крупнейшие имена, крупнейшие нашей культуры составляющие находятся вот коллекции, видите, за рубежом на сегодняшний день. Что же касается, чтобы так вот широко представить творчество Нуреева или Макарова или Барышникова, нужно сказать, что
3: в свое время
2: постарались очень, так сказать, для того, чтобы эти материалы, как правило, сказать, исчезли. Вот в театре, как, насколько мне известно, там, в общем, очень много ушло экспонатов, как сказать, ненужных и экспонаты, которые нельзя было хранить. Мы, как бы, так сказать, сделали такое, арестовали их как бы для себя, мы не показывали их широкой публике, но все-таки нам что-то, нет, все, что у нас было, нам удалось сохранить. Но у нас не поступало никаких новых материалов о том, что они делали там, на Западе. Вот,
3: а сейчас?
2: Нам сейчас? И сейчас практически это, ну, если вот сюда приехала Наталья Макарова, мы пригласили ее в музей. Причем тоже, знаете, для нее было очень интересно познакомиться с материалами Списивцевой, балерина, которую она боготворит. И у нас хороший, интересный фонд этой великой балерины русской. Она сюда к нам пришла, чтобы познакомиться, и, сказать, мы с ней как-то встретились. Увидела она вот наш музей, что мы храним, и нам подарила костюм Татьяны и свои балетные туфельки к этой партии.
0: Меня, честно говоря, в связи с нашей передачей особенно заинтересовал другой дар балерины. Она оставила музею свою автобиографическую книгу. Примерно 2/3 книги – это прекрасные фотографии, а перед ними воспоминания о детстве, об учебе в хореографическом училище, о Кировском театре, о жизни за рубежом. И подумала, что интересно будет прочитать в передаче главы, где Наталья Макарова рассказывает о том, как она осталась за рубежом. Это произошло в Англии. Как принимаются вообще такие жизненные решения? Что чувствует человек, отважившийся на такой шаг?
1: Сейчас артистка Инна Слободская прочитает эту главу, а мы пока музыкой настроим вас на слушание. Жизель. Любимая роль балерины Натальи Макаровой.

конце августа 1970 года у нас был выходной, и наши друзья Бентоны пригласили всю труппу в свой загородный дом. Я предупредила хозяев, что приеду позднее со своими английскими друзьями Родзянко. Нас познакомил кто-то с телевидения, и мы сразу прониклись взаимной симпатией. Во время этих гастролей в Лондоне я вела себя особенно смело. Обедала вне гостиницы, ходила куда хотела, не предупреждая об этом наших КГБшников. Когда мы приехали к Бентонам, вся труппа глядела на меня с подозрением, и я сразу почувствовала странную отчужденность. Когда стали собираться домой, Ирина Колпакова знаком попросила меня подойти поближе и сказала: «Наташа, вам нужно вернуться в гостиницу в автобусе вместе со всеми». Я ответила: «Я пришла с друзьями, это было бы невежливо, что я им скажу». Колпакова добавила: «Меня просто попросили предупредить вас». Так что я извинилась перед Родзянко и пошла к автобусу, как побитая собачонка. Внутри у меня все кипело. Я чувствовала себя униженной ни за что, ни про что. Я сидела и думала: вот так будет всегда. Почему я должна мириться с этим? 3 сентября у меня не было спектакля. Весь день я бегала по магазинам, а ближе к вечеру отправилась в фестиваль-холл с огромным альбомом Сальвадора Дали. Я хотела положить этот том, подарок Терри Бентона, в свой театральный багаж. Все было готово к отъезду. В этот вечер я должна была обедать у Родзянко. Спускаясь в лифте, я встретила Дудинскую. Она, как всегда, была мила со мной и показала фотографии, сделанные во время спектакля, говоря: «Это хорошо, а это не очень». Я была рассеяна и едва слушала. Затем, выйдя из гостиницы, я почему-то обошла вокруг театра и только потом направилась к машине Родзянко, как будто запутывала следы. Почему? Какое преступление я совершила? За обедом разговор сначала не клеился. Мы говорили о том, о сём. Затем Ирина Родзянко вдруг начала длинный монолог о том, что я гублю себя, что я должна остаться в Лондоне. Я расхохоталась: «Это невозможно, лучше поговорим о музыке». Ее слова были неожиданностью, но не захватили меня врасплох, хотя я никогда всерьез не думала о бегстве. Да, у меня была мать, Кировский театр, Ленинград, друзья. Сама мысль бросить все это казалась нелепой. Но годы спустя мои лондонские друзья уверяли, что у них было явственное впечатление, будто я уже обдумала решение остаться. Когда я оглядываюсь назад, сам факт, что я осталась именно в 1970 году, ни раньше, ни позже, кажется мне знаменательным. У меня и до этого было много шансов благодаря частым гастролям за границей. Так почему же я не осталась раньше? Единственное объяснение, которое мне приходит в голову, то, что в моей жизни все происходит как бы помимо моих сознательных планов и намерений. Я по натуре фаталистка и верю в предопределение. Мною движут скорее эмоции, чем рассудок. Как бы признавая эту мою особенность, судьба берет инициативу на себя и принимает за меня решение, требуя только, чтобы я сказала «да» в нужный момент. Именно в доме Родзянко такой момент наступил, и я подсознательно ответила на зов судьбы. За несколько дней до этого на вопрос о планах на будущее я сказала так: «Какие планы? Я просто буду дорабатывать до пенсии, ничего хорошего не случится». Не скрывались ли за этими словами все мои сомнения и намерения? Ничего подобного. Просто я так чувствовала. У меня и в мыслях не было остаться. Но когда у Родзянко Ирина снова пошла в наступление, да так убедительно, я не сопротивлялась. В моем мозгу пронеслась мысль: а что если... Я поняла, что мой час пробил. Это было так больно, что я начала истерически всхлипывать. Я плакала минут 15. И тем временем все мои 29 лет проносились у меня в голове с невероятной скоростью. Так же внезапно я успокоилась и твердо сказала: «Вызывайте полицию, я готова». Я вхожу в подробности, потому что по этому поводу было много нелепых толков.
Например, будто меня напоили или оглушили и в бессознательном состоянии доставили в полицию. Нет. Прибыли два молодых офицера, спросили, окончательно ли мое решение, и, получив утвердительный ответ, доставили меня в участок. Там я выкурила пачек 10 сигарет. Разрешение остаться в Англии пришло утром. Ну, само собой разумеется, что в трупе была суматоха, грандиозный скандал. Для всех это было как удар грома. Меня забросали письмами с уговорами, лестью и обещаниями забыть этот случай, если только я передумаю и вернусь. Сергеев даже остался в Лондоне, надеясь встретиться со мной и вразумить заблудшую овечку. Я получила от него 3 письма. Вот первое. «Дорогая Наташ, я пишу вам впервые, и впервые у меня к вам просьба увидеться с вами и поговорить. Наша труппа уехала в Голландию, я остался в Лондоне специально, чтобы встретиться с вами. Вам понятно, в каком я положении? Вы не можете отказаться, потому что знаете, как я отношусь к вам, и вы сами говорили о взаимном чувстве, моя дорогая Офелия. До скорой встречи, Константин Сергеев». Я ответила: «Дорогой Константин Михайлович, мне хотелось бы сказать вам много добрых и искренних слов, чтобы успокоить вас, но я знаю, что в данный момент это не в моих силах. Ваше настроение понятно и очень меня трогает, но единственное, что я могу сделать сейчас, это попытаться убедить вас, что я приняла это решение без всякого внешнего воздействия и что оно твердо. Я поняла, что по-настоящему ценю в жизни только одно – мое искусство. Я очень многим жертвую, принимая это решение, но мне нужно использовать все мои внутренние ресурсы, чтобы полностью реализовать себя в балете и выразить в танце все, что я ощущаю в душе и чем я одарена. Как настоящий артист, в чем я нисколько не сомневаюсь, вы должны понять меня. Я молю Бога, чтобы в глубине души вы пожелали мне успеха. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Остаюсь искренне любящей вас, Наташа Макарова, как всегда». Меня отвезли в загородный дом. Я собирала грибы, гуляла по лесу в сопровождении очень приятного джентльмена из Скотланд-Ярда. Снова начала учить английский. Именно там, в уединении, я написала длинную статью о театре, о ленинградской школе, о том, как они драгоценны для меня и как много они мне дали, о том, что я в вечном долгу перед ними, о том, что мое решение не имеет ничего общего с политикой. Я осталась на Западе, потому что, как балерина, не хотела безвременной смерти в рутине Кировского театра, где не было никаких надежд на перемены. Почти год я снова и снова повторяла это, давая бесчисленные интервью. Мои планы были неясны, хотя я надеялась, что мне предложат место в Королевском балете. Но предложение не последовало. Меня пригласил Американский театр балета. Они первые прислали телеграмму. Об этой труппе я слышала много лестного, и все это подтвердилось во время их летних выступлений в Лондоне. Мне очень понравилась освежающая атмосфера неоклассических произведений и захотелось их танцевать. Это также побудило меня отправиться за океан в Америку, которую я знала только по гастролям Кировского театра в 1964 году.

0: Адрес нашей следующей встречи, как мы слышим, обозначен в этой песне довольно точно.
1: И снова у микрофона Марина Петрова.
0: Да, это театр эстрады. В прошлой программе мы поздравляли его с юбилеем, 50-летием. Ну, а сегодня приходим на улицу Желябова уже в связи с делами новогодними. Художественный руководитель речевой мастерской Ленконцерта Геннадий Бабицкий на этот раз пригласил нас на репетицию представления «Рождественские забавы». Готовит его Ленинградский театр миниатюр. Репетируется номер из антологии советского анекдота.
2: Весной сеем овес, пшеницу, кукурузу. А осенью что собирать будем?
3: Как всегда,
2: пленум. В гастрономе. Извините, вы могли бы порезать 400 грамм колбаски?
3: Приносите, порежем.
2: А вот почему при переходе от социализма к коммунизму нечего есть? А вас в дороге кормить никто не обещал. Вся наша история сплошной культ просвет.
3: Культ?
2: Просвет.
3: Культ?
2: Просвет.
3: Культ?
2: Просвет.
0: Группа молодых артистов Бронислава Казанцева, Борис Войцеховский, Евгений Сахаров, Сергей Файфура, Юлий Герцман. Кстати, мы должны извиниться. В прошлой программе я обмолвилась и назвала заслуженного артиста республики Вениамина Нечаева Владимиром. Тем более сожалею, что мы знакомы, и я не раз брала у него интервью. Очень сожалею об этой неточности. Ну, а труппа театра «Миниатюр» только что вернулась с гастролей.
3: Да, были на гастролях, работали в больших залах и в маленьких залах, и зритель совершенно разный, и сельский зритель, и городской зритель. В общем, это всегда интересно, потому что проверяешь свои возможности, смешно это, не смешно. И всегда, конечно, ответственно возвращаться в Ленинград после вот таких гастролей.
4: А сейчас вам предстоит новогодняя премьера?
5: Да, у нас новогодняя премьера, она начнется с 20 числа. Вообще это будет такое развлекательное, ну, скорее, может быть, даже и для нас неожиданное шоу. Мы, так сказать, впервые пробуем такой в жанре откровенной клоунады. Предполагается, что действие может быть и на улице, и в фойе, и в самом зале. Возникнут очень много неожиданностей для зрителей. Мы надеемся, что зритель уйдет довольный. По крайней мере, мы надеемся, что на всех спектаклях будет народ.
6: По подзаголовку «Рождественские забавы» представляют собой курсы кудесников, сокращенно ку-ку.
4: Вам зрители... не дают покоя лавры Кашпировского и Чумака?
6: Кстати, у нас в программе будет организована женская гимназия имени Кашпировского. Мы считаем, что наша психотерапия, наш эстрадный, театральный, сценический гипноз и воздействие будут не менее интересны и нужны, чем то, что делает Анатолий Михайлович Кашпировский. Но на сцене будет он, вернее, дружеский шарж на него, и сеанс биоэнергетики произойдет обязательно. Курсы кудесников – это такие курсы, на которых каждый зритель пройдет полный курс обучения для того, чтобы стать в новогоднюю ночь душой компании. А чтобы стать душой компании, нужно быть веселым, обаятельным, уметь танцевать, уметь веселить, рассказывать анекдоты. И многое-многое-многое другое нужно вот всему этому, умноженному на, безусловно, чувство юмора. И должны будут обучиться наши зрители. В итоге этого обучения они получат дипломы о том, что все они прошли курс обучения по ку-ку.
0: Ну, судя по тому номеру, который мы слышали, театру молодому, кроме своего экстрасенса и гипнотизера, неплохо иметь в штате еще и сочинителя свежих анекдотов. Жанр, мне кажется, вновь входящий в моду. Интересно, вот сейчас из каких источников черпается этот литературный материал?
3: Ну, во-первых, достали, так сказать, из...
4: Это тоже нужно доставать?
3: Нет, достали из запасников, что ли. В общем, пытаемся иметь дело с молодыми авторами для чисто каких-то зрительных номеров. Вообще все придумываем сами, потому что каждый из нас умеет, ну, мы так думаем, умеет и танцевать, и петь, и двигаться, и пытаемся и делать просто чистую клоунаду в каких-то номерах. Поем хором, ну и прочее, танцуем ансамблем, так сказать. И даже чего-то пишем сами, придумываем.
5: Звонок директору цирка. Он снимает трубку, В трубке голос. Извините, вам случайно не нужна для программы говорящая лошадь? Слушайте, прекратите мне морочить голову. Швыряет трубку. Снова звонок. Поднимает. Простите, вы думаете, мне легко набирать номер копытом?
7: Ну, а я большой любитель одесских анекдотов, поэтому я предложу вашему вниманию одесский анекдот. Значит, две соседки встречаются. Соня, вы что, больны? С чего вы взяли? От вас сегодня утром вышел доктор. Если от вас каждое утро выходит военный, так что война началась.
3: Бог любит троицу, да?
5: Кстати, это фрагмент из нашего будущего спектакля «Рождественские забавы».
3: Да. Мой сосед купил себе попугая.
5: А зачем он купил попугая?
3: Ну как зачем? Попугай живет 300 лет.
5: Ну и что?
3: А у нас сейчас на дворе перестройка.
5: Ну и что?
3: Так вот он и хочет, чтобы кто-то из его родственников дожил и посмотрел, чем это все закончится.
0: Вот такой готовится у нас рождественский новогодний сюрприз для зрителей. Наверное, логично, конечно, закончить этот рассказ новогодней песней. Рановато, пожалуй, скажете вы. Еще 2 недели до Нового года, но пусть зато мы будем первыми.

0: Ну вот, на такой светлой ноте мы и закончим нашу программу. Дорогие друзья, следующий ее выпуск будет датирован годом 1990.
1: Да, мы прощаемся с вами уже до встречи в новом году.

украдкой время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз. И то же время в беге круговом уносит все, что радовало нас. Часов и дней безудержный поток уводит лето в сумрак зимних дней, где нет листвы, застыл в деревьях сок, земля мертва и белый плащ на ней. И только аромат цветущих роз, летучий пленник, запертый в стекле, напоминает в стужу и мороз о том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, но сохранили душу красоты. Смотри же, чтобы жесткая рука седой зимы в саду не побывала, пока не соберешь цветов, пока весну не сохранишь на дне фиала. Как человек, что драгоценный вклад с лихвой обильной получил обратно, себя себе вернуть ты будешь рад с законной прибылью десятикратной. Ты будешь жить на свете 10 раз, десятикратно в детях повторенный, и вправе будешь в свой последний час торжествовать над смертью покоренной. Ты слишком щедро одарен судьбой, чтоб совершенство умерло с тобой. Когда подумаю, что миг единый от увиданья отделяет рост, что этот мир подмостки, где картины сменяются под волхвованье звезд, что нас, как всходы нежные растений, растят и губят те же небеса, что с молоду в нас бродит сок весенний, но вянет наша сила и краса. О, как я дорожу твоей весною, твоей прекрасной юностью в цвету, а время на тебя идет войною, и день твой ясный гонит в темноту. Но пусть мой стих, как острый нож садовый, твой век возобновит прививкой новой. Но если время нам грозит осады, то почему в расцвете сил своих не защитишь ты молодость оградой надежнее, чем мой бесплодный стих? Вершины ты достиг пути земного, и столько юных девственных сердец твой нежный облик повторить готовы, как не повторит кисть или резец. Так жизнь исправит все, что изувечит. И если ты любви себя отдашь, она тебя верней увековечит, чем этот беглый хрупкий.

маленький карандаш. Отдав себя, ты сохранишь навеки себя в создании новом, в человеке. Кто под звездой счастливою рожден, гордится славой, титулом и властью. А я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь – источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер, наперсник принца, ставленник вельможи, но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Вы начальник, баловень побед, в бою последнем терпит пораженье, и всех его заслуг потерян след. Его удел опало и забвенье. Но нет угрозы титулам моим пожизненным. Любил, люблю, любим. Признаюсь я, что двое мы с тобой, хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтоб мой порок любой на честь твою ложился, как пятно. Пусть нас в любви одна связует нить, но в жизни горечь разная у нас. Она любовь не может изменить, но у любви крадет за часом час. Как осужденный, права я лишен тебя при всех открыто узнавать, и ты принять не можешь мой поклон, чтоб не легла на честь твою печать. Ну что ж, пускай, я так тебя люблю, что весь я твой и честь твою делю. Как радует отца на склоне дней наследников отвага молодая, так правдою и славою твоей любуюсь я, бесславно увидая. Великодушье, знатность, красота и острый ум, и сила, и здоровье, едва ли не каждая твоя черта передается мне с твоей любовью. Не беден я, не слаб, не одинок, и тень любви, что на меня ложится, таких щедрот несет с собой поток, что я живу одной ее частицей. Все, что тебе могу я пожелать, не сходит от тебя, как благодать. Неужто музе не хватает темы, когда ты можешь столько подарить чудесных дум, которые не все мы достойны на бумаге повторить. И если я порой чего-то стою, благодари себя же самого, тот поражен душевной немотою, кто в честь твою не скажет ничего. Для нас ты будешь музою десятой и в 10 раз прекрасней остальных, чтобы стихи, рожденные когда-то, мог пережить тобой внушенный стих. Пусть будущие славят поколенья нас за труды, тебя за вдохновенье. Смежая веки, вижу я острей. Открыв глаза, гляжу, не замечая. Но светил темный взгляд моих очей, когда во сне к тебе их обращаю. И если так светла ночная тень твоей неясной тени отраженья, то как велик твой свет в лучистый день, насколько явь светлее сновиденья. Каким бы счастьем было для меня, проснувшись утром, увидать воочью тот ясный лик в лучах живого дня, что мне светил туманно мертвой ночью. День без тебя казался ночью мне, а день я видел по ночам во сне. Другие две основы мироздания – огонь и воздух – более легки.
дыханье мысли и огонь желания, я шлю к тебе пространству вопреки. Когда они, две вольные стихии, к тебе любви посольством улетят, со мною остаются остальные и тяжестью мне душу тяготят. Тоскую я, лишенный равновесия, пока стихии духа и огня ко мне обратно не примчатся с вестью, что друг здоров и помнит про меня. Как счастлив я! Но вновь через мгновенье летят к тебе и мысли, и стремления. В тот черный день, пусть он минует нас, когда увидишь все мои пороки, когда терпенье истощишь запас и мне объявишь приговор жестокий, когда со мной, сойдясь в толпе людской, меня едва подаришь взглядом ясным, и я увижу холод и покой в твоем лице по-прежнему прекрасном, в тот день поможет горю моему сознание, что я тебя не стою, и руку я в присяге подниму, все оправдав своей неправотою. Меня оставить вправе ты, мой друг, а у меня для счастья нет заслуг. Прекрасная, прекрасней востократ, увенчанная правдой драгоценной, мы в нежных розах ценим аромат, в их пурпуре живущий сокровенно. Пусть у цветов, где свил гнездо порок, и стебель, и шипы, и листья те же, и также пурпур лепестков глубок, и тот же венчик, что у розы свежий, они ничьих не радуют сердец и вянут, отравляя нам дыхание. А у душистых роз иной конец, их душу перельют в благоуханье. Когда погаснет блеск очей твоих, вся прелесть правды перельется в стих. Уж если нет на свете новизны, а есть лишь повторение былого, и понапрасну мы страдать должны, давно рожденное, рождая снова, пусть наша память, пробежавши вспять 500 кругов, что солнце очертило, сумеет в древней книге отыскать запечатленный в слове лик твой милый. Тогда б я знал, что думали в те дни об этом чуде сложно совершенном. Ушли ли мы вперед, или они, или этот мир остался неизменным? Но верю я, что лучшие слова в честь меньшего слагались божества. Тебя я музой называл своею так часто, что теперь наперебой поэты, переняв мою затею, свои стихи украсили тобой. Глаза, что петь немого научили, заставили невежество летать, искусству тонкому придали крылья, изяществу величие печать. И все же горд своим я приношением, хоть мне такие крылья не даны, стихам других ты служишь украшением, мои стихи тобою рождены. Поэзия в тебе, простые чувства ты возвышать умеешь до искусства.

Эбенезер, Дорсету, Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение $1500. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним в 8:30. За бродом через Савиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого. У самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны, под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет». «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет». «А что это за игра такая?» «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком». «Ну, ладно», — говорю я. «По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей». «А что мне надо делать?» — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку. «Ты будешь конь», — говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?» Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню. «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом. 90 миль», — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну, пошел!»

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока. «Ради бога», — говорит Билл, — «возвращайся, Сэм, как можно скорее. Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы не больше 1000. Слушай, ты перестань меня легать, а не то я скачу и огрею тебя как следует».

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился два раза аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на кочку, ожидая дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разбойник, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах 8 позади его. «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не могу терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило. «А что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я. «Я проскакал все 90 миль до заставы. Ни дюйма меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок. Неважная замена овсу, да? А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету. Зачем дорога идет в обе стороны. И отчет трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку, и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел, продолжает Билл, ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?» «Нет, — говорит Билл, — нет. Ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?» «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной».

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет, слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. «Двум злодеям». «Джентльмены, сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет». «Великие пираты», — говорю я. «Да ведь эдакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм», — говорит он, — «а что такое $250, в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой мне придется свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает там такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а? Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше». В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом, Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь. «Сколько времени вы можете его держать?» – спрашивает Билл. «Силы у меня уже не те, что прежде», – говорит старик Дорсет. «Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться». «Этого довольно», – говорит Билл. «В 10 минут я пересеку центральные, южные и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы». Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.

0: В исполнении народного артиста РСФСР Анатолия Равиковича прозвучал фрагмент рассказа о Генри «Вождь краснокожих». Перевод Нины Дарузес. Запись 1986 года.
1: Серебро, огни и блестки, целый мир из серебра. В жемчугах горят березки, черно-голые вчера. Это область чьей-то грезы, это призраки и сны. Все предметы старой прозы волшебством озарены. Экипажи, пешеходы, на лазуре белый дым. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Воплощение мечтаний, жизни с грезою игра. Этот мир очарований, этот мир из серебра. И вот прошел, осыпался Новый год. Все куклы с елки попадали вниз лицом. Блестящий шарик, как перезрелый плод, свалился с ветки, смирился с таким концом. Морозной ночью, стыдливо крадясь, как вор, уносишь елку, бросаешь на задний двор. Но завтра снова за шкафом и там, в углу, найдешь от елки еще не одну иглу. И долго будешь от игл свой дом полоть, и иглы будут с укором тебя колоть. Так тихо-тихо, как долгую мысль тая, свою же руку порою кольнет швея. Хорошо здесь, и шелест, и хруст, с каждым утром сильнее мороз. В белом пламени клонится куст ледяных ослепительных роз. И на пышных парадных снегах лыжный след, словно память о том, что в каких-то далеких веках здесь с тобою прошли мы вдвоем. Как мне по сердцу вьюги такие, по свист ветра, гуденье в трубе, напоследок гуляет стихия. Вот и вспомнила я о тебе. Вот и вспомнила утро прощанья по углам предрассветную мглу. Я горячего крепкого чая ни глотка проглотить не могу. Не могу, не хочу примириться с тем, как слаб иногда человек. Не воротится, не повторится. Не навек, говоришь? Нет, навек. Вот и вспомнила. Утро седое, и рассвет все синей и синей, и как будто бы выстлан слюдою убегающий след от саней. Морозная ночь отлетает клубами дыханье усталых коней, далекое небо мерцает звездами, и скрип раздается саней. Я еду, и сны, пролетая незримо, меня задевают крылом. Мне чудится кто-то далекий, любимый, повеяло прежним теплом. Опять невозможное яркой зарею над сумраком жизни горит. Я жадно, как прежде, внимаю душою всему, что оно говорит. А звезды далеко и тускло мерцают, мороз все сильней и сильней. Седыми клубами во мрак улетает дыханье усталых коней. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола. И в маленькой деревянной гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. И иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили. Посреди комнаты огромная изразцовая печка, на каждом изразце картинка, море, солнце, корабль, а в единственном окне снег, снег, снег. Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятенье, все опускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на землю небосвод. Словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Снег идет густой-густой. В ногу с ним, стопами теми, в том же темпе с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время. Может быть, за годом год следует, как снег идет, или как слова в поэме. Снег идет, снег идет, и все в смятенье. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот. Снега синей, снега туманней, вновь освежений дышим мы. Люблю деревню, вечер ранний и грусть серебряной зимы. Лицо изрежет ветер резкий, прохлещет хладом вглубь аллей, ломает хрупкие подвески ледяных звонких хрусталей. Навеяв синий-синий иней, стеклянный ток остывших вод на снежной бархатной пустыне воздушный водит хоровод. В темнеющее поле прыснет вечерний первый огонек, и над деревнею повиснет в багровом западе дымок. Багровый холод небосклона, багровый отблеск на реке. Лениво каркнула ворона, бубенчик звякнул вдалеке. Когда же в космах белых тонет в поля закинутая ель, с ребром метет и рвет и гонит над садом дикая метель, пусть грудой золотых каменьев вскипит железный мой камин. Средь пламенистых, легких звеньев трескучий прядает рубин. Вновь упиваюсь беспечальной я деревенской тишиной. В моей руке бокал хрустальный играет пеной кружевной. Вдали от зависти и злобы мне жизнь окончить суждено. Одни суровые сугробы глядят, как призраки в окно. Пусть за стеною в дымке блеклой сухой, сухой, сухой мороз слетит веселый рой на стекла алмазных блещущих стрекоз. Чародейкою зимою околдован лес стоит. и под снежной бахромою, неподвижную, немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, ни мертвец, ни живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее ли мещет на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой. В черной бездне большая медведица так сверкает, отрадно взглянуть. В звездном свете блестя, гололедица на земле обозначила путь. Сколько мыслей, чувства и грации нам являет заснеженный сад. В том саду ледяные акации под окном освещенным горят. Вихревыми холодными струями ветер движется, ходит вокруг, а в саду говорят поцелуями и пожатием пламенных рук. Заставать будет Зоренька Макова эти встречи и слезы, и смех. Красота не у всех одинакова, одинакова юность у всех. Только мне, кто любил, тот не встретится. Я не знаю, куда повернуть, в тусклом свете блестя, гололедица предо мной обозначила путь. На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим и повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась мало-помалу тех дней единственных, когда казалось нам, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни, и полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятие.
2: Значит так, слушайте меня внимательно. Сейчас надо всех поднять. Так, ты, Валя, едешь на квартиру к начальнику. А ты, Нина, едешь на квартиру в Петренко, да. Нет, вместе поедете, лучше. Так, Петренко сказать, ничего не изменилось, она сидит в лесу. А вот тебе советуем немедленно отправиться к Виктору Николаевичу и во всем сознаться. А то хуже будет.
3: И он нас пошлет.
2: Не пошлет.
3: Да пошлет.
2: Я тебе говорю, не пошлет. Он испугался, это же ясно. Не, ну зачем он вас сюда прислал, а? Испугался. Да я даю голову на отрез сейчас. Стоит где-нибудь за углом и наблюдает, приду я с вами или нет. Трус. Так, начальнику сказать. Вот вы, Виктор Николаевич, поспешили подписать приказ, не разобравшись. А теперь Коптяева там сидит в лесу, на пеньке. Она в жутком состоянии. Мы боимся, как бы, что она с собой не сделала. Все общежитие будет, скажете. Весь народ хотел идти, весь народ. Мы их еле сдержали, сказали, подождите, товарищи.
3: Лин, да Клава не может. День рождения, ну. Девчонка платье с утра новое одела. Ну, Клава там, наверное, извелась. Пирог за мной. Лин, в общем, ничего не получится. Ну, и Клава не может, и вот, и я не могу. Лин, вообще, ну, пойдем отсюда.
4: Ну, как здорово. Ну, молодец, вот, молодец. Ну, Вась, прям, знаешь, не нарадуюсь на тебя. На уровне Нины работаешь. Так. Ну-ка, очистить поляну, шагом марш, обе. Тут все-таки природа, а вы тут дышите своими парами.
5: пойдем. Пойдем.
3: Дин, ну зачем ты так? Ну поедем с нами. А завтра пойдем к начальнику всей бригадой и попросим, чтобы тебя оставили.
4: А я ни перед кем не провинилась, чтобы просить, понимаешь, ни перед кем. Дин,
3: ну не ты, ну вот, вот мы тебя попросим.
4: Я запрещаю ходить.
5: Пойдем, пойдем.
4: Стой! Стой! Да вы что ж делаете? Да вы что ж? Меня ж вот сейчас уничтожить хотят, вот тут уничтожить. А вы уходите, да вы вообще соображаете, что вы делаете? Да вы мне кто?
5: А ты нам кто? А что такое случилось-то? Ты что, заболела? Забеременела? Тебя что, обокрали, ноги отнялись, да? Вдруг она села на пенек. Ты ж на дерево забралась, не догадалась? А то интересное дело. Мужик копил деньги, ждал машину, а ему фигушки. Из-за чего? Из-за докладной какой-то дзинули. Ты спасибо скажи, что так. А то пойдешь как-нибудь по стройке, а тебе хоп, кирпич надо усвалиться. Случайно. Надо быть человеком.
4: Это я не человек. Это я не человек, да? Хорошо. Люди ждут бетон. Этот в это время халтурит, а я глаза, по-твоему, должна закрывать, да?
5: Мужику заработать надо, у него семья.
4: А, вот оно что, а те, которые ждут бетон, они не хотят заработать, у них нет семей, они воздухом питаются.
5: Ой,
4: да? Знаешь что, не маши, привычку взяла прекрасную, махнула уж, вроде она доказала, что... Нет, ты подожди, подожди, почему я не человек, а почему? Потому что меня сняли ни за что, да? А вы забыли, что творилось на растворном? Ну ведь я же хоть какой-то порядок навела, ведь даем же сейчас каждую смену на 20 кубов больше. Вот за это Виктор Николаевич взял меня и снял.
5: Ну и чего тут села? Чего тут села? Ты что, думаешь, сейчас я стройку прибежит, да? На руках понесу тебя в твою будку, да? Да никому не надо твое старание, ты можешь это понять. Ходячая газета.
3: Нинка, ну зачем ты так? Ну с нее требуют, а она
5: требует. Ой, да ну ладно, никто тебе ничего не требует, и половина. Кто требует-то? Начальник? Она сегодня убедилась, что он требует. Не, ну для кого ты стараешься, дура? А для кого, а?
4: Для кого? Для всех.
5: Ой, это та газета, а? Они где? Шмира, да мы, вот тебе твои все. Не, ну всегда мы на месте. Вовремя, всегда точно, положено, не положено. А то только силы берутся. Ты видела, чтобы еще кто-нибудь так, как ты, а?
4: А мне не надо примеров, я сама тебе пример.
5: Ах, сама себе.
4: Да, сама тебе.
5: Да, сама себе, да. Ну тогда найди такую работу, где сама себе. Иди, сторожем. Вот там, пожалуйста, не спи по ночам, сама себе. Будешь лучший сторож СССР. Вот это... Все хвастаешь, не было подъездов на объектах, да я добилась. Так вот, чтоб ты знала, ребята больше зарабатывали, когда твоих подъездов не было. Приедут, подъезда нет, не повезем. Тогда прораб вынужден за один рейс писать два, а то и три. Понятно, лишь бы согласились. Тебя ж все терпеть не могут с твоей деятельностью. Вчера пачку бумаги купил концтовар на докладные. Уже казенной бумаги ей не хватает. Ты что, думаешь, герой сел на пенек? Это не ты сел, а тебя жизнь вытолкнула сюда, в лес. За твою дикость. Понятно? Просто мы твои подруги. Нам тебя жалко, поэтому торчим здесь, возимся с тобой. Нам плевать, сняли тебя или не сняли. Не таких снимают. Сняли что такого? Пойдешь в бригаду, будешь рядовой, как вы. Вон, моего папу когда-то сняли, был председателем колхоза. Ничего, пошел рядовым колхозником, не выкаблучивался. День рождения отменяется, скажешь, Клаве. Сегодня твоей лучшей подруге праздник. Людочка тебя любит, ждет. А ты сидишь тут на пеньке и воришься с Петренко, который в это время, я уверен, где-нибудь в буфете плещет пиво с дружками, они все хохочут над тобой. И плевали они и на тебя, и на все на свете. Понятно?
4: Конечно. Если вы плюете, чему же им-то не плевать?
5: Ой, ну ладно, короче, ты идешь с нами или нет?
6: А это Людочки, между прочим. Вообще не было бы на свете, если бы не я, забыла.
5: Что?
6: Кто же уже у Клави? Делай аборт. Делай аборт. Зачем тебе ребенок без отца? Кто? Ты? Одна я ей говорила. Рожай. Потом комнату выхлопотала. Место в яслях выхлопотала. Легкий труд Клавки выхлопотала. Бабы не давали молоко за вредность. Я пошла, добилась. По четверо жили в общежитии. Пошла, добилась. Живете теперь, потрое. Все вы забываете. Ну давайте, забывайте, забывайте, забывайте.
5: Ты напомнишь. С тобой не задержится. Напомнить. Что касается Клавы, ты этим не хвастай. Ты ей жизнь загубила. Осталась с хвостом, никому не нужна. А помогаешь ты, чтобы властвовать над нами, чтобы никто не мог рыпнуться, отказаться. Я тебя насквозь вижу, Зина. Ты страшный
3: человек. Ты, девчоненька, прекрати. Ты озверела, что ли?
5: Да ладно, пускай не строит из себя. Такая честная, да? Такая честная, да? А вот только что, на что ты нас толкала, а? Скажите начальнику Коптяеву, может, повесить. Скажите, что все общежитие гудит. Она, может, и гудит. Ты ж нас посылала врать. А для чего? Чтобы начальницей быть. Прям вот, ну, прям вот срослась с этой будкой, будто родилась в ней. Да ты же не в будке родилась. Ты же у матери в животе родилась. Ладно. Я тебя последний раз спрашиваю, ты идешь с нами, нет?
6: Нет.

0: Вот послушай меня. Давай сделаем так. Сейчас поедем. Отпразднуем рождение Людочки. А сидеть на этом пеньке ты начнешь завтра утром. Ну какая разница, а?
1: Ну-ка. Ну-ка, уходи отсюда. Быстро.
0: Ну, Зина.
1: Уходи. Уходи, я тебя зачу.

Действие пьесы происходит на условно-историческом фоне гражданской войны. В языке персонажей не следует искать реальных общественных, племенных, либо каких иных соответствий. Театр представляет полутемную комнату, вещи, стол, на котором стоит семисвечник, может быть, зажженный не полностью, самодельная табуретка, в углу сцены никелированная кровать с тускло отсвечивающими шишечками. На кровати кто-то небольшой лежит, укрытый с головой. В ногах его сидит Мириам.

Значит, жили три козы. Самую маленькую козюлькой звали, средненькую козой, а старшую, огромную такую, как же я, козищей. Жили они, жили, но они паслись, тут трава у них кончилась, нечего есть. Ну, решили идти искать. Ну, где бы чего шли, пришли к реке. Быстрая такая речка, камни ворочит, а за речкой луг, там трава самая сладкая. Простыни везде-везде развешаны, газеты старые, чтоб жевать. Но одно слово — козий рай. Ну, столько всего навек хватит. Они к мосту, там мост был узенький, весь качает. Ну ладно. Решили, что первая козюлька шла. Она самая маленькая. Ну, значит, козюлька скачет. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. По мосту. Только до середины доскакала из-под моста. Раз! Водяной. Ох! Огромный. Я тебя, говорит, съем. Ешьте меня, пожалуйста, господин водяной, говорит козюлька. Я еще маленькая и очень невкусная. Подождите немножко, я еще повкуснее. А вот сюда сейчас моя сестра придет. Так она меня гораздо больше. Она вкусная. Ладно, говорит водяной, раз так, иди, становись вкусней, потом поговорим. И козюлька цок-цок-цок поскакала через мост. А тут уже бежит топ-топ-топ, топ-топ-топ. Коза, стой, говорит водяной, я тебя съем. Не ешьте меня, пожалуйста, господин водяной, говорит коза. Я еще не очень большая и не очень вкусная. А вот сейчас сюда придет сестра моя, очень-очень большая и чрезвычайно вкусная коза. Говорит водяной. Будешь еще больше и вкуснее, приходи. Коза то-то-то побежала через мост. А тут бух-бух-бух, козья. Стой, сейчас я тебя съем. Это водяной кричит. Стой, я тебя съем. А козища зарычала, закачала бородой, засверкала глазами. Раз! Как подцепит водяного на свой огромный грязный рог. Подцепила, раскрутила в воздухе, как швырнула. А сестры, значит, встретились на этом самом лугу, обрадовались, стали жить, гулять стали, есть свою сладкую траву,
жевать простыни и газеты. И с каждым днем, с каждой ночью становились сильнее.

0: Распахивается дверь.
1: Выслать караулы! Наша Ленинка! Вышли еще разъезд к Макове. Все!
0: В комнату крупными шагами входит офицер. Пересекает комнату.
2: Как сыро. Чрезвычайно холодно.
0: Садится в расстегнутой шинели к столу. Полы шинели распластываются по полу. Стаскивает перчатки.
2: Горячего бы чего. Чаю, что ли?
3: Сию минуту, пане начальник. Как раз кипит, вас дожидался, как будто.
2: Ну что, не дожидался? А?
3: Дожидался, пане начальник. Вас и дожидался.
0: Мириам наливает в стакан кипятку.
3: Вот.
0: Офицер пьет, держась обеими руками за стакан и низко наклоняя остриженную голову. На столе, в левом ближнем к зрителю углу, стоит его фуражка, откуда высовываются, ломая руки, темно-желтые перчатки.
3: Вот если покушать насчет, так ничего, извиняюсь, нет. Вчера было яйцо, но кончилось. Ей-богу, кончилось.
2: Не нужно.
0: Офицер осторожно и твердо ставит стакан
3: на стол.
0: Может,
3: еще чего хотите, пане начальник? Говорите, не стесняйтесь. Только ничего, извиняюсь, нет.
2: Да что ж ты меня так страшно все величаешь-то? Меня зовут Георгий Викторович. Георгий Викторович, а тебя, а?
3: А пане начальник, какая разница?
2: А меня Георгий Викторович? Ну, а как тут, скажи, у вас дела?
3: Какие дела, пане начальник? У нас, упаси бог, никаких дел не имеется. Кто вам только сказать мог такое, будто у нас якобы дела всякие есть. Мы люди честные, всякий скажет, всякий. Нас тут все знают, спросите.
2: Ладно.
0: Он чуть передвигается в ее сторону, подтаскивая под собой табуретку.
2: Скажи, любезная, муж-то твой, а? Где муж-то твой? Небось, воюет. Все вы теперь герои краснопузы, а? Комиссар, небось?
3: Не-не-не-не-не-не, боже упаси, совсем наоборот. Не-не-не, начальник. Он за вас как раз очень у вас нужный человек, не сглазить быть. Как раз на той неделе ваши за ним специально приезжали, чтобы чик-чик.
0: Она показывает двумя пальцами.
3: Генерала вашего жеребца.
2: Это что ж такое, чик-чик этот? Как-то генерала?
3: И полковника тоже, не только генерала. Чик-чик.
2: Он парикмахер.
3: Я не знаю, как это у вас называется. Может, парикмахер, может, еще что. Короче, вам там мерины нужны, а муж мой человек известный, лучше его не найти. Всякий скажет, всякий чик-чик.
2: А я начинаю понимать. Он чик-чик.
3: Чик-чик.

0: Как грустна все же наша солдатская жизнь. Ни семьи, ни дома, ни очага, ничего. Скачешь все, скачешь куда-то. И нет с тобой рядом никого, кто бы понял тебя, посочувствовал. Кто бы прижал твою израненную голову к своему нежному сердцу.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Скажите, пожалуйста.
2: Еще пододвигается.
0: Ей-богу, да. Ты знаешь, я прострелен в 14 местах. Моя шинель вот пропахла порохом, кровью. Мои руки разучились обнимать женщин, а приучились лишь к шее моего верного коня. 14 раз уносившего меня из кровавых ловушек смерти. Я прямой человек. Я солдат. Я скажу...
1: А скажите, пане начальник, конь у вас жеребец или кобыла?
0: Кобыла. Машка.
1: Ничего, пане начальник. Просто если у вас там кому-нибудь мерин нужен, то мой муж человек известный, лучше его никто не сделает. Всякий скажет...
3: Молчать! Я уже тебе запретил, кажется, произносить слово
1: «мэри». Я не
3: «мэри».
1: Буду, извиняюсь, пане начальник, я не буду больше. Значит, вы обнимаете свою кобылу. И что дальше?
0: Дальше?
1: Да.
0: Ну да, я обнимаю свою кобылу и... Что же я хотел сказать? Как-то из головы вылетело.
1: Так вы обнимаете кобылу?
0: Да нет же, ну не кобылу.
1: А кого?
0: Вот, в том-то и дело, дорогая моя, что некого, совершенно некого мне обнять на трудных дорогах войны. И никто меня обнять не может. То есть понять не может, понять.
1: Не расстраивайтесь так, пане начальник. Мой муж говорит, а он таки понимает, что кобылы очень умные животные. Почти все понимают, понимаете? Да, пане начальник, кстати, если у вашей кобылы будут жеребеночки, то лучше моего мужа никто не примет. У кого хотите, спросите. И берет он недорого.
0: Ну, знаешь, моя кобыла солдат, как и я. Ей сейчас не до жеребят. Ну, вообще, я потом поразмыслю. Как твоего этого пристроить? Может быть, действительно кому-нибудь нужен мерин?
3: Молчать!
0: Господи, это я сам сказал. Ну да, ну неважно. Прошу прощения, нервный, знаете, стал. Так вот... Я таки устрою твоему Мойше замечательную карьеру, если мы не поссоримся.
1: Так мы же...
0: А я офицер. Моя честь дворянина и образованного человека не позволяет мне поднять руку на женщину, на этот перл создания и...
1: Шмерл творения.
0: Да, поэтому... Отдайся мне по-хорошему.
1: Что вы, пане начальник, как можно?
0: Ну, очень просто. Я ведь мог бы тебя изнасиловать, правда? Ну, ведь мог бы, верно? Но я же не стал и не стану. Следовательно, я благородный человек, и, следовательно, отдайся мне все.
1: Ну, нет уж, пане начальник, вы уж меня, пожалуйста, лучше изнасилуйте. Тогда, если придет мой муж и спросит... Мириам, была ли ты мне верной супругой? Скажи мне, Мириам, я отвечу почти.
0: Это как же почти?
1: Ну, почти.
2: Офицер, широко и криво улыбаясь, встает и шагает к ней, расставив руки.
0: Будем считать, что я тебя насилую.
2: Мириам бьет его коленом в пах.
0: Ты что, сука?
1: Но вы же меня насилуете, пане начальник.
0: Ой, да ты знаешь, что я тебя могу расстрелять или даже повесить, а? Знаешь...

0: И как не можете, пане начальник, а как благородный человек. Давайте я взмочу какую-нибудь тряпочку. Суньте ее себе в штаны.
1: Ты шпионка? Я тебя сейчас застрелю.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пане начальник. Мой дедушка был поблагороднее вас, а он бы уже никогда не стал стрелять в бедную женщину.
1: Да как ты смеешь?
2: Офицер судорожно шарит в подкладке, ища револьвер.
1: Господи, куда он мог подеваться?
0: Мой дедушка, земля ему пухом, никогда не забывал свой револьвер, где попало.
1: Ну, откуда? Откуда у этого твоего распроклятого старого жида мог взяться револьвер? Откуда?
0: Это был его любимый револьвер, из которого он хотел застрелиться, когда мой прадедушка со стороны бабушки, земля ему пухом, не захотел выдать за него бабушку, земля ей пухом, потому что дедушка...
1: Земля ему пухом.
0: Да, пухом, был граф.
1: Боже мой, какой граф? Ну какой, какой граф?
0: Я знаю, какой граф, и все, граф или князь. По-моему, даже князь, точно князь. Хвалынский ему была фамилия.
1: Я князь Хвалынский. А ты кто, мать твою?
0: Это значит, мы родственники? Ай-яй-яй, пане начальник. Вы еще хотели меня застрелить, повесить, изнасиловать. Очень-очень некрасиво. Благородные люди так не поступают по отношению к своим родственникам. Так говорил мой дедушка.
1: Земля ему пухом.
0: Да, святой был человек, хороший был еврей. Можно сказать, единственное, что бывало, в синагоге ермолку норовит с головы стянуть, да иногда еще покреститься потянется, вспомнит. Притворится, что лоб зачесался, и снова сидит, земля ему пухом.
1: Но ведь я Хвалынский, мы одни Хвалынские. Не было такого никогда. Я б знал.
0: Да вам, наверное, просто не рассказали, чтобы когда-нибудь сделать сюрприз. Так вам тряпочки не нужно замочить, а, пане начальник?
2: Офицер еще продвигается к ней, уже, кстати, совсем близко.
1: А знаешь, это даже хорошо, что мы родственники. Поцелуй меня, сестричка, по-братски. Завтра утром твой маленький братик ускачет на своем белом коне навстречу пулям, саблям. Так что невинный родственный поцелуйчик его сможет несколько утешить.
0: Как говорил мой дедушка.
1: Знаю про дедушку, земля ему пухом. Но поцелуй меня.
0: Ладно, если по-родственному, то я попробую. Только зажмурьте глаза, я стесняюсь.
2: Офицер протягивает руки, старательно жмурится, улыбается. Мириам со всей силы бьет его коленом в пах.
0: Извиняюсь, пане начальник, я таки, кажется, немножко промахнулась с этим нашим родственным поцелуйчиком.
1: Ну, сейчас я тебя все-таки застрелю, змея кучерявая.
2: Мириам пытается выбежать из дома, но офицер, левой рукой держась за пострадавшее место, а правой вытаскивает нашедшийся-таки револьвер, догоняет ее и отшвыривает к двери.
1: Ну вот.
2: Офицер приближается к ней, целясь дрожащим дулом. Но за окном уже слышны выстрелы, крики, конский топот и прочее тому подобное.
0: Что, пане начальник, съели? Наши пришли. Это вас сейчас будут расстреливать и вешать, а не меня.
1: Какие ваши?
0: Наши.
2: Офицер выбегает из комнаты, потом вбегает обратно и принимается рысцой бегать по комнате, держась за пострадавшее место и размахивая револьвером.
0: Пане начальник, если вы уж очень хотите, можете в шкаф залезть. Добро пожаловать.
1: Шкаф, чтобы они взяли меня. Как мышь в мышеловке. Никогда. Я буду отстреливаться до последнего патрона. А последним убью тебя, предательница.
0: Не забудьте хорошо закрыть дверцу. И действительно, сидите там, как мышка. Пане начальник, земля вам пухом.
2: Офицер устраивается в шкафу.

0: Вы, хлопцы, рубайте. Рубайте. Я мигом.
1: Вваливается атаман. На нем расстегнутый полушубок, в правой руке обрез, в левой – лимонка. Он останавливается на пороге и озирается.
2: Вот тут кто?
1: Атаман бежит к Мириам. Та от
3: стой.
1: Него.
3: Стой, курва! Сейчас рвану, стой!
4: Пани начальник, так вы ж сами и убьетесь, извиняюсь.
1: Атаман спотыкается, падает, оставляя руку с гранатой вверху.
4: А не может, чтоб сказать, пани начальник? Или они будут не с банды, а с щепенки часом?
3: Ну, я тебе покажу банду.
4: Извиняюсь, пани начальник, с армией. С армией, с этой, с освободительной, как ее.
3: Ну, а с Хлеборобской, освободительной. С Хлеборобской, разумеешь?
4: Ни, пани начальник, не разумею.
3: Ну, где ж тебе, нехрест? Но к тому, что мы только хлеборобов освобождаем. А всяка друга сволочь сама нехай освобождается, як хочет, ясно?
4: Ну, много же ж кого освободили или как?
3: А много, много.
4: Ну и как они теперь освобожденные?
3: Ну а что? Что им делать, як всегда?
1: Мирное течение беседы прерывается решительным скачком атамана. Мириам забирается на табуретку, подхватывает прислоненный в углу ухват и пришпиливает им набежавшего атамана за шею к стене.
3: Ой, пусти, сука!
1: Он хватается зубами за кольцо гранаты и кидает ее в окно. Освободившийся рукой перехватывает ухват и, в свою очередь, пришпиливает Мириам к комоду, по возможности, за талию.
3: Не родилась. Ще такая баба, щоб ось щепенка об'їхати. Ще не родилась.
4: Так що ви і є сам тот самий щепенка?
3: Ну?
4: Що ж ви, пані начальник, сразу не сказали? Я ж не бігала би зря. Ай-яй-яй-яй-яй. Сам батька щепенка.
3: Що, слыхали про щепенка?
4: А як же? Так я ж тогда согласна. Разве же ты от щепенки убежишь? Всякий скажет.
3: То-то.
1: Он убирает ухват.
4: Что, пани начальник, я, конечно, извиняюсь. Может, перекусите сперва, чем богатый? Измаялись, верно, гонявши, как заяц день и ночь.
3: Как кто?
4: Извиняюсь, пани начальник. Как лев, как тигр, как орел.
3: Другое дело.
1: Атаман засовывает руку в карман полушубка и извлекает еще одну лимонку.
3: О, не, не то.
1: Сует обратно, вытаскивает бутылку самогона и ставит ее на стол.
3: Ну, шо, давай тогда вечерять, коль такие кренделя. Седай, молодая.
4: А не начальник, наверное, шутит.
3: Да.
4: Это же можно только стоять, если перед тобой сидят сам пан начальник такими львами, такими тиграми, такими орлами.
3: Седай, седай. Мы хлеборобские освободительные, не то что эти. Или эти.
1: Он протягивает стакан Мириам.
3: Накось. О, знатно. Приешка.
4: Не, спасибо с Бог, пани начальник.
3: Ой, хорошо вошло. Ну, шо, давай, шо ли?
4: А вот не скажет пани начальник, вот каменку вы освободили, вот нас, а вот дальше куда?
3: Дальше? Дальше ясно. Варькин млин брать станем.
4: А дальше?
3: Ну, там по тракту сухокурье, нужный хищ, готметунзовка. Так, это тебе зачем?
4: Пани начальник, но так, может, я посылочку с вами передам, если по пути, двоюродной тетке. И так что же, и что дальше?
3: А дальше, а это Фифина пустошь. Знаешь, эти гриценки, да курятни колонны с панского дома насобачили.
4: Пани начальник, ну будьте такие хорошие. Ну скажите, ну куда? Куда дальше-то, а?
3: А что тут за Фифиной пустошью-то? Что идет? О, Москва! Вот возьмем вот Москву, матушку, освободим ее от комиссаров до панов, да и заживем по-хорошему, по-божески заживем. А как? Ну, ладно, а где тут у тебя, ну, в смысле...
4: А что, пани начальник, вы в этом разе императором сделаетесь, так я понимаю.
3: А что? Народ меня любит, может, и поставит меня народ царем, раз он меня любит. А раз поставит, значит, буду стоять. Я могу, я человек известный, могу и туда, могу и сюда, и туда, и сюда, куда хочешь, могу. Я, например, на Германской войне 8-10 турков пленил зараз.
4: Да ну шутите, где же это у нас на германской турки водятся? О. На германской германцы водиться должны.
3: Тю, глупая, там разные были. Турки там, германцы, вашего племени были. Вот у нас, к примеру, гражданская сейчас, так?
4: Ну.
3: Во, у нас господа с товарищами воюют, а граждане отдельно.
4: Граждане?
3: Граждане.
4: Это как же они, извиняюсь, конечно, отдельно.
3: А, граждане, они хитрые. А, они отдельно. Ну, хорошо, утворится. Давай ночевать. Мне еще куме.
4: Пани начальник, может, вы сейчас куме? Завтра я в баньку постелюсь, то что ж такому человеку да неумытой женщиной пользоваться?
3: Ай, это ничего, что грязное. Меня, брат, простой грязью не поразишь. Вот помню, на этой германской я вовсе черную женку знавал. Ей-богу, нам союзники прислали их 1 000 000, чтоб, значит, мы ободрили. Я, значит, по-первых, не поверил изначала. Палец незаметно послюнил и по животу ей потер. Ничего не отходит, черная как есть. Так что баба, она всегда и есть баба.
1: Атаман подходит к Мирям и берет ее за плечо.
4: Да шухер.
3: Что?
4: Заразная я.
3: Ой.
4: Извиняюсь, все знают, заразная. От меня ж враги... Кто куда? Одни туда, другие сюда, третьи куда-нибудь. Зараза необоримая. В Макеевке плотника, знаете, как его, с крышища свалился.
3: Так?
4: Так и от меня заразился.
3: А может, мы какое лекарство сыщем, а?
4: Какое лекарство, пани начальник? Если б какое-нибудь меня лекарство брало, то что ж я, враг, что ли, здоровью своему? Козу бы продала, обстановочку, все. Я ж говорю, болезнь моя необоримая. Извиняюсь, конечно.
3: А я тебя сейчас излечу. При мне такое особенное лекарство имеется. И вмиг существенное от несущественного отметет. Ну-ка, излагай, какая такая твоя есть болезнь.
4: Что вы, пани начальник, как же ж, болезнь-то ужасная, непредсказуемая такая ужасная болезнь, выговорить невозможно.
3: Вон оно шо. Так оно ладно, оно ничего, я твоей заразы не боюсь, у меня, к примеру, 2 такие свои и несказуемые, с германской ще.
4: Ай-яй-яй-яй-яй. Пани начальник, что ж вы такое говорите?
3: А что?
4: У вас болезни, можно сказать, простые, общеупотребительные. Та же моя болезнь ваших таких 100 стоит или больше. Вы ж вслушайтесь только. Болезнь-то какая?
3: А?
4: Презумпция невиновности. О как!
3: Як? Ой, брешешь, курева. Я такую болезнь знаю. Оно болезнь благородная. Это у нас на германской поручик Чубчиков мучились. Ясно?
4: Все, ясно, ясно. Пани начальник, коли вы болезни моей не боитесь, и Бога не боитесь, что же ж с вами уж так поделаешь? Минуточку, минуточку. Сейчас я изготовлюсь. Отвернитесь туда, туда, в уголочек. Ага.
1: Атаман неохотно и все время оборачиваясь идет в указанное место.
4: Ты ж не подглядывай, пупсик.
2: Ну, только скорее. Я человек не молодой, долго уже ждать не могу.
4: Ну, все. Готово я. Можешь уже оборачиваться.
1: Атаман оборачивается.
2: Ты что, шуток со мной шутить? Да я тебе...
4: Замолкни, человече. Ты ж недостойный раб. Знаешь ли, за кем вздумал ухаживать? Знаешь? Не знаешь. Я ведь сама ваша святая, пресвятая Богородица. Сошла я в эту вашу земную юдоль. Сошла, чтобы ободрить страждущих и покарать преступных. А ты ж вож под юбку путаешься.
2: Ах, ты морда.
4: Не вякай, червь. Гляди.
1: Мириам застывает в воздухе приблизительно в полуметре от пола.
2: Господи Боже! Господи Боже! Господи Боже! Матенька!
4: Ты ж не приближайся, дурнопах! А то попрошу Илью Пророка тебя молнией трахнуть!
2: Матенька!
4: Я то матенька! А вот что тебе, батенька, скажу, ироду такому? Ну, пока я добрая, кыш отсюда!
1: Атаман бросается к выходу. Зацепляется за веревку и падает.
4: Какие же вы, пани начальник, все ж таки кретины. Это ж мамочки мои родные.
1: Он прыгает к столу, хватает обрез и передергивает затвор, наставляет обрез на Мириам.
2: Ну ж я тебя в бога мать!
4: Это ж наши! Это ж, извиняюсь, конечно, Илья Пророк скачет!
2: Окружили, прижали, отрезали! Обманули Ощепенка, а ты сонную улыбишься, курля.
4: Знаете что, пане начальник, вы не грубите. Будете грубить, вас таки вздернут на фонаре, вон там у рынка. Да ладно, ладно, залазьте-ка лучше в шкаф.
2: Ой, спаси тебя Бог, дочка.

0: Разрешите, хозяюшка?
1: Входит Краском. Он в мятых галифе и намертво застегнутом френче, к боку пришпилена шашка.
2: Милости просим, пожалуйста, пожалуйста, пане начальник.
3: Ну, какой же я пан, голубушка, ну какой пан, вы что ж не видите?
1: Показывает на себя.
3: Товарищ я, товарищ Гусев.
1: Подает ей руку.
3: А вас-то как, товарищ?
2: Извиняюсь, руки у меня грязные.
3: Так ведь у меня чай не одеколонный. Как раз и выйдет настоящее пролетарское рукопожатие. Это буржуи пусть. У них заведено, чтоб руки друг дружке лизать. Они пусть и скоблятся, как чесоточные. А нам такая хворь ни к чему. Верно я говорю?
2: О, пане начальник, как вы правы, как вы правы.
1: Она хочет выйти из комнаты.
3: Стой! Куда?
2: Как куда? На двор пойду, так и попачкаюсь, как надлежит.
3: Не надо. В таких делах нарочитость, она всегда подозрительна. Еще подумает, что примазываешься. Пусть все естественно проистекает. Верно я говорю?
2: Ну, вам виднее, воля ваша. Итак, что, пани начальник, кипяточку могу, а вот водочки хотите?
3: Ну, сначала, знаешь, чего попрошу? Водицы. Горячий. Тазик. Или еще куда. Ну, чтоб ноги поставить. А то, знаешь, скакаши, конечности не страдаши. Сапоги, черт, жмутье, заразы, белогвардейские.
2: Мигом.
1: Мириам приносит тазик.
3: Их дворянская копыта. Эх ты. Сопли голландская. Эх ты.
1: Он сидит на табурете, вертя на весу большими пухлыми ногами.
3: Мерси, товарищ.
2: Ой, пани начальник, так они же у вас отмоются. Или ноги можно?
3: Что? Не, ноги можно. А скажите, голубушка, сейчас у вас тут какие настроения? Например, нашим приходом довольны? Из беднейших слоев которые, а?
2: Вы же, пани начальник, едва, извиняюсь, пришли. Только-только, можно сказать, ноги в тазик сунули. Кто же вас знает?
3: Ну, как, ну, нас всякий знает. Можно сказать, наше дело такое. Вот вас бы тут всех узнать. Не навредило? Ну, так и запишем. Умонастроение мелкобуржуазное.
2: А это, пани начальник, хорошо или плохо?
3: А эта красавица с какой стороны глянуть? С одной может статься, конечно, и хорошо, а с другой, ну, с той, пожалуй, что и не
2: важно. А вы, пани начальник, с какой стороны смотреть станете? Извиняюсь, конечно.
3: А я, рыбушка, диалектически в плане, ну... тактической стратегии.
2: Ясно. А не скажете, извиняюсь, конечно, вот вы сюда пришли, а дальше куда?
3: А мы, Цыпушка, здесь сосредоточимся.
2: Ясно. Пани начальник, вот вы, кажется, думаете, что мы за них.
3: Не думаю.
2: А мы за вас. Пани начальник, а вот комбриг у вас случайно не товарищ Будённый?
3: Не.
2: А кто?
3: Это, дорогой товарищ, секрет.
2: Так мой же папаша, земля ему пухом, с дорогим товарищем секретом вместе еще при царе в тюрьме сидели. И, кстати...
3: В тюрьмах много всяких сидит.
2: Ясно.
3: Любушка, покушать бы. Еще. Не найдешь чего? А то я свою пайку подарил. Сироткам тут одним.
2: Было вчера яйцо, но кончилось. Истинный бог кончилось.
3: Ох ты, ты жалость какая. Ну ладно. А хлебца, знаешь, кусочек нету?
1: Мириам вынимает из комода небольшой кусок черного хлеба, накалывает на извлеченную оттуда же вилку и преподносит к Роскому.
3: Благодарствуйте, хозяюшка. А, милушка, водички не плеснете еще? Стынет.
1: Мириам подливает из чайника. Краском шлепает ногами в тазик.
3: Ой, хорошо, хорошо. Осторожненько, хорошо. А вообще, вы тут плохо что-то живете. Ну, ничего, ничего. Скоро будете жить еще лучше. А скажите-ка, птицушка, вот вы вроде как беднячка и все такое. Хорошо. А че ж это вы в нас из окошечек-то стреляете, а? Кто вас одурманивает, а?
2: Я стреляю. Боже упаси, пани начальник, я ж из какого конца заряжать его знать не знаю.
3: А вот я и говорю, заряжал-то некто иной. А ваш бедняцкий, одураченный палец всего лишь послушно нажимал собачку.
2: Чего нажимал?
3: Собачку. А хлебца-то не сыщете еще чуть-чуть? А то я свою пайку подарил тут сироткам одним. И ну?
2: Что и ну?
3: Как что? Фамилии? Явки, пароли?
1: Он вынимает из нагрудного кармана маленькую записную книжечку и карандаш.
2: Шутите, пани начальник. То верно, не с моего окошка стреляли, истинный бог, не с моего. Мы ж за вас.
3: Со всех окошечек стреляли. Ну-с, скоренько. Кто дает задание? Когда оно у тебя бывает? Сколько тебе заплатили?
2: Что ж с вами сделаешь, пани начальник? Да, да, да, приходил этот... Колчак позавчера. Мирьям говорит, взорви железную дорогу.
3: Железную дорогу, но...
2: Будь другом, Мирьям, ну я и взорвала, конечно. Мне что, жалко?
3: Гражданочка, это как же, а? Колчак. Колчак в Омске, а вы здесь, а?
2: Так лаз у него вот тут.
1: Она тычет пальцем в пол.
2: С под самого Омску?
1: Мириам нагибается и приподнимает крышку.
3: Ой, закрой!
1: Мириам закрывает подпол.
3: Так вот, гражданочка, вы меня не путайте. Это я взорвал железную дорогу, а не вы.
2: Ну и я.
3: Ну мы же не могли взорвать одновременно одну и ту же железную дорогу, ведь верно? А второй тут нет, так? Ну что?
2: Пани начальник. Так я вам больше того скажу, здесь и одной нет. Ее ж до войны еще не построили, но забыли. Только станцию построили и железяк наложили в степу. А потом то все.
3: Проклятый царизм! Козушка, водички, а? Нет, ну вы подумайте, а? Все разворовали, гниды. А мы-то с вами старались, взрывали. Знаете что?
2: Что?
1: Краском засовывает книжечку и карандаш обратно в нагрудный карман.
3: Выходите за меня замуж.
2: Ой.
3: Вы беднячка. Я бедняк. Вы из окошечка. Не стреляли.
2: А вы в окошко не стреляли?
3: В ваше не стрелял.
2: А Колчак?
3: А что Колчак? Колчак в Омске. А я здесь. Хлебца еще кусочек, а? А ты тут...
1: Мириам приносит.
3: Не хочешь? А может, ты все-таки стреляла, а? Стреляла?
2: Я-то, конечно, хочу. Вот муж мой.
4: Так это твой бывший муж стрелял.
2: Почему бывший?
4: Вот чего, лапушка. Я сейчас только ногами отойду, и мы свадьбу сыграем. А завтра с утра и обкрутимся. У нас в полку, в канцелярии и обкрутимся. У нас там писарь есть. Товарищ Фарш, ну замечательно обкручивает, замечательно.
2: Как же это? Как же? Сначала свадьба, потом венчаться. Как же это?
4: Это ерунда, просто порядок такой. У нас в полку, ну что, решено?
2: Так муж мой...
4: Разведем, в нашей же канцелярии разведем у тебя.
1: Он тычет в сторону кровати.
4: Пацан или девка? Все равно усыновлю.
2: Не усыновите.
4: Почему ж это не усыновлю? Обязательно усыновлю. По законам военного времени.
2: Потому что вчера утром его убили. Выскочил с дуру в огород. Скакали там за дами какие-то. Ну, стрельнули. Хорошо сразу.
4: Я его все равно усыновлю. Посмертно, а?
1: Мириам неторопливо подходит к окну и долго смотрит.
4: Ну, чё там?
2: Идут.
4: А кто? Кто идет?
2: Я знаю.
1: Краском вскакивает, со звоном бросает вилки на пол, а сам, брызгая и шлепая босыми распаренными ногами, бежит к окну. Звуки за окном равномерно усиливаются.

Водяной огромный, я тебя, говорит, съем. Не ешьте меня, пожалуйста, господин Водяной. Я еще маленькая и очень невкусная. Подождите немножечко, я еще повкуснее.

0: В 50-е годы труппа Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина была сказочно богата яркими актерскими индивидуальностями. Еще выходили на сцену хранители славных традиций старой Александринки, Елизавета Ивановна Тима и Яков Осипович Малютин. В расцвете творческих сил были Симонов и Черкасов, Борисов и Толубеев, Чесноков, Меркурьев, Лебзак, Фрейнлих. Интересно заявили о себе молодые Мамаевы и Горбачев. Счастливы те, кто видел это блистательное созвездие. Каждому поколению театралов есть что вспомнить, но Пушкинский театр 50-х поистине незабываем. Константин Васильевич Скоробогатов – явление особое. По возрасту он как будто относился к корифеям. Его творческий путь начался еще до революции. Но его искусство было далеко от академизма. Рабочий обуховец, он шел на академическую сцену через любительские кружки, через провинциальные антрепризы, через оперу и оперетту. Он считал, что как актер сформировался под влиянием двух взаимоисключающих факторов – дотошно-бытовой режиссуры Евтихия Карпова и книг видного теоретика театра Сергея Волконского, который во главу угла ставил актерскую технику, четкость и красоту слова и жеста. До революции дважды, поманив к себе, Александринский театр высокомерно закрывал перед Скоробогатовым двери. В Академический театр драмы Скоробогатов пришел в 1936 году из БДТ. Ему часто приходилось все начинать сначала. Так было и на этот раз. Имея за плечами сотни ролей всех жанров, он в свои 49 лет впервые вышел на сцену Пушкинского театра камердинером в «Свадьбе Кречинского». Но именно на этой сцене он создал потом свои лучшие роли Яго, Суворова, музыканта Лемма в инсценировке «Дворянского гнезда» Тургенева, Градобоева в «Горячем сердце» Островского, Таланова в «Нашествии» Леонида Леонова, Горьковского «Луку» и образ Владимира Ильича Ленина. К сожалению, из всего этого богатства остались только театроведческие описания, фотографии и сделанные в разное время магнитофонные записи. Каждый из них уникален. Каждая представляет художественную ценность. Каждый раскрывает новые, порой неожиданные грани огромного и своеобразного таланта. Вот что писал о Скоробогатове Григорий Михайлович Козинцев. «В нем сидит циркач. Ему нужно не просто сработать, а с блеском скрутить под уход тройное сальто и прийти на ноги точно, без малейшей мазни и ни капельки пота на лбу. Он обожает алогичность переходов, противоречие духовного существования и форм проявления. Он стремится к началам, концы которых невозможно предвидеть». В 1932 году в Большом драматическом театре, где тогда работал Скоробогатов, ставили доходное место Островского. Ему предложили дублировать знаменитого Николая Монахова в роли Юсова. Скоробогатов отказался и попросил роль досужего, который появляется только в одной сцене. «Это же небольшая роль», — удивился Монахов. «Постараюсь сыграть ее как большую», — не без бравады ответил Скоробогатов. Его привлекало то, что досужев действует в нескольких пьесах Островского и в доходном месте как бы подведен итог его жизни. Актер добавил к тексту доходного места текст досужего из других пьес. И получилась своего рода пьеса в пьесе. 12 минут вместили в себя целую жизнь. Запись сцены досужего, которую мы предлагаем вашему вниманию, сделана сразу после войны и технически очень несовершенна. И все же она служит прекрасным доказательством того, что маленьких ролей действительно не бывает. Достаточно хотя бы проследить, как меняются интонации актера от шикарного, разухабистого пения до тяжелых слов, падающих, как камни в омут. Партнером Скорбогатова выступает Валентин Янцат.
1: Я вновь пред тобою стою очарован, и в ясные очи гляжу, и вновь непонятной тоскою взволнован, я ясных очей не свожу. Гарсон! Жизни!
2: Какой прикажете?
1: Рябиновый! Приличной нашему званию закуской.
2: Слушайте.
1: Французской горчицы, слышишь? Трактир запечатаю. Василий. Леший сидя в чистом поле, лапти плел, свистал и пел, и доволен своей долей, ничего знать не хотел. Вдруг откуда ни возьмись, ведьма встала перед ним. Ну, что вы на меня смотрите? Я вот карася дожидаюсь.
2: Какого карася?
1: Придет с рыжей бородой. Я его буду есть. И Василий, поглядываю его там. Как придет, так скажи мне. Вот видите ли, я теперь изучаю нравы одного очень дикого племени. И по мере возможности стараюсь быть ему полезным.
2: Ничего не понимаю.
1: Ну, а я объясню проще. Я оставил службу и занимаюсь частными делами. А живу в той стороне, где дни разделяются на легкие и тяжелые. Где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах, и что по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться. Значит, плохо дело. Где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями. Где своя политика, и то получают депеши, но только все больше из Белой Арапии и стран к ней прилежащих. Одним словом, я живу в пучине.
2: Где же пучина?
1: Везде. Стоит только пуститься. Она к северу граничит с Северным океаном, к востоку с Восточным и так далее. Я переехал на самое дно. Ха, милости просим. Вот мой адрес.
2: Какие выгоды доставляет вам ваше занятие?
1: Выгоды большие. А главное, что не дело, то комедия. Не стая воронов слетала.
2: Правда ваша.
1: Поедемте в Марьину рощу.
2: Мне нельзя.
1: Отчего же? Семья, что ли? Детей нянчить надо.
2: Детей не нянчить, а жена дома дожидается.
1: Да вы давно с ней не видались.
2: Как давно? Сегодня утром.
1: Ну, так это недавно. Я думал, дня три не видались. Ага. Что вы на меня смотрите? Я знаю, что вы думаете обо мне. Вы думаете, что я такой же, как вот эти... Франты, что сейчас ушли, так ошибаетесь. Ослы во львиной шкуре! Только шкура-то и страшна, ну и пугают народ.
2: Признаться вам сказать, я никак не разберу, что вы за человек.
1: Вы учились, я это вижу. Я тоже учился. Поступил я на маленькое жалование. Взяток брать не могу... Душа не переносит, а жить чем-нибудь надо. Вот я и взялся за ум, принялся за адвокатство, стал купцам слезные прошения писать. Уж коли не ехать, давайте выпьем, а? Василий, водки!
2: Я не пью.
1: Где вы родились? Что за вздор? Со мной можно. Ну вот, стал я слезные прошения писать. Ведь вы не знаете, что это за народ. Я вам сейчас расскажу. Василий, налей две. Получи за весь графин.
2: И с меня за чай.
1: Выпьем.
2: Извольте, для вас только, а то право не пью.
1: Напиши Бороде прошение просто, да возьми с него недорого, так он тебя оседлает, откуда фамильярность явится. Ну ты, писака, на тебе навод. О! Почувствовал я к ним злобу неукротим. Выпьемте, пите в мерте, и не пите в мерте, так же лучше пите в мерте. Да. Стал я им писать по их вкусу. Например, надо представить вексель ко взысканию. И всего-то 10 строк письма. А ему пишешь листа 4. Начинаю так. Будучи обременен в многочисленном семействе количеством членов, тра-та-та-та-та-та-та-та, и все его орнаменты вставишь. Так напишешь, что он плачет, а вся семья его рыдает до истерики. Насмеешься над ним, да возьмешь с него кучу денег, вот он и уважает тебя и кланяется в пояс, хоть веревки из него вей. Все их толстые тещи, все бабушки, невест тебе сватают богатых. Человек-то уж очень хорош, по душе им пришелся. Ну, выпьем.
2: Будет.
1: За мое здоровье.
2: Уж разве за ваше здоровье?
1: Много надо силы душевной, чтобы с них взяток не брать. Над честным чиновником они сами ж смеяться будут. Унижать готовы, это им не с руки. Кремнем надо быть. Да и храбрить-то право не из чего. Тащи с него шубу, да и все тут. Жаль, не могу. Я только беру с них деньги за их невежество, да пропиваю. Охота вам было жениться. Выпьемте. Как вас зовут?
2: Василий.
1: Тезка! Выпьем, Вася! Я вижу, ты хороший человек.
2: Какой я человек? Я ребенок, я в жизни не имею никакого понятия. Все это ново для меня, что я от вас слышу. Мне тяжело. Не знаю, вынесу ли я. Кругом разврат, сил мало. Зачем же нас учили?
1: Эй, легче будет.
2: Нет, нет, нет.
1: Так ты не поедешь со мной?
2: Не поеду. Зачем вы меня поили? Что вы со мной сделали?
1: Ну, прощай. Вперед будем знакомы. Эх, захмелел, брат. Василий! Манто! Прощайте, ласковые взоры! Прощайте!

0: Ты меня строго не суди. Я человек потерянный. Постарайся быть лучше меня, коли можешь. Да, вот тебе еще мой совет. Может быть, с легкой руки запьешь, так вина не пей, а пей водку. Вино нам не по карману, а водка, брат, лучше всего. И горе забудешь, и дешево. Адье.
1: Богам во славу, князю, честь и слава, слава.
2: Я не только верю в огромную роль слова на сцене. Я люблю его как главное свое нержавеющее оружие. Я ценю слово, как ценит скульптор глину, без нее не вылепить портрета. Я так люблю слово, что мне кажется, я всякий раз ощущаю не только его ритм, его особую музыку, но воспринимаю его на вкус и запах. И я боюсь обилия слов, которое так часто наблюдается в пьесах. Это высказывание Скоробогатова объясняет, почему такое сильное впечатление производит на слушателя немногие сделанные им чтецкие записи, особенно записи произведений русской классики, где нет обилия слов, где каждое слово единственно возможное. Зная склонность Скоробогатова к яркой театральности, доходящей до гротеска, можно было думать, что сказка о попе и работнике его балде превратится в его исполнении в ярмарочный фейерверк, небылицу в лицах. Но нет, Скоробогатов не читает и не разыгрывает сказку Пушкина. Он ее сказывает обстоятельно и неторопливо. Осторожно, нисколько не утрируя, обрисовывает каждый персонаж так, чтобы яркие выразительные детали не были самодавлеющими, не нарушили гармонию целого. Актер мастерски использует огромный диапазон своего звучного и гибкого голоса. Все действующие лица сказки узнаваемы. Глупый жадный поп, смешной бесенок, замшелый старый бес. Все они решены достаточно традиционно. А вот такого балду, как у Скоробогатова, вряд ли еще у кого-нибудь услышишь. Его балда – богатырь, который работает за семерых и в полной мере обладает чувством собственного достоинства.
3: Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару. Навстречу ему балда, идет, сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого, служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу, есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.
1: Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых,
3: досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на балде лишь и печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварить, нянчится с дитятей.
1: Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит, а расплате думает частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не вмочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты лоб от расправы избавишь и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце у попа веселее. Начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит. «Поди-ка сюда, верный мой работник балда! Слушай!» Платить обязались черти мне оброк до самой моей смерти. Лучшего б не надо б на дохода, да есть на них не

0: Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха. Балдушка, погоди ты морщить море. Оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
1: Балда мыслит, этого провести не штука.
2: Вынырнул подосланный бесенок, замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надо виноброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми да с уговору, с общего нашего приговору. Чтобы впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк, между тем там приготовит мешок.
0: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною? С самим балдою? Эко послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата. Пошел балда в ближний лесок. Поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он подходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку. Попляши-ка ты под нашу балалайку. Ха, ты бесенок, еще молоденек, со мной тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка.
2: Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавший, высунув язык, мордку поднявший, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда».
0: Старый бес стал тут думать думу,
2: а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так расходилось. Вылез бесенок: «Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк, только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?»
0: «Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку».
2: Испугался бесенок да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь».
0: «Нет, — говорит балда, — теперь моя череда. Условий сам назначу. Задам тебе, враженок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымить-ка ты. Донеси ее полверсты. Снесешь кобылу — оброк уж твой. Не снесешь кобылу —

0: он будет мой. Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул, а балда ему. Глупый ты бес! Куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылку верхом, до версту проскакал так, что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду. Пошел рассказывать про такую победу. Делать нечего, черти собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб, с первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукаризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.
1: В 1945 году Пушкинский театр готовил постановку исторической драмы Владимира Соловьева «Великий государь». Роль Ивана Грозного была поручена Скоробогатову. Еще до революции он играл Грозного в «Василисе Милентьевой» Островского и «Смерти Иоанна Грозного» Алексея Константиновича Толстого, произведениях, беспощадных к этой мрачной фигуре. Название пьесы Соловьева говорит само за себя. Скоробогатов же стремился в роли Грозного вызвать ненависть к произволу, деспотизму и жестокости. Те, кто видел репетиции спектакля, говорят, что его Грозный, вопреки намерениям драматурга, был страшен. В результате Скоробогатова сняли с роли, а трагический образ великого государственного деятеля, спасая театр, создал Николай Черкасов. Через 5 лет Скоробогатов прочитал по радио заключительную часть песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Это небольшая запись – одно из высших достижений актера. Ее смело можно поставить в один ряд с его лучшими театральными работами. Скоробогатов не изображает никого из героев лермонтовской поэмы, но всей силой своей железной воли и мощного темперамента, силой любви, боли и гнева, он заставляет слушателя погрузиться в атмосферу трагедии.
0: Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая поднимается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркало, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? На какой ты радости разыгралася? Как сходилися, собиралися удалые бойцы московские на Москву-реку, на кулашный бой, разгуляться, для праздника потешиться. И приехал царь со дружиною, со боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного. И велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом. «Ой уж, где вы, добрые молодцы, вы потешьте царя нашего батюшку, выходите-ка во широкий круг, кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, того Бог простит». И выходит удалой Кирибеевич, царю в пояс молча кланяется, скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правою, поправляет другой шапку алую. Ожидает он себе противника. Трижды громкой клич прокликали, ни один боец и не тронулся, лишь стоят, да к друг друга подталкивают. На просторе опричник похаживает, над плохими бойцами подсмеивает. Присмирели, небось, призадумались. Так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку. Вдруг толпа раздалась в обе стороны, и выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, после Белому Кремлю да святым церквам, а потом всему народу русскому. Горят очи его соколиные, на опричника смотрит пристально. Супротив него он становится, буевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудрявую бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич: «А поведай мне, добрый молодец, ты какого роду племени? Каким именем прозываешься, чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться?» Отвечает Степан Парамонович: «А зовут меня Степаном Калашниковым, а родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темною, не таился от свету небесного. И промолвил ты правду истинную, об одном из нас будут панихиду петь, и не позже, как завтра, в час полуденный. И один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пируючу. Не шутку шутить! Не людей смешить, к тебе вышел я теперь, бусурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой». И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Бойкие очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз, на раскрытых устах слово замерло. Вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова, и ударил его посередь груди.
2: Затрещала грудь молодецкая, пошатнулся Степан Парамонович. На груди его широкой висел медный крест со святыми мощами из Киева. И погнулся крест и вдавился в грудь. Как роса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович, чему быть суждено, то и сбудется. Постою за правду до последнего. Изловчился он, приготовился, собрался со всею силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Повалился он на холодный снег, будто сосенка, в сыром бору, под смолистый под корень подрубленная. И увидев то, царь Иван Васильевич прогневался гневом, топнул о землю и нахмурил брови черные, повелел он схватить удалого купца и привесть его пред лицо свое. Как возговорил православный царь:
0: «Отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя ты убил на смерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича?»
2: «Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею. А за что, про что, не скажу тебе. Скажу только Богу единому. Прикажи меня казнить и на плаху несть мне головушку повинную. Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову да двух братьев моих своей милостью».
0: «Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческой, что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую. Твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно. А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить, навострить, палача велю одеть, нарядить, в большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью».
2: Как на площади народ собирается, заунывный гудит, воет колокол, разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному, в рубахе красной с яркой запонкой, с большим топором навостренным, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого бойца дожидается. А лихой боец, молодой купец, с родными братьями прощается. «Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обнимемтесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне, закажите ей меньше печалиться, про меня моим дедушкам не сказывать. Поклонитесь дому родительскому, поклонитесь всем нашим товарищам, помолитесь сами в церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную».
0: И казнили Степана Калашникова смертью лютою, позорною. И головушка бесталанная во крови на плаху покатилась.
2: Схоронили его за Москвой рекой на чистом поле промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской, Владимирской, и бугор земли сырой тут насыпали, и кленовый крест тут поставили. И гуляют, шумят ветры буйные над его безымянной могилкою, и проходят мимо люди добрые, пройдет стар человек, перекрестится, пройдет молодец, приосанится, пройдет девица, пригорюнится, а пройдут гусляры, споют песенку. Гей вы, ребята удалые, гусляры молодые, голоса заливные, красно начинали, красно и кончайте. Каждому правду и честью воздайте. Тароватому боярину слава, и красавице боярине слава, и всему народу христианскому слава.
3: В прошлых передачах мы говорили о походах под стены Казани, Астрахани, о покорении Сибирского ханства. Но даже овладение Казанью, Астраханью, Сибирской эпопея не сделали границы России безопасными. Предстояли новые сражения и новые кровопролития. Воспользовавшись кратковременной стабилизацией на восточных рубежах, наступивший после Казанского и Астраханского взятия, Иван IV начал войну за выход к Балтийскому морю. Эта война вошла в историю под названием Ливонской войны. Войны, которая после первоначальных успехов русского оружия затянулась. Место разгромленного Россией Ливонского ордена заняла целая коалиция государств в составе Польши, Литвы и Швеции, пославших свои войска в Прибалтику. Польша и Литва объединились в единую державу, враждебную России. Вскоре эту державу возглавил талантливый полководец Стефан Баторий. Затратив неимоверные усилия, пожертвовав многими жизнями, русское государство в XVI веке не смогло решить Балтийский вопрос. По условиям мирного договора, положившего конец Ливонской войне, Россия лишалась всех своих завоеваний в Прибалтике. Концом XVI века специалисты датируют беспрецедентный в русской истории хозяйственный кризис, приведший к массовому упадку крестьянских хозяйств и запустению целых областей. Причины обрушившегося на страну разорения – связано не только с тяготами Ливонской войны, моровым поветрием и террористической диктатурой полусумасшедшего царя, но и с непрерывным давлением на южные рубежи, с непрекращающимся вторжением татарских ратей, изнурявших Россию войной на два фронта. Ливонская война длилась более 24 лет, и только в течение 3 лет не было вторжения в пределы русского государства татарских ратей. Не менее 12 раз за это время крымские ханы предпринимали большие походы на Русь, в которых принимали участие десятки тысяч конных воинов. Количество же мелких татарских наездов вообще не поддается учету, их было множество. Как правило, действия татар координировались с западными противниками России. Едва в январе 1558 года русская армия начала военные действия в Ливонии, как сразу же в Москве получили известие, что крымский хан Девлет-Гирей, умысля злое христианству, послал сына своего Магмет-Гирея с князьями и мурзами крымскими и с ногаями к русской границе. И только оперативные действия московских военачальников не позволили татарам прорваться вглубь России. Заключивший военный союз с Крымом польский король Сигизмунд II постоянно побуждал хана: «Неприязнь над неприятелем нашим и своим с Божьей помощью доводить. Пленные татары сообщали, что царя крымского поднял на Украины Сигизмунд, король польский, и казну великую до того король ко царю прислал. Пылали русские Украины, угоняли степняки в плен жителей городов и сел. Московское правительство предпринимало дипломатические усилия, стремясь обезопасить тылы напрягавшего все силы государства. Русское посольство вело в Крыму переговоры. Удалось заключить перемирие, но татарам, как и во времена битвы на реке Калке в мае 1223 года, когда они впервые появились у русских границ, поразив современников своим коварством, нельзя было верить. Татары получили от польского короля казну, которая была доставлена хану на 33 телегах. Очевидцы ее оценивали в 16 тысяч золотых. Кроме того, король посулил хану еще 4 тысячи золотых, а его сыновьям по 500 и по 1000 золотых. В это время как раз затевалось крупное польское наступление на Полоцк. Между тем Иван IV, напрасно понадеявшись на перемирие с Крымом, воевод больших с людьми в украинных городах от крымской стороны не держал. Все войска были на Прибалтийском фронте. В 1564 году 60-тысячное татарское войско разорило Рязанскую область. На следующий год ошибка была исправлена, и южный рубеж укрепили значительными воинскими силами. Для крымской неправды и для бережения государь воеводам на берегу и украинным городам стоять велел. Но эти меры, конечно, ослабили силы России на Прибалтийском театре военных действий. В войне на два фронта, которую России пришлось вести во второй половине XVI века, центр тяжести совершенно явно был перенесен на Южный и Восточный фронт. К польско-крымскому военному союзу, направленному против России, присоединилась Турция. Турки стремились к захвату Астрахани и всего Нижнего Поволжья. Весной 1569 года в Кафе, теперешняя Феодосия, они сосредоточили крупный десантный корпус с сильной артиллерией, насчитывавший до сотни орудий, и летом двинулись на Астрахань. Туркам, разумеется, помогала многочисленная Крымская Орда. Однако осада Астрахани не привела к желанным результатам. Геологические условия того места, где стоял город, были таковы, что полностью исключали возможность подкопов и минной войны. И это, вероятно, спасло русских. В лагере турок, решивших зимовать под стенами Астрахани, начался голод и вспыхнули болезни. К тому же взбунтовались недовольные тяготами похода янычары. Пришлось начать отступление, во время которого многие турецкие солдаты погибли в безводных приволжских степях. Кульминацию борьбы на юго-восточном направлении в XVI веке ознаменовал поход Крымской Орды на Москву в 1571 году и связанные с ним события. В войсках бахчисарайского правителя, кроме Крымской Орды, были еще Большая и Малая Ногайские Орды, черкесские отряды. Силы вторжения насчитывали до 40 тысяч всадников. Кроме того, у кочевников организация войска отличалась от боевого строя оседлых земледельческих народов, как бы они ни подчиняли свою жизнь потребностям обороны. У кочевников умелым воином-всадником по существу являлся каждый мужчина. Поэтому такую угрозу представляло для русских земель татарское нашествие 1571 года. К его началу основные силы русской армии находились в походе на Ревель, в то время как на южном направлении оставалось всего 6 тысяч воинов. Не встречая серьезного сопротивления, татары 23 мая 1571 года подошли к Москве. На другой день они подожгли столицу русского государства. Пламя охватило весь город, не исключая и Кремль. Стали взрываться пороховые погреба, Погибла большая часть москвичей и защитников Первопрестольной. По одному современному свидетельству, в живых не осталось и 300 боеспособных людей. Дело не ограничивалось только погромом Москвы. В южном регионе России татары в 1571 году разорили 36 городов и захватили громадный полон. Крымский посол позднее в союзной Литве будет похваляться, что во время этого вторжения крымчакам удалось убить 60 тысяч русских и столько же угнать в плен. Москва была настолько разорена, что потребовалось 2 месяца, чтобы лишь расчистить город от руин. Успех похода 1571 года окрылил крымского хана. Планируя новые нашествия, он стал подумывать не только о разбое в южных областях России, но и о завоевании страны и установлении над ней такого же ига, как при Батыи. Известно, что, отправляясь в очередной поход в русские земли, хан заявил, что едет в Москву на царство и распределил между мурзами русские города и уезды. Россия должна была поднять оборону своих степных рубежей на качественно новый уровень. Большую роль в этом сыграл боярский приговор о станичной и сторожевой службе, который выработали собравшиеся в Москве в феврале 1571 года защитники русской Украины, профессиональные пограничники русского государства. Приговор повысил надежность системы оповещения о приближении татар, определил задачи и способы сторожевой службы. Пограничному разъезду из 2 всадников надлежало патрулировать границу с конь не седая, соблюдая при этом всяческую осторожность. А станов им не делайте, а огни класти не в одном месте. Коли каши сварите, и тогда огня в одном месте не класти дважды. А в коем месте кто полдневал, и в том месте не ночевать. А кто где ночевал, и в том месте не полдневать. Когда же будет замечен враг, пограничники должны были не только послать весть воеводам в государевы и в украинные города, но и продолжать тайное наблюдение за степняками, стараясь раскрыть их замыслы и установить численность. О приближении татарской орды летом 1572 года русские узнали своевременно. Но для обороны юга смогли сосредоточить лишь 20 тысяч воинов, остальные были на прибалтийском направлении. Почти как Суворов на реке Адде, крымский хан умелыми маневрами своей подвижной конницы обманул противостоявшие ему на окских переправах войска, форсировал реку и вышел на Серпуховскую дорогу. Попытки его задержать не принесли успеха. Часть сил наследник Батыя направил на север, чтобы блокировать пути к Москве. Татары были уже в одном переходе от столицы, когда их арьергарды атаковал смелый воевода Хворостинин. Сражение развернулось в 45 верстах от Москвы, усиление Молоди. Русские взяли вверх, но хан не хотел расстаться с мыслью о новом разгроме Москвы и продолжал движение на русскую столицу. Лишь в помощь своему арьергарду он отрядил корпус численностью в 12 тысяч всадников. Получив подкрепление, татары предприняли атаку и, поскольку имели значительное численное превосходство, стали теснить русских. Но это не противоречило замыслу Хворостинина. Вскоре наступающий противник оказался под стенами Гуляй-города. Особых передвижных укреплений из деревянных щитов с бойницами, с которых татарскую кавалерию встретил шквал артиллерийского и пищального огня. Понеся значительные потери, противник отступил. Давлет-Гирею пришлось остановить поход на Москву, а находился он уже в 30 верстах от столицы, на реке Пахре. День простоял хан на этой реке, не зная, на что решиться, наконец принял решение, повернул свою армию и бросил ее к молодям, куда подтянулись все русские силы, прикрывавшие южный рубеж. Татары обратились в бегство. После победы при Молодях натиск крымчаков на южные пределы России заметно ослабел. Походы на Русь повторялись и в 1574 году, но это уже были менее масштабные вторжения. Сказывались уроки битвы при Молодях. Если бы не Ливонская война и связанные с нею внутренние кризисы, уже в XVI веке можно было бы окончательно устранить крымскую угрозу, но решительное наступление русского государства на последний осколок Золотой Орды отсрочилось еще на 2 века.
4: В 8:10 утра по автоколонии разнесся слух, что у Бориса Андреевича Богомякова пропала его знаменитая сумка с инструментом. Это подтвердилось, так как вскоре потерпевший в запальчивой горячке ворвался в кабинет начальника автоколонны Самохина.
5: Ну вот, достукались, вскрывают кабины сумки с инструментом, воруют.
4: В кабинете начальника в это время находился так называемый треугольник. Механик Вертков, он же партийный секретарь, и профсоюзный бог Шуров. Они, естественно, возмутились. Непостижимо. Пропала сумка с инструментом, о которой ходили легенды. И даже самые бывалые шоферы говорили со вздохом: «Мечта поэта». Особую сумку Борис Андреевичу сшила из брезента теща. И чего только в этой сумке не было. Не существовало в машине болта, винта, гайки, шпильки, которым не было свободного доступа этим инструментам.
6: Да. А ведь это товарищ ЧП.
7: Ну куда уж больше.
6: Это не слесарь у слесаря на время ключ вел. Вскрытие автомобиля — это не шутка, не мелочь. Какие будут предложения?
8: Нужно собрать людей.
7: Наверняка, наверняка.
8: Угу. Откровенный разговор с коллективом в этой ситуации лучше всего.
7: Я тоже так считаю.
5: Ах, ей-бог.
8: Да не волнуйтесь, Борис Андреевич, найдется ваша сумка. Произошло недоразумение. Продолжайте спокойно работать.
5: Вот ведь какая неприятность.
6: Ну, ничего, ладно, ничего. Разберемся. Идите, Борис Андреевич, ничего. Внимание, внимание! На 6:30 назначается экстренное производственное совещание. Явка обязательна.
9: Слушай, а что за событие такое?
10: Брат, что за срочность такая? Собрание.
11: Да вы что, не знаете, что ли, у Богомякова его сумка брезентовая пропала?
9: Ну да, я там то, что...
10: Пропала, а мы здесь при чем? Зачем?
8: Ты смотри, какой интерес к собранию, а? Все пришли. Даже мест не хватает, да? Проходите, товарищи, проходите, проходите сюда, вот здесь мы стоим. Проходите,
12: надо начинать. Богомяков где? Действительно, а где Борис Андреевич?
6: Да вот он пришел. Проходи, Борис Андреевич, сюда, поближе.
9: Здорово, Богомяков.
11: Как же это у тебя стряслось-то, а?
5: Здорово, здорово. Что поделаешь, всякое бывает.
9: Да,
4: понятно, что знатный водитель, верный своим принципам, явился на собрание ровно за 3 минуты до начала. Сесть ему, естественно, было некуда, но он почему-то занять классное место в зале и не стремился. Богомяков вообще сейчас был странный, незнакомый. Он смущенно улыбался, словно говорил: «И зачем это собрание? Вот, взяли и подняли шум из-за пустяка».
11: Зачем ты так говоришь?
6: Товарищи! Товарищи! Начнем?
9: Да, да, конечно.
6: Начнем. Товарищи! Наше предприятие в социалистическом соревновании добилось значительных трудовых успехов. Немалую роль в этом сыграл наш передовик производства Борис Андреевич Богомяков. на праздновании 40-летия инструментального завода, куда он был делегирован от нашей автобазы, ему преподнесли набор прекрасных инструментов. У каждого шофера закружится голова только от одного вида такого набора. Но не всякий такого подарка заслуживает. Что же мы имеем сегодня? Мы имеем чрезвычайное происшествие. Вопиющий факт, который кладет пятно на весь наш дружный и сплоченный коллектив.
13: Дай мне слово, товарищ Самойлов.
6: Тише, товарищи, тише. Тихо. Говори, Борис Андреевич.
14: Давай, Андреевич, объясни, в чем дело.
5: Я хочу просить у вас прощения, товарищ. Не из гаража украли мою сумку. Только сгоряча я мог подумать, что машину в автоколонне обворовали. Еще раз прошу прощения, товарищи, но мою машину, как я вычислил, обокрали возле закусочной «Волна». Не знаю, какое затмение на меня нашло, но позабыл я машину запереть, понимаешь?
15: Да ты что, Борис Андреевич, говоришь? Я ведь тебя не первый год знаю. Тебе легче 100 рублей потерять, чем кабину не замкнуть. И машину ты свою всегда вплотную к окнам ставишь. Как же в нее чужому-то залезть?
5: Ну, если я говорю, значит, так и было. Я же лучше знаю. Еще раз извиняюсь перед товарищами и прошу мой вопрос с повестки дня снять.
4: Тихо стало в президиуме, тихо стало в зале. Все чувствовали, большая неправда скрывается за словами передового водителя. Да и весь он был таким, каким никогда его не видели. Врет. Определенно врет. А почему врет? Этого даже в президиуме понять не могли. Начальник автоколонны Самохин посмотрел на партийного секретаря Верткова, потом они оба посмотрели на профсоюзного бога Шурова и одновременно пожали плечами.
16: Что-то здесь не так.
17: Да, что-то мудрит.
16: Ну, сейчас видно не понять. Делать нечего. Переходить, товарищ Самохин, ко второму вопросу.
6: Ну что ж, товарищи. Товарищи, хорошо то, что хорошо кончается.
18: Никто не раскроется, товарищи.
6: Товарищи, товарищи, я предлагаю обсудить вопрос о воскреснике по уборке производственной территории. Слово имеет Григорий Григорьевич Шуров.
19: Не верьте Богомякову. Не верьте. Он лжет. Да, лжет. И мы знаем, почему. Я прошу слова. Я хочу всю правду рассказать.
4: Зал от неожиданности охнул, осознав, что слово для обвинения Богомякова просит самый молодой на предприятии, скромный, ко всем уважительный и вежливый, водитель Груздев. Работящий парень, старательный, не пьющий. И вот Груздев сквозь тесноту пробивается, лезет на трибуну.
19: Мы знаем, кто и где украл сумку у Богомякова. Да, знаем. Ребята, ребят, идите сюда. Идите сюда. Ставьте чемодан повыше. Так, чтобы всем было видно. Вот, значит, так, товарищ. О сумке я скажу потом. А сейчас вы послушайте, что вчера произошло. Часов в 10 утра застрял я в сугробах возле дерева обделочного. Машину на трассе там редко встретишь, а мороз был, сами знаете, по 30. Буксую, на раствор в кузове посматриваю, не дымится, курица. Я уж на всем крест поставил, как гляжу, машина Богомякова. Кричу «Ура!» и бросаюсь навстречу. «Борис Андреевич, сама судьба вас на трассу вывела! Дерни мой драндулет!» А он даже из кабины не выходит. Хмурится и, наконец, говорит: «Ничем тебе не могу помочь, Груздев! Ты свой трос неделю назад на клочки взорвал. Нового у тебя нет. А я свой в боксе забыл. Вот такое дело, Груздев, ничем не могу тебе помочь. А был бы рад и уехал. Понимаете, уехал!
16: Вы спокойнее, Валерий, спокойнее.
19: Хорошо, я буду спокойнее. Вызвали меня только часа через полтора. Я весь оставшийся день отдирал бетон от металла. А Богомяков этот день полторы нормы сделал.
20: Ну ты что ж, Андрей! Да.
19: Ну а что касается троса... Что касается троса, то он...
15: У Богомякова под сиденьем лежал. У него троса только в тот час не бывает, когда надо товарища из сугроба выдернуть. Эх, Валера, нашел чем удивить.
19: Да это вы, Петр Петрович, работаете в колонии со дня ее основания, а я здесь ведь человек новый. Но я знаю, что такое бросить товарища в беде. В общем, мы вскрыли машину Богомякова. Да, это сделали мы. Хотели проверить, под сиденьем трос или оставлен по забывчивости в боксе. Трос, конечно, был на месте, но трос пустяки. Пустяки перед тем, что мы еще увидели. Воды дайте-ка. Не думал я, что такое про старшего всеми уважаемого человека придется говорить. Богомяков потому и приплел закусочную «Волна», что надеялся на нашу трусость. Думал, что мы не признаемся, а мы ответственности не боимся. Дело доведем до конца. Молодец. Ребята, молодец. А ну-ка открывайте чемодан.
16: Так.
19: Вот, это самая знаменитая брезентовая сумка. Андрей. Ничего, живы будем, не побрем. За вскрытие машины нам премии не выйдет. Так хоть правда победит. Видите, товарищи, что не один трос, а два троса было в машине Богомякова. Но главное, товарищи, впереди. Видите, что это такое? Да, это две новенькие водопомпы, смазанные и аккуратно завернуты в прозрачную бумагу.
4: Валерий правильно предположил, что люди не поверят своим глазам, так как еще и месяца не прошло с того дня, когда из-за поломки водопомпы встала на прикол машина, вот совпадение, Петра Петровича Грабова. Ни на складе, ни в других автобазах помп не оказалось. Пока разворачивались снабженцы, прошло две недели. А в кабине Богомякова, оказывается, спокойно лежали две помпы.
15: Борис, что же это, Борис? Уж такого я даже от тебя не ожидал.
19: А вот другой подарочек. Тоже аккуратно завернут в прозрачную бумагу.
4: Груздев положил на стол в заводской еще смазке главный тормозной цилиндр. Дефицитная вещь на протяжении всех трех зимних месяцев, когда такие цилиндры, бывает, выходят из строя один за другим.
19: Ошибку сделал Богомяков, когда сразу не сообразил, что надо молчать о пропаже. Понятно, понятно, он растерялся. А я перед собранием товарища спросил у кладовщика дяди Гриши, под каким же соусом Богомяков дефицит получал? Что ты мне ответил, дядя Гриша? Скажи, иди сюда, скажи!
21: Ладно, правду так правду. Ответ простой. Он сроду мимо склада не пройдет. Запас делает. А попробуй ему отказать. Придерется к чему-нибудь, на всю колонну ославит. Иди доказывай, что ты не верблюд. Ну а с другой стороны, товарищ, он же знатный человек. Вот я и считаю, что лучше с ним не связываться.
15: Не связываться. Прощай, тоже так глядеть.
19: Думаю. Думаю, руководство колонны нас за вскрытие автомашины не похвалит. Ну и товарищу Богомякову придется с коллективом объясниться.
20: Петра! А мой его с колонны!
4: И пошла, как говорится, писать губерния. Для начала зал просто зашумел, потом стали раздаваться отдельные гневные выкрики, а потом все это превратилось в грозный гул, от которого Богомяков, стоящий возле стенки, начал медленно пятиться и пятиться, затем резко повернулся и, сутулившись, выбежал из красного уголка, где проходило собрание.
0: Товарищи! Товарищи! Товарищи! Прошу успокоиться! Товарищи!
4: Напрасно! Не мог же Самохин перекричать зал, где все возмущались человеком, который ради рубля и фотографии на доске почета предал самое священное – рабочую солидарность. Водитель Богомяков получил по заслугам. Валерий Груздев с товарищами за негодные методы борьбы имеют выговоры по комсомольской линии. Получил Валерий и маленькую компенсацию. Новый кондиционный буксирный трос –

Сколь разумны чудеса натуры, дорогой брат мой Бертран! Сколь обильна сокровенность пространств, то непостижимо даже самому могучему разумению и нечувственно самому благородному сердцу. Зришь ли ты хотя бы умозрительно место жительства своего брата в глубине азийского континента? Ведомо мне, того ты не умопостигаешь. Ведомо мне, что твои взоры очарованы многошумной Европой и многолюдством родного моего Ньюкасла, где мореплаватели всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору. Тем усерднее средоточится скорбь по мне по родине, тем явственней свербит во мне тоска пустынно жительства. Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах, но дики и мрачны в невежеством своем. Уста мои срослись от безмолвия просвещенной речи. Токмо условные сигналы десятским я подаю на сооружениях своих, а они команду рабочим громко говорят. Натура в сих местах обильна. Корабельные леса все реки в уют одели, да и равнины, почитая, ими сплошь укрыты. Алчный зверь наравне с человеком себе жизнь промышляет, и сельские россы великое беспокойство от них держат. Однако зерна и говядины здесь вдосталь, и обильное питание утучнение мне учинило, несмотря на мою душевную скорбь об Ньюкасле. Это письмо не столь подробно, как предыдущее. Купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, уже починили свои корабли и готовятся к отлучке. С ними я и посылаю эту графическую посылку, дабы она скорее достала Ньюкасла. А негоцианты спешат, ибо Танаид может усохнуть, и тогда не поднимет грузные корабли. А просьба моя невелика, и тебя с того дела станет. Царь Петр весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране, потаенно обильностью, но дико лесной и звериной очевидностью. Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благостен и яростен на щедрости. На устье реки Воронеж построен мной двухкамерный шлюз с перемычкой, что дало помогу починкам кораблей на суше, не причиняя им большой ломки. Устроил я также большую перемычку и шлюз с воротами, придав ему размеры, достаточные для пропуска воды. Потом устроил другой шлюз с двумя большими воротами, через которые могли бы проходить большие корабли так, что их можно было запирать во всякое время в пространстве, огороженном перемычкою, и спускать из него воду, когда корабли войдут в него. И в той работе прошло 16 месяцев. А с тем пришла другая работа. Царь Петр остался доволен трудами моими и приказал строить другой шлюз, выше, дабы сделать реку Воронеж судоходную до самого города для кораблей 80 пушек. И эту тягость я снес в 10 месяцев. И ничего с сооружениями моими не станется, пока свет стоит. Хотя и слаб грунт вместе шлюза, и били могучие ключи. Немецкие помпы стали слабосильны от ключей, и 6 недель стояла работа от обильности тех ключей. Тогда мы изготовили машину, кое 12 бочек воды в минуту истребляла, и работала без утиха 8 месяцев, и тогда мы посуху вглубь котлована пошли. После столь понудных трудов Петр поцеловал меня и вручил 10 тысяч рублей серебром, что немаловажные деньги. Еще сказал мне царь, что и Леонардо да Винчи, изобретатель шлюзов, не устроил бы лучше. А серьезность моей мысли в том,
что я хочу тебя, любимый мой Бертран, позвать в Россию. Здесь весьма к инженерам щедры, а Петр – большой затейщик на инженерные дела. Самолично я услышал от него, что есть нужда в устройстве канала между Доном и Окою, могучими туземными реками. Царь желает создать сплошной водный тракт между Балтикой и Черным и Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства и в Европу. Сие зело задумано царем. А догадку к тому подает торговля и купецкое сословие, кое все, почитай, промышляют в Москве и смежных городах, да и богатство страны расположение имеют в глубине континента. От кель нету выхода, кроме как сплотить каналами великие реки и плавать по ним сплошь от персов до Санкт-Петербурга и от Афин до Москвы, а также под Урал, на Ладогу, в Калмыцкие степи и далее. Но туго царю Петру надобны инженеры для столького дела. Ведь канал между Доном и Окой немалое дело, и тут потребно усердие большое и пущее знание. Вот я и обещал Петру царю, что позову из Ньюкестля брата Бертрана. А сам устал, да и невесту я люблю и соскучился. 4 года в дикарях живу, и сердце ссохлось, и разум тухнет. Напиши против всего писания твое решение по такому случаю. А я даю тебе совет, чтоб ехать. Трудно тебе будет, но через 5 лет поедешь в Ньюкестль в избытке и кончишь жизнь на родине в покое и достатке. Для сего не скорбно и потрудиться. Передай мою любовь и тоску невесте моей Анне, а через малую длительность я вернусь. Скажи ей, что я уже питаюсь только кровоточием своего сердца по ней, и пускай она дождется меня. А затем прощай, прощай меня, и глянь ласково на милое море, на веселый Ньюкестль, на всю родимую Англию. Твой брат и друг, инженер Вильям Перри, 1708 лета, 8 августа.

индийские и южноафриканские порты. Капитан Сутерленд пожал Перри руку и пожелал доброго пути в страшную страну и скорого возвращения к родному очагу. Бертран его поблагодарил и ступил на землю, в чуждый город, в обширную страну, где его ожидала трудная работа, одиночество и, быть может, ранняя гибель. Бертран ушел 34-й год, но угрюмое скорбное лицо и седые виски делали его 45-летним. В порту Бертрана встретил посол русского государя и резидент английского короля. Сказав друг другу скучные слова, они расстались. Государев посланец пошел домой есть гречневую кашу, английский резидент к себе в бюро, а Бертран в отведенный ему покой близ морского цейгауза. В покоях было чисто, пусто, укромно, но тоскливо от тишины и уютности. В венецианское окно бился пустынный морской ветер, и прохлада от окна еще пуще говорила Бертрану об одиночестве. На прочном и низком столе лежал пакет за печатями. Бертран вскрыл его и прочитал. «По велению государя и самодержца Всероссийского наук коллегия любезно просит английского морского инженера Бертрана Рамсея Перри пожаловать в наук-коллегию водно-канальное установление, что по обводному проспекту помещение особое имеет. Государь имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по коммуникации рек Дона с Окою через Иван-Озеро, реку Шать и реку Упу. Посему надлежит в прожекторском труде поспешать, а с тем и вам следует быть в наук-коллегии наспех. Однако, допустив себе отдых после морского перехода, сколь с чувствами и всей телесной физикой, мирно станется. По приказу президента, главный уставщик и юриспрудент наук коллегии Генрих Вортман». Бертран лег с письмом на широкий немецкий диван и нечаянно заснул. Проснулся он от бури, тревожно гремевшей в окне. На улице, в мраке и без люди беспокойно падал влажный густой снег. Бертран зажег лампу, сел к столу, насупротив жуткого окна, но делать было нечего, и он задумался. Прошло длинное время, и земля давно встретила медленную ночь. Иногда Бертран забывался и, резко оборачиваясь, ожидал встретить родную комнату в Ньюкасле, а за окном ландшафт теплой и людной гавани и смутную полоску Европы на горизонте. Но ветер, ночи, снег на улице, молчание и прохлада в покоях указывали Бертрану на иную широту положения его жилища. И то, от чего он так долго отнекивался в своем сознании, вмиг застало его фантазию. Мэри Карборунд, его 20-летняя невеста, сейчас, наверное, ходит по зеленым улицам Ньюкасла и носит в своей блузе сиреневую ветку. Быть может, другой ее водит под руку и шепчет убедительно про лживую любовь. То станет Бертрану навеки неизвестным. Он 2 недели плыл сюда. А что случится, может, в этот срок в фантастическом безумном сердце Мэри? И разве может женщина ждать мужа 5 или 10 лет, растя в себе любовь к невидимому образу? Едва ли так. Тогда давно весь мир уже был бы благороден. А если в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел бы хоть на Луну. Бертран насыпал трубку индийским табаком. Однако Мэри была права. На что ей нужен муж-негациант или простой моряк? Она любезна мне и умница большая. Мысли Бертрана шли стремительно, но чередуясь и соблюдая ясный такт. Неукоснимо ты права, маленькая Мэри.

Я помню даже то, как ты травою пахла. Я помню, ты сказала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащийся Тамерлан или неукротимый Аттила, а если и моряк, то как Америнго Веспуччи. Ты знаешь много и мудрица, Мэри. Ты истинно права. Если муж тебе дороже жизни, то пускай он будет интересней и редкостней ее. Иначе ты заскучаешь, и несчастье тебя погубит. Бертран неистово сплюнул табачную жвачку и сказал: да, Мэри, слишком ты остра на ранний разум. И я, пожалуй, сам такой жены не стою. Зато как хорошо ласкать такую резвую головку. То мне отрада, что под косой жены живет горячий мозг. Но еще посмотрим. Затем я и приехал в сию грустнейшую Пальмиру. Послание Вильяма не причастно к такой судьбе, но оно сердечному решению помогло. Бертран окоченел и стал собираться спать. Пока он воображал Мэри и умственно беседовал с ней, над Санкт-Петербургом успела рассвирепеть вьюга, и, окорачиваясь у зданий, она студила покои. Завернувшись в одеяло, укрывшись сверху морской шинелью из черного вечного сукна, Бертран дремал, и тонкая живая печаль, не переставая, не слушаясь разума, струилась по всему его сухому и сильному телу. На улице раздался странный резкий звук, будто корабль треснул по всей обшивке от удара льда. Бертран открыл глаза, прислушался, но мысль его отвлеклась от страдания, и он уснул, не опомнившись.

На другой день в наук-коллегии Бертран знакомился с замыслом Петра. Прожект был только начат. Задание царя сводилось к тому, чтобы создать сплошной судовой ход между Доном и Окою, а через то всего Придонского края с Москвою и Волжскими провинциями. Для сего требовалось произвести большие шлюзовые и канальные работы, к прожектерству которых и был призван Бертран из Британии. Следующая неделя ушла у Бертрана на знакомство с изыскательскими документами, по которым следовало прожектировать работы. Документы оказались добропорядочными и составлены знающими людьми – французским инженером-генерал-майором Труссоном и польским техником-капитаном Цицкевским. Бертран был доволен, ибо добрые изыскания делали способным скорое начатие строительных работ. Тайная дума Бертрана хоронилась в том предмете, что он очаровался Петром еще будучи в Ньюкестле и хотел стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны. А тогда бы и Мэри восхотела его мужем своим иметь. Искандер завоевывал, Веспуччи открывал, а теперь наступил век построек. Окровавленного воина и усталого путешественника сменил умный инженер. Трудился Бертран тяжко, но счастливо. Горе его разлуки с невестой в работе припотухало. Жил он в тех же покоях, адмиралтейских и штатских ассамблей не посещал и знаком с дамами и их мужьями чуждался, хотя некоторые светские женщины искали сообщество с одиноким англичанином. Бертран вел работу как корабль, осторожно, здравомысленно и скоро, избегая феоретических мелей и перекатов в своих планшетах. К началу июля прожект был исполнен, и планы начисто переписаны. Все документы были доложены царю, который их одобрил, а Бертрану приказал выдать награду в 1500 рублей серебром, а впредь жалование учредить по 1000 рублей в каждый месяц и назначить главным мастером и строителем всех шлюзов и каналов, что Дон с Окою соединить должны. В тот же час Петр отдал приказы наместникам и воеводам, по провинциям которых шлюзы и каналы строиться будут, дабы они оказали полное воспособление главному инженеру, всем, чего он не потребует. Бертрану уже были даны права генерала, и соподчинение он имел только царю и главнокомандующему. После официальной беседы Петр встал и имел к Бертрану речь. «Мастер Перри, я знаю твоего брата Вильяма, тот завидный речной корабельщик и на славу водяную силу брать может искусными устройствами. А тебе не в пример ему поручается зело умный труд, коим мы навеки удумали главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с древлеазиатскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой по элику возможно обручить. Да и самим через ту всесветную торговлюшку малость попитаться и на иноземном мастерстве руку народа набить. Через то я поручаю тебе к работам приступить немедля. Судовому ходу тому быть. А что сопротивление тебе будут чинить, про то доноси мне гонцами на живую и скорую расправу. Вот моя рука тебе порука. Держи начало крепко, труд веди мудро. Благодарить я могу. Умею и сечь нерадетелей государева добра и супротивщиков царской воли. Тут Петр с быстротой, незаконной в его массивном теле, подошел к Бертрану и тряхнул его руку. Затем Петр повернулся и ушел в свои покои,
похаркиваясь и тяжело дыша на ходу. Речь царя Бертрана перевели, и она ему понравилась. Проект Бертрана Перри состоял в следующих частях. Построить 33 шлюза из дикого и известкового камня, прорыть соединительный канал от деревни Любовки на реке Шати до деревни Бобриков на Дону длиною 23 версты, реку Дон прочистить и углубить для судового хода от деревни Бобриков до деревни Гай по длине в 110 верст. Кроме того, Иван озеро, откуда Дон течет, а также весь канал валом и земляными дамбами окружить и зауключить. Всего, стало быть, требовалось устроить 225 верст судового пути, один конец которого был в Оке, а другой внедрялся 110-верстным каналом в Дон. Ширину канала следовало придать 12 сажен, а глубину – 2 аршина. Строительное управление предусматривалось Бертраном в городе Епифании, в Тульской провинции, ибо в том городе сходились середина будущих работ. Вместе с Бертраном должны были ехать еще 5 немецких инженеров и 10 писцов из административного приказа. День отбытия пал на 18 июля. В тот день, к 10 часам утра, к покоям Бертрана должны подать дорожные кареты для следования в глухой и терпеливый путь, держа маршрут на неприметный пункт Епифань.

Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует. Собравшись для изрядной еды, пять немцев и Перри понадеялись зарядиться пищей на сутки. И действительно, животы они набили круто, готовясь для долгого созерцания тогдашних немощных русских пространств. Уже Перри в дорожный рундучок пачки с табаком укладывал, последнее дело его перед всякой дорогой. Уже немцы письма своим семьям кончали, и младший из них, Карл Берген, вдруг разрыдался от жмущей сердца неудержимой тоски по молодой любимой еще жене. И тут затряслась дверь от резкого стука казенной руки. Так мог стучать посланный либо арестовать, либо известить о милости бешеного царя. Но тот был гонец из почтового приказа. Он попросил указать ему Бертрана Перри, английского капитана-инженера. И пять немецких рук в родинках и веснушках указали ему на англичанина. Гонец нелепо выбросил вперед ногу и почтительно подал Перри некий пакет за пятью печатями. «Сударь, соизвольте приять посыл из английской державы!» Перри отошел от немцев к окну и вскрыл пакет. Ньюкасл, июня 28.

0: Молодость в поэзии – понятие само по себе условное, а в последние годы оно еще стало включать в себя всю бесчисленную когорту поэтов, выпустивших 1-2 книги. Теперь, хотя печататься стало не легче, все же четко обозначилось, кому зрелость пришла, а для кого она и недостижима. После выхода 2-й поэтической книги Татьяны Вольской стало очевидно, что действительно молодая поэтесса стоит на пороге зрелости. В ее первой книге, вышедшей год назад и вобравшей в себя в основном совсем ранние стихи, были неровности, неустойчивость интонации, срывы голоса. Но сам голос тоже был. И была свобода дыхания, неподчиненность слову, с которым, тем не менее, Вольская обращалась бережно и чутко. В книге ощутим был шаг к той внутренней свободе, которую так усиленно искало ее поколение. Когда-то Евтушенко утверждал, что поэтическая свобода начинается с освобождения от слов. Поэт не вычисляет строки, а выдыхает их. Его слова – это лишь часть его дыхания. Но, предупреждал молодых авторитетный поэт, естественность дыхания – это лишь первое условие поэзии. Второе же – естественность мышления, которое уже есть мастерство. Стихи в новой книге Татьяны Вольской отмечены этой естественностью мышления. Прежде всего, она проявляется в отношении ко времени, как принято было считать, смутным и нерасположенным к поэзии. Сколько раз упрекали молодые поэты 80-х годов свою эпоху в рационализме, холодности чувств, в измельчании страстей. Отрицая время, отказывая ему в доверии, они себя ему противопоставляли. Но забывали при этом, что в собственном безгласии во многом повинны сами. У Татьяны Вольской не было и нет столь яростного отторжения.
1: Я хочу сказать к времени. Утверждая, что оно не поэтическое, я утверждаю более чем банальность. Потому что во все времена утверждали то же самое. Жаловались на это в XIX веке, ссылаясь на XVIII, менее промышленный. Жаловались в том же XVIII, кивая на рыцарские красочные времена. Жаловались и тогда, кивая на трубадуров, минизингеров, ушедших безвозвратно. Но и они, в свою очередь, жалели об античности, которая может считаться, наверное, матерью всей европейской культуры. И так до бесконечности. И все были по-своему правы. Возвращаясь к нашему времени, можно сказать, что для него это тоже верно, но с некоторыми оговорками, потому что именно в наше время мы испытали такие катаклизмы, которых не испытывал никто и никогда. Никогда человекоубийство не достигало таких размеров. Именно это, имея в виду, после начала Первой мировой войны, Цветаева со свойственной ей жесткостью и определенностью сказала: «Лирика умерла». Она, конечно, не умерла, но она не могла оставаться такой, как прежде. Именно поэтому, может быть, сейчас и мы не имеем любовной лирики как жанра, почти не имеем. Кроме того, нельзя забывать, что мы с вами живем не только в конце века, но и в конце тысячелетия. А для таких времен всегда были характерны эсхатологические настроения.
0: Не случайно вторая книга Татьяны Вольской открывается вопрошающими строчками: какие властвуют законы, какой к концу подходит век. Время в ее поэзии не абстрактная категория для философского размышления. Оно вечное, ощутимое, зримое. Его так просто можно наблюдать и в протекании собственной жизни, и в меняющемся ежесекундном мире. Надо только вглядеться. Поэтому в поэзии Вольской так много пейзажной лирики. Состояние души ее лирической героини впрямую перекликается с настроением природы, колоритом и тембрами пейзажей. Здесь видна традиция классической русской поэзии. Впрочем, молодая поэтесса и не скрывает своей приверженности классическим традициям. Светлая печаль, преобладающая настроение ее лирики, поэтому ей ближе август, ранняя осень с прозрачностью, дымкой угасающих красок. Может быть, поэтессу можно упрекнуть в некотором однообразии интонации, но она предельно искренне выражает свое мироощущение. Честно говоря, в такой последовательности и постоянстве Татьяны Вольской есть серьезное отличие от многих ее сверстников, отдавших дань едва ли не обязательному кругу тем – социальной, военной, гражданственной. Поклонению очередной издательской или поэтической моде, шараханью из канонов в авангард, поэтесса предпочла пусть жестко очерченную, но свою тему. Память, история, ощущение времени пропущено через сознание ее героями. На тезисе лирического восприятия и познания мира, на современности такого художественного приема, Вольская настаивает.
1: На мой взгляд, поэзия испытывает сейчас кризис жанра. Конечно же, это и кризис лирики, и кризис поэмы, но и не только жанра. Кризис испытывает она так же, как ремесло. К концу века удлиняется строка. Расшатанные еще в начале века стопы удлиняются, задыхаются, тяжелеют, выпадая в осадок прозы. Точные колокольные рифмы уступают место созвучиям, забывается классический камертон. Очень важно, что пересыхают народные источники поэзии. В наше время их практически не осталось, а реки цивилизации мало способны порождать живое. И чтобы преодолеть сопротивление взбунтовавшейся материи, лирическое крыло должно быть намного сильнее, иначе на нем будет просто не подняться.
0: На первый взгляд, поэзия Татьяны Вольской бесконфликтна. Но ей чужды в равной степени как отражение дисгармонии мира, так и любование им. Она пытается постичь красоту жизни, вообще гармонию бытия. Драматизм в ее строчках не выпирает наружу, он растворен в образах, скрыт в емкости метафор. Познавая мир, вслушиваясь и всматриваясь в него, поэтесса движется к познанию себя самой. В послесловии к книге известный советский историк и литератор Александр Панченко пишет: «Стремление к самопознанию – одно из определяющих качеств Татьяны Вольской. В ее стихотворениях множество вопросов и мало ответов. К счастью, вопросы, которые она задает себе и нам, не случайны и не суетны. Они рождены не личной амбицией, а серьезным и ответственным отношением к жизни». Панченко отмечает чувство меры, ленинградскую интеллигентность поэзии Вольской. Это относится не только к нравственным, этическим позициям поэтессы, но и к культуре стиха, к образованности и знанию культуры вообще. Недаром в поэзии Вольской так органично существуют мифологические герои, исторические сюжеты и ассоциации. Но главное все же в тонком, без оттенков городского умиления, исконном ощущении России во всем ее бесконечном многообразии. Ни слезливости, ни громкого пафоса нет в ее признании в любви к родной земле, только чуть горьковатая нежность и тоскующая нотка. Лишь иногда, как в стихотворении, написанном после концерта Бориса Рубашкина, прорвется от обиды крик: кто предал свою песню, цена тому грош, и земли своей тот недостоин. В такой сдержанности есть признак внутренней культуры, интеллигентности, не позволяющий кричать о своем патриотизме во всеуслышании. В книге Татьяны Вольской коренной горожанки, ленинградки, удивляет обилие стихов, рожденных сельскими пейзажами. Влечение к земле, к проистокам, наверное, неизбежно для современного поэта. Но в стихах Вольской нет столь знакомого противопоставления города, отрывающего от корней, и деревни, их сберегающей. Поэтесса пытается увидеть не только их противоречие, но и целостность. Потому ее образы так часто соединяют в один ряд меты городской и природной жизни.
1: И все литераторы моего поколения, я в том числе, в той или иной мере испытывали на себе этот кризис. Я человек по рождению городской, но несколько лет назад я стала много времени проводить в деревне. И вот здесь как бы произошла эта смена дыхания, потому что вне города оно становится более глубоким. Для меня вообще очень близка идея пути. От самого высокого – путь Христа, путь праведника, просто жизненный путь, крестьянина, воина и так далее. Путь – это движение, развитие, что очень важно для искусства. Поэтому, кстати, мне чужд авангард. Какая разница, в конце концов, брызгать на холст краску или прибивать гвоздями кусочки материи? Путь – это еще и касание почвы твердой ногой, что подразумевает любовь к земле, по которой ходишь. Всегда, кстати, существовал крестный путь русского писателя, поэтому-то раньше авторитет его в народе был так высок, как учителя, пророка и, если нужно, мученика.
0: Путь – это движение, движение через время и пространство. Путь пролегает не только через городские кварталы и бескрайные российские поля, а время не ограничено строками твоей жизни. Внешний путь, по которому судьба ведет Татьяну Вольтскую, привычен и типичен. Городское детство и тяга к земле в пору наступающей зрелости, студенческая университетская юность и литобъединение. Пожалуй, все нынешние молодые поэты через это прошли. Важно иное – свое незаемное решение выбора пути, осознание всего. Идти по нему, зная, что он не бесконечен, но он единственный, и другого ты искать уже не будешь. Тогда придет поэзия. Авторское предисловие Татьяны Вольтской вместо привычного изложения фактов биографии метафора задает ноту дороги, пути, времени. Летит стрела дороги, оперенная травами, пронзая деревеньки, речки с кривыми мостками, поля, наконец, само время, дышащее из черных окон часовен, брошенных ферм, хлопающая штукатуркой провинциальных домишек. Время не воспринимается как некое самостоятельное вещество, пока смотришь на новенькие вывески и глянцевые автомобили. Но при взгляде на обнажившийся от извести ряд кирпичей точно знаешь, здесь оно проходило и царапнуло когтем стену. А здесь пропитало дыханием черные бревна, и они навек отсырели. Здесь наступила на реку, и она высохла. Смотришь в зеркало, и тоже видишь его лицо. Каждый образ должен быть оплачен частицей души. Получится, тогда не будет уже биографии, но будет судьба. Судьбой станет куст репейника у дороги, книжка Заболоцкого с хвоинками в сгибах страниц и уничтоженный лес, и погубленная река, и глаза одинокой старухи, провожающей на рассвете из села. А покуда летит стрела дороги.
2: Ни время, ни существенно, ни место. Одна печаль очерчивает душу, как на старинной карте неизвестной кудрявое перо обводит сушу. Когда я говорю тебе «посмотрим», когда ты говоришь мне, я не вижу, как много белых пятен, по два, по три, как хлопья снежные, все ближе, ближе. Когда я приникаю слишком смело, когда я говорю, я не нарушу, один изгиб очерчивает тело, одна печаль очерчивает душу. И как с земли снега спадают в марте, все та ж печаль вычерчивает имя среди времен, так завиток на карте, едва-едва не слившийся с другими.

Я выросла среди камней сырых, где парк петлей охватывает крепость, где поясами серых мостовых даль перетянута и мутных волн свирепость. Я знаю, что вздувается Нева, как черное напруженное жило. В тяжелое кольцо в носу у льва я крепко руку детскую вложила. Но знаю я и тонкий лунный рог, и лес, обвивший озеро драконом. Мне душу пронизала даль дорог, следы колес в крапиве под уклоном. Там с каждым летом бузина красней, глядит окно из-под двускатной кровли все пристальней. Я знаю, что во мне смешались, перепутались две крови. Одна бежит шумна, красна, врывается в нее, ознобом в тело другая, серебристая струна. Так что мне делать с ними? Что мне делать? Лишь потому вот это налегке, холодное, войдя не до канала, что пальцем я водила по руке с прожилками, как синего канала. Когда-то снежной веткой меж травы застынут обе. Ветер с прежней грустью, серебряное дерево Невы вдаль повлечет к неведомому устью. Какие властвуют законы? Какой к концу подходит век? Весь город — голова Горгоны в переплетении гибких рек, как будто прошлого героя закинут щит среди болот. Блестящая Нева змеёю к заливу плоскому ползёт. Воспоминания, соблазны, разбрызгивая на ходу закат минувший, рыхлый, красный, тень человека на мосту. Здесь вечно, кажется, несёшься в посчастью пойманном такси, ночным горячим хлебом жжёшься. Попробуй, вспомни, надкуси, и наступаешь, без сомнения, на прошлое, на миг, на год, на душу. Пусть маячит тенью, как взмывшего моста пролет. Здесь этому так просто учит рассветный холод. Наяву тяжелый всадник взмыл беззвучно. Конь топчет не змею, Неву. И вздрагивая тихой дрожью, как все, она свою меняет сморщенную кожу на ледяную чешую.

Незнакомая птица на окне, перья в пятнах, как мерзлая трава. В незнакомые глаза глядится мне сова. Что нужно ей в городе, в мороз? Для нежных глаз ее совсем светло, но тонкий коготь в перекладину врос. Ей что-то видно в мое стекло, как будто настали времена, светом обнявшие слепых, а зоркие ищут до темна и не найдут любимых своих. И вот красавица в окне ржавый пруд, как ветку вестницы зажала в когтях. Легли на небо крылья и ждут два черных солнца в золотых ободках. Своей души не уберечь, чужой душой играя, чужую сбивчивую речь дразня и повторяя, растерянный смакуя взгляд, смятение и обиду, и как понравился наряд, не подавая виду, чужим огням кивая в такт, взовьешься, жжет и жарко, то сам горишь угрюмо так, и глупо так, и ярко. Вот осень повернула флюгера. Нет-нет, она не зеркало богини, не око, запертое в треугольник, не в перстне бога камень голубой. Под вечер обостряются черты, и ноют ссадины земные, лиловее, для странных оргий зажжены сады, и шпиль стоит в безветрии прямой. И радость тайная нам кожу поменять, хоть грустно знать, что смерть в биенье ямба, что тенью заслонила циферблат, а с ангела слетает позолота. От губ толчками клочья пара, в колючем инее трава, вниз по горбатому бульвару стекает красная листва. А дворники в обычной спешке ее метут, несут в совках и свозят в кучу на тележке и в целлофановых мешках. Но я-то вижу, сброшен чей-то под ноги скомканный покров, проходит длинный парень с флейтой по листьям шумным, будто кровь, и голос флейты все пронзает, гортанный, плачущий, сквозной и через край. Перетекает рождественский бульвар в Страстной.

На дороге ржавеющий трактор. Поле кончилось, клумбы кольцо. Здесь рукой закрывал император в некрасивой гримасе лицо. И, наверное, мишень фаворитом и отвергнутый матерью сын зрел заплаканным оком закрытым о несбывшейся родине сны. И, наверное, хаос измены так хотел приглушить то плющом, то аллеями, то мельпомены беломраморным в чаще плащом. Но божественных горе не тронет, тайны смерти не чуяли весть. Где же можно несчастней на троне быть гоними, пугливее, чем здесь, беззащитнее? Прямо за хмурым дубом, за паутиной моста, злой насмешкою, пухлым амуром, утро целит в меня из пруда.

Вода зажглась огнем рябиных ягод. К полудню ветер пыльный, горячей. Да как же так река ушла? Да так вот, ушла и все. Оставила ручей. Я помню моста, где были сваи. Разбил ногой осенний слабый лед. Вдруг вижу рыба, тьма ее, живая. Стоит где глубже, дальше не идет. Тогда мы с мужиками на салазках весь день ее возили. Велика, жирна и не уха с нее, а сказка всему селу. Вот так ушла река. Старик побрел по скошенному склону, высокий взгляд задумчивый топя. Ушла и все. Давно ли не припомню, еще поди и не было тебя. Дрожь по спине прошла. Казалось странно, что в гневе, в час рассветной темноты, ушла река, и плотный шлейф тумана за нею полз, цепляясь за кусты. Ушла темна, как женщина, за ласку хлебнувшая сполна обитый мук. Берите все, тащите на салазках, в следах ее застрявших узких щук. Тому же, кто ее в обиде черной, ушедшую отправится искать, придется, не найдя дороги торной, 7 пар сапог железных истоптать. Весь в 39-м царстве край неведом, где ждет она. И песни льет свои в листве, в траве, разбуженной рассветом, в огнях цветов и рыбьей чешуи. Через коряги, через папоротник и вереск, через трав змеиный колтун, с валуна на валун, по трухлявой колоде, нет, не быть на свободе. Лес обвился кругом, как змей, изрыгая красный ручей. Отпусти! Кольца елок туже, змей шипит и водит, и кружит сладкой ягодой вглубь, зовет в нежный мох золотых болот. Луч зажегся, и стучу пасть, как стрела в еловую пасть. Отпусти, лес шумит, хватает, извивается, отпускает. Только выйдешь пока у ручья, елок дыбится острия, да кровавый в закатный час смотрит озеро мутный глаз.

0: Как мокро за окном, как пусто, дней впереди наперечет, несостоявшиеся чувства, всю жизнь болит, всю жизнь влечет, недорассмотренные лица мелькнут, пред каждым виноват, рассохшиеся половицы весь день скрипят. Весь день скрипят поникшие кусты сирени, дороги серой полоса, вдали, как смутное прозрение, в дождливых сумерках леса. И жизни выросшую вехой край облака, зловещий край, кукушка будущего эхо, не умолкай.
1: В сегодняшней передаче мы познакомили вас с поэтической книгой Татьяны Вольтской «Две крови». А завершить передачу мы хотим новыми стихами поэтессы. У микрофона Татьяна Вольтская.
2: Уезжайте с Богом, не в обиде, ближний дальним сим, не судья. Провожать вас через поле выйдет вся в цветах колючих колея. Ищущий свободы да обрящет хлеб и солнце, холодок вестей, не впервой кормивший и кормящий с кровью отрывать своих детей. Не впервой начальство окрик грубый, плач сиротства, похоронный вой, прах, дрожа целующие губы блудных и прощенных, не впервой. Уезжайте с Богом или с чертом, и не прячьте смутного лица. Пусть по вас поплачут, как по мертвым, мы же остаемся до конца. Далеко до конца гражданской, если жив, полужив, один, обносившийся, грустный, как станцы, пусть разжалованный дворянин. Не втерпешь ненавидеть тайно, в лоб чугунную бабой хлоп, и на место здания дворянского звания прыг на площадь бетонный холоп. Ни штыка, ни петли, ни пули, темна ночь да бандитский лом, господа юнкера обманули, мы воюем за каждый дом. И на месте пустом ветер кружит, облаков живые венки, все музейное, честь и оружие, ржавых скрещенных улиц клинки. Вокзал Модерн. Храм 20 века, вокзал Модерн, паутины железной затянутый купол, и чугунных цветов завитая чернь, и ореховый взгляд деревянных кукол. Вместо лика Божия циферблат, и взлетает шарканье вместо пенья к витражу, как всемирамиден сад, по лианам перил, по листве ступеней. В голубой ячейке туман один, в черный ангел бесполый к свече приклеен, в красный быстро прыгает орликин, и распутный распух карапуз Бёрдслея. Нотр-Дам безбогих, наш дом, сирот, безземельных трав на перронной бровке. Кто причастием здесь желтый не пил сироп в Ниагарах взвинченной газировки? Там, где гибких лилий цепкий букет обнял круглый грот в золотистой кассе, отпущением грехов нам дадут билет, чтобы мы забыли о смертном часе. Увенчали шпалы, как частый терн, лоб земной. Направо или налево — все равно, потому что вокзал Модерн — не один лишь храм, но еще и древо с золотым дуплом, где огни, уют, и ветвями, где вспархивают, как птички, поезда, и пронзительней всех поют, как павлины зеленые электрички.

Сицилийская вечерня. Когда я слышу звуки этой вердиевской увертюры, память снова и снова возвращает меня в сверкающие огнями роскошных люстр знакомый зал нашей Петербургской филармонии. Я снова вижу завораживающий взмах дирижерской палочки и всю элегантную фигуру маэстро, словно парящую над оркестром. Это был итальянец –

Я не совсем стар, но и не так уж молод. И, как многие петербургские меломаны, старался не пропускать новинок, а тем более сенсаций филармонических сезонов. Так было и в последний приезд Ферреро в наш город много лет назад, в начале 50-х. Зал филармонии был полон до отказа. Не только кресла, но и все стоячие места на хорах и в галереях партера были прочно заняты. И вот концерт начался. Одна дивная мелодия сменяла другую.

Зал то замирал, то вскипал овациями, а музыка опять завораживала всех. Мелодии Верди, Мусоргского, Вагнера, Равеля, Сибелиуса, Рихарда Штрауса следовали одна за другой.

Близкий друг моего отца, старый музыкант, в прошлом артист оркестра, Павел Кириллович, несмотря на преклонный возраст, был еще в конце 40-х, начале 50-х годов в полном здравии. В те последние гастроли Ферреро он тоже слушал его, хотя сам уже в оркестре не играл. Помню, как после концерта Ферреро я с приятелем, мой отец Андрей Александрович, большой любитель музыки, и Павел Кириллович пришли к нам. Несмотря на уже позже,

0: поздний час, воодушевленные впечатлениями от концерта старшие наперебой пустились в воспоминания о Вилли Ферреро. Оказывается, в далекой молодости они видели его ребенком. Тут мы с приятелем, можно сказать, навострили уши. Память вновь оживляет настроение того вечера воспоминаний. Вот о чем рассказали тогда мой отец и старый друг его, музыкант Шереметьевского оркестра.
1: Ну-с, начну все по порядку. Это было осенью 1913 года. А петербургская осень с ее дождями, мглой и ветром располагает к уютным нарядным залам и театрально-концертным сенсациям. И на этот раз, как обычно, сначала была газетная шумиха. В России юный маэстро из Италии Вилли Ферреро, гениальный вундеркинд 7 лет, дирижирует наизусть симфонии Бетховена и Моцарта, увертюры Вагнера и оркестровые пьесы Берлиоза, Грига, Мендельсона. И все в таком духе. Не скрою, многие российские музыканты, да и часть публики, относились к вундеркинству, ставшим тогда весьма модным поветрием, довольно сдержанно и осмотрительно.
0: Да, Пашенька, так и было, и скажу почему. Зачастую дальше ярмарочной зазывной рекламы и дешевых музыкальных трюков дело не шло. Эти новоявленные вундеркинды, а иногда и великовозрастные дети, вскоре навсегда исчезали с концертных подмостков. Однако на этот раз наши скептики были в известном смысле посрамлены.
1: Ну, в известном смысле, да.
0: Да, по счастью, малыш действительно оказался необычайно одаренным и вырос в настоящего музыканта.
1: Вот именно, Андрюша, необычайно одаренным. Это и решило все дальнейшее. Но я продолжу свое маленькое повествование. Вслед за газетами, оповестившими петербуржцев об очередной музыкальной сенсации, к дирижеру Шереметьевского оркестра, в котором я в ту пору играл, явился импрессарио Вилли Ферреро. Он обратился с просьбой предоставить возможность маленькому Ферреро выступить в концерте с этим оркестром.
0: Надеюсь, Паш, ты не будешь возражать, если я скажу несколько слов о самом Шереметьевском оркестре.
1: Ну-ну-ну-ну.
0: Да, тогда я часто и с удовольствием хаживал на эти концерты. Еще в 1898 году граф Александр Дмитриевич Шереметьев, большой почитатель музыки, организовал свой симфонический оркестр. И при том, конечно, исключительно на собственные средства. Поначалу оркестр был вполне любительский и по репертуару, и по исполнению. Дирижировал большую частью сам граф. Но мало-помалу дилетантизм уступал место истинной художественности. И к 1913 году, на пороге своего 15-летия, Шереметьевский оркестр насчитывал уже 80 человек и был одним из лучших симфонических оркестров Петербурга. В это время ты как раз играл в оркестре. Как говорится, тебе и карты в руки. Продолжай.
1: И правда... Правда, скажу без ложной скромности, что в это время оркестр графа Шереметьева исполнял сложнейшие партитуры Листа, Вагнера, Берлиоза, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Моцарта, Бетховена, Верди, Керубини. Словом, многое из европейской музыки. Всего не перечислишь. Все это говорит о том, что выступить в Петербурге с оркестром графа Шереметьева было весьма лестным для малолетнего дирижера.
0: И потому, прежде чем дать окончательный ответ, было принято мудрое решение послушать, как проведет Ферреро репетицию с оркестром.
1: А, именно так. Именно так. Репетиция началась следующим образом. На сцену водрузили широкий стол. Вскоре появился наш дирижер, неся на руках маленького гастролера. И вот, наконец, Ферреро стоит на столе перед оркестром. И мы увидели крохотного, пышноволосого мальчишку с приятным живым личиком и выразительными глазами. Признаюсь, он как-то с первых минут покорил меня непосредственностью в обращении с нами, музыкантами оркестра. Мимика и жесты, движения его рук и головы были естественны и непринужденны. Чувствовалось, что он не обдумывал этого заранее. У него это получалось просто и естественно, само по себе. Незнание нашего языка не стало для Феррера роковым препятствием. Нас роднил язык музыки.

Собственно, дирижерская репетиция маленького Ферреро с оркестром началась с первой симфонии Бетховена. Когда в оркестре водворилась тишина, юный маэстро попросил изменить посадку оркестрантов. Он переместил всю группу деревянных инструментов на место вторых скрипок, объяснив, что привык видеть направо от себя флейты и кларнеты. Когда это было сделано, обозрев весь оркестр и убедившись, что все в порядке, он взмахнул палочкой.

Мы были поражены. Семилетний малыш управлял симфоническим оркестром с необыкновенной легкостью. Дирижировал он наизусть, умело подавал оркестровые вступления. Во всех его жестах, отвечающих оттенкам исполнения, была большая выразительность. И при этом такая редкостная четкость ритмов. Удивляла пластика, с какой он умел передать оркестру изменение темпов в музыке или усиление и ослабление звучности. Все присутствовавшие на репетиции убедились в редком природном даровании маленького Ферреро.

В перерыве после исполнения Бетховенской симфонии Ферреро еще раз продемонстрировал свою феноменальную музыкальную память, тонкий слух и чувство ритма. Он с абсолютной точностью воспроизводил на рояле только что услышанные и незнакомые ему мелодии Глинки, Чайковского, Брамса. Играл он, правда, только одним пальцем, потому что растяжение его руки хватало лишь на квинту, а не на октаву. При этом он точно схватывал и воспроизводил не только рисунок мелодии, но и общий характер и всю нюансировку слышанного произведения. Изумление оркестрантов достигло предела, когда мальчик продирижировал наизусть по памяти только что впервые услышанную им в исполнении нашего Шереметьевского оркестра симфоническую картину Бородина в Средней Азии. Мы просто отказывались верить своим ушам. Но факт оставался налицо.

Конечно, не все у него получилось в симфонической картине Бородина. Но главное, малыш сам почувствовал, где и что у него не вышло. Где образовались пустоты, давая понять это и голосом, и жестами. Словом, чувствовалось, что он действительно ведет оркестр и по-своему переживает музыкальные образы.

наблюдая маленького Ферреро в перерывах между исполнением музыки, в минуты отдыха и на репетициях, и в концертах, я обратил внимание, что в эти моменты он становился самым обыкновенным ребенком. Замечу, открытие для меня было отрадное. Да-да, самым обыкновенным ребенком, с естественной для жизнерадостных детей страстью к играм, шалостям, шуткам. И это всего лишь спустя несколько минут после дирижирования сложными оркестровыми произведениями.

0: если не ошибаюсь, на одном из его концертов в Петербургском дворянском собрании затянулся антракт. Говорили, что маленький маэстро не мог оторваться от подаренной ему занятной игрушки. Или это досужая выдумка?
1: Было. Маленький Ферреро действительно не мог оторваться от игрушечной железной дороги. Он с восторгом разглядывал вагончики, рельсы, семафоры и вовсе не собирался выходить на сцену. Прибежал импресарио и как-то уговорил мальчишку. Ну, концерт, конечно же, продолжился. Помнится, мы играли тогда Грига из Пергюнта.

Вот ты, Павел, обрисовал все, как видел глазами музыканта оркестра. А я припоминаю свои впечатления от концерта как зритель и слушатель. Петербург, 1913 года. Огромный, залитый светом зал дворянского собрания. Публики, видимо-невидимо, фраки, бриллианты, парадные туалеты дам. На каждом лице ожидание небывалой сенсации. На сцене Шереметьевский оркестр в полном составе. Посреди сцены высокая и широкая круглая платформа. Со сцены на платформу ведет лесенка, по которой взбегает и немедленно начинает непринужденно раскланиваться во все стороны маленький пышноволосый и тонконогий мальчик с широким миловидным лицом. Аплодисменты долго не смолкают. Наконец водворяется относительная тишина. Ферреро стучит дирижерской палочкой о пюпитр. Оркестр и зал замерли в ожидании. С первыми звуками музыки все мои сомнения и пространные мысли по поводу вундеркиндов ушли куда-то сами собой, с позволения сказать, полетели ко всем чертям. Я слушал Бетховена, Мендельсона, Берлиоза, Вагнера и удивлялся, как этот семилетний бесенок ловко и умело управлялся с оркестром, вернее, владел им, этим оркестром. Дирижировать он начал, как говорили, чуть ли не с 4 лет. А дебют его состоялся годом раньше петербургских гастролей, в 1912 году в римском зале Костанцы. Уже тогда маленький Ферреро поразил публику исключительной музыкальностью и дирижерской техникой.

Слушая исполнение совсем юного маэстро, я осознавал, что дело не только в природной дирижерской технике, а это бесспорно имело место. Столь же непостижимо было и присуще ему ощущение стиля произведения. При этом острое чувство ритма и темпа, аффирматы, паузы и все прочие детали исполнения в сочетании с экспрессией и пластикой движений –

Концерт закончился. Я шел по улице, полный впечатлений. И как тогда, в этот раз, уже много-много лет спустя, я снова ощутил волнение и радость от волшебного искусства звуков. И опять Вилли Ферреро, уже мудрый мастер, покорил меня своим артистизмом и стихийной силой темперамента.

0: В рубрике «Музыкальные новеллы» прозвучала передача «Юный маэстро в России», посвященная дирижеру Вилли Ферреро. Ведущие – народный артист России Станислав Ландграф и артист Борис Тетерин. Запись 1993 года.
1: Туманы, словно сны, погибали под острым зрением солнца. И там, где ночью было страшно, лежали освещенными и бедными простые пространства. Земля спала обнаженной и мучительной, как мать, с которой сползло одеяло. По степной реке, из которой пили воду блуждающие люди, в тихом бреду еще висела мгла, и рыбы, ожидая света, плавали с выпученными глазами по самому верху воды. До Чевенгура оставалось еще верст 5, но уже открывались воздушные виды на чевенгурские непаханные угодья, на сырость той уездной речки, на все печальные низкие места, где живут тамошние люди. По сырой лощине шел нищий Фирс. Он слышал на последних ночлегах, что в степях обнажилось свободное место, где живут прохожие люди и все харчуют своим продуктом. Сегодня он заночевал на берегу речного русла и слушал всю ночь поющую воду, а утром сполз вниз и приник своим телом к увлекающей влаге, достигнув своего покоя прежде Чевенгура. Немного дальше Фирса, среди затихшей равнины, в утренней пронзительной чистоте был виден малый город. От едкой свежести воздуха и противостояния солнца у пожилого человека, смотревшего на тот город, слезились добрые глаза. До революции Алексей Алексеевич состоял членом правления кредитного товарищества и гласным городской думы в своем заштатном городе, находящемся ныне на границе Чевенгурского уезда. Сейчас Алексей Алексеевич шел в Чевенгур и наблюдал уездный центр с окрестных высот. Старый город, несмотря на ранний час, уже находился в беспокойстве. Там виднелись люди, бродившие вокруг города по полянам и кустарникам, иные вдвоем, иные одиноко, но все без узлов и имущества. Из 10 колоколен Чевенгура ни одна не звонила, лишь слышалось волнение населения под тихим солнцем пахотных равнин. Одновременно с тем в городе шевелились дома. Их, наверное, волокли куда-то невидимые отсюда люди. Небольшой сад на глазах Алексея Алексеевича вдруг наклонился и стройно пошел вдаль. Его тоже переселяли с корнем в лучшее место. В 100 саженях от Чевенгура Алексей Алексеевич присел, чтобы почиститься перед вступлением в город. Он не понимал науки советской жизни. Его влекла лишь одна отрасль. Кооперация, о которой он прочитал в газете «Беднота». До сих пор он жил в молчании и, не прижимаясь ни к какому делу, терял душевный покой. Изучив статью Ленина о кооперации, Алексей Алексеевич прижался душой к советской власти и принял ее теплое народное добро. Перед ним открылась столбовая дорога святости, ведущая в Божье государство, житейского довольства и содружества. В Чевенгур Алексей Алексеевич пришел искать кооперацию, спасение людей от бедности и от взаимной душевной лютости. В первую очередь Алексей Алексеевич хотел достать кооперативный устав, а затем пойти в уисполком и братски побеседовать с председателем, товарищем Чепурным, об организации кооперативной сети. Но предварительно Алексей Алексеевич задумался над Чевенгуром, подверженным убыточным расходам революции. Летняя пыль поднималась с трудолюбивой земли в высоту зноя. Деревья росли почти по всем улицам Чевенгура и отдавали свои ветки на посохи странникам, бредущим сквозь Чевенгур без ночевки. По чевенгурским дворам процветало множество трав, а трава давала приют, пищу и смысл жизни целым пучинам насекомых, так что Чевенгур был населен людьми лишь частично. Гораздо гуще в нем жили маленькие взволнованные существа. Но с этим старые чевенгурцы не считались в своем уме. Считались они с более крупными происшествиями. Например, с летней жарой, бурями и вторым пришествием Бога. Алексей Алексеевич некогда проживал в Чевенгуре и отлично знал его необеспеченную душевную участь. Чепурный, когда он пришел пешим с вокзала за 70 верст властвовать над городом и уездом, думал, что Чевенгур существует на средства бандитизма, потому что никто ничего явно не делал, но всякий ел хлеб и пил чай. Поэтому он издал анкету для обязательного заполнения с одним вопросом. Ради чего и за счет какого производства вы живете в государстве трудящихся? Почти все население Чевенгура ответило одинаково. Первым придумал ответ церковный певчий Лобачихин, а у него списали соседи и устно передали дальним. «Живем ради Бога, а не самих себя», — написали чевенгурцы. Чепурный не мог наглядно уяснить себе Божьей жизни и сразу учредил комиссию из 40 человек для подворного суточного обследования города. Были анкеты и более ясного смысла. В них занятиями назывались «Ключевая служба в тюрьме», «Ожидание истины жизни», «Нетерпение к Богу», «Смертельное старчество», «Чтение вслух странникам» и «Сочувствие советской власти». Чепурный изучил анкеты и начал мучиться от сложности гражданских занятий, но вовремя вспомнил лозунг Ленина: «Дьявольски трудное дело управлять государством», и вполне успокоился. Рано утром к нему пришли 40 человек, попили в сенцах воды от дальней ходьбы и объявили: «Товарищ Чепурный, они врут. Они ничем не занимаются, а лежат лежа и спят». Чепурный понял: «Чудаки, ночь же была, а вы мне что-нибудь про ихнюю идеологию расскажите, пожалуйста». «Ее у них нету», — сказал председатель комиссии. «Они сплошь ждут конца света». «А ты им не говорил, что конец света сейчас был бы контрреволюционным шагом?» — спросил Чепурный, привыкший всякое мероприятие предварительно сличать с революцией. Председатель испугался: «Нет, товарищ Чепурный, я думал, что второе пришествие им полезно, а нам тоже будет хорошо». «Это как же?» — строго испытывал Чепурный. «Определенно полезно. Для нас оно недействительно. А мелкая буржуазия после второго пришествия подлежит изъятию». «Верно, сукин сын!» — охваченный пониманием воскликнул Чепурный. «Как я сам не догадался! Я же умней тебя!» Один из 40 человек здесь скромно выдвинулся и попросил: «Товарищ Чепурный, разрешите?» «А ты кто такой?» Чепурный не видел в Чевенгуре этого лица, помня внешность всех остальных людей наизусть. «Я, товарищ Чепурный, председатель ликвидационного комитета по делам земства Чевенгурского уезда в старых границах. Моя фамилия Полюбезьев. В комиссию я выдвинут своим комитетом. Со мной есть копия протокола распорядительного заседания комитета». И Алексей Алексеевич Полюбезьев поклонился и протянул Чепурному руку. «Есть такой комитет?» – удивленно вопросил Чепурный, не чувствуя руки Алексея Алексеевича. «Есть», – сказал кто-то из массы комиссии. «Упразднить сегодня же, явочным порядком, поглядеть, нет ли чего из остатков империи, и тоже сегодня уничтожить, — распорядился Чепурный и обратился к Полюбезьеву. — Говори, гражданин, пожалуйста. Алексей Алексеевич объяснил с большой точностью и тщательностью городское производство вещества, чем еще больше затемнил ясную голову Чепурного, обладавшего громадной, хотя и неупорядоченной памятью. Он вбирал в себя жизнь кусками. В голове его, как в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встреченных событий, но никогда в одно целое эти обломки не слеплялись, не имея для Чепурного ни связи, ни живого смысла. Он помнил плетни в Тамбовской губернии, фамилии и лица нищих, цвет артиллерийского огня на фронте, знал буквально учение Ленина, но все эти ясные воспоминания плавали в его уме стихийно и никакого полезного понятия не составляли. Алексей Алексеевич говорил, что есть ровная степь, и по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке. Дорога им дальняя, а из родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут. И поэтому они меняют рабочую плоть на пищу, отчего в течение долголетия произошел Чивенгур. В нем собралось население. С тех пор прохожие рабочие ушли, а город остался, надеясь на Бога.
2: А ты тоже рабочее тело на пустяк пищи менял? — спросил Чепурный. —
1: Нет, — сказал Алексей Алексеевич, — я человек служащий, мое дело — мысль на бумаге. Вот с тех пор Алексей Алексеевич не видел Чепурного, и что случилось в Чивенгуре, не знал. Нынче же Полюбезьев хотел свидания с Чепурным на другую тему. Теперь он в социализме, благодаря объявленной кооперации, почувствовал живую святость и желал советской власти добра. Ни одного знакомого человека Алексею Алексеевичу не встретилось, ходили какие-то худые люди и думали о чем-то будущем. На самой околице Чивенгура человек 20 тихо передвигали деревянный дом, а два всадника с радостью наблюдали работу. Одного всадника Полюбезьев узнал. — Товарищ Чепурный, разрешите вызвать вас на краткое собеседование? — Полюбезьев, — узнал Алексей Алексеевич Чепурный, помнивший все конкретное. — Говори, пожалуйста, что тебе причитается. — Мне о кооперации хочется вкратце сказать. Читали, товарищ Чепурный, про нравственный путь к социализму в газете «Обездоленных» под тем же названием, а именно «Беднота»? Чепурный ничего не читал. — Какая кооперация? Какой тебе путь, когда мы дошли? Что ты, дорогой гражданин? Это вы тут жили, ради бога, на рабочей дороге. Теперь, братец ты мой, путей нету. Люди доехали. — Куда? — покорно спросил Алексей Алексеевич, утрачивая кооперативную надежду в сердце. — Как куда? В коммунизм жизни. Читал Карла Маркса? —
3: Нет, товарищ Чепурный. —
1: А вот надо читать, дорогой товарищ. История уже кончилась, а ты и не заметил.
3: Алексей Алексеевич смолк без вопроса и пошел вдаль, где росли старые травы, жили прежние люди и ждала мужа жена-старушка. Там, может быть, грустно и трудно живется, но там Алексей Алексеевич родился, рос и плакал иногда в молодых летах. Он вспомнил свою домашнюю мебель, свой ветхий двор, супругу, и был рад, что они тоже не знали Карла Маркса и поэтому не расстанутся со своим мужем и хозяином.
1: Копенкин тоже не успел прочитать Карла Маркса и смутился перед образованностью Чепурного.

0: носят, разглядывал Копенкин.
1: А сегодня субботник, объяснил Чепурный. Люди в Чевенгур прибыли пешим ходом и усердствуют, чтобы жить в товарищеской тесноте. У Чепурного не было определенного места жительства, как и у всех чевенгурцев. Благодаря таким условиям Чепурный и Копенкин остановились в одном кирпичном доме, который участники субботника не могли стронуть с места. В кухне спали на сумках два человека, похожие на странников, а третий искусственно жарил картошку, употребляя вместо постного масла воду из холодного чайника. «Товарищ Пьюся», — обратился к этому человеку Чепурный, — «тебе чего? Ты не знаешь, где теперь товарищ Прокофий находится?» Пьюся не спешил отвечать на такой мелкий вопрос и боролся с горевшей картошкой. «С бабой твоей где-нибудь находится», — сказал он. «Ты оставайся здесь», — сказал Копенкину Чепурный, — «а я пойду к Лобздюшу поищу. Дюжи женщина милая». Копенкин разноздался от одежды, постелил ее на пол и лег полуголым, а неотлучное оружие сложил горкой рядом с собой. Хотя в Чевенгуре было тепло и пахло товарищеским духом, Копенкин, быть может, от утомления, чувствовал себя печальным, и сердце его тянуло ехать куда-то дальше. Пока что он не заметил в Чевенгуре явного и очевидного социализма, той трогательной, но твердой и нравоучительной красоты среди природы, где бы могла родиться вторая, маленькая Роза Люксембург, либо научно воскреснуть первая, погибшая в германской буржуазной земле. Копенкин уже спрашивал Чепурного, что же делать в Чевенгуре? И тот ответил: ничего, у нас нет нужды и занятий. Будешь себе внутренне жить. У нас в Чевенгуре хорошо. Мы мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда. Копенкин видел, что он глупее Чепурного, и безответно молчал. Еще раньше того, в дороге, он робко поинтересовался, чем бы занималась у них Роза Люксембург. Чепурный на это особого ничего не сообщил, сказал только: вот приедем в Чевенгур, спроси у нашего Прокофия, он все может ясно выражать, а я только даю ему руководящее революционное предчувствие. Ты думаешь, я своими словами с тобой разговаривал? Нет, меня Прокофий научил. Пьюся изжарил, наконец, картошку на воде и стал будить двоих спящих странников. Копенкин тоже поднялся поесть немного, чтобы при полном желудке после еды скорее уснуть и перестать печалиться. «Правда, что хорошо в Чевенгуре люди живут?» — спросил он у Пьюси. «Не жалуются», — не спеша ответил тот. «А где ж тут есть социализм?» «Тебе на новый глаз видней», — неохотно объяснял Пьюся. «Чепурный говорит, что мы от привычки ни свободы, ни блага не видим. Мы-то ведь здешние, 2 года тут живем.
2: А раньше кто тут жил?»
1: «Раньше буржуи жили. Для них мы с Чепурным второе пришествие организовали. Пролетарская сила, привязанная на дворе к плетневой огороже, тихо ворчала на обступивших ее людей. Многие хотели оседлать незнакомую мощную лошадь и окружить на ней Чевенгур по межевой дороге. Но пролетарская сила угрюмо отстраняла желающих зубами, мордой и ногами. «Ведь ты ж теперь народная скотина!» — с миром уговаривал ее худой чевенгурец. «Чего ж ты бушуешь?» Копенкин услышал грустный голос своего коня и вышел к нему. «Отстранитесь!» — сказал он всем свободным людям. «Не видите, лупачи? Конь свое сердце имеет!» «Видим!» — убежденно ответил один чевенгурец. Мы живем.

0: по-товарищески, а твой конь – буржуй.
1: Копенкин, забыв уважение к присутствующим угнетенным, защитил пролетарскую честь коня. Врешь, бродяга, на моей лошади революции 5 лет ездила, а ты сам на революции верхом сидишь. Копенкин дальше уже не мог выговорить своей досады. Он невнятно чувствовал, что эти люди гораздо умнее его. Но как-то одиноко становилось Копенкину от такого чужого ума. Он вспомнил Дванова, исполняющего жизнь вперед разума и пользы, и заскучал по нем. Синий воздух над Чевенгуром стоял высокой тоскою, и дорога до друга лежала свыше сил коня. Охваченный грустью, подозрением и тревожным гневом, Копенкин решил сейчас же, на сыром месте, проверить революцию в Чевенгуре. Не тут ли находится резерв бандитизма, ревниво подумал Копенкин. Я им сейчас коммунизм в тугачку покажу, окопавшимся гадам. Копенкин попил воды в кухне и целиком снарядился. Ишь, сволочи, даже конь против них волнуется, с негодованием соображал Копенкин. Они думают, коммунизм — это ум и польза, а тела в нем нету, просто себе пустяк и завивание. Лошадь Копенкина была готова для боевой срочной работы и с гулкой страстью скопленных сил приняла Копенкина на свою просторную товарищескую спину. «Скачи впереди! Показывай мне совет!» — погрозился Копенкин неизвестному уличному прохожему. Тот попробовал объяснить свое положение, но Копенкин вынул саблю, и человек побежал вровень с пролетарской силой. Иногда проводник оборачивался и кричал попреки, что в Чевенгуре человек не трудится и не бегает, а все налоги и повинности несет солнце. «Может, здесь живут одни отпускники из команды выздоравливающих?» — молча сомневался Копенкин. «Либо в царскую войну здесь были лазареты». «Неужели солнце должно наперед коня бежать, а ты лежать пойдешь?» — спросил Копенкин у бегущего. Чевенгурец схватился за стремя, чтобы успокоить свое частое дыхание и ответить. «У нас, товарищ, тут покой человеку. Спешили одни буржуи. Им жрать и угнетать надо было. А мы кушаем да дружим. Вот тебе совет». Копенкин медленно прочитал громадную малиновую вывеску над воротами кладбища. «Совет социального человечества Чевенгурского освобожденного района». Сам же совет помещался в церкви. Копенкин проехал по кладбищенской дорожке к паперти храма. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Написано было дугой над входом в церковь, и слова те тронули Копенкина, хотя он помнил, чей это лозунг. «Где же мой покой?» — подумал он и увидел в своем сердце усталость. «Да нет, никогда ты людей не успокоишь, ты же не класс, а личность. Нынче б ты эсером был, а я б тебя расходовал». Пролетарская сила, не сгибаясь, прошла в помещение прохладного храма, и всадник въехал в церковь с удивлением возвращенного детства. Словно он очутился на родине, в бабушкином чулане. Копенкин и раньше встречал детские забытые места в тех уездах, где он жил, странствовал и воевал. Когда-то он молился в такой же церкви, в своем селе, но из церкви он приходил домой, в близость и тесноту матери. В тот день, когда Копенкин въехал в церковь, революция была еще беднее веры и не могла покрыть икон красной мануфактурой. Бог Саваоф, нарисованный под куполом, открыто глядел на Амвон, где происходили заседания ревкома. Сейчас на амвоне за столом бодрого красного цвета сидели трое. Председатель Чевенгурского УИКа Чепурный, молодой человек и одна женщина с веселым внимательным лицом, словно она была коммунисткой будущего. Молодой человек доказывал Чепурному, имея на столе для справок задачник Евтушевского, что силы солнца определенно хватит на всех, и солнце в 12 раз больше земли. «Ты про кофе не думай, думать буду я, а ты формулируй», — указывал Чепурный. «Ты почувствуй сам, товарищ Чепурный, зачем шевелиться человеку, когда это не по науке», — без остановки объяснял молодой человек. «Если всех людей собрать для общего удара, и то они против силы солнца, как единоличник против коммунной артели. Бесполезное дело, тебе говорю». Чепурный для сосредоточенности прикрыл глаза. «Что-то ты верно говоришь, а что-то брешешь. Ты поласкай в алтаре Клавдюшу, а я дай предчувствием займусь, так ли оно или иначе».
0: Копенкин осадил увесистый шаг своего коня и заявил о своем намерении с нетерпением и немедленно прощупать весь Чевенгур, нет ли в нем скрытого контрреволюционного очага.
1: Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника. Черные непрозрачные глаза, на лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий постыдный нос у честных коммунистов. Нос лаптем, и глаза доверчивости серые и более родственные. «А ты, малый жулик», — открыл правду Копенкин. «Покажешь документ?»
0: «Пожалуйста, товарищ», — вполне доброжелательно согласился молодой человек. Копенкин взял книжечки и бумажки. В них значилось: Прокофий Дванов, член партии с августа 17 года.
1: «Сашу знаешь?» — спросил Копенкин, временно прощая ему за фамилию друга угнетающее лицо.
0: «Знавал, когда мал был», — ответил молодой человек, улыбаясь от лишнего ума. «Пускай тогда Чепурный даст мне чистый бланок. Надо бы на сюда Сашу позвать. Тут нужно ум умом засекать, чтоб искры коммунизма посыпались».
2: «А у нас почта отменена, товарищ», — объяснил Чепурный. «Люди в куче живут и лично видятся. Зачем им почта, скажи, пожалуйста? Здесь, брат, пролетарии уже вплотную соединены».
1: «А шагом никто в губернию не пойдет?» — спросил Копенкин у Чепурного.
0: «Есть таковой ходок», — вспомнил Чепурный.
1: «Кто это? Чепурный?» – оживела милая обоим чевенгурцам женщина. «Взаправду милая». Копенкин даже ощутил, что если б он парнем был, он такую обнял и держал бы долгое время неподвижно. Из этой женщины исходил медленный и прохладный душевный покой.
0: «А Мишка, Луй!» – напомнил Чепурный. «Он едкий на дорогу. Только пошлешь в губернию, а он в Москве очутится, либо в Харькове, и приходит тоже, когда время года кончится. Либо цветы взойдут, либо снег ляжет».
1: «У меня пойдет короче. Я ему задание дам», — сказал Копенкин.
0: «Пускай идет», — разрешил Чепурный. «Для него дорога не труд, одно развитие жизни».
1: «Чепурный», — обратилась женщина, «дай Лую муки на мену, он мне полушалок принесет».
2: «Дадим, Клавдия Парфеновна, непременно дадим, используем момент».
1: Копенкин писал Дванову печатными буквами: «Дорогой товарищ и друг Саша, здесь коммунизм, и обратно нужно, чтоб ты скорей прибыл на место. Работает тут одно летнее солнце, а люди лишь только нелюбовно дружат. Однако бабы полушалки вымогают, хотя они приятные, чем ясно вредят. Твой брат или семейная родня мне близко не симпатичен. Впрочем,
2: Живу как субъект. Думаю чего-то об одном себе, потому что меня далеко не уважают. Событий нету. Говорят, это наука и история, но неизвестно. С революцией, почтением, Копенкин. Приезжай ради общей идейности.
0: Чего-то мне все думается, чудится да представляется. Трудно моему сердцу, мучительно высказывался Чепурный в темный воздух храма. Не то у нас коммунизм исправен, не то нет. Либо мне к товарищу Ленину съездить, чтобы он мне лично всю правду сформулировал.
1: Надо бы, товарищ Чепурный, подтвердил Прокофий. Товарищ Ленин тебе лозунг даст, ты его возьмешь и привезешь. А так немыслимо думать в одну мою голову. Авангард тоже устает. И кроме того, преимуществ мне не полагается. А моего сердца ты не считаешь, скажи по правде, обиделся Чепурный.
0: Прокофий, видимо, ценил свою силу разума и не терял надежного спокойствия. Чувство же, товарищ Чепурный, это массовая стихия, а мысль – организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация нам выше всего.
2: Так я же мучаюсь, а ты соображаешь, что хуже.
0: Товарищ Чепурный, я с тобой тоже в Москву поеду, заявила женщина. Я никогда центра не видала. Там люди говорят, удивительно, что такое.
2: Достукались, вымолвил Копенкин. Ты ее, Чепурный, прямо к Ленину веди. Вот, мол, тебе, товарищ Ленин, доделанная до коммунизма баба, сволочи вы.
1: А что, обострился Чепурный, по-твоему, у нас не так?
2: Ну да, не так.
0: А как же, товарищ Копенкин, у меня же чувства уморились.
2: А я знаю... Мое дело устранять враждебные силы. Когда все устраню, тогда оно само получится, что надо.
0: Прокофий курил и ни разу не перебил Копенкина, думая о приспособлении к революции этой неорганизованной вооруженной силы. Клавдия Парфеновна, пойдемте пройтиться и пошалить немного. С четкой вежливостью предложил Прокофий женщине. А то вы ослабнете.
1: Когда эта пара отошла к паперти, Копенкин указал на ушедших Чепурному. Буржуазия, имей в виду.
2: Ну, ей-богу.
0: Куда ж теперь нам деваться-то? Либо их вычесть из Чевенгура.
2: Да ты панику на шею не сажай. Спускай себе коммунизм из идеи в тело, вооруженной рукой. Дай вот Саша Дванов придет, он вам покажет.
0: Должно быть, умный человек, оробел Чепурный.
2: У него, товарищ, кровь в голове думает, а у твоего Прокофия кость, гордо и раздельно объяснил Копенкин. Понятно тебе? Хоть раз. На, бланок. Отправляй в ход, товарища Луя.
0: Чепурный при напряжении мысли ничего не мог выдумать. Вспомнил одни забвенные бесполезные события, не дающие никакого чувства истины.
2: Чего глядишь, как болящий? Спросил Копенкин.
0: Так, товарищ Копенкин, с печальной усталостью произнес Чепурный. Во мне вся жизнь облаками несется.
2: А надо, чтобы она тучей шла. Оттого тебе, я вижу, и не можется, сочувственно упрекнул Копенкин. Пойдем отсюда на свежее место. Здесь сырым бохом каким-то воняет.
0: Пойдем. Бери своего коня, облегченно сказал Чепурный. На открытом месте я буду сильней.
1: Выйдя наружу, Копенкин показал Чепурному надпись на храме Ревкоме. Приидите ко мне, все труждающиеся.
2: Перемаш! По-советски.
0: Некому фразу выдумать, товарищ Копенкин.
2: А Прокофию дай.
0: Не так он углублен. Не осилит. Подлежащее знает, а сказуемое позабыл. Я твоего Дванова секретарем возьму. А Прокофий пускай свободно шалит. А скажи, пожалуйста, чем тебе та фраза не мила? Целиком против капитализма говорит.
2: По-твоему...
0: Бог тебе единолично все массы успокоит. Это буржуазный подход, товарищ Чепурный. Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимется.
2: Как ты думаешь, спросил Чепурный у Копенкина, твой Дванов науку у нас не введет?
0: Он мне про то не сказывал. Его дело один коммунизм.
2: А то я боюсь, сознался Чепурный, стараясь думать, но к месту вспомнил Прошку, который в точном смысле изложил его подозрение к науке. Прокофий под моим руководством сформулировал, что ум такое же имущество, как и дом. Стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых.
0: Тогда ты вооружи дураков, нашел выход Копенкин. Пускай тогда умный полезет к нему. Вот я, ты думаешь, что? Я тоже, брат, дурак. Однако живу вполне свободно.
2: По улицам Чвенгура проходили люди. Некоторые из них сегодня передвигали дома, другие перетаскивали на руках сады. И вот они шли отдыхать, разговаривать и доживать день в кругу товарищей. Завтра у них труда и занятий уже не будет, потому что в Чвенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чвенгуре всемирным пролетарием. Занятия же людей были необязательными. По наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество – угнетению. Но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение за счет нарочной людской работы идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы. Однако каждую субботу люди в Чвенгуре трудились, чему и удивился Копенкин, немного разгадавший солнечную систему жизни в Чвенгуре. «Так это не труд, это субботники», — объяснил Чепурный. «Прокофий тут правильно меня понял и дал великую фразу».
0: «Он что, твой отгадчик, что ли?» Не доверяя Прокофию, поинтересовался Копенкин.
2: «Да нет, так он. Своей узкой мыслью мои великие чувства ослабляет. Но парень словесный. Без него я бы жил в немых мучениях. А в субботниках никакого производства имущества нету. Разве я допущу? Просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства. Какое ж тут тебе угнетение, скажи, пожалуйста?»
0: «Нету», — искренне согласился Копенкин. В сарае, вытащенном на середину улицы, Чепурный и Копенкин решили заночевать.
1: «Ты к своей Клавдюше шел», — посоветовал Копенкин. «Женщину огорчаешь».
2: «Ее Прокофий в неизвестное место увел. Пусть порадуется. Все мы одинаковые пролетарии. Мне Прокофий объяснил, что я не лучше его».
1: «Так ты же сам говорил, что у тебя великое чувство. А такой человек для женщины туже».
2: Чепурный озадачился. Действительно, выходит так. Но у него болело сердце, и он сегодня мог думать. «У меня, товарищ Копенкин, то великое чувство в груди болит, а не в молодых местах».
1: «Ага», — сказал Копенкин. «Ну, тогда отдыхай со мной. Я тоже. На сердце плохо. Пролетарская сила проживала траву, которую ей накосил Копенкин на городской площади, и в полночь тоже прилегла на пол сарая. Лошадь спала, как некоторые дети, с полуоткрытыми глазами и с сонной кротостью глядела именно Копенкина, который сейчас не имел сознания и лишь стонал от грустного, почерневшего чувства забвения. Коммунизм Чвенгура был беззащитен в эти степные темные часы, потому что люди заращивали силою сна усталость от дневной внутренней жизни и на время прекратили свои убеждения. Чвенгурский пешеход Луй шел в губернию полным шагом, имея при себе письмо Дванова, а на втором месте сухари и берестяной жбанчик воды, которая нагревалась на теле. Он тронулся, когда встали только муравьи да куры, а солнце заголило небо еще не до самых последних мест. От ходьбы и увлекающей свежести воздуха Луя оставили всякие сомнения мысли и вожделения. Его растрачивала дорога и освобождала от излишней вредной жизни. Еще в юности он своими силами додумался, отчего летит камень. Потому что он от радости движения делается легче воздуха. Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей вдаль земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной оседлости. «Надо, чтобы человека ветром поливало», — убеждал Луй. «Иначе он тебе опять угнетением слабосильного займется, либо, само собой, все усохнет, затоскует, знаешь как? А в дороге дружбы никому не миновать, и коммунизму делов хватит». Чепурный заставил Прокофия четко записать предложение Луя, а затем это предложение обсуждалось на заседании ревкома. Чепурный, чуя коренную правду Луя, однако не давал Прокофию своих руководящих предчувствий, и заседание тяжело трудилось весь весенний день. Тогда Прокофий выдумал формальный отвод делу Луя. Ввиду грядущей эпохи войн и революций, считать движение людей неотложным признаком коммунизма, а именно, броситься всем населением уезда на капитализм, когда у него всецело созреет кризис, и впредь не останавливать победного пути, закаляя людей в чувстве товарищества на дорогах всего земного шара. Пока же коммунизм следует ограничивать завоеванной у буржуазии площадью, чтобы нам было чем управлять. «Нет, товарищи!» — не согласился рассудительный Луй. «На оседлости коммунизм никак не состоится. Нет ему ни врага, ни радости!» «Товарищ Чепурный!» — попробовал решить Прокофий. «Ведь освобождение рабочих — дело самих рабочих. Пусть Луй уходит и постепенно освобождается». «Правильно!» — резко заключил Чепурный. «Ходи, Луй! Движение — дело масс. Мы у нее под ногами не мешаемся». После губернии Луй решил не возвращаться в Чевенгур и добраться до самого Петрограда, а там поступить во флот и отправиться в плавание, всюду наблюдая землю, моря и людей, как сплошное питание своей братской души. На водоразделе, откуда были видны Чевенгурские долины, Луй оглянулся на город и на утренний свет. «Прощай, коммунизм и товарищи! Жив буду, всякого из вас припомню». Копенкин разминал пролетарскую силу за чертою города и заметил Луя на высоком месте. «Должно быть, бродяга на Харьков поворачивает», — про себя решил Копенкин. «Упущу я с ними золотые дни революции». И пустил коня степным маршем в город, чтобы окончательно и сегодня же проверить весь коммунизм и принять свои меры. Заперев пролетарскую силу в сарай, Копенкин пошел за босым Чепурным, который сегодня был счастлив, как окончательно побратавшийся со всеми людьми человек. По дороге до реки встретилось множество пробудившихся чевенгурцев, людей обычных, как и всюду, только бедных по виду и нездешних по лицу. «День летом велик. Чем они будут заниматься?» — спросил Копенкин. «Ты про их неусердие спрашиваешь?» — неточно понял Чепурный. «Ну, хотя бы так. А душа-то человека, она и есть основная профессия, а продукт ее — дружба и товарищество. Чем тебе не занятие, скажи, пожалуйста?» Копенкин немного задумался о прежней угнетенной жизни. «Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре», — печально сказал он. «Как бы ни пришлось горе организовать,
2: Коммунизм должен быть едок. Малость отравы – это для вкуса хорошо. Чепурный почувствовал во рту свежую соль и сразу понял Копенкина. Пожалуй, верно. Надо нам теперь нарочно горе организовать. Давай с завтрашнего дня займемся, товарищ Копенкин.
1: Я не буду. Мое дело другое. Пускай Дванов вперед приедет. Он тебе все поймет.
2: И то, пожалуй, так. Обождем твоего сподвижника. А берег реки Чевенгурки волновалась неутомимая вода. С воды шел воздух, пахнущий возбуждением и свободой, а два товарища начали обнажаться навстречу воде. Копенкин давно не находился в реке и долго дрожал от холода, пока не претерпелся. Чепурный же смело плавал, открывал глаза в воде и доставал со дна различные кости, крупные камни и лошадиные головы. С середины реки, куда не доплыть неумелому Копенкину, Чепурный кричал песни и все более делался разговорчивым. Копенкин окунался на неглубоком месте, щупал воду и думал, тоже течет себе куда-то, где ей хорошо. Возвратился Чепурный совсем веселым и счастливым. Знаешь, Копенкин, когда я в воде, мне кажется, что я до точности правду знаю. А как заберусь в ревком, все мне чего-то чудится да представляется.
1: А ты занимайся на берегу.
2: Тогда губернские тезисы дождь намочит. Дурной ты человек. Копенкин не знал, что такое тезис. Помнил откуда-то это слово, но вполне бесчувственно.
1: Раз дождь идет, а потом солнце светит, то тезисы ты не жалей, успокоительно сказал Копенкин. Все равно ведь хлеб вырастет.
2: Чепурный усиленно посчитал в уме и помог ему пальцами. Значит, ты три тезиса объявляешь?
1: Ни одного не надо, отвергнул Копенкин. На бумаге надо одни песни на память писать.
2: Как же так? Солнце тебе раз тезис, вода два, а почва три.
1: А ветер ты забыл?
2: С ветром четыре. Вот и все. Пожалуй, это правильно. Только знаешь, если мы в губернию на тезисы отвечать не будем, что у нас все хорошо, то оттуда у нас весь коммунизм ликвидируют.
1: Нипочем, отрек такое предположение Копенкин. Там же такие, как и мы. Учитывать, да потверже руководить. А чего в Чевенгуре учитывать? И за какое место людьми руководить?
2: Чепурный рассеянно пробрался в камыш и нарвал бледных ночного немощного света цветов. Это он сделал для Клавдюши, который мало владел, но тем более питал к ней озабоченную нежность. «Нынче хорошо», — отвлеченно проговорил Чепурный. «Вся теплота человека наружу», и показал рукой на город и на всех людей в нем. Потом Чепурный вложил два пальца в рот, свистнул и в бреду горячей внутренней жизни снова полез в воду, не снимая шинели. И вот томила какая-то черная радость избыточного тела, и он бросился сквозь камыш в чистую реку, чтобы там изжить свои неясные, тоскующие страсти.
1: Он думает, весь свет на волю коммунизма отпустил. Радуется, бродяга, осудил поступок Чепурного Копенкин. А мне ничего здесь не видится.
3: Кто поймет эту жизнь, кто загадку ее разгадает, кто прочтет ее смысл на бесстрастном лице бытия, надо всем расхохочется и надо всем зарыдает, станет мудрым, как вечность, и станет смешным, как дитя. Кто откроет глаза и вдруг потрясенный прозреет, кто с подошв своих пыль миллионов веков отряхнет, тот презреет себя и себя в тот же миг пожалеет, и опоры себе во вселенной нигде не найдет. Но померкнут сомнения, отчаяния, горечь и страхи, лишь увидит он, как с ним единую долю деля, словно пес одинокий, к прохожему в холод во мраке, льнет к ногам его нежно одинокая наша земля. И тогда, оглядев мироздание пути ледяные, где не помнят, не знают его и не ждут, он полюбит впервые суровой любовью земные жернова, что и кормят, и ждут нас, и в прах перетрут. Никакого на свете труда не боялись и не избегали, и гордимся, что нас никогда белоручками не называли. Слава Богу, не только у книг этой жизни могли мы учиться. Были книги, но вьюгами в них изорвало, смешало страницы. Ну а то, что наскоком, бегом в душу все же однажды запало, как уже выяснялось потом, с жизнью редко, увы, совпадало. В сердце прочно однажды легли вьюг уральских ночные рыданья, песни грустные русской земли. Это были надежные знания. Нас как будто волною взрывной зацепила война запоздала. Вместе с послевоенной страной наше бедное детство вставало. Строгий критик, нас верно пойми, как о том вспоминать, не заплакав, навсегда мы остались детьми невеселых рабочих бараков. Все светлее и дороже теперь горечь та, что копилась годами. Надышались мы пылью степей, заводскими густыми дымами. На прошедшее нежно глядим и вздыхаем, и слез не скрываем. Как он сладок, отечество дым, мы-то знаем с тобою, мы знаем. В архивы и сейфы зарыты от глаз, от молвы, от суда, зарыты, да вот не забыты, страдания, судьбы, года. Клеменные грифом секретно, в пыли, в немоте и в тени, угрюмо, но безответно до срока хранятся они. Войдут в старомодные одежки, когда их впустить захотят, и только сургучные крошки с багровых печати летят. При жизни вот так берегли бы, как нынче их строго храним, все культы и все перегибы сполна погуляли по ним. Всю жизнь ярлыки и личины с себя не могли соскрести, зато уж с лихвой изучили этапы большого пути. 20-е годы. Подводы в Сибирь их со стоном везут. В 30-х врагами народа по чьим-то доносам зовут. Компании, планы, указы. Лес рубят. Так что ж не рубить? Или, может, у щепки, у каждой прощения станем просить? Да, будем просить троекраты. Иначе же грош нам цена, у всех перед кем виноваты эпоха, народ и страна. Но пусть и пощады не будет со всей надменностью их, железным вершителем судеб, крушителем жизни чужих. Как птицу, отставшую в поле, лишь только пройдут холода, мы вас выпускаем на волю. Страдания, судьбы, года. Время делает мудрыми нас. Тяжело день за днем, непарадно. Пелена опускается с глаз, открывается трудная правда. Этот груз, он не всем по плечу. Мы такое сейчас разглядели. Но и все же спросить я хочу, что же, братцы, вы так потускнели? Может, вспомним нахальство свое, как мы жизни разгадкой грозили, но вблизи увидали ее и как будто слегка приуныли. Вот уже нам мешает слеза, словно барышни просим водички. Мы не знали, что правде в глаза трудновато смотреть с непривычки. Мы как будто опомнились вдруг, горячились, толкали, шумели, насорили словами вокруг, а сказать ничего не сумели. Чем порадуешь жизнь? Или ты щедрой быть навсегда перестала от любви и своей доброты в этом веке недобром устала? Все попрятались в норы свои. Упади ты на улице в полночь, да хоть глотку от крика сорви, ни одна не откликнется, сволочь. Не сужу, из плеча не рублю, и за веком спеша современным я и сам никого не люблю, если быть до конца откровенным. Бога нет, убеждает нас Бог, никогда не бывало и нету. Ну и гусь, кто подумать бы мог, что и он увильнет от ответа? Кто же из этой вселенской квашни намесил эти воды и сушу, этих звезд ледяные огни, это смертное тело и душу? Что за тайна в тебе, человек? Не поймешь тебя, не разгадаешь, то до звезд ты возносишься вверх, то во прахе, как червь, прозябаешь. Над слабостью души, железный друг, не смейся. И сам я не хочу былое бередить, а память, что осел упрется и не с места, забыться не дает и не дает забыть. Еще я не устал от жизни настоящей, еще не все долги я с прошлым расквитал, а слезы прошлых лет уже как будто слаще, а смех ушедших лет меня печалить стал. Как ярок бедный мир и чист в глазах ребенка. Ты по воду бежишь, звеня пустым ведром, и как свеча горит замерзшая колонка на солнце января, оплавленная льдом. Зачем бросает нас то в молодость, то в детство, то вьюга надо мной, то ангела крыло? Затем, что от себя, увы, напрасно бегство. И вопреки всему, что было, то прошло. Мы еще в том времени, в той эпохе, дети тех бездарных и мертвых лет. Мы, к сожалению, ни хороши, ни плохи, нас по-настоящему еще нет. Есть среди нас душевные калеки, те, кому, в общем, на все наплевать. Нет, мы не потерянное поколение, потому что нечего было терять. Кровь отравили кислородным голоданием. Правду и дело заменили на треп. Смрад словословия мы вдыхали годами, осмеянные теми, кто больше сгреб. В прошлом революция. От нас все дальше, пламя ее чистое различишь едва. потому что прятались за горами фальши, по бумажке шамкали мыльные слова. До сих пор на радио, на телевизор старая реакция – отключить. Слишком нас долго заряжали оптимизмом. Хочется немного и погрустить. Ничего не станем мы приукрашивать. Годы те потерянные в душе болят, но за них не знаем, с кого и спрашивать. Все виноваты, и никто не виноват. Мы еще в том времени, в той эпохе, только не надо нас тормошить. Первыми лезут демагоги и пройдохи, но безумно трудно переучиваться. Жить. Искал свой путь, покуда мрак клубился. Когда же тьму рассеяли лучи, я заблудился, растерялся, сбился, сжимая воск, светивший мне свечи. Неужто всем понятно все и ясно? Я слышу речи, крики, голоса, что было за спиной ругать опасно еще вчера, теперь клянут в глаза. Все ринулись в азарт аудиторий развенчивать, клеймить и обличать, и каждый в этом многолюдном хоре старается других перекричать. Все знают путь и как дойти до цели, и на кого вину переложить. Неужто все так быстро поумнели, и только я не знаю, как мне жить? И на свету, как некогда под тучей, когда сомненья мучили меня, стою растерян, но на всякий случай сжимаю воск и не гашу огня. Смотри на леса и поля, храни их в душе исцеленной, такою должна быть земля, красивой, живой и зеленой. Чисты небеса над тобой, озера светлы пред тобою, планета должна быть такой, красивой, живой, голубою. Ты птицу из рук покормил, щенком подружился бездомным. Таким он и должен быть мир, счастливым, доверчивым, добрым.
4: Я сын Земли, дитя планеты малой, затерянный в пространстве мировом, под бременем веков давно усталый, мечтающий бесплодно о ином. Я сын земли, где дни и годы кратки, где сладостно зеленая весна, где тягостны безумных душ загадки, где сны любви баюкает луна. От протоплазмы до ихтиозавров, от дикаря с оружием из кремня до гордых храмов, дремлющих меж лавров, от первого пророка до меня мы были узники на шаре скромном. И сколько раз в бесчетной смене лет упорный взор земли в просторе темном следил с тоской движение планет. К тем сестрам нашей населенной суши, к тем дочерям единого отца, как много раз взносились наши души мечты поэта, думы мудреца. И сын земли, единый из бесчетных, я в бесконечное бросаю стих. К тем существам телесным или бесплотным, что мыслят, что живут в мирах иных. Не знаю, как мой зов достигнет цели, не знаю, кто привет мой донесет, но если те любили и скорбели, но если те мечтали в свой черед и жадной мыслью погружались в тайны, следя лучи, горящие вдали, они поймут мой голос неслучайный, мой страстный вздох, домчавшийся с земли. Вы, властелины Марса или Венеры, вы, духи света или, быть может, тьмы, вы, как и я, храните символ веры, завет о том, что будем вместе мы. Я вырастал в глухое время, когда весь мир был глух и тих, и людям жить казалось в бремя, а слуху был не нужен стих. Но смутно слышалось мне в безднах невнятный гул, далекий гром и топоты копыт железных и льдов тысячелетних взлом. И я гадал, мне суждено ли увидеть новую лазурь, дохнуть однажды ветром воли и грохотом весенних бурь. Шли дни, ряды десятилетий, я наблюдал, как падал плен, и вот предстали в рдяном свете горя Цусима и Мукден. Год пятый прошумел далекой, свободе открывая даль, и после гроз войны жестокой был октябрем сменен февраль. Мне видеть не дано, быть может, конец, чуть блещущий вдали. Но счастлив я, что был мной прожит торжественнейший день земли. Поэт Музе. Я изменял и многому, и многим. Я покидал в час битвы знамена, но день за днем твоим веленьем строгим душа была верна. Заслышав зов ласкательный, властный, я труд бросал, вставал с одра больной, я отрывал уста от ласки страстной, чтоб снова быть с тобой. В тиши полей под нежный шепот нивы, овеян тенью тучек золотых, я каждый трепет, каждый вздох счастливый вместить стремился в стих. Во тьме желаний, в муке сладострастия, вверяя жизнь безумью и судьбе, я помнил, помнил, что вдыхаю счастье, чтоб рассказать тебе. Когда стояла смерть в одежде черной, у ложа той, с кем слиты все мечты, сквозь скорбь и ужас я ловил упорно все миги, все черты. Измучен долгим искусом страданий, лаская пальцами тугой курок, я счастлив был, что из своих признаний тебе сплету венок. Не знаю, жить мне много или мало, иду я к свету или во мрак ночной, душа тебе быть верной не устала, тебе, тебе одной. К самому себе. Я желал бы рекой извиваться по широким и сочным лугам, в камышах незаметно теряться, улыбаться небесным огням. Обогнув стародавние села, подремав у лесистых холмов, раскатиться дорогой веселой к молодой суете городов, и, подняв пароходы и барки, испытав и забавы и труд, эти волны свободные, яркие, в бесконечный простор потекут. Но боюсь, что в соленом просторе только сон бытия. Я хочу и по смерти, и в море сознавать свое вольное я. Отрады. Знаю я сладких четыре отрады. Первая — радость в сознании жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна. Строфы поэзии, смысл бытия, тютчево песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг, то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летим мы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия. Сны совершенства в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я. Идут года, но с прежней страстью, как мальчик я дышать готов, любви неотвратимой властью и властью огненной стихов, как прежде детски верю счастью и правде переменных снов. Бывал я с нежностью обманут и с лаской дружбой оскорблен, но строфы славить не устанут мечты и страсти сладкий сон. Я говорю, пусть розы вянут, май будет ими напоен. Все прошлое мне только снилось, разгадка жизни впереди. Душа искать не утомилась, и сердце дрожью жить в груди. Пусть все свершится, чтоб не сбылось, грядущий миг скорей приди. Вновь с рыбаком надежды полный, тая восторженную дрожь, в ладье гнилой бросаюсь в волны, гроза бушует вкруг, так что ж, не бойся, друг, пусть гибнут челны, ты счастье Цезаря везешь. Меня искавшего безумий, меня просившего тревог, меня вверявшегося думе под гул колес в столичном шуме на тихий берег бросил рог. Изыби синяя безбрежность меня прохладой осеня смирила буйную мятежность, мне даровала мир и нежность и вкрадчиво влилась в меня. И между сосен тонкоствольных на фоне тайны голубой, как зов от всех томлений дольных, залог признаний безглагольных, возник твой облик надо мной. Женщине. Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток, в его строках и думы слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток. Он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и славословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной,

Будь холодный свидетель, на все устремляя свой взор, да будет твоя добродетель, готовность взойти на костер. Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов, и ты из беспечального детства ищи сочетание слов. В минуты любовных объятий к бесстрастию себя приневоль, и в час беспощадных распятий прославь иступленную боль. В снах утра и в бездне вечерней лови, что шепнет тебе рок, и помни, от века из терний поэта заветный венок.

Действующие лица и их исполнители. Ссыльный, он же ведущий, артист Георгий Самойлов. Жандарм, артист Яковлев. Морозова, артистка Журавлева. Рязанцев, артист Кожевников.

Зимний ветер с севера гудит в темном бору. Ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит. Да еще не кстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную однообразную песню в тон запевающей метели.

0: Скоро ли станция, жандарм?
1: Не скоро еще, господин. Видишь, за Куржелой как? Севера идет.
0: К вечеру становится все холоднее. Ишь, как вьюга-то разыгралась. Так и метет, так и метет.
1: А вот смотрите, господин, на опушке-то огонек.
0: Станция, значит?
1: Здесь и заночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите, тут сторона-то какая. Ну, а там еще хуже. Верьте слову.

в жарко натопленной, темной, закопченной избе, бедно и неприветно. Погрелись чаем. Хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась. Мелким снегом в окна сыпало. И по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался. Я не спал.

0: голове поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.
1: Не спится вам, видно, господин.
0: Да, не спится.
1: Удивляюсь я вам. Народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать. А как свою жизнь проводите?
0: Как?
1: Эх, господин, неужто мы не можем понимать? Довольно понимаем. Не в этакой, может, жизни были. И не к этому с измалетства-то привыкли.
0: Но это вы пустое говорите. Было время и отвыкнуть.
1: Неужто весело вам?
0: А вам весело?
1: Нет, господин, не весело нам. Верьте слову, иной раз бывает просто, кажется, на свет не глядел бы. С чего уж это не знаю, только иной раз так подступит, нож острый, да и только.
0: Служба, что ли, тяжелая?
1: Служба службой, конечно, не гулянье. Да и начальство, надо сказать, строгое. А только все же не с этого.
0: Так от чего же?
1: Кто знает. Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу. Со мной был.
0: Расскажите.
1: Поступил я на службу в 1874 году. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием. Грамоте был обучен, ну и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был. И, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю. Ты в командировках бывал ли?» «Никак нет, — говорю, — ваше высокоблагородие. Но, — говорит, — в следующий раз назначу тебя в подручные. Присмотришься, дело не хитрое. Слушаю, — говорю, — ваше высокоблагородие, рад стараться». Через неделю это к месту зовет меня дневальник начальнику. И унтер-офицера одного вызывает. Пришли. «Вам, — говорит, — в командировку ехать. Вот тебе, — говорит унтер-офицеру, — подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать. Справьтесь, — говорит, — ребята, молодцами. Барышню вам везти из замка, политичку Морозову. Вот вам инструкция. Завтра деньги получай и с Богом». Иванов, унтер-офицер, в старших со мной ехал, а я в подручных. Ну, хорошо. Утром чуть свет еще. Пришли мы в замок, как следует. Бумагу подали, ждем, стоим. Вот мне и любопытно в первый-то раз, что, мол, за политичка такая? Только выводят ее, смотрю, молодая еще. Как есть, ребенка мне показалось. Волосы русые в одну косу собраны, на щеках румянец. И сразу мне ее жалко стало. Конечно, думаю, начальство, извините, зря не накажет. Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части. Ну, а все-таки жалко. Так жалко, просто, ну... Стала она одеваться. Пальто, калоши, вещи нам ее показали. Правила, значит, по инструкциям и вещи смотреть обязан. А и вещей-то с ней узелок маленький, юбчонка там, ну, то и другое, сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было. Небогатых, видно, родителей, думаю. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» «Рубь 20 копеек денег оказалось. старшой к себе взял. Вас, барышня, говорит ей, я обыскать должен. Известно, выпивши, лезет к ней прямо. Я, говорит, обязан, у меня, говорит, инструкция. Как тут она крикнет, даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее, лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-призлая, ногой топает, говорит шибко. Только я, признаться, хорошо и не слышал, что она говорила. Смотритель тоже испугался. Воды ей принес в стакане. «Успокойтесь», — просит ее. «Пожалуйста», — говорит, — «сами себя пожалейте». Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы», — говорит, — «холопы» и прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите, супротив начальства, это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш, дворянское отродье. Да, а так мы ее и не обыскивали. Поехали по железной дороге. Погода ясная, этот день стояла. Осенью дело это было, в сентябре месяц. Солнце-то светит. Да ветер свежий, осенний. А она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать. Да Иванов мой как в вагон ввалился, так и захрапел. А я не смею ей сказать. А она после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было. Верите совести? От Костромы на тройке ехать пришлось. Иванов у меня пьян-пьянешенек. Проспится и опять заливает. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, неловко. Посмотрела на него, ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтоб не тронуть его как-нибудь. Вся в уголку и прижалась. А я-то уж на блучке уселся. К вечеру тучи надвинулись. Ветер подул холодный, а там и дождь пошел. Оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожа я ее закрыл. Да куда тут? Течет всюду. Продрогла, гляжу, вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные и не двинется точно в бесчувствии. Как поехали, ветер северный, я и то продрог. Не вытерпел я тут. Тулуп у меня был с собой. Дай, думаю, ее одену.

0: Наденьте тулуп-то. Все знаете теплее.
1: Стану я ваш тулуп надевать. Ваш тулуп вы надевайте.
0: Да не мой тулуп. Казенный. По закону арестованным полагается. Эх, барышня, как можно? Больны вы, а в такую дорогу поехали. Осень, холодно. Нечто можно этот.
1: Что, вы глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, сам везет, да туда же еще с жалостью суется.
0: Вы бы начальству заявили. В больнице хоть слегли бы, чем этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая.
1: А куда? Да, впрочем, не надо. Это я так. Не говорите ничего, раз нельзя вам. Да уж и сами не лезьте.
0: Да не близко ехать-то вам, барышня. Молоды вы. Не знаете еще, что это значит.
1: Напрасно вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит. А в больницу все-таки не слегла. Спасибо. Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле. А не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, от ветру я заболела, что ли? От простуды? Как бы не так.
0: Там у вас родственники, что ли, находятся?
1: Нет, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой. Да верно, такие же, как и я, ссыльные есть. Товарищи.
0: Подивился я, как это она чужих людей своими называет. Неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую? Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я, брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю. Ладно, думаю, пущай. Нужды еще не видала. Хлебнет горе, узнает, небось, что значит чужая сторона. Да, такая вот история, господин.
2: Продолжайте, пожалуйста, я слушаю.
0: Много я от нее муки тогда принял. Дорога-то, знаете, ночью все дождик, погода злая. Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, сгинь, видать. А поверите, так она у меня перед глазами стоит. То есть даже до того, что вот точно днем ее вижу. И глаза ее, и лицо сердитое, и как она изябла вся. А сама все глядит куда-то, точно все мысли свои про себя в голове ворочает. Как рассвело, глянул я на нее, а на ней и лица нет. Трое сутки мы так ехали и нигде не ночевали. В конце она, почитай, что на руках у меня и ехала. Вижу, лежит в повозке без чувств. Тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку, на правую, так и вез. Все легче. Сначала оттолкнуло было меня. Прочь, говорит, не прикасайтесь. А потом ничего. Может, от того, что в беспамятстве была. Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели. И лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет. прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошая во сне грезилась. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась. Погода-то прошла, солнце выглянуло, повеселело. Только из губернии ее далее отправили. Как уезжать нам? Гляжу, в полиции народу набирается. Барышни молодые да господа, студенты, видны из ссыльных. И все точно знакомые с ней говорят. За руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли. Платок пуховый на дорогу, хороший. Проводили. Ехала веселая, только кашляла часто. И на платке все кровь. На нас и не смотрела. Приехали в уездный город, где ей жительство назначено. Сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. Здесь, говорит, такой-то. Здесь, отвечают. Исправник приехал. Где, говорит, жить станете? Не знаю, говорит. А пока к Рязанцеву пойду. Покачал исправник головой. А она собралась и ушла. С нами и не попрощалась.
2: Что же, так вы ее больше и не видели?
0: Видал. И скоро даже. Да лучше б уж не видать совсем был.
3: Антоша Чиханте. Неприятная история.

0: Кажись, приехали.
1: У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, братец, никогда не был влюблен, а потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнце. Черт возьми, как я поэтически выражаюсь. Ведь ты, извозчик, не поэт?
0: Никак нет.
1: Ну, вот видишь ли. А, черт возьми. Где же мой портмоне? Здесь нет. Здесь... А? Вот. Договорились мы с тобой, друже, за рубль с четвертаком. Получай гонорарий. Вот тебе рубль. Вот 3 гривенника. Пятачец прибавки. Прощай и помни обо мне. Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо. Поосторожней! В корзине бальное платье женщины, которую я люблю больше жизни. Ну-с, кажется, со мной все, что нужно. Надя просила заехать к модистке и взять платье. Есть. Просила конфеты сыру. Есть. Букет. Есть. Привет тебе, приют священный. Но где же, черт возьми, звонок?
2: Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал, хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после полуторачасовой езды из города по грязи и под дождем его ожидали тепло и молодая женщина.
1: Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься. Да куда же пропал звонок? О, поймал. Привет тебе, приют священный.
3: Это вы, Дмитрий Григорьевич?
1: Я восхитительная Дуняша. Отворяй скорее, а то я промокаю до костей. Привет тебе, приют.
3: Ой, Дмитрий Григорьевич.
1: Дуняшечка.
3: Тише вы.
1: Что?
3: Не говорите так громко. И не стучите ногами. Барин из Парижа приехал нынче. Под вечер вернулся.
2: При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери, и им на мгновение овладел малодушный страх, какой испытывают даже очень храбрые люди, когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем.

0: Вот тебе клюква. Что же это такое? Это значит, поворачивай назад оглобли. Мерси, не ожидал. Призанимательная история, ей-богу. Куда же я теперь денусь? Назад ехать? Тьма тьмущая. Ничего не видно. Черт, и навеса-то как назло нет над крыльцом. Как нарочно принесло его именно в такую погоду. Черт бы побрал всех мужей.
1: С Надеждой Осиповной начался у него роман месяц тому назад. Но мужа ее он еще не знал. Ему было только известно, что муж ее родом француз, фамилия его Буазо, и что занимается он комиссионерством. Судя по фотографии, которую видел Жирков, это был дюжинный буржуа лет 40, с усатой франко-солдатской рожей, глядя на которую почему-то так и хочется потрепать за усы и бородку а-ля Наполеон и спросить: «Ну, что новенького, господин сержант?»
0: Ну и льет. Я в самом деле весь промок. Пойти поискать извозчика? Извозчик! Извозчик! Извозчик! Ни гласа, ни воздыхания. Своего извозчика услал. А тут и днем-то извозчиков не найдешь. Ну, положение. Придется до утра ждать. Черт побери, корзина промокнет, и платье изгадится. 200 рублей стоит. Ну, положение. Куда бы спрятаться? О! У танцевального круга есть будка для музыкантов. Не что пойти в нее? Идея. На, дотащу ли я корзину? Громоздкая, проклятая. Ну, Серж, букет можно к черту. Однако тащить далеко. В самый конец дачного поселка. А если и дотащу, корзину успеет промокнуть 5 раз. Ну, задача. Батюшки, уф, вода за шею потекла. Бррр. Промок, озяб, пьян. Извозчика нет. Не достает только, чтоб муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой. Ну, что же, однако, делать? Нельзя тут до утра стоять. Да и к черту, платье пропадет. Вот что. Я позвоню еще раз и сдам Дуняше вещи, а сам пойду в будку.
2: И кто и здесь?
0: Батюшки, должно быть муж. Надо соврать что-нибудь. Послушайте, это дача Злючкина.
2: Черт возьми! Никакой Злюшкиной здесь нет. Убирайтесь к черту с вашей Злюшкин.
0: Да-с. Приключения с каждой минутой становятся все курьезнее. Завтра опишу это Наде и приятелю. Приятели будут рвать животы от смеха. Одно только подло. Платье промокнет. Не будь этого платья, я давно бы уже в будке спал. Разве сесть на корзину? Заслонить ее с собой от дождя. Нет. С крылатки шляпы льет сильнее, чем с неба. Тьфу, чтоб тебя черт взял!

0: Это чего доброго? Горячку схватишь. Удивительное положение. Мне что еще раз позвонить? А? Честное слово, позвоню. Если муж отворит, то совру что-нибудь, я отдам ему платье. Не до утра же мне здесь сидеть. Была, не была. Звони.
1: И кто здесь?
0: Здесь мадам Буазо живет.
1: Какому чёрту вам надо?
0: Модистка мадам Катиш прислала госпоже Буазо платье. Извините, что так поздно. Дело в том, что госпожа Буазо просила прислать платье как можно скорее, к утру. Я выехал из города вечером, но погода отвратительная. Едва доехал. Я не...
1: О, черт.
0: Я не стал бы вас беспокоить, но мадам Буазо просила прислать платье как можно скорее. Я брат мадам Катиш. И к тому же погода отвратительная.
2: Хорошо. Хорошо. Благодарите, ваша сестра. Моя жена сегодня до первый час ждала платье. Я обещал привезти какой-то мсье.
0: Так вот же, потрудитесь передать сыр и букет, которые ваша супруга забыла у мадам Катиш.
2: Хорошо.
3: Буазо принял сыр и букет. Понюхал то и другое и, не запирая двери, остановился в выжидательной позе. Он глядел на Жиркова, а Жирков на него. Прошла минута в молчании. Жирков вспомнил своих приятелей, которым завтра будет рассказывать о своем приключении, и ему захотелось в довершение курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее. Но штука не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет.
0: Ужасная погода. Темно, грязно и мокро.
1: Ой.
0: Я весь промок.
2: Да, все совсем мокрые.
0: И к тому же мой извозчик уехал. Не знаю, куда деваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мне побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь.
2: А, бьон, мсье, вы снимаете калош и идите сюда. Это ничего. Можно.

0: Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую, очень знакомую залу. В зале было все по-старому, только на столе стояла бутылка с красным вином, и на стульях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький, тощенький матрасик.
1: Сидите. Благодарю вас. Холодно. Я только вчера приехала из Парижа. Везде хорошо, тепло. А тут Россия, холод, и эти кумры, крамры. Лекузин, проклятые, и кузаются. Всю ночь не спал. И какой-то скотин все звонит, спрашивает из люшки.
2: А вы здесь в зале и спите?
1: Что? Уи-уи-уи.
2: Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно широки. Черт знает, что за матрас.
1: Что вы сказал?
2: Я говорю, вы, значит, были в Париже в очень интересное время. При вас Буланже в отставку вышел.
1: Кто этот Буланже? Я не знать.
2: Как? Не знаете Буланже? А Греви знаете?
1: Ну, Греви?
2: Но про Деруле-то, конечно, слыхали.
1: Кес-кесе? Но.
2: Однако. Но имя Золя вам знакомо?
1: Ну. Никого не знаком. Я коммерсант. В Париже я знал торговые фирмы Матан, Мадам Брессе. И больше никого.
2: Ну да, понимаю.
1: Эй, проклятый кумры. Сейчас я позову жена. Шри, Шри, s'il vous plaît.
3: Что?
1: Il y a un monsieur rouge qui t'a apporté une robe. Кумары, сейчас жена выйдет. Я понимаю, вам деньги нужно.
2: Час от часу не легче. Прекурьезно. Сейчас выйдет Надя. Конечно, сделаю вид, что не знаю ее.
1: Кусай, как собак.
3: Кто от мадам Катиш? О. Это ты? Ну что за комедия? Откуда ты такой грязный?
2: Мадам, я не знаю.
3: Понимаю. Ты, вероятно, Жака испугался. А я забыла предупредить Дуняшу. Вы знакомы, это мой муж Жак. А это Степан Андреевич платье привез. Мерси, друг. Пойдем ко мне, а то я спать хочу. А ты, Жак, спи. Ты устал в дороге.
0: Жак удивленно посмотрел на Жиркова, пожал плечами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповной.

0: Наутро Жирков глядел на мутное небо, на грязную дорогу и думал:
1: грязно. И куда только не заносит нелегкое интеллигентного человека.
0: И он стал думать о том, что нравственно и что безнравственно, о чистом и нечистом, как часто случается это с людьми, попавшими в нехорошее место. Он вспомнил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами на столе, и его потянуло домой. Он тихо прошел мимо спавшего Жака. Всю дорогу он молчал, старался не думать о Жаке, который почему-то лез в голову, и уж не заговаривал с извозчиком. На душе у него было так же нехорошо, как и на желудке.

0: Открывая очередную передачу нашего цикла, мы хотим напомнить слушателям об одном своем выпуске, прозвучавшем в июне этого года. Мы рассказывали о любопытной выставке, развернутой в то время в залах Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Называлась она своеобразно «Бескорыстное усердие к общественной пользе» и знакомила с русскими собирателями и меценатами. И вот, заканчивая показ книг, поступивших в дар на протяжении всех 175 лет существования этого прославленного Центра отечественной культуры, старший библиограф Марина Борисовна Матвеева подвела журналистку Евгению Кисельер к последней витрине.
1: У нас тоже есть такие люди. Ну, вот мы подошли, в общем-то, к последней экспозиции, к последней витрине нашей выставки. Коллекция подарена Николаем Петровичем Кошелевым. Вот, значит, Николай Петрович подарил в прошлом году, это, пожалуй, последний подарок, вот очень любопытную коллекцию. Это книги, изданные в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинграда и Москвы. Вот, ну, в общем-то, известно, что у нас в публичной библиотеке хранится блокадная коллекция, то есть книги, изданные в Ленинграде во время блокады. Вот, и в этой коллекции у нас было 36 лакун, то есть не хватало для, так сказать, полноты собрания 36 книг. И вот среди книг, подаренных Кошелевым, мы нашли эти 36 книг и заполнили пробел. Понятно, сказать, какая удача это оказалась. Вот. Но и даже независимо от этого, сами по себе книги, конечно, уникальны, интересны. Ну вот, например, академик Тарли Михаил Кутузов. Вот, ну, вы знаете, конечно, что были вот ордена Александра Невского, Суворова. На примерах вот этих вот наших полководцев воспитывались воины, молодые солдаты в Великую Отечественную войну. Вот, ну, ночные бои, сборник тактических примеров из опыта Отечественной войны, партизанка Василиса, песни Великой Отечественной войны. То есть это вот и...
2: Да, названия, которые говорят сами за себя. И такой взгляд в будущее. Восстановим наше жилище. Это ну, а уже... вот скажите, пожалуйста, вот... У вас остались данные этого собирателя? С ним можно встретиться?
1: Да, вы знаете что? У нас есть данные. Это человек, он живет в Ленинграде. Конечно, мы не хотим терять с ним связи.
0: Автору передачи захотелось познакомиться с создателем этой интересной коллекции или, выражаясь языком высоким, меценатом наших дней. По дороге к нему домой невольно думалось, какой человек мог так скрупулезно и целеустремленно собирать книги, изданные в годы войны и блокады нашего города. И ответ напрашивался такой. Скорее всего, Николай Петрович Кошелев сам пережил ленинградскую блокаду или воевал на подступах к городу. Но оказалось, что это совсем не так.
3: Я 38-го года рождения, естественно, столкнулся с войной. У меня была счастливая судьба в какой-то мере. Меня вывезли в ночь на 22 июня в Ярославль. Значит, а мать осталась здесь. И с матерью я встретился только в 42-м году. В городе Ярославле, значит, она приехала.
2: И в вашей памяти те годы остались?
3: Ну, что вы, все прекрасно помню. Сложности, собственно говоря, быт, все это ну, на моей памяти. И помню я и приезд матери, помню, и стихи я помню, и журналы помню, и газеты. Очень рано научился читать. Вот знал некоторые даже партизанские, так сказать, стихи, естественно, играл с ребятами в войну. Ну вот, а когда мы в 45-м году возвратились в Ленинград, я уже кончил первый класс практически, ну, стал собирать литературу, покупать, по магазинам ходить уже.
2: Жили. Так рано у вас это началось, да?
3: Да, очень рано.
2: Это в какой-то мере помогает мне понять, как вы собрали такие уникальные экземпляры книг.
3: По блокаде и по войне собрано было ну, около 1000 примерно наименований. Кроме этого, я передал музей Великой Отечественной войны в городе Москва собрание плакатов, листовок. Я у себя ничего практически не оставил.
2: Николай Петрович, ну вот скажите, пожалуйста, внутренне, чем этот дар был продиктован?
3: Ну, вы знаете, в один прекрасный день понял, что коллекция выходит за какие-то определенные рамки. То есть, понимаете, это морально я уже не могу больше держать у себя. То есть это надо ознакомить с этим народ. Вот поэтому я передал в публичную библиотеку. Тем более, что у них в дезидератах, то есть список нужных им книг, числился целый ряд книг, которые были только в моей коллекции. Значит, и в других местах их не было.
2: Ага, то есть 36 книг, которых у них не было, которые им не доставали, совершенно не случайно оказались в вашем даре.
3: Ну, естественно, они разыскивают книги, у них очень ведется серьезная, целенаправленная работа.
2: То есть роль дарителя для вас, можно сказать, постоянная роль?
3: Ну, постоянно, да, дарю я очень давно. То есть первый мой дар был еще, я был мальчишкой, значит, я подарил в лицей Санкт-Петербургский журнал 800-х годов, там, 807-го, по-моему, года, то есть который читал непосредственно, может быть, Александр Сергеевич. Я его купил в букинисте совершенно случайно, он имел экслибрис, наклеечку, такой книжный знак, значит, о том, что принадлежала в свое время эта книга Санкт-Петербургскому лицею. И, собственно говоря, это как-то определило, понимаете, мою стезю в этом отношении. Нет у меня ни дачи, ни машины, собственно говоря, все вот так вот, вся жизнь с книгой.
0: Разговор этот происходил в скромной квартире Николая Петровича на правом берегу Невы. В комнате, которая, как говорится, снизу доверху заполнена книгами. Они стоят в книжных шкафах и на открытых полках, огромными пачками лежат всюду, где только возможно.
3: Здесь прослеживается вся моя жизнь, все мои интересы. Вот одно время интерес к русской поэзии, одно время интерес к русской философии, одно время интерес к мировым сокровищам. Здесь вот большую половину занимает книги по истории Великой Октябрьской революции, по становлению государства, как русских советских авторов, так и зарубежных авторов.
2: Ну, это очень интересно. Что это такое?
3: Это «Красная присяга» с тремя портретами. Значит,
2: Ленин, я вижу.
3: Ленин, Фрунзе и Ворошилов.
2: Угу.
3: Значит, «Красная присяга» – текст торжественного обещания. «Я сын трудового народа, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимая на себя звание воина рабочей и крестьянской армии». Ну и дальше следует текст присяги, принятый 14 сентября 1923 года. И это все заключается в такой футлярчик.
2: Ну что же, это было очень удобно, по-моему,
3: да, это
2: для каждого красноармейца.
3: Да, вы знаете, вот это как раз соблюдает традиции ладанки, по-моему. То есть,
2: понимаете,
3: носить на шее, как это, соответственно. Ведь кто пришел в армию? Рабочие и крестьяне в основном. У них еще были предрассудки, крест.
2: Ну, были просто традиции и привычки.
3: Да, традиции и привычки. Вот поэтому выдавалось, значит, каждому принявшему присягу, значит, вот такая вот книжечка. Сохранилось их очень малое количество. Это мне досталось от моего отчима, Елисеева Дмитрия Александровича.
2: У вас есть книги совсем других лет изданий.
3: Да, есть дореволюционные издания. Издания в основном как раз, ну, если можно сказать, те издания, которые, собственно, готовили революционную ситуацию в стране в свое время. Такие авторы, значит, как Бакунин, Кропоткин. Журналы периодические, типа «Голос минувшего», «Былое». В общем, вот история становления, так сказать, революционного движения в России. Даже есть история движения в России 1860-х годов. Это вот Петр Владимирович Долгоруков, такая известная личность.
2: Да, но она, по-моему, даже связана еще и с Пушкиным, эта личность, да?
3: Да, эта личность связана с Пушкиным, потому что как раз вот князя Долгорукова обвиняли в том, что он является автором знаменитого пасквиля на Пушкина. Диплом названия «Рогоносца». В свое время, когда пытались обвинить в этом, то Долгоруков очень возмущался. И я думаю, что не без оснований. У меня есть целая подборка о дуэли и смерти Пушкина. Кроме этого, у меня есть самого Долгорукова книги. Есть книга такая «В погоне за Нечаевым» называется, значит, автор «Кантор». Это в 20-е годы тоже книга была издана. Дело вот в чем, что революционер Нечаев, который вот убил студента Иванова, значит, организовал в свое время партию народной расправы, значит, был выдан правительством. Но для того, чтобы найти его, за границу был отправлен роман такой. Это агент третьего отделения, которому было надано задание купить документы скончавшегося к тому времени Долгорукова. И вот этот Роман, он втерся в доверие Герцена, познакомил Романа, который действовал под видом отставного
4: поручика, по-моему, Постикова, познакомился с Харжевским, которому по завещанию Долгоруков оставил свои бумаги. Ну, архив был куплен царским правительством, привезен в Россию. Но для того, чтобы как-то усыпить бдительность Герцена, третьим отделением была издана книжечка. Она у меня есть тоже, значит. Это «Мемуары князя Долгорукова», вторая часть. Но эта книга была издана третьим отделением на его средства. И в частности, значит, среди долгоруковских документов там находились документы, которые, в общем, опровергают его причастность.
2: К травле Пушкина.
4: К травле Пушкина, да. Не знаю, конечно, дело темная история, но вот там в свое время Сальков такой был криминалист. В 20-е годы он дал заключение о том, что выполнено рукой Долгорукова письмо. Но сейчас, в настоящее время, все это опровергается. Вот, я читал в журнале «Наука и жизнь» и еще кое-какие.
2: По-моему, Эдельман об этом писал.
4: Да, и Эдельман об этом писал. Это все сложно, все это.
2: Духовный мир человека вообще непрост.
4: Да, и у каждого человека свой мир, в общем. Ну, вот как-то есть какие-то ценности, которые являются, да,
2: да?
4: общедуховными ценностями. Я вот, когда прихожу к кому-нибудь в гости, я вижу вот его библиотеку, как-то как, там не пытайся скрыть что-то за человек, сразу как-то понятно становится. У него дефицитные там книги, понимаете, это просто говорит о том, что имеет человек ловкость доставать эти книги. Когда я вижу у человека там стихи, предположим, Клюева, Мандельштама, Ахматовой там где-нибудь положенные, и сразу не видно. Вот чувствуется, что это человек что-то из себя представляет. Но вот я имею в виду, что книги старые, которые уже, ну, которые, в принципе, можно купить, или там перепечатанные у него лежат. Но когда они выложены, как на выставке, знаете, это сложный очень вопрос.
2: По-моему, как раз простой вопрос. Тут все ясно, как говорится. Ну вот скажите, пожалуйста, каким разделом или какой частью своих книг вот вы сегодня наиболее дорожите?
4: Ну, знаете, тут это как вот как спросить, какой части тела я больше дорожу? По-моему, все для меня совершенно одинаково.
2: Каждая книга имеет свою историю того, как она оказалась в ваших руках. И, наверное, есть очень интересные истории.
4: Вы знаете, я вам могу рассказать. В свое время, когда вот, покойный ныне Моисей Семенович Лесман выступал по телевизору.
2: Это знаменитый книжный коллекционер.
4: Да, книжный коллекционер. Я считаю, что мой учитель в какой-то мере, потому что мы в свое время дружили. Когда он выступил по телевизору, ему задали вопрос, где он достает книги. Это было проиллюстрировано так, значит, кто-то из друзей ему прислал, значит, иллюстрации, как он там в страшном кошмарном сне отнимает, там как-то влезает куда-то в альков, значит, там тянется к книге. Ну вот, но я хочу сказать, что поиски другой раз вообще совершенно фантастические были. Ну, я, например, одну книжку искал много лет, вот «Отщепенца» Соколова.
2: Ну, а что вы о ней уже знали до того, как ее получили?
4: Я о ней знал, что эта книжка является, значит, был такой человек, Лев Михайлович Добровольский, вот он написал книжечку «Запрещенная книга в России», справочник, 1825-904 год.
2: Так. Так, то есть вот эта книга была в числе запрещенных,
4: да,
2: в России, да?
4: Да, вот сейчас я найду, это, да, как вот он здесь пишет. Значит, «Отщепенцы». Это произведение Соколова и Зайцева совместное. Вот 4 апреля 1866 года книга была представлена в Санкт-Петербургский цензурный комитет. 5 апреля наложен арест по распоряжению петербургского оберполицмейстера Трепова, значит, знаменитого.
2: Да-да.
4: Цензурный комитет нашел, что автор проводит мысль, что революционная идея не есть нечто произвольное, новое, не имеющее связи с прошедшим, что они зародились при самом начале общества и постоянно развивались, как вечный протест оскорбленного права против торжествующего, видите, насилия. Ну, цензурным комитетом было возбуждено судебное преследование против автора и издателя по 1045 статье «Уложение о наказаниях», они были преданы суду. Сочинение «Отщепенца» было постановлено уничтожить. В 1872 году в Цюрихе было выпущено второе издание «Отщепенцев». Ну, как получилось? Я, значит, был в гостях, все, мы с ним разговаривали, у него очень культурная семья, все. Когда я от него уходил, я обратил внимание, что цветочек стоит на какой-то подставочке. Ну, я говорю, что это? Да, я, говорит, подложил какую-то книжку. Я достал и говорю, подарите.
2: Это были отщепенцы как да, раз, да?
4: Возьмите, говорит. Вот она так у меня с пятнышком, вот горшка находится. Вот. Содержание там такое. Выяснение понятия отщепенцев, кто это такие. Отверженные. Вот, историческое отщепенство. Стоики, христиане, секты, утописты. Это пушкинские времена он жил. И современное отщепенство, социалисты, вот Фурье, Прудон, за что судили Достоевского, Петрашевский, они как раз фурьеристы были. Книжка редкая, но это трудно все это вот сразу в двух словах сказать об этом. Она является какой-то вехой, понимаете, вот в истории движения. То есть вот она зафиксировала целый пласт развитие социальных идей. То есть это вот как-то все остановилось.
2: Истоки.
4: Да, истоки, предтечи. Вот, все вот здесь вот уже подведены итоги определенным, значит, направлением.
2: Вы сказали, что интерес к книге у вас появился очень рано. Собственно, просто с первых школьных лет.
4: Потому что я помню, как мы, собственно, ходили в школу в перешитом во всем неизвестно из чего. В 46-м году мне дали талоны вот в ДЛТ. Я получал там ботинки. Это вообще был верх, собственно говоря.
2: Счастье.
4: Единственный, да, в 155-й школе, значит, вот я с Смоленского района учился. Кто, значит, так сказать, получил? Почему на мне выбор остановился, не знаю.
2: Ну, да, может быть, как раз потому, что вы больше всего нуждались в ботинках.
4: Может быть, но это, во всяком случае...
2: Но, насколько я понимаю, вы уже в ту пору все деньги свои, которые вам давали на завтраки, даже, возможно, тратили на книги.
4: Ну, давали мне не так много, да, поэтому приходилось как-то лавировать. И вот я помню, например, я с завистью смотрел там на толстые книги, мне все казалось, что вот в них-то что-то самое интересное.
2: Николай Викторович, а вот в вашем собрании есть такие, которые относятся к числу ваших первых книг?
4: Ну, самая первая, как говорится, книга, купленная вместе с мамой, это Жюль Верн. Она у меня сохранилась, 20 тысяч лье под водой. Это какой-то был подарок совершенно роскошный по тем временам. Он и сейчас, собственно. Я вот не достать ее, она у меня далеко убрана. Просто, не знаю, я вот трясусь над этой книгой. Очень давно куплена у меня книга «Бабель. Конармия». Очень давно. Она в свое время подвергалась репрессиям, эта книга. И она у меня, собственно говоря, хранится, ну, буквально вот с 50-х годов.
2: Ага, эта книга, изданная в 20-е годы,
4: да,
2: в 28-м
4: году.
2: Понимаете, многие книги у вас лежат так, что можно угадать только их возраст. Не всюду можно прочитать название, но я чувствую много книг 20-х годов.
4: Да, меня интересует этот период, потому что этот период, собственно говоря, становления новой, как вот сейчас принято называть, авангардной литературы. И, собственно, расцвет книжной иллюстрации. Понимаете, что в то время вдруг страну охватило что-то небывалое. Выходили журналы. Вот, например, журналы «Новая Россия». Вы посмотрите, какие авторы. Вот. Михаил Кузьмин, Владислав Ходосевич, Эрих Галербах, Михаил Пришвин, Мрета Шагинян.
2: Многие из этих авторов нам известны, а вот многих мы сейчас только что, называется, открываем вновь для себя.
4: Вот здесь же, кстати, напечатаны Андрей Белый, вот о духе России и духе в России. Значит, духи в России взято в скобки. Угу. Аркадия Верченко печатали, несмотря на то, что он был в то время в эмиграции. Вот его здесь как раз напечатано о гробах, тараканах и пустых внутри бабах. Ну вот, понимаете, это все вот, вот по мелочам создает быт. В то время, значит, вот Илья Оренбург, например, вот печатался в Берлине. Было издательство «Геликон», пожалуйста, книжечка. Называется «Золотое сердце. Мистерия. И ветер. Трагедия». Вот издана она в 1922 году. Видите, как Москва, Берлин.
2: То есть так, были какие-то совместные книжные,
4: да,
2: издательства?
4: Да, вот еще издательство Гршебина. Петербург, Берлин, видите, 22-й год. Владислав Ходосевич, «Счастливый домик». Вторая книга стихов.
2: Ну, мы еще пока прочитали только роман. Единственный роман Ходосевича — «Державин».
4: «Державин» – это не роман, это литературоведческое исследование, собственно говоря.
2: Да, это, пожалуй, биография.
4: Да, биография. Да. Ну, на меня не произвел впечатления.
2: откровенно вам скажу, наше мнение не совпадает, но у нас сейчас, к сожалению, нет времени поспорить по этому вопросу. Сейчас как раз открылась в Русском музее выставка русского авангарда, а многие книги, которые я вижу перед собой, как раз этими художниками иллюстрированы.
4: Для многих сейчас открытие. Все, кто занимается старой книгой, кто коллекционирует старую книгу, они знают, что и Кандинский оформлял вот экспрессионизм в

0: возможности вот изучать это. Во всяком случае, я могу сказать только одно, что у меня с детских лет присутствовала всегда Ахматова и присутствовал Зощенко.
1: И многие другие поэты и писатели 20-х годов, которых сейчас многие для себя только открывают.
0: Многие открывают, которых реабилитируют, которых восстанавливают, которых печатают. Замятин, например, там, Пельняк.
1: У вас есть Замятина, Пельняк?
0: Есть, да. Например, сейчас.
1: Вы взяли в руки.
0: Это я взял книгу «Борис Пельняк. Собрание сочинений. Том 1. Голый год. Роман. Москва-Петербург. 23-й год». И здесь, значит, как эпиграфом доносит стихотворение Блока. «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Я думаю, что сейчас все будет это опубликовано. Более доступно. Забыт у нас Михаил Кузьмин, поэт. Я считаю, что совершенно несправедливо забыт. Совершенно несправедливо. Вот видите, куплен он в 69-м году в 40-м магазине в Ленинграде за 10 рублей. Изданное в Петрограде.
1: Понимаю так, что, в общем, 20-е годы все-таки это довольно серьезная область вашего увлечения. У вас тут и журналы, и отдельные книги. Что это такое?
0: Это вообще такое издание. Авторы Ежов и Шамурин. «Русская поэзия 20 века. Антология».
1: Да. Очень интересно.
0: Издательство «Новая Москва», 1925 год. Она имеет такое подзаглавие. «Антология русской лирики от символизма до наших дней». Значит, ну что, здесь представлены все поэтические направления по 25-й год. То есть, начиная символисты, их предшественники, значит, акмеисты. И поэты, связанные с акмеистом. Вот, кстати, и Анна Ахматова,
1: да.
0: Как раз, видите.
1: Да.
0: Вот, футуристы. Вот Маяковский, пожалуйста.
1: Угу.
0: Значит, соответственно, Каменский. Вот, пожалуйста, как раз здесь вот поэты, не связанные с какими-то группами. Вот
1: да.
0: Как Владислав Ходосевич, да. Видите, да, о котором мы только говорили. Ну вот, далее, значит, идут пролетарские поэты, крестьянские поэты. Вот крестьянский поэт Сергей Есенин, пожалуйста. Вот Сергей Клычков.
1: Вот да, тот, вы знаете, что вы перелистываете книгу,
0: Клюев, да.
1: А я как раз смотрю, что многие эти фамилии и имена мы читаем в антологии, которую «Огонёк» издает, издает Евгений Евтушенко.
0: Да,
1: и возможно, что это один из источников,
0: знаете,
1: так сказать.
0: Я думаю, что да, такой справочник очень ценный и очень нужный.
1: Сегодня это, конечно, раритет просто, да?
0: Да, сегодня это довольно редкая книга. Ее можно, в принципе, поискав, купить в магазине, но очень дорого. Я считаю, что эту книгу можно было бы переиздать, потому что при нынешней цене она стоит до 250 рублей, значит, в магазинах.
1: Угу.
0: А факсимильным способом ее переиздать сейчас несложно. Это не только справочник, но это, собственно, это чтение.
2: Гумилев. Заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой. И вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темный, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил. И сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь, вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы, гласят.

0: зеленая. Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынью православия врезаны Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить.
1: Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы в свое время эти книги легко и спокойно покупали?
2: Книги можно было в свое время купить, но надо было, собственно говоря, иметь какое-то направление. Вот, например, Анатолий Марингов. Я помню, это в магазине, вот, на угол Жуковского и Литейного, они лежали, имажинисты книги считались, имажинисты они себя исчерпали, никому не нужны. Вот тот же Кусиков, вот, они там как раз вот куплены мной в свое время, это лет, наверное, 30 назад.
1: Роман о Есенине.
2: Да,
1: Анатолий Марингов. Роман без вранья.
2: Да, роман без вранья. Это забавная такая вещь.
1: По-моему, мало сказать, забавная.
2: Мне предыдущего поколения люди говорили, что, конечно, да врет Марингов. Ну, вы знаете, но даже вот в лжи есть какое-то свое обаяние. Тут, понимаете, то есть он писал еще в то время, когда были живы люди, которые, собственно, встречались с Есениным.
1: Но он же и сам с ним встречался.
2: Да, ну это были друзья.
1: Может быть, просто его взгляд во многом субъективен.
2: И Анатолий Марингов пишет не только о Есенине, он встречался и с Хлебниковым, и пишет здесь о нем. Во всяком случае, это документ времени. Я думаю, что это очень интересное чтение. Потому что встреча его с издателем, встреча с великим, ну, уже сейчас великими. В то время это были там тот же Коненков, например. Он в то время был обычный скульптор, собственно говоря. С тем же Клюевым встреча, с Николаем Клюевым, кстати, вот сейчас я очень рад, что потихонечку, полигонечку начинает уже публиковать Клюев. Я встречал вот в литературном наследстве о Блоке, значит, там статья о Клюеве чудесная совершенно. И вообще Клюев, вот они знакомые незнакомцы. Вот как вот можно
1: да,
2: это сказать?
1: Да, это верно.
2: Вы понимаете, вот все знают.
1: Многие только да, слышали эту фамилию.
2: Друг Есенина, да. Клюев. А что, никто же его не читал. Вот «Четвертый Рим» книжечка, предположим. Ну, видите, теперь эпиграф. «А теперь хожу в цилиндре и в лаковых башмаках». Сергей Есенин. И вот, соответственно, значит, Клюев пишет: «Не хочу быть знаменитым поэтом в цилиндре и в лаковых башмаках. Предстану миру в песне одетым с медвежьим солнцем в зрачках, с потемками хвой в бородище, где в случке с рысью рычит лесовик».
3: «Не хочу быть знаменитым поэтом в цилиндре и в лаковых башмаках. Предстану миру в песню одетым, с медвежьим солнцем в зрачках, с потемками хвой в бородище, где в случке с рысью рычит лесовик. Я сплел из слов, как закат, лаптище, баюкать чада, столетий зык, в заклятой зыбке седые страхи, колдуньи дремы, горбун низги, мое лицо, ребенок на плахе, святитель в гостях у бабы Яги». Благодаря тому, что Николай Петрович дал нам несколько книг из своего собрания на время подготовки этой передачи, есть возможность прочитать еще одно стихотворение Клюева из его книжечки «Четвертый Рим», изданной в Петербурге в 1922 году издательством «Эпоха». «А сердце, изба, бревна вцеплены в лапу, там горница ангелов пир, и точат иконы рублевскую вапу, молитв молоко и влюбленности сыр. Там тайный чулан, лавка снов и раздумий, но горница сердца лапку не чета. О, край золотых сенокосов игумен! О, ткацкая радуг и весен лапта! К тебе притекают искатели кладов, персты мои, пять забубенных парней, и в рыжем полесье у жил водопадов буравят пласты до алмазных ключей. Душа, звездоперый петух на насесте, заслушалась яростных чмоков сверла, стихи, огневища о милой невесте, чьи ядра два вепря, два лютых орла. А сейчас мы вернемся к записи, сделанной в квартире Николая Петровича Кошелева.
1: В руках держите какую книгу?
2: Это «Агнцев. От пудры до грузовика. Стихи 1916-1926 года. Издание автора. Москва-Ленинград». Значит, это 26-й год. Ну, я считаю, что это один из лучших петербургских поэтов. В частности, есть у него здесь стихотворение, которое называется «Гранитный призрак». «Как бьется сердце». Вот, например, такое эмигрантское стихотворение, вы понимаете, «Коробка спичек». «Как вздрогнул мозг, как сердце сжалось».
3: «Как вздрогнул мозг, как сердце сжалось. Весь день без слов, вся ночь без сна. Сегодня в руки мне попалась коробка спичек лапшина. Ах, сердце, раб былых привычек, и перед ним видением вдруг из маленькой коробки спичек встал весь гигантский Петербург. Исаакий, Петр, Нева, Крестовский, стозвонно плещущий пассаж, и главный Каменноостровский, и баснословный Эрмитаж, и первые радости зорница, и грусти первая слеза, и чьи-то длинные ресницы, и чьи-то серые глаза. Поймете ли вы, чужие страны, меня в безумии моем? Ведь это юность из тумана мне машет белым рукавом. Последним шепотом привета от Петербурга лишь одна осталась мне. Всего лишь это коробка спичек, лапшина. Гранитный призрак. Как бьется сердце, и в печали, на миг былое возвратив, передо мной взлетают дали санкт-петербургских перспектив. И перерезавши кварталы, всплывают вдруг из темноты санкт-петербургские каналы, санкт-петербургские мосты. И, опершись на колоннады, встают незыблемой чередой дворцов гранитные громады над потемневшей Невой. Звенят проспекты и бульвары, и в бесконечности ночей на влажных плитах тротуаров дробится отсвет фонарей. Пусть апельсинные аллеи лучистым золотом горят, мне в петербургской дождь милее, чем солнце тысячи гренад. Пусть клонит голову все ниже, но ни друзьям и ни врагам за все Нью-Йорки и Парижи одной фонтанки не отдам. Что мне Париж, раз он не русский? Ах, для меня под дождь и град, на каждой тумбе петербургской цветет шампанский виноград. И, застилая все живое, туманом невским перевит, Санкт-Петербург передо мною гранитным призраком стоит.
2: Такая, казалось бы, мелочь, и вдруг она вызывает вот такое стихотворение. Я не знаю, оно мне созвучно. Вот, я как-то вот его понимаю, что человек, собственно, тоскует.
1: Хотя вы никогда не расставались с родиной, да?
2: С родиной нет, но с Ленинградом было дело, расставался. Но, знаете,
1: вы имеете в виду годы войны?
2: Годы войны я тогда еще не соображал. Нет, ага. Я в свое время работал в пароходстве и в Ленрыбе, так что...
3: Трудно было оторваться от книг этой удивительной личной библиотеки и от беседы с ее обладателем. Но, помню про отведенное нам в эфире время, автор передачи вернулась в разговоре к тому, с чего началось знакомство с Николаем Петровичем Кошелевым. То есть к той его деятельности, которую в старину называли бескорыстным усердием к общественной пользе. И тут вдруг тема эта повернулась как-то совсем неожиданно.
2: Знаете, что сейчас подарить что-то в музее, это ведь муки надо перетерпеть.
1: Да что вы.
2: Да, все не так просто. Вы понимаете, работают равнодушные и ленивые люди, которые совершенно ничего не интересуют. Вот если по плану я туда включен, там что-то, то они разовьются в лепешку. А так это, знаете, никого... К сожалению, вот эта вот инертность... непреодолимые.
1: Она ну, а вот, Николай Петрович, вот приведите тоже какой-то пример, когда вам хотелось что-то подарить, и ваш дар не был принят.
2: Ну, например, я вот хотел подарить музею Александра Блока книгу с подписью, удостоверяющей, что она из библиотеки Александра Блока. Мне пришлось потратить на это 3 года, чтобы они забрали подарок. Я им звонил, они говорят, да, они... Это, ну, вот мы не можем. Под конец я уже сказал, да что вы, товарищи, приезжайте и забирайте. Вот они приехали и забрали. Много я сталкивался. Я хотел подарить, например, музею Октябрьской революции там автографы Воровского и Луначарского. Вот. Они сказали, что да у нас есть, нам это не надо. Ну, пожалуйста, не надо.
1: Ну, а противоположные примеры, когда наоборот, ваши предложения были очень по-хорошему приняты?
2: Ну, было такое. Вот я, например, считаю, что настоящие люди работают в музее-квартире Александра Сергеевича Пушкина. Просто там подвижники работают.
1: А вот что вы в музее-квартире Александра Сергеевича Пушкина подарили?
2: Много подарил. Вы знаете, так сразу все не уфу.
1: Ну, что-нибудь просто интересное.
2: Ну, например, я подарил сочинение Державина прижизненное. Да, значит, подарил ряд книг, которые были в библиотеке Александра Сергеевича Пушкина. Мицкевича произведения, Парни. Я даже открытие сделал, как выяснилось. Я им подарил одну книжечку. Выяснилось, что на эту книжечку в свое время среди подписчиков подписался Александр Сергеевич Пушкин. Об этом никто не знал, значит, это «Схиография» книжечка называется. Видите, как получилось.
1: Это, по-моему, большая радость была прежде всего для вас самого.
2: Да, естественно, радость как-то. Но я очень и за них рад. Там чудесные люди. Марья Витальевна Бакариус. Они, по-моему, все немножко ненормальные.
1: Да. Вы знаете, я, например, знаю, что в публичной библиотеке к вашим дарам относятся очень доброжелательно.
2: Да, ну, публичная библиотека, там вот Анна Борисовна Павленко, например, она, я знаю, что человек, который по спискам, соответственно, публичной библиотеки ходит и вот уговаривает, там, выпрашивает, вымаливает, покупает, горит огнем, вот, настоящим, чтобы...
1: В этом-то все да. дело, чтобы... Недаром говорят, что каждая книга должна найти своего читателя. А можно сказать и так, что книга, которую приносишь в дар, должна найти того, кто поймет ценность да, того, что даришь.
2: Правильно. Но есть просто чисто механическое собирание. Например, есть список библиотеки Пушкина Александра Сергеевича. И, соответственно, люди ищут по ним книги. Но ведь есть же, кроме этого, еще целая возможность найти какие-то книги, которые туда не вошли. То есть есть ссылка, что вот Александр Сергеевич читал эту книгу или пользовался ею. И как приятно вот найти такую книгу. Понимаете? То есть это, я думаю, что...
1: Счастье, да. А вот скажите, пожалуйста, вот есть среди книг, которые у вас сейчас находятся, уже те, которые вы готовитесь отдать в дар?
2: Да, например, вот из 6 книг стихотворение Анны Ахматовой, 40-й год, «Ленинград, советский писатель» и портрет работы Николая Тырсы. Очень чудесный портрет.
1: Да, наверное, сейчас его этот портрет, возможно, экспонируется на выставке
2: да, в Русском музее. Да, вот как раз это была передача из корпуса Бенуа. Представитель Русского музея как раз показывал. Вот еще есть книжечка Анны Ахматовой «Избранные стихи» составил Корнелев Зеленский. «Советский писатель, 43-й год». Эта книжечка издана в Ташкенте, да, где Анна еще... Андреевна была да. в эвакуации.
1: Да. Да. В общем, это, наверное, части вашего собрания, которые были связаны с войной и блокадой.
2: Да, это вот остатки. Я знал, что организуется музей Анны Андреевны Ахматовой, чтобы как раз туда это передать. Вот так же, как я оставил книжечку Пастернака. Эти книги есть в публичной библиотеке. Да. Вот «Избранные стихи и поэмы», издательство «Художественная литература», Москва, 45-й год. Вот я тоже ее хочу передать туда, значит, в дар.
1: Ну, то есть вы имеете в виду будущему музею Пастернака,
2: да,
1: который
2: нет,
1: создается?
2: Нет, это я хочу передать музею Ахматовой, потому что Ахматова и Пастернак – это как-то два взаимосвязанных...
1: Имя. Конечно.
2: Да.
1: То есть, когда вы узнаете о том, что создается какой-то музей, вы уже заранее планируете, что можно будет ему подарить, да?
2: Естественно. Если не мы, так кто же это будет этим заниматься? Понимаете, ведь коллекционер, он существует для этого. Если человек собирает что-то, он же собирает не для того, чтобы, понимаете, это продать. Это можно продать, это удовлетворение не принесет, это принесет только деньги.
3: Нам кажется, что над этими словами Николая Петровича Кошелева особенно стоит задуматься. Ведь они роднят его с теми собирателями и меценатами прошлого, которые внесли поистине неоценимый вклад в отечественную культуру.
4: Добрый день, дорогие друзья. Мы, москвичи, всегда радуемся, когда едем в Ленинград, в Петербург, потому что и встреча с друзьями, потому что родные люди живут здесь. Ты проезжаешь Обухов, уже плакать хочется, понимая, какой замечательный, красивый, необыкновенный город. В этом смысле, конечно, у нас хорошая профессия. Артист всю жизнь бросает по городам и весям. И всю жизнь куда-то мы едем туда-сюда. Я работаю в хорошем театре, престижном, модном, в Москве. Сейчас все уходят от знакомой аббревиатуры. Даже Ленфильм у вас называется, фильм Лен, по-моему, теперь. И наш театр Ленинского комсомола теперь называется Ленком. Ну, это не мешает нашему театру быть модным, посещаемым. Мне вчера сказали, я чуть в обморок не упал, что в кассе билет достать нельзя, а перед входом какие-то люди продают билеты 5000 пара на наши спектакли. Я бы ни в жизни не купил бы. Наш театр популярный, я думаю, в первую очередь от того, что
5: У нас много артистов, снимающихся в кино. И Чуриков, и Караченцев, и Янковский, и Абдулов, и Алферова, и Збруев, и Марк Захаров. Талантливый человек. Он и директор театра, он и худрук театра, и режиссер, и депутат. Он левее Ельцина сидит, или правее сейчас пересел, что ли. Ну, куда-то они ведут наш корабль. Хотя, может, сами не знают, куда они нас ведут, но ведут. Марк Захаров, да, он и меня с папкой, как всегда, идет. Леонов говорит, надо сейчас ошеломить зрителя, после молитвы поставить что-нибудь такое веселенькое. Думаю, поставить шоу по Карлу Марксу «Капитал». А ты, говорит, сыграешь там или Энгельса, или Маркса. Я говорю, ну, интересно сразу и того, и другого. Он говорит, подумаем, подумаем. Ну, я комедийный актер. Естественно, мне кажется, что к нам, что бы ни происходило, к комикам зрители относятся благосклоннее, чем к другим артистам. Ну, комик, что с него взять? Ну, и мы, комики, тоже, сказать честно, примелькались. Раньше снимались поодиночке, раньше было комедий больше, личностей было больше. Сейчас снимаемся чаще группами, косяками. Зрители говорят, вы стали шайками сниматься. По кругу из одной комедии в другую переходим. Не поймешь, что на кого похож. Я на завод приехал, наш подшефный, проходной стоит, вахтер, весь в наганах, с ружьем, паспорт отобрал. Ты что ли? Я говорю, а кто там написано? Он говорит, да чего читать? Ну, родной ты мой, Пуговкин, проходи. А в наше время сейчас, когда все немножко рушится, может быть, даже это слово немножко не подходит, все рушится и вовсе, ценности перемешались, понимаешь, там, раньше-то как-то... Народный артист, орденоносец, о, да. Да вон у меня 4 государственных премии за фильмы и за спектакль. Ну и что? Мне один сказал, Леонов, я тебя люблю. Ну, туда, говорю. Сейчас это не важно. Главное, твое умение устроиться и добыть деньгу большую, валюту. Вот тогда ты человек. Начинай жизнь сначала. Я говорю, так надо ее уметь начать сначала. Я уж доживу так, как меня учил мой учитель Яншин. Да, все-таки нас как-то учили быть добрее друг дружку. И стараться чего-то отдать. Хоть и ничего нет, может быть, но кусочек доброты, тепла, сердца своего отдать. Сейчас более жестокие времена в этом смысле. И меня, честно говоря, это пугает. Да и мне еще кажется, что порой не самых интеллигентных, не самых образованных судьба возносит наверх. И они больше думают не об обществе, а скорее о себе, о своих карьерах, о своих делах. И плывет наш корабль, ну, утонуть не может, но плывет и выплывет, может, через 100 лет, через 300, в какой-то другой жизни, какой-то другой, еще неизвестный нам. Хотя хорошо, что мы от чего-то ушли, потому что и то, что было, страшновато тоже. Но тем не менее, если ты топчешь все настоящее большое в прошлом, то ты... И в настоящем, и в будущем ничего не выстроишь. Вот в чем дело. Ну, сейчас я мало снимаюсь, не потому, что я там болел. Прокат-то наш сейчас. Прокатом занимаются частные люди, ассоциации. Выгоднее купить картину в Америке, самую мерзкую, самую, потому что она самая дешевая. Но эти картины сами американцы же не смотрят. Они их делают на третьи, на четвертые страны. Там, где люди без трусов ходят, потому что нет резинок и трусов, ничего нет. И мы тоже смотрим эти фильмы. А свои фильмы куда-то вот уходят, деваются. То ли кто-то деньги отмывает. Это трудно объяснить очень. Правда, я снял сейчас в комедии у Георгия Данели. Он говорит, смонтировал. Во всяком случае, картина готова. Саша Володин, ленинградский, прекрасный писатель. Весь в инфарктах. Но все-таки это сценарий его. Выстраданный, хороший. «Белый танец». В нашем театре премьера. Новый спектакль. «Поминальная молитва». Бегут к сцене люди с цветочками, плачут и кричат нам добрые слова о Боге, забытом нами. Может быть, в чем-то и распятом. И начинается спектакль довольно банально. Артист Леонов, он Теви Молочника в этом спектакле играет, выходит на сцену в своем костюме, достает бумажку и читает прекрасные слова прекрасного забытого писателя Шолом Алейхема. Он просит детей своих на моей могилке, пусть в каждую годовщину моей смерти мой единственный оставшийся сын, а также мои зятья, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений. то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями и читать вот это мое завещание. А может быть, даже лучше, если они выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и почитают вслух на любом понятном им языке. И артист Леонов эту бумагу пришлепнет к стенке, к декорации нашего спектакля, а через какое-то время он прихлопнет эту бумагу своей пятерней, перепачканной кровью убитого ребенка. И будет висеть эта кровавая бумага, напоминая нам, нынче живущим, о том, что злоба, ненависть в ответ такую же, только такую же злобу и ненависть может вызвать. И ничего больше, и ничего больше. Я знаю, некоторые люди говорят, театр – храм. Вот в наше время хоть театр – храм. Я, правда, так никогда не говорил, я так не думал. Храм – это храм, театр – это театр. А сейчас сказать трудно, улицы и сцены так перепутались. И по культуре, и по языку. Я живу среди людей и вижу, что жизнь у нас пока такая. Может быть, надо встать на колени, покаяться в театре, ну, в театре, в храме, да где угодно, хоть и дома. И помолиться, и сказать: Господи, ты же видишь все, помоги нам.
6: Мне хочется как можно более честно и откровенно рассказать все, как есть, о моих отношениях с женой. Такие отношения не часто встретишь. Для меня это будет незабываемая драгоценная хроника, а читателям она тоже, возможно, пойдет на пользу. С каждым днем растет в мире интерес к Японии. Все теснее становится ее связь с другими странами. Все сильнее проникают в нее чужеродные идеи. Не только мужчины, но и женщины тянутся вслед за веком. И то, что произошло у меня с женой, возможно, будет уделом многих, очень многих. И все это может показаться чрезвычайно странным. Теперь я вижу, что с самого начала все у нас сложилось необычно. Впервые я встретил ее 8 лет назад. Конечно, месяца и числа я не помню. Она служила официанткой в кафе «Алмаз». Ей едва исполнилось 15 лет. Она только что поступила на службу, еще не была настоящей официанткой и считалась как бы кандидаткой на должность девушки из кафе. Почему я, мужчина 28 лет, обратил внимание на эту девочку, я и сам до сих пор не могу понять. Быть может, вначале меня привлекло ее имя. Все звали ее просто Наотян. Но я узнал, что полное имя ее Наоми. Сначала я решил, что если написать это имя латинскими буквами, оно будет похоже на европейское. Потом, посмотрев на девушку, я понял, что не только имя ее звучит по-европейски, но и сама она похожа на иностранку. Наоми казалась умненькой, и я подумал, что будет жаль, если она так и останется официанткой в кафе. Лицом она напоминала киноактрису Мэри Пикфорд. Чувства 15-летней девочки понятны лишь ее близким. Если вы спросите, какой характер был у Наоми в то время, я не смогу ответить. Пожалуй, сама Наоми тоже сказала бы, что плохо помнит ту пору, но со стороны она казалась задумчивой, молчаливой. Лицо у нее было бледное, прозрачное, пожалуй, даже болезненное. Может быть, такое впечатление создавалось от того, что она была новенькой в кафе, не пудрилась, как другие девушки, пока не имела друзей среди сослуживцев и завсегдатаев в кафе, и потому держалась замкнуто, а когда посетителей было мало, забивалась в какой-нибудь укромный уголок. Возможно, поэтому она и казалась не глупой. Теперь нужно рассказать о себе. Я служил инженером в электрической компании и получал 150 йен в месяц. Родился я в провинции. Окончив на родине среднюю школу, я приехал в Токио, поступил в высший промышленный институт Курамая и стал инженером. Каждый день, за исключением воскресенья, я ходил на службу в контору на улице Ои. Я жил в городе один и при моем заработке ни в чем не испытывал нужды. К тому же и родным помогать не было необходимости. Моя семья занималась сельским хозяйством и считалась довольно зажиточной. Отца уже не было в живых, старушка, мать и дядя с семьей полностью справлялись с хозяйством, так что я был совершенно свободен от каких-либо обязательств. Но это не означает, что я вел свободный образ жизни. В те дни меня считали обыкновенным, заурядным, скромным, серьезным, исполнительным, всегда и всем довольным. В конторе меня называли праведником. По вечерам я развлекался, отправлялся в кино или прогуливался по Гинзе, изредка позволяя себе раскошелиться, заходил в театр. Конечно, я был холост, молод и, разумеется, не чужд желания сблизиться с женщиной. И вот как раз тогда я неожиданно столкнулся с Наоми. Я знал, конечно, что есть женщины красивее ее. Я встречал их в трамвае, в фойе театра, на тротуарах Гинзы. Но думал я, о красоте Наоми пока еще трудно судить. Девочка в 15 лет внушает и надежды, и опасения. Поэтому сперва мне хотелось только взять ее к себе и заботиться о ней. Я хотел только хорошо воспитать ее, а потом, если захочу, можно будет и жениться на ней. Такие мысли возникли у меня отчасти потому, что я жалел девочку, отчасти же потому, что моя собственная жизнь была чересчур уж серой, однообразной, и мне хотелось внести в нее хоть какие-то приятные перемены. Честно говоря, мне надоело все время снимать комнату в пансионе. Хотелось, чтобы и мое жилье изменилось, наполнилось какими-то яркими красками, теплом. Можно, например, посадить цветы или повесить клетку с певчими птичками на залитой солнцем веранде, нанять прислугу, чтобы она занималась стряпней и уборкой. Если Наоми будет жить у меня, она сможет выполнять обязанности служанки и в то же время станет для меня певчей птичкой. Таков в общих чертах был ход моих мыслей. Но в таком случае, почему я не думал о женитьбе на какой-нибудь девушке из приличной семьи? Тогда я не имел для этого достаточно храбрости. Это нужно объяснить несколько более подробно. Я человек трезвых взглядов и не люблю, да и не способен ни на какие экстравагантные выходки. Но, как ни странно, взгляды мои на брак самые передовые. Обычно люди усложняют брак торжественным ритуалом. Начинается сватовство, узнают взаимные желания, потом устраивают смотрины, и если обе стороны согласны, опять посылают сватов и обмениваются подарками. Потом на 5, иногда на 7, а то и на 13 тележках везут приданые невесты в дом жениха. Затем начинается свадебная церемония, свадебное путешествие, тянется томительная процедура. Я ненавидел все это. Моя женитьба будет обставлена проще, свободнее, думал я. Если бы я захотел жениться, в то время нашлось бы немало желающих выйти замуж за человека с твердым характером и отличной репутацией. Я пользовался доверием компании, и каждый отец был счастлив принять моих сватов. Но сватовство мне претило. Можно ли за одну или две встречи во время смотрин узнать друг друга? Можно ли за час или два настолько узнать девушку, чтобы решиться сделать ее спутницей на всю жизнь? Лучше всего, говорил я себе, воспитать девочку вроде Наоми, и когда она подрастет, жениться на ней, если она понравится. Я не хотел брать в жены образованную или богатую девушку, нет. превратить девочку в своего друга, день и ночь следить за тем, как она растет, развивается, это неоценимая радость, по-особому интересная. Мне не хотелось вести скучную семейную жизнь, а с Наоми мы жили бы беззаботно и вольно. Обо всем этом я сказал Наоми месяца через два после нашего знакомства. Желая ближе узнать ее, я проводил каждый свободный час в кафе «Алмаз». Наоми очень любила кино, и по выходным дням я водил ее в парк глядеть кинофильмы. На обратном пути мы заходили в европейский или японский ресторан. Наоми всегда предпочитала молчать и никогда не проявляла ни радости, ни недовольства. Тем не менее, когда я приглашал ее куда-нибудь, она никогда не отказывалась. «Да, хорошо», — просто отвечала она и охотно ходила со мной повсюду. Что она думала обо мне, почему ходила со мной, этого я не знал. Она была еще совсем ребенком, ее глаза доверчиво глядели на мужчин. Мне казалось, что я был для нее просто дяденькой, который водил ее в любимое кино и угощал вкусными кушаньями. Когда я вспоминаю те дни, нежные, как сон, мне чудится, что мы жили тогда, как в сказке. О, если бы можно было повторить это сладостное время. Как-то раз она обещала ждать меня на скамейке. Внезапно полил дождь. У пруда под навесом маленького храма, посвященного какому-то божеству, Наоми ждала меня, как всегда. Я был ужасно тронут. Ее платья были сшиты из старых тканей. По-видимому, они перешли к ней от старшей сестры. Наоми носила оби из муслина, причесывалась просто и мало пудрилась. Заплатанные белые носки плотно облегали ее маленькие ноги. Когда я ее спрашивал, отчего она причесывается только по-японски, Наоми неизменно отвечала: «Дома так велят». «Час уже поздний, я провожу тебя», — часто говорил я, но она отвечала: «Не нужно, тут уже близко, одна дойду». И, отрывисто бросив на углу хана Ясики «до свидания», сворачивала на улицу Сэндзоку и пускалась бежать. «Я хочу познакомиться с твоими родными», — говорил я. «К чему?» — обычно отвечала она. «Вам незачем с ними встречаться, я сама все устрою». «Здесь нет необходимости перемывать косточки семье Наоми, рассказывать, в каком окружении она в то время жила. Сейчас Наоми моя жена, и я обязан оберегать честь госпожи Кавай, поэтому постараюсь по возможности меньше касаться этой темы». Нетрудно представить себе, какая это была семья, если вспомнить, что 15-летнюю девочку отдали служить официанткой в кафе и что она ни за что не хотела сообщать мне свой адрес. В конце концов, я уговорил ее и смог повидаться с матерью и старшим братом. Но оказалось, что они очень мало заботятся о добродетели своей дочери и сестры. Я сказал им, что девочка стремится к учению, поэтому было бы очень жаль, если бы ей пришлось долго работать в таком неподходящем месте, как кафе, и что если они не против, то не доверят ли мне позаботиться о Наоми. Конечно, большими возможностями я не располагаю, но дело в том, что я как раз намеревался нанять служанку. Наоми будет заниматься домашними делами, немного стряпни, уборки, а между делом получит образование, английский и музыка. Разумеется, я откровенно рассказал им, что я человек холостой, и услышал довольно безразлично звучавший ответ: «Да, это для нее счастье». В самом деле, Наоми была права. Для таких переговоров не стоило встречаться с ее родными. Мне стало ясно, почему Наоми так не любила свой дом, почему она старалась на все выходные дни куда-нибудь уйти, например, в кино. Но и для Наоми, и для меня такая ее семья, напротив, оказалась удачей. Как только договоренность была достигнута, Наоми сразу же уволилась из кафе, и мы стали ежедневно бродить в поисках квартиры. Что могли подумать люди, видя ясным воскресным утром в предместье Омори приличного мужчину по виду служащего какой-нибудь фирмы, шагающего рядом с причесанной по-японски бедно одетой девочкой? Мужчина называл девочку Наоми Тян, а она его Кавай-сан. Их нельзя было принять за хозяина и служанку, брата и сестру, и тем более за мужа и жену или за друзей. Несомненно, эта пара выглядела странно. Они как будто чуть смущенно беседовали, осведомлялись о номерах домов, изучали окрестный пейзаж, рассматривали цветы, растущие при дороге за оградами и в садах. Счастливые, бродили они по окрестностям долгими весенними днями. После долгих поисков и блужданий мы сняли весьма неприглядный европейский домик близ трамвайной линии. Крутая красная крыша, вышиной чуть ли не в половину дома, белые стены, кое-где прорезаны длинные стеклянные окна, как в спичечном коробке. Перед входом не сад, а пустырь. Так выглядел этот дом, пригодный, казалось, не столько для жилья, сколько для мастерской живописца. Да оно и неудивительно, потому что построил его какой-то художник и, как нам сказали, жил здесь со своей натурщицей. Комнаты располагались очень неудобно. В нижнем этаже помещалось только огромное ателье, крохотная прихожая и кухня. Наверху имелись две комнаты в 3 и 4,5 циновки, напоминавшие чердачные каморки, непригодные для жилья. По внутренней лестнице из ателье в эти комнаты можно было подняться на обнесенную перилами галерею, напоминавшую балкон в театре, откуда можно было смотреть вниз в ателье. Увидев этот дом, Наоми сразу сказала: «Мне здесь нравится». Я тотчас же решил его снять. Наверное, Наоми была по-детски очарована таким необычным жилищем, похожим на сказочный домик. Дом казался созданным для молодой пары, живущей счастливо и беззаботно. Наверное, художник и его натурщица тоже жили здесь весело. В самом деле, одного этого ателье и то было вполне достаточно для двоих, чтобы и спать, и есть, и проводить там время. На исходе мая я, наконец, взял к себе Наоми и поселился в сказочном домике. Он оказался не таким уж неудобным, как я опасался. Из выходивших на солнечную сторону верхних комнат виднелось море. На пустыре перед домом, обращенном на юг, удобно было развести цветник. Правда, поблизости проходила электричка, но от дома железнодорожную линию отделяли рисовые поля, и шум не очень нас беспокоил. Словом, это было идеальное жилище. К тому же оно не подходило для большинства японцев, и поэтому стоило сверх ожидания дешево. «Наоми-тян, называй меня не Кавай-сан, а Дзёдзи-сан, ведь мы будем добрыми друзьями, правда?» — сказал я ей в день переезда. Я дал знать на родину, что уехал из пансиона и снял дом, а служанкой нанял 15-летнюю девочку. Но о том, что мы будем с ней добрыми друзьями, я не упоминал. «Родные навещают меня редко, рассказать им всегда успею», — рассуждал я. Некоторое время ушло на покупку мебели и вещей, подходящих для нашего необычного жилища. Мы расставляли и развешивали по стенам наши покупки, хлопотливое, но радостное время. Я старался по возможности развивать вкус Наоми. При покупке даже самых мелких вещей никогда не решал сам, всегда спрашивал ее мнение. В нашем доме с самого начала не было неизбежных в каждом хозяйстве комода и жаровни. Мы обставили комнаты по своему вкусу, купили дешевый индийский шелк, и Наоми неуверенными руками сшила занавеси. В магазине европейской мебели на улице Сибагути я отыскал старые плетеные стулья, диван, стол и кресло и поставил их в ателье. На стены мы повесили портрет Мэри Пикфорд и еще несколько фотографий американских киноактрис. Я хотел, чтобы спальни тоже были обставлены по-европейски, но две кровати стоили слишком дорого. К тому же я мог получить японские матрацы и одеяло, иными словами, все, что нужно для спальни, из деревни, так что в конце концов оставил мысль о европейских кроватях. Она спала одна в комнате наверху. Я тоже спал наверху, в соседней комнате, побольше размером. По утрам, просыпаясь, мы переговаривались друг с другом. «Наоми Тян, ты уже проснулась?» «Да. Который час?» «Половина седьмого. Сегодня я должен варить рис. Вчера я варила я, а сегодня очередь Дзёдзи-сана». «Ну что ж, делать нечего, сварю. А может быть, удовольствуемся хлебом? Не хочется возиться». «Конечно, но только Дзёдзи-сан очень хитрый». Мы варили рис в маленьком глиняном горшке и, не перекладывая в специальную посуду, ставили этот горшок прямо на стол и ели с консервами или с какой-нибудь другой закуской. А когда нам не хотелось возиться с рисом, мы питались молоком, хлебом и джемом, ели европейские сласти. Ужинать мы ходили в японский ресторан, а когда хотели немножко кутнуть, отправлялись в ближайший европейский. После завтрака я покидал Наоми и шел на службу. До полудня она возилась в цветнике, а потом, заперев дверь на замок, уходила на уроки английского языка и музыки. Я считал, что учиться английскому языку с самого начала лучше у настоящего европейца, поэтому Наоми через день ездила к старой американке мисс Харрисон заниматься разговорным языком и чтением. Брала она также уроки музыки. В темно-синих хакамы из тонкой шерсти поверх легкого шелкового кимоно, в черных чулках и хорошеньких маленьких полуботинках Наоми выглядела как настоящая ученица колледжа, сбылись ее мечты, и это заставляло радостно биться ее сердце. Иногда я встречал ее на улице по дороге к дому. Немыслимо было представить себе, что эта девушка росла на улице Сэндзоку и служила в кафе. Японской прически она больше не делала никогда. На спину спускалась коса, перевязанная лентой. Вскоре Наоми похорошела, и характер ее сильно изменился. Она превратилась в жизнерадостную птичку. Ателье стало для нее поистине просторной привольной клеткой. Прошел май, наступило лето. На клумбах все пышнее и ярче распускались цветы. Когда по вечерам мы возвращались домой, я со службы, а Наоми с уроков, солнечные лучи, просачиваясь сквозь легкий индийский шелк занавесей, все еще освещали белые стены комнат так же ярко, как днем. Наоми надевала легкое фланелевое кимоно и домашние туфли и, постукивая ими о дощатый пол, пела разученные песни или играла со мной в пятнашки и прятки, кружилась по ателье, вскакивала на стол, залезала под диван, опрокидывала стулья, бегала вверх и вниз по лестнице и проворно, как мышка, носилась по галерее. Как-то раз я даже превратился в коня и возил ее на спине по комнате. «Но!» — подергивая скрученное полотенце, изображавшее уздечку, которую я должен был держать в зубах, погоняла меня Наоми. Однажды мы играли, как обычно. Наоми была весела, много смеялась и так быстро носилась по лестнице, что оступилась, покатилась с самого верха вниз и расплакалась. «Как же ты это? Покажи, какое место ты ушибла!» — говорил я, подымая ее. «Наоми!» Все еще всхлипывая, завернула рука в кимоно. Падая, она задела за гвоздь и оцарапала кожу на локте. Из ранки сочилась кровь. «Это пустяк, не плачь. Иди сюда, я заклею царапину пластырем». Я закрыл ранку клейким пластырем, а сверху завязал полотенцем. По лицу Наоми медленно текли крупные слезы. Она напоминала обиженного ребенка. «Любил ли я ее уже тогда? Не знаю». Да, конечно, любил. Но в то время мне хотелось прежде всего воспитать ее, сделать из нее прекрасную, идеальную женщину. И я так искренне думал. Летом я получил двухнедельный отпуск. До сих пор я всегда ездил в отпуск на родину. Я отправил Наоми домой, запер дом в Оморе и уехал в деревню. Но эти две недели показались мне нестерпимо длинными и тоскливыми. И тогда я впервые понял, что не могу жить без Наоми, что я ее люблю. Под благовидным предлогом я уехал из деревни раньше срок. «Наумитян, как ты проводила здесь время?» — спросил я. «Я ходила в кино». «Значит, особенно не скучала?» «Нет, не скучала». «А Дзёдзи-сан вернулся раньше, чем я ожидала», — прибавила она, немного подумав. «В деревне скучно, оттого и вернулся раньше срока». «Что ни говори, а лучше всего в Токио», — сказал я, облегченно переводя дух и с наслаждением глядя на весело сверкающие огни столицы. «Я думаю», — сказала Наоми, — «что летом в деревне хорошо, смотря где. На моей родине природа скучная, никаких достопримечательностей нет, целый день жужжат мухи, москиты, жара нестерпимая». «Ах, неужели?» «Да». Неожиданно в голосе Наоми прозвучали очаровательные нотки избалованного ребенка. «Мне хотелось бы поехать на берег моря». «Хорошо. Поедем куда-нибудь, где прохладно. Куда ты хочешь? К Камакуру или в Хаконе?» — спросил я. «Лучше к морю, чем на горячие источники». «Нет, правда, мне так хочется к морю». Услыхав этот наивный голосок, я узнал прежнюю Наоми. Всего лишь за какие-то 10 дней ее тело как будто расцвело. Я невольно глядел украдкой на вырисовывавшиеся под муслиновым кимоно округлые линии ее плеч и груди. «Это кимоно очень идет тебе. Кто тебе его сшил?» — спросил я после некоторой паузы. «Мама?» Она засмеялась с довольным видом. По правде сказать, смех ее звучал довольно вызывающе, но в моих глазах это делало ее еще более очаровательной. И вот в начале августа мы отправились в Камакуру. В нашем воображении рисовались пышные комнаты отелей Мицухаси или Кайхин, но величественный вид подъездов подействовал на нас так угнетающе, что, пройдя несколько раз по проспекту Хасе, мы остановили свой выбор на второразрядном отеле «Кимпаро». Здесь всегда останавливалось много студентов, было шумно, беспокойно, и мы целые дни проводили на пляже. Увидя море, резвая Наоми сразу повеселела и забыла о дорожных огорчениях. «Этим летом я во что бы то ни стало научусь плавать», — говорила она, уцепившись за мою руку и изо всех сил барахтаясь на мелководье. Обхватив ее за талию, я учил ее плавать на животе, работать ногами и руками, держась за бамбуковый шест. Иногда я нарочно отнимал шест, и тогда она глотала горькую морскую воду, а когда это занятие нам надоедало, мы катались на волнах или, лежа на берегу, шутя, перебрасывались песком, а вечером брали лодку и отправлялись в открытое море. Поверх купального костюма Наоми накидывала полотенце, садилась на корму, а иногда полулежа, опираясь головой о борт лодки, любовалась голубым небом. Никого не стесняясь, она пела в полный голос свою любимую неаполитанскую песенку «Санта-Лючия». «О, дольче Наполи, о, соль беато». Ее сопрано разносилось далеко по морю. Очарованный ее пением, я тихонько перебирал веслами. Дальше, дальше. Ей хотелось бесконечно скользить по волнам. Незаметно садилось солнце. В небе зажигались звезды, глядевшие в нашу лодку. В сгущавшихся сумерках виднелся только силуэт Наоми, закутанный в белое полотенце. Для меня, грубого и неутонченного, испытать такие переживания было достаточно, чтобы эти 3 дня в Камакуре навсегда сохранились в памяти. Более того, эти дни подарили мне еще одно значительное открытие. Живя бок о бок с Наоми, я до сих пор не знал, как она сложена. Проще сказать, никогда не видел ее обнаженной. Но теперь я это узнал. Когда Наоми показалась в первый раз на пляже Юигахама, купленный накануне отъезда на Гинзе темно-зеленой купальной шапочке и костюме, плотно облегавшем ее тело, мое сердце переполнилось радостью при виде ее гибкой фигурки. Да, я был счастлив, потому что убедился, что не ошибся, еще раньше угадав стройные линии ее тела, даже когда оно было закутано в кимоно. «Наоми, Наоми, моя Мэри Пикфорд, как прекрасно, как пропорционально ты сложена!

0: падала в кресло. «И до чего проголодалась?» Мы ленились готовить ужин, шли в европейский ресторан и, состязаясь друг с другом, поедали все, что нам подавали. Она просила свой любимый бифштекс и съедала 3 порции. Если бы я вздумал описывать все удовольствия того лета, этим запискам не было бы конца. Скажу только, что с этого времени у меня вошло в привычку мыть Наоми. Я тер ей спину, руки, ноги. Утомившись, Наоми ленилась идти в баню и каждый день мылась на кухне горячей водой, смывая резиновой губкой морскую соль. Нехорошо ложиться спать грязной, Наоми Тян. Тело станет липким от соли. Надо помыться. Влезай-ка в чан, говорил я, и она послушно позволяла мне мыть ее. Мало-помалу мыться в европейской ванне вошло у Наоми в привычку, и так продолжалось и осенью, и зимой. Мы установили в ателье европейскую ванну, положили резиновый коврик и отгородили этот уголок ширмами. Многие чересчур сообразительные читатели уже из предыдущего рассказа сделают вывод, что нас с Наоми связывала не только дружба. Но они ошибаются. Конечно. По мере того, как шло время, у нас обоих возникло своеобразное молчаливое согласие на этот счет. Но что касается меня, то, как я уже писал, я был скромным праведником, не имевшим никакого опыта в общении с женщинами. Больше того, я чувствовал себя ответственным за чистоту Наоми и ни разу не поддался минутной страсти, не переступил границ дружбы. Разумеется, я знал, что ни одна женщина, кроме Наоми, не может стать моей женой. А если бы даже и случилось такое, я никогда не оставил Наоми, хотя бы из жалости. Эта мысль все сильнее завладевала моим сознанием, поэтому я не хотел прикасаться к ней. Наоми стала моей лишь через год, когда ей исполнилось полных 16 лет. Это случилось 26 апреля. Мы молча поняли друг друга. Поэтому все случилось как-то очень закономерно. Я не соблазнял ее, и она меня нарочно не искушала. Мы почти не говорили, все произошло в полном молчании. Потом Наоми шепнула мне на ухо: «Дзёдзи-сан не бросит меня?» «Нет, никогда. Будь спокоен. Ты знала о моих чувствах?» «Да, знала, но с каких пор?» «Не знаю». «Что ты подумала, когда я взял тебя к себе и стал заботиться о тебе? Поняла ли ты, что я хочу превратить тебя в идеальную женщину и потом жениться на тебе?»
1: «Я подумала, может быть, у вас и в самом деле такие планы?»
0: Слезы текли из глаз Наоми. Я тоже плакал. В тот вечер мы без конца разговаривали о будущем. Вскоре после этого, однажды в субботу, я отправился на родину рассказать матери о Наоми, потому что она тревожилась, как отнесутся к ней мои родственники, и я хотел ее успокоить. Кроме того, мне хотелось придать нашему союзу законный характер, и я торопился как можно скорее обо всем поведать матери. Я честно изложил свои взгляды на брак, чтобы старой женщине они были понятны, и объяснил, почему хочу сделать Наоми своей женой. Мать знала мой характер и доверяла мне: «Если так, женись на этой девочке. Вот только раз она происходит из такой семьи, смотри, чтобы потом не было неприятностей». Вот и все, что сказала она в ответ. Мы хотели совершить брачную церемонию лишь через 2-3 года, но зарегистрировать Наоми в нашей семейной книге я решил сейчас же. Мать и братья Наоми всегда отличались беспечностью, так что там все уладилось без труда. Никаких корыстных требований они мне не предъявили. Наша любовь росла с каждым днем, но пока об этом никто не знал. Внешне мы держались как друзья,

хотя нам некого было стесняться, ведь мы были законными супругами. «Наоми Тян», — однажды сказал я, — «я хочу, чтобы мы были такими же друзьями, как прежде». «И вы будете по-прежнему называть меня Наоми Тян?» «А ты хочешь, чтобы я называл тебя госпожа супруга?» «Ой, нет!» Лежа на диване, Наоми обрывала лепестки розы. «Дзёдзи-сан!» Вдруг неожиданно прошептала она и, отбросив цветок, обвела мою шею руками. «Моя любимая Наоми Тян!» — твердил я, едва не задыхаясь в ее объятиях. «Моя любимая Наоми! Я не просто люблю, я боготворю тебя. Ты мое сокровище, ты бриллиант, который я сам нашел и отшлифовал, чтобы сделать тебя прекрасной. Я куплю тебе все, что хочешь». Этот разговор закончился тем, что мы стали ходить по магазинам. Угождая во всем Наоми, исполняя все ее прихоти, я в то же время не оставлял своего первоначального намерения сделать ее идеальной женщиной. Смысла слова «идеальная» я и сам толком не понимал. По моим крайне наивным представлениям, это означало, наверное, современную, эффектную женщину, с которой не стыдно показаться где бы то ни было. Сделать из Наоми идеальную женщину и в то же время всячески ее баловать – трудно совместимые занятия. Теперь-то я понимаю, как я заблуждался. Но тогда, ослепленный любовью, я этого не понимал. Не знаю, каковы были успехи Наоми в музыке, но английским языком она занималась с мисс Харрисон уже 2 года, и, казалось бы, уже должна была основательно его усвоить. Но, на мой взгляд, знаний у Наоми было не больше, чем у ученицы 2-го класса. Это показалось мне странным, и однажды я отправился к мисс Харрисон. «Вы ошибаетесь? Это удивительно умное и очень способное дитя», — говорила мне, улыбаясь, толстая добродушная старушка. Возможно, старая мисс в какой-то мере была права, но все-таки Наоми не знала грамматики, не умела употреблять прошедшее время, страдательный залог и, что самое главное, совсем не могла переводить с английского на японский. Она знала меньше самых плохих учеников школы. Как бы хорошо она ни читала, этого мало. Непонятно, чему же она научилась за эти 2 года. «Дзядзи-сан, ну что сказала Харрисон-сан?» — в тот же вечер спросила меня Наоми. Она не сомневалась, что старая мисс привязалась к ней. Это чувствовалось по ее самоуверенному тону. «Она сказала, что ты способная, но, видишь ли, иностранные учителя не понимают психологии японского ученика. Хорошего произношения и беглого чтения еще далеко недостаточно. У тебя прекрасная память, поэтому ты легко запоминаешь тексты, но смысла ты не понимаешь, твердишь, как попугай. Такое учение никакой пользы не принесет». Я впервые бронил Наоми.

Мне довелось участвовать вместе с Пуаро в расследовании одного из самых сенсационных и драматических уголовных дел, с какими нам приходилось сталкиваться. Это был ряд загадочных смертей ученых, которые нашли и вскрыли в Египте гробницу фараона Менхер-Ра. Произошло это вскоре после того, как была обнаружена лордом Карнарвоном знаменитая гробница Тутанхамона. Группу археологов, о которой идет речь, возглавлял сэр Джон Уиллард, а финансировал экспедицию мистер Блейбнер из Нью-Йорка.

Раскопки велись в районе пирамид Гизы под Каиром. Ученые случайно натолкнулись на несколько могильных скелетов. Это привлекло к себе большой интерес. Как выяснилось, это была гробница Менхер-Ра, одного из самых малоизвестных фараонов восьмой династии, периода начала распада Древнего Египта. Открытие гробницы широко освещалось в прессе. Но очень скоро произошло событие, поразившее своей неожиданностью многих людей. Сэр Джон Уиллард скоропостижно скончался на месте раскопок от сердечного приступа. Наиболее падкие на сенсации газеты немедленно воспользовались этим. Они вытащили на свет Божий всякие старые легенды о судьбе сокровищ египетских пирамид, не забыв и связанных с этим суеверий и анекдотов. Снова стали с жаром вспоминать о злополучной мумии из Британского музея, всю эту старую замшелую историю, которая в свое время была спокойно опровергнута музеем, но долго еще имела широкое хождение в публике. Не прошло и двух недель после смерти сэра Джона Уилларда, как скончался от острого заражения крови мистер Блейбнер. А еще через несколько дней в Нью-Йорке застрелился его племянник. Проклятие Менхер-Ра стало главной темой разговоров повсюду. И таинственные магические силы давно ушедшего в небытие Древнего Египта словно снова возродились и стали превозноситься до небес легковерными людьми.

0: Именно в это время Пуаро получил коротенькую записку от леди Уиллард, вдовы умершего археолога, руководителя раскопок Менхер-Ра. Она просила Пуаро приехать к ней на Кенсингтон-сквер, и я поехал вместе с ним. Леди Уиллард была высокая, худощавая женщина, облаченная в глубокий траур. Ее осунувшееся, изможденное лицо без слов говорило о недавней тяжелой утрате.
1: «Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали так быстро, мсье Пуаро».
2: «Я к вашим услугам, леди Уиллард. Вы хотели бы со мной посоветоваться?»
1: «Насколько я знаю, вы детектив. Но я хотела поговорить с вами не только как с детективом. Вы человек со свежим взглядом на жизнь, я это знаю. У вас есть воображение, есть знания людей и опыт. Скажите же мне, мсье Пуаро, что вы думаете о сверхъестественных силах?»
2: «Мне бы хотелось, чтобы мы поняли друг друга правильно, леди Уиллард. Ведь это не самое главное, о чем вы хотели меня спросить. Ваш вопрос имеет отношение к определенному лицу, не правда ли? Речь идет о смерти вашего супруга?»
1: «Да, это верно».
2: «И вы бы хотели, чтобы я занялся расследованием обстоятельств его смерти?»
1: «Я хотела бы, чтобы вы помогли мне твердо понять, что в газетах можно отбросить как явный вздор, и что там основано на неопровержимых фактах. Умерло 3 человека, мсье Пуаро. Конечно, каждая из этих смертей, взятая отдельно, может быть объяснена. Но если рассматривать их вместе, согласитесь, это почти невероятное совпадение. И все это произошло в течение 1 месяца после вскрытия гробницы. Я допускаю, что это пустое суеверие. Но ведь может же быть здесь и какое-то могущественное древнее проклятие, действие которого еще не разгадано современной наукой. Факт остается фактом. 3 человека умерли один за другим. И я боюсь, мсье Пуаро, я ужасно боюсь, что на этом дело не кончится.
2: За кого же вы боитесь?
1: За сына.
2: Ах, вот как?
1: Да. Когда пришло известие о смерти мужа, я была больна, поехал мой сын, только что окончивший Оксфорд, и привез домой тело отца, но теперь он снова уехал в Египет, не вняв никаким моим просьбам, мольбам. Его настолько увлекла работа там, что он решил занять место отца и довести до конца раскопки. Вы можете считать меня глупой и легковерной женщиной, но я боюсь, мсье Пуаро. А что, если дух умершего фараона еще не насытился? Конечно, вам кажется, что я говорю несусветную чушь.
2: Вовсе нет, леди Уиллард. Я тоже верю в силу суеверий. Это одна из могущественнейших сил, какие только когда-либо знал мир.
0: Я взглянул на него с удивлением. Я бы никогда не мог поверить, что Пуаро – суеверный человек. Но было очевидно, что в эту минуту он говорил вполне искренне.
2: «Значит, вы хотите, чтобы я позаботился о безопасности вашего сына? Ну что ж, я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь его от возможных неприятностей».
1: «Я верю, что в обычном смысле вы сделаете это, но как уберечь его от злых таинственных сил?»
2: «В средневековых книгах, леди Уиллард, можно найти множество средств против черной магии. Вероятно, они знали об этом больше, чем мы, современные люди, со всей нашей хваленой наукой. Да, ну, давайте перейдем к фактам. Мне надо с чего-то начинать. Ваш муж всегда был преданным своему делу египтологом, ведь так?»
1: «Да, с молодого возраста.
2: Да.
1: Он считался одним из крупнейших знатоков в этой области».
2: «А мистер Блейбнер, насколько я знаю, был всего лишь дилетантом?»
1: «Да, всего лишь дилетантом. Он был очень богат и мог в свободное от бизнеса время заниматься, как любитель всем, что только приходило ему в голову. Моему мужу удалось заинтересовать его египтологией, и на средства мистера Блейбнера была организована и хорошо оснащена эта экспедиция.
2: А его племянник? Что вы знаете о его наклонностях? Он что, входил в состав этой экспедиции?
1: Нет, не думаю. Я ведь ничего не знала о существовании этого племянника, пока не прочла в газетах о его самоубийстве. Мне думается, что он и мистер Блейбнер вовсе не были в близких родственных отношениях. Во всяком случае, сам мистер Блейбнер никогда не говорил, что у него есть родственники.
2: А кто участвовал в экспедиции?
1: Доктор Тосуил, какой-то мелкий служащий из Британского музея.
2: Да-да.
1: Затем мистер Шнейдер из музея Метрополитен в Нью-Йорке. Обязанность секретаря экспедиции выполнял один молодой американец. Доктор Эймс сопровождал экспедицию в качестве врача. И, наконец, моим мужем был его верный слуга, египтянин Хасан.
2: А вы, случайно, не помните ли имени американца, секретаря экспедиции?
1: Так, кажется, Харпер.
2: Харпер.
1: Но я не совсем уверена. Насколько я знаю, он недавно стал работать у мистера Блейбнера. Весьма приятный молодой человек.
2: Спасибо, леди Уиллард.
1: Если вам понадобятся еще какие-нибудь сведения.
2: Нет, нет, пока больше ничего не нужно. Теперь доверьте это дело мне и не сомневайтесь, что я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы уберечь вашего сына.

0: Видимо, последняя фраза прозвучала не очень убедительно для леди Уиллард. Я взглянул на нее, она чуть поморщилась, когда произносились эти слова. И все же одно то, что Пуаро не отнесся с пренебрежением к ее опасениям, принесло, казалось, ей какое-то облегчение. Что касается меня, то, повторяю, я никогда раньше и не подозревал, что Пуаро в душе так глубоко заложены корни суеверия. По дороге домой я попытался коснуться этого вопроса. Он отнесся к этому вполне серьезно и искренне.
1: Но действительно, Гастингс, я верю в эти вещи. Я думаю, не следует недооценивать силу суеверий.
0: Пуаро, что же вы собираетесь теперь делать?
1: Вы, как всегда, человек дела, мой милый Гастингс. Так вот, начнем с того, что отправим телеграмму в Нью-Йорк и запросим более подробные сведения о смерти племянника мистера Блейбнера.

0: Он тут же отправил свою телеграмму. Ответ был исчерпывающим и точным. Молодой Руперт Блейбнер уже несколько лет сидел, что называется, на мели. Раньше он кое-как перебивался случайными заработками на островах Южного моря, либо существовал на деньги, которые ему присылали туда с родины. Но 2 года назад он вдруг вернулся в Нью-Йорк и там стал быстро опускаться все ниже и ниже. Заслуживает внимания, на мой взгляд, тот факт, что ему все-таки удалось раздобыть достаточную сумму, чтобы отправиться в Египет. «Там у меня есть хороший приятель. У него я сумею одолжить денег», — объявил он тогда. Но этому плану не суждено было осуществиться. Он вернулся в Нью-Йорк, проклиная скрягу дядюшку, которого больше волнуют останки давно умерших и забытых фараонов, чем судьба кровного родственника. Смерть сэра Джона Уилларда наступила еще в то время, когда Руперт находился в Египте. В Нью-Йорке он снова повел беспутный образ жизни, а затем неожиданно покончил жизнь самоубийством, оставив записку из нескольких странных фраз. Он называл себя прокаженным и отверженным, а в конце написал, что таким, как он, всего лучше умереть. Меня вдруг осенила одна мысль. Вообще-то я ни на минуту не верил в месть давно умершего египетского фараона и во всем, что произошло, подозревал вполне современное преступление нашего века. Но почему не предположить, что молодой человек захотел расправиться со своим скупым дядей и, скажем, решил его отравить? Но по ошибке смертельную дозу яда случайно принял сэр Джон Уиллард. Когда молодой человек вернулся в Нью-Йорк, его стала преследовать мысль о совершенном им бессмысленном убийстве. А тут еще до него дошла весть о смерти его дяди. И вот, терзаемый угрызениями совести, он покончил с собой. Я высказал эти соображения Пуаро. Он выслушал меня с интересом.
1: То, что вы надумали, остроумно. Право же, весьма остроумно. Это может оказаться даже правдой. Но вы сбросили со счетов одно – фатальную силу гробницы.
0: А вы все еще думаете, что это сыграло какую-то роль в происшедшем?
1: Ну, так это или не так, мой друг, но завтра мы выезжаем в Египет.
0: Что?
1: То, что вы слышали? Ой, да, но это море. О, это ужасное море.

Прошла неделя. И вот под ногами у нас золотой песок пустыни, над нами палящее солнце. Пуаро — сплошное олицетворение страдания. Понуро стоит рядом со мной. Бедняга оказался совсем никудышным мореплавателем, и наше четырехдневное морское путешествие от Марселя было для него сущей мукой. Мы высадились в Александрии. Прежнего Пуаро как будто подменили, даже обычная аккуратность покинула его. Мы приехали в Каир и сразу же направились в отель «Менахаус», находившийся почти у самых пирамид.

0: Очарование Египта захватило меня. Иное дело Пуаро. Одетый совершенно так же, как в Лондоне, он носил в кармане небольшую одежную щетку и вел нескончаемую войну с пылью, которая постоянно оседала на его черном костюме.
1: Ой-ой-ой, мои туфли. Вы только посмотрите, Гастингс, на мои лаковые туфли. Всегда такие нарядные и блестящие. Видите, песок уже попал внутрь, и больно ступать. И сверху они все в песке. Это совсем не радует глаз. О, да еще и жара такая, что у меня усы обвисли. Право же, обвисли.
0: Пуаро, взгляните на сфинкса. Даже мне видится в нем что-то таинственное и чарующее.
1: Нет, вид у него далеко не счастливый. И может ли он быть счастливым? Наполовину засыпан песком, да еще так неряшливо. А, этот проклятый песок. А пирамиды? Ну, по крайней мере, правда, хоть то, что они сделаны из монолитов и геометрически правильны. Да посмотрите, посмотрите, какая у них неровная поверхность. Очень неприятное зрелище. И эти пальмы мне не нравятся. Уж не могли посадить их рядами.
0: Я прервал его брюзжание, напомнив о том, что нам пора отправиться в лагерь археологов. Путь предстояло проделать на верблюдах. Животные покорно опустились на колени, ожидая, пока мы на них усядемся. Управляли животными мальчишки в живописных одеяниях, а возглавлял караван довольно общительный драгоман-переводчик.

Я опускаю описание картины под названием «Пуаро на верблюде». С самого начала пути он не переставал охать и жаловаться, перемежая все это ругательствами и мольбами к Деве Марии и всем апостолам, поминаемым в святцах. В конце концов он позорно капитулировал, отказался от верблюда и пересел на маленького ослика. В интересах справедливости должен сказать, что идущий рысью верблюд – это не шутка для необкатанного человека. И я и сам потом несколько дней не мог разогнуться.

0: Но как бы там ни было, мы в конце концов прибыли к месту раскопок. Нас встретил загорелый человек с седой бородой, в белой одежде и в шлеме.
1: Месье Пуаро и капитан Гастингс, мы получили вашу телеграмму. Весьма сожалею, что не смогли встретить вас в Каире. Случилось непредвиденное обстоятельство, совершенно нарушившее наши планы.
0: Пуаро побледнел. Его рука, уже была потянувшаяся за одежной щеткой, остановилась на полпути.
2: Неужели еще кто-то умер?
1: Да.
0: Кто? Сэр Гай Уиллард?
1: Нет, капитан Гастингс. Умер мой американский коллега, доктор Шнейдер.
2: Причина смерти?
1: Столбняк.
0: У меня кровь отлила от лица. Казалось, все вокруг было насыщено злом, коварством и опасностью. Ужасная мысль поразила меня. Может быть, следующей жертвой буду я?
2: О, Господи! Ничего не понимаю. Но все это просто ужасно. Скажите мне, месье, есть ли уверенность, что это именно столбняк?
1: Думаю, что да. Доктор Эймс сможет сказать вам больше, чем я.
2: Ну да, конечно. Вы ведь не врач.
1: Меня зовут Тосуил.
0: Это был тот самый английский эксперт, о котором говорила нам леди Уиллард, назвав его мелким служащим из Британского музея. В выражении лица этого человека было что-то суровое и непреклонное. Мне это сразу бросилось в глаза.
1: Может быть, вы пройдете за мной? Я проведу вас к сэру Гаю Уилларду. Он очень просил, чтобы ему сразу же сообщили о вашем приезде.

0: Нас провели через лагерь к большой палатке. Доктор Тосуил приподнял занавеску, и мы вошли внутрь. В палатке сидело трое мужчин.
1: Месье Пуаро и капитан Гастингс.
0: Самый молодой из сидевших вскочил и поспешно бросился нас приветствовать. В его поведении была какая-то порывистость, напоминавшая его мать. Он выглядел не таким загорелым, как двое других, и от этого, а может быть, от следов усталости, лежавших вокруг глаз, он казался старше своих 22 лет. Было ясно, что ему стоит огромных усилий справляться с тяжелыми душевными переживаниями. Он познакомил нас с остальными двумя: доктором Эймсом, энергичным человеком лет за 30, с проседью в висках, и мистером Харпером, секретарем экспедиции, симпатичным худощавым молодым человеком в роговых очках. Несколько минут длился бессвязный разговор, потом мистер Харпер ушел. Вскоре за ним последовал и доктор Тосуил. Мы остались с сэром Гаем Уиллардом и доктором Эймсом.
2: Ну что же, пожалуйста, спрашивайте обо всем, что бы вам хотелось узнать, месье Пуаро. Мы здесь совершенно ошеломлены этой странной полосой несчастья. Но я думаю, да и не может быть иначе, что тут совершенно случайное стечение обстоятельств.
3: Вы действительно решили целиком отдаться этой работе, сэр Гай?
2: Пожалуй, да. Несмотря на все, что здесь происходит и что еще ждет нас, работы будут продолжаться. Имейте это в виду.
3: А что вы скажете на это, доктор?
4: Да знаете ли, я сам тоже пока не собираюсь покидать место работы.
3: Ну, тогда, очевидно, нам следует восстановить фактическое положение дел. Когда умер мистер Шнейдер?
4: 3 дня тому назад.
3: И вы уверены, что это был столбняк?
4: Совершенно уверен.
3: Ну, а не могло ли это быть, например, отравление стрихнином?
4: Нет, мсье Пуаро, это исключено. Я понимаю, что вы имеете в виду, но это был явный случай столбняка.
3: Подождите, а разве вы не делали уколов противостолбнячной сыворотки?
4: Конечно, делали. Мы испробовали все, что только можно было.
3: У вас здесь есть противостолбнячная сыворотка?
4: Нет. Нам доставили ее из Каира.
3: А наблюдались ли в лагере еще случаи столбняка?
4: Нет, ни разу.
3: А вы уверены, что смерть мистера Блейбнера была вызвана не столбняком?
4: Абсолютно уверен. Он поранил палец, загрязнил рану, и началось заражение крови. Смею заметить, что не специалисту эти два заболевания кажутся одинаковыми.
3: Ну, да.
4: Но они совершенно различны.
3: Да, и таким образом перед нами 4 смертельных случая. И все они не схожи. 1 от сердечного приступа, а другой в результате заражения крови, 3 самоубийство и, наконец, жертва столбняка.
4: Совершенно верно, мсье Пуаро.
3: И вы не считаете, что есть что-то такое, что могло бы связать все эти 4 случая, так сказать, воедино?
4: Я не совсем вас понимаю.
3: Ну, я скажу проще. Не совершил ли кто-либо из этих 4 людей какого-нибудь поступка, который мог бы показаться проявлением неуважения к духу фараона Менхер-Ра?
4: Вы говорите нечто несуразное, мсье Пуаро.
3: Да?
4: Ведь не хотите вы пошутить над нами, заявляя, что верите всем этим глупым россказням, а?
2: Совершеннейшая чепуха.
3: Да, да, так значит, вы в это не верите, доктор?
4: Нет, сэр, не верю. Я человек науки и верю только в то, что нам дает наука.
3: Да, а разве в Древнем Египте не было науки? Скажите, а что думают обо всем этом местные рабочие?
4: Мне кажется, что если уж белые потеряли головы, то что говорить о туземцах? Они близки к состоянию паники, как вы могли бы это назвать. Но причин для этого у них нет.
3: Да, я в этом не вполне уверен.
2: Да нет, несомненно, вы сами, мсье Пуаро, в это не верите. Ведь это же бессмыслица. А если уж вы так думаете, то, видимо, ровным счетом ничего не знаете о Древнем Египте.
0: Вместо ответа Пуаро вытащил из кармана небольшую книжку, старинный обтрепанный томик. Когда он передавал его сэру Гаю, я прочел название «Магия египтян и халдеев». Тут же Пуаро повернулся и вышел из палатки. Доктор пристально посмотрел на меня.
4: Так в чем же заключается его излюбленная идея?
0: Право же, не знаю. У него есть какой-то план. Как мне кажется, он собирается обуздать злых духов.

0: Я пошел разыскивать Пуаро и увидел, что он разговаривает с худощавым молодым человеком, секретарем экспедиции.
1: Нет, я здесь работаю всего лишь 6 месяцев. Я хорошо знал все дела мистера Блейбнера.
2: А не могли бы вы мне рассказать что-нибудь о его племяннике?
1: Однажды он появился здесь. На вид довольно приличный парень. Я раньше его никогда не видел, но кое-кто из здешних встречался с ним. Доктор Эймс и, кажется, покойный Шнейдер. Старик Блейбнер совсем не обрадовался его приезду. Между ними сразу же произошла крупная ссора. «Ни одного цента!» — кричал старик. «Ни одного цента! Ни теперь, ни после моей смерти! Я оставлю все свои деньги для продолжения работы, которой я посвятил всю свою жизнь. И сегодня я уже все обговорил с мистером Шнейдером». Дальше разговор шел в том же духе. Молодой Блейбнер тут же уехал в Каир.
2: А в то время состояние его здоровья было вполне хорошим.
1: Здоровье старика?
2: Нет, молодого человека.
1: Мне помнится, он говорил, будто у него что-то болит.
2: Да.
1: Но едва ли это было чем-то серьезным.
2: Да,
1: иначе я бы запомнил.
2: Да, еще один вопрос.
1: Да.
2: Мистер Блейбнер оставил завещание?
1: Насколько мне известно, нет.
2: И вы собираетесь и дальше работать в этой экспедиции, мистер Харпер, да?
1: Нет, сэр, не собираюсь. Уеду в Нью-Йорк, как только управлюсь с делами здесь. Можете смеяться надо мной, если хотите, но я вовсе не желаю оказаться следующей жертвой этого проклятого Менхерра. Он и до меня доберется, если я здесь останусь.
2: Мистер Харпер.
1: Да.
2: Не забудьте, что одну из своих жертв он настиг и в Нью-Йорке.
1: Дьявол!

0: Этот молодой человек нервничает. Он дошел до точки. Совсем, совсем до точки.
1: Я вопросительно взглянул на Пуаро, но все та же загадочная улыбка ничего мне не сказала. Вместе с сэром Гаем Уиллардом и доктором Тосуилом мы обошли лагерь раскопок. Главные находки уже были отправлены в Каир, но и оставшиеся здесь кое-какие украшения гробницы были очень интересны. Энтузиазм молодого Уилларда был очевидным, но мне показалось, что я заметил в нем все те же следы нервозности, словно он никак не мог отделаться от ощущения опасности, витавшей вокруг него. Когда мы подошли к отведенной нам палатке, чтобы умыться перед ужином, мы увидели высокую темную фигуру в белых одеждах, стоявшую у входа. Почтительным жестом человек пригласил нас пройти в палатку и произнес какое-то приветствие по-арабски. Пуаро остановился.
0: «Вы Хасан? Слуга покойного сэра Джона Уилларда?»
2: «Да, я служил моему господину, сэру Джону. Теперь служу его сыну. Вы умный человек, так говорят. И вы знаете, как обращаться со злыми духами. Пусть молодой господин поскорее уезжает отсюда. Вокруг нас бродит зло».
0: «Зло бродит вокруг. Да, я это чувствую».

Вечернюю трапезу едва ли можно было назвать веселой. Говорил в основном доктор Тосуил. Он пространно рассуждал о египетских древностях. Когда мы уже собрались уходить в свою палатку отдыхать, сэр Гай вдруг схватил Пуаро за руку и показал куда-то в сторону.

0: Странная темная фигура двигалась среди палаток. Это был не человек. Я очень отчетливо различил, что у фигуры голова собаки. Точно такая же, какую я видел на фресках на стенах гробницы. Кровь застыла у меня в жилах.
1: Боже правый, это Анубис, бог с головой шакала, покровитель душ умерших.
2: Кто-то нас мистифицирует. Он направился в вашу палатку, Харпер?
1: Нет, он пошел в вашу палатку, доктор Эймс.
2: Кто-то нас мистифицирует. Идемте, мы сразу схватим его.
0: Он стремглав бросился в погоню за таинственным существом. Я поспешил за ним. Но как мы ни старались, мы не смогли найти и следа какого-либо существа, прошедшего этим путем.

0: Мы вернулись в палатку, немного смущенные, и увидели, что Пуаро предпринимает энергичные меры, чтобы обеспечить свою личную безопасность. Он деловито рисовал на песке вокруг нашей палатки какие-то чертежи и надписи. По своему обыкновению, он одновременно экспромтом читал лекцию о колдовстве вообще и о белой магии, которая прямо противоположна черной. Я видел, что эти рассуждения Пуаро затрагивают больные струнки в докторе Эймсе и вызывают его возмущение. Он отвел меня в сторону.
1: Галиматья, сэр. Понимаете, все это полнейшая галиматья. Этот ваш спутник — обманщик. Он даже не знает различия между суевериями Средневековья и Древнего Египта. Никогда еще в жизни не слышал я такой беспардонной смеси невежества и легковерия.
0: Я успокоил взволнованного доктора Эймса и отправился в палатку, куда уже вошел Пуаро. Мой друг прямо-таки сиял.
2: Ну, теперь мы сможем спать спокойно. Ой, мне надо выспаться. Моя голова, ох, как она ужасно болит. Я бы все отдал за чашечку чая из настоя ромашки.
0: И как бы в ответ на его мольбу клапан палатки приподнялся, вошел Хасан, неся в руках дымящуюся чашку, и протянул ее Пуаро. Это был настой ромашки, напиток, который так сильно любил Пуаро. Он поблагодарил Хасана. Я отказался от второй чашки, предназначавшейся для меня, и мы снова оказались одни. Раздевшись, я еще некоторое время постоял у входа в палатку, глядя на простиравшуюся передо мной пустыню.

0: Чудесное место и чудесная работа. Я и сам чувствую какое-то очарование. Жизнь в пустыне, исследование самой сути давно исчезнувшей цивилизации. Право же, Пуаро, и вы тоже должны почувствовать всю прелесть такой жизни. Разве я не прав? Ответа не последовало. Я обернулся немного раздосадованный.
1: И тут же я похолодел от испуга.

0: Пуаро лежал на спине поперек грубо сколоченной кровати. Все его лицо дергалось от каких-то конвульсий. Рядом валялась пустая чашка. Я бросился к нему, потом выскочил из палатки и ринулся через весь лагерь к палатке доктора Эймса. «Доктор Эймс! Доктор Эймс, скорее!»
1: «Что? Что случилось?»
0: «Мой друг заболел. Он умирает. Настой из ромашки. Пусть Хасана не выпускают из лагеря!» Доктор опрометью кинулся в нашу палатку. Пуаро лежал в том же положении, в каком я его оставил.
1: «Странно. Похоже, что у него обморок или... Вы сказали, что он выпил что-то?»
0: Доктор поднял пустую чашку.
2: «Но я этого не пил».
0: Мы поспешно обернулись. Пуаро сидел на кровати и улыбался.
2: «Нет, я этого не пил. Пока мой дорогой друг Гастингс был занят рассматриванием ночной пустыни, я воспользовался случаем и вылил содержимое этой чашечки, но только не себе в рот, а в маленькую бутылочку. Бутылочка эта будет отдана на анализ».
0: Пуаро умолк и пытливо посмотрел на доктора Эймса. Доктор неожиданно рванулся вперед.
2: Нет, и не пытайтесь. Как здравомыслящий человек, вы, конечно, понимаете, что применять тут силу бесполезно. Пока Гастингс ходил за вами, у меня было достаточно времени, чтобы хорошо спрятать эту бутылочку. Эй, Гастингс, скорее хватайте, держите его!
0: Я не понял, почему Пуаро вдруг так заволновался. Желая помочь своему другу, я бросился к нему и заградил его собой. Но Пуаро взволновало совсем другое. Он увидел, как доктор Эймс подносит руку ко рту.

0: В воздухе разлился запах горького миндаля. Доктор покачнулся. Сделал шаг вперед и упал.
1: Еще одна жертва. Но теперь уже последняя. Может быть, для него это лучший выход. На его совести 3 человеческих жизни.
0: Доктор Эймс! А я-то думал, Пуаро, что вы на самом деле верите в могущество каких-то таинственных сил.
1: Вы неправильно поняли меня, Гастингс. Я все время только повторял, что признаю могущественную силу суеверий. Стоило только попасться на эту коварную удочку, как эти несколько смертельных случаев могли показаться чем-то сверхъестественным. Да, если даже кто-нибудь просто среди бела дня всадит нож в спину другому, многие готовы и это отнести за счет проклятия богов и прочего. Настолько глубоко укоренился в людях инстинкт суеверия. Я сразу стал подозревать, что и здесь кто-то решил использовать этот инстинкт. Мне кажется, эта мысль пришла ему в голову после смерти сэра Джона Уилларда. Ведь тогда сразу поднялась волна всяких мистических толкований. Затем я подумал, что в сущности никакой пользы от смерти сэра Джона никто извлечь не мог ведь. А вот мистер Блейбнер — это совсем другое дело. Он был очень богатым человеком. В сведениях, которые я получил из Нью-Йорка, было несколько моментов, заставивших меня задуматься. Как вы помните, там сообщалось, что молодой Блейбнер говорил, что собирается занять денег у своего хорошего друга, который находится сейчас в Египте. Это было понято так, что молодой Блейбнер имеет в виду своего дядю. Но мне показалось странным, почему он не захотел прямо так и сказать. Значит, подумал я, он мог подразумевать и кого-то другого. Еще одно. Молодой Блейбнер еле-еле наскреб денег, чтобы доехать до Египта. А, как известно, его дядя наотрез отказался дать ему денег. И все-таки молодой Блейбнер ухитрился оплатить обратный билет до Нью-Йорка. Значит, деньги ему дал кто-то другой?
0: Но ведь все это только детали, Пуаро.
1: Да, да, это не все, Гастингс. А вот еще любопытная черточка. Нередко бывает так, что слова, произнесенные иносказательно, воспринимаются в буквальном смысле. Но случается и обратное. Молодой Блейбнер писал в своем предсмертном письме совершенно ясно. «Я прокаженный». Но никто не старался понять, что он застрелился именно потому, что он поверил, будто на самом деле заразился этой страшной болезнью.
0: Не может быть.
1: Да, да, так оно и было, Гастингс. Ловкая выдумка дьявольски жестокого ума. У молодого Блейбнера было какое-то незначительное заболевание кожи, ведь он жил некоторое время на островах Южного моря, а там кожные болезни весьма распространены. Эймс, как я узнал от Харпера, был давним приятелем молодого Блейбнера и довольно известным врачом. Блейбнер и не подумал бы усомниться в правдивости его слов. Должен сказать, что когда я приехал сюда, мои подозрения пали на Харпера и на доктора Эймса. Но вскоре я понял, что совершить и умело скрыть все эти преступления мог только врач. Размышляя дальше, я предположил, что молодой Блейбнер, возможно, когда-либо обмолвился, что хотел бы оставить завещание или застраховать свою жизнь в пользу доктора Эймса. И Эймс увидел в этом возможность разбогатеть. Ему было совсем нетрудно впрыснуть молодому Блейбнеру вакцину, содержащую микробы страшной болезни. И вот молодой человек, охваченный ужасом от слов своего друга о проказе, в отчаянии, стреляет в себя. Что касается старика Блейбнера, то, как выяснилось, несмотря на свое намерение, он завещание так и не оставил. По закону его состояние переходило к его племяннику, а от племянника к тому же доктору.
0: Понятно.
1: Да.
0: А мистер Шнейдер?
1: Ну, здесь ничего нельзя сказать наверняка. Помните, ведь Шнейдер тоже был знаком с молодым Блейбнером и мог кое-что заподозрить. Но, возможно, и другое объяснение. Доктор мог подумать, что смерть еще одного человека, смерть без какого-либо основания, без видимой причины, могла бы лишь еще более сгустить атмосферу суеверий, которая создалась вокруг этих смертей. А это было только на пользу преступнику. Да. Но, кроме того, я могу поделиться с вами, Гастингс, одним интересным психологическим наблюдением. Вы знаете, у убийцы сплошь и рядом возникает сильное желание повторить удавшееся преступление. Он просто не в

0: сверхъестественные силы. Я сразу понял, что он ни на йоту не поверил, будто я связываю все эти смерти с местью таинственных сил. Так что маленькая комедия, которую я разыграл для него, не смогла его обмануть. После этого я стал подозревать, что он попытается сделать меня следующей жертвой. Словом, что и говорит Гастингс. Как видите, ни морская болезнь, ни одуряющая жара, ни надоедливый песок не повлияли на мои мозговые клетки. Они пока еще действуют исправно.
1: Пуаро оказался абсолютно прав в своих рассуждениях. Как выяснилось, несколько лет назад молодой Блейднер в угаре пьяного веселья действительно написал шуточное завещание. «Мой портсигар, который так вам нравится, и все остальное, чем я владею, хоть это в основном и долги, завещаю моему другу Роберту Эймсу, однажды спасшему мне жизнь, когда я чуть не утонул».

Мужик бежал лесом, одетый во все новое, в красноармейское. Но красноармейцем назвать его уже нельзя было. Петлица с воротника сорвана, звездочка с пилотки сорвана, да и саму пилотку мужик нес как тряпку, чтобы оттирать с лица пот. Ночные лесные травы путали ему ноги, ночные лесные ветви хлестали его, драли в кровь его голый череп. Он бежал, низко сгибаясь, иногда и вовсе на четвереньках. Его зрачки поворачивались мгновенно на шорох, на всплеск, на свечение гнилушки, и замирали, и ширились, и бежали по кругу, очерченному страхом, уже не способные выбраться за черту. Но в самих глазах, в багровой глубине, неподвижно и неугасимо жила все одна и та же картина. Земля к небу огнем задрана, небо валится на землю, как горящая крыша, траншеи, вырытые во весь рост для прицельной победной стрельбы, осыпаются под тяжестью танков, давя и удушая. Из песчаной окопной осыпи руки торчат и ноги. Смерть терзает живых и убитых, и снова убитых.

Мужик бежал третью ночь, отсиживаясь днем в чащобах, залезая, как зверь под валежник, под вывороченные ветром деревья. Иногда он слышал приглушенные опасностью голоса и осторожные шаги, и шарахался от них, или замирал до предела, гася дыхание. То были русские голоса солдат, отступающих по лесам. На третье утро он поймал ежа на грибной поляне, разломил его, как краюху, и выгрыз мякоть. На четвертую ночь он пришел в родную деревню. Подкрался к своей избе, а изба еще новая, только жить бы да жить в ней, в уюте с голубыми наличниками. Он стукнул в окно с оглядкой и припал в темноте под крыльцом.

0: Дверь не отворялась. Он постучал еще, прошептал, прижавшись к оконному переплету губами: «Клавдия, Клавдия, это я, пусти! Пусти, Клавдия, это я!» Еще подождал, уже хотел уползать, чтобы прийти к избе на другую ночь. И тут дверь отворилась со скрипом. Он прижался к земле теснее. «Ну как сейчас, чужие в избе? Кто тут?» Шепнула над ним громко, как крикнула, и он узнал голос жены. «Это я, Клавдия! Да тише ты, тише! Я Петр!» Жена ахнула, соскочила с крыльца и долго не могла нашарить его на земле. А когда нашарила, ткнулась в него лицом. «Петь! Петь убитый!» Она видела их, убитых, ползущих уже по ту сторону жизни, остывающих лицом в земле. «Петя, Петя, как же я буду без тебя буду!» «Да тише ты, тише! Чего колотишься, живой я?» «Раненый!» — подумала она облегченно, но тут же сердце ее упало вновь. «Небось, раненый!» «Ой!» Вся кровь вытекла. «Да целый я!» «Не раненый!» — прошептал он. «Только ты тише!»
1: «Целый? Не раненый? А чё ж тогда в избу не идёшь?»
0: «Да тише ты!» Но опасался, может быть, немцы в избе, может, ещё кто.
1: «Не, никого!» — сказала она. «А чё сейчас не идёшь?»
0: Он поднялся и, как тень фонаря на ветру, метнулся к двери. Она зашла в избу вслед за ним, все еще не понимая, как это живой, не раненый, и, думая только об этом, зажгла лампу. Она поставила лампу на шесток и припала к Петру. От его гимнастерки пахло болотом, он наклонил голову, прижался губами к ее теплому темени. Глаза его, привыкшие к темноте, различали кровать, широкую, на которой он спал до войны с женой, а сейчас спит, посапывая, пятилетний сын Пашка. Различили еще не разрушенный войной уют, а только оскудевший как бы. Ни занавесок на окнах, ни портретов, ни фотокарточек, а вот пол чистый, а на нем чистые половики. Сын на кровати шевельнулся, забормотал во сне. Мужик отстранился от рукомойника и, не стряхнув воду с рук, ушел за печку и там затаился. «Не могу. Вдруг проснется. Я после», — сказал он осторожно, — боком к столу сел. Жена начерпала щей в миску. «Вот, ешь. Да ничего, ничего. А забелить нечем, да я и так без забелки». Каждое его движение, каждый его взгляд над ложкой входили в нее тоской и растерянностью. И растерянность эта, наслаиваясь, уплотняясь в ее душе, обращалась в печаль. Вот не зря говорят, человека можно разглядеть по тому, как он ест. Она разглядывала его, и ей казалось, что она спит, потому что кроме зримой картины, кроме чувства опасности и удушья, не было ничего больше. Мысли не нарождались в ее голове, чтобы как-то все объяснить. «Изголодался», — сказала она. Он согласился и согласно кивнул, и веки у него сладко закрылись. Вялого и отяжелевшего жена подсадила его на печь. Он спрятал под подушку руку с зажатым наганом, привыкший за последние ночи не выпускать наган из руки, и спросил: «А ты?»
1: «А я сейчас только щи приберу, чтоб к утру не остыли».
0: Она почистила его гимнастерку. Брюки снимать он почему-то не пожелал. Залатала дыры, сидя у слабого огонька. И пока чистила, долатала, душа ее как бы раздваивалась, и вера ее как бы раздваивалась. Ей начинало казаться, что это не ее муж пришел, просто усталый солдат. Мало ли их крадется сейчас в ночи. Ох, были бы у нее силы, да ярости поболе, встала бы она у них поперед дороги, да отхлестала бы каждого. Не, муж ее там, там, в окопах. Разорванная гимнастерка сквозь запах болота пахла его сильным телом, которое одно могло поднять ее высоко и уберечь. Да не только ее, оно одно могло уберечь всю деревню. Так она думала. Другая ее половина говорила ей: «Дура, радуйся, муж пришел, живой, невредимый». Она вздохнула, вымыла его сапоги, поставила подошвами к заслонке. Он и не почувствовал, как жена легла к нему тихо и осторожно. Его истрадавшийся мозг и большое измученное страхом тело спало. Закрывая глаза и придавливая их веками, она видела своего Петра, каким знала раньше. Жаркой и неуемной силы мужем. Глядя на них, деревенские мужики завистливо и бесстыдно жалели ее. Мол, как она, такая лозина, выдерживает его силу. И щурились, как коты. Мол, на то лозина гнется, а не ломается. Зависть-то относилась к нему. К ней относилось лишь изумление да хохоток. В деревне Малявина, где она проживала в девичестве, были качели. Ну, как во всех деревнях этой местности, тяжелые на крепких сосновых столбах со скрипучим бревном наверху. И вот качалась Клавдия с подружками, и взлетала та качель под небеса. Бык, бык пришел деревенский. Ха. Может быть, не понравились ему разноцветные шумные девки, которые почему-то не ходят, как прочие, летают. Но бык наставил лоб, и ударили качели в лоб быку. Он присел на задние ноги, девки с качелей полетели через него по воздуху. Качели еще раз быку ударили в лоб, потише, еще раз, совсем тихо. Бык для порядка сломал раму раскачку, боднул столбы и пошел было к коровнику. А девки-то, земли поднявшись, заохали, заорали громко. И хромая бежали от быка подальше. Только вот она одна не могла встать с земли. У нее подвернулась лодыжка, хрустнула, она потеряла сознание. Но когда бык на нее дохнул, когда обожгло ее бычье дыхание, она открыла глаза. Ой! Рога в разлет и громкие злые ноздри с кольцом. Бык ее катнул, чтобы на второй раз ударить, но не ударил. Набежавший откуда-то парень схватил его за кольцо, бык взревел, звентил пыль ноздрями и пошел, дуя в землю, не оглядываясь. Парень-то был из другой деревни, назывался Петром. Он взял ее на руки, бережно так и понес. Так и нес ее до самой войны.

Сейчас она как бы глядела в те ласковые Петровы глаза, покачивалась на его сильных руках, словно потолок расступился и пропустил ее в прошлое.

0: Полежав в темноте, она очнулась. И пришли, наконец, мысли о сегодняшнем. Когда за окном, за лесом заиграла заря на едва слышных розовых нотах, она приподнялась на локте и долго смотрела ему в лицо. Потом поднесла к его лицу руки свои, как бы желая смыть их теплом и нежностью комковатый испуг и неверие с его бровей, со щек, с дрожащих ресниц и со лба. Он вскочил от прикосновения, ударился головой в потолок, выхватил наган из-под подушки и навел его жене в грудь. «Да что ты, Петь!» — сказала она. «Дома ты?» Он высунулся из-за трубы, огляделся, узнал свою избу при свете утра и засмеялся беззвучно. Потом увидел праздничную рубашку, тонкую, с кружевами, и в низком вырезе грудь жены, и прильнул к ней. Одевалась она медленно, с выбором. Собрав на стол, она его позвала: «Петь, вставай, иди завтракай». «Рано», — сказал он. «Позже поздно будет», — сказала жена. «Тебе идти нужно». «Куда идти?» — подумал он. «Зачем мне идти?» Но все же слез, сел за стол босой, не сполоснув рук. Жена поставила перед ним щи, вытянула из-под кровати сбереженную водку в бутылке примерно на треть. Он выпил, а пока хлебал щи, все в полусне и все с той же жадностью, жена собирала ему хлеб в котомку, достала из комода чистые портянки.
1: «Ты это чего?» — спросил он. «Ты куда меня собираешь?»
0: По спине у него просквозил холодок.
2: «В дорогу», — сказала она. «В путь. Тебе же идти нужно. Выйдешь, пока люди печей не затопили. Немцы могут зайти всякий час. Они и днем заходят, и ночью».
1: «Куда идти?» — сказал он, уже окончательно просыпаясь. «Да я пришел!»
0: Она посмотрела на него, и пальцы ее торопливые и тревожные вяло замерли на котомке.
1: «Я к тебе шел», — сказал он, улыбнувшись широкой прекрасной улыбкой. «Клавдия, я к тебе шел, вот пришел».
0: Сын Пашка зашевелился на кровати, мужик метнулся за печку.
2: «Пришел? А как же ты будешь жить-то тут?»
1: «Да как-нибудь. А где же? Куда мне?»
3: «Ты видела, как люди горят в бензине? Видала, как солдата танками трут до вот такой тоньшины? А что он может, солдат? Что он перед их не силой? Букашка под сапогом? Все! Все, Клавдия!»
0: «Пойдем», — сказала она. «Выйдем во двор. Чего за печкой стоять?»
1: «И то не хранится за печкой весь день. Во дворе залезу на сеновал, небось, сенцо-то там мое, которое я косил».
0: Он вспомнил июньский покос, запах травы, кисловатый и чистый.
1: «Ух ты!» — вздохнул он. «Полежу, подышу, обмозгую, где и как жить».
0: На сеновал Клавдия с ним не полезла, протянула ему узел с едой. Стояла, как мертвая, и когда глядела, не видела, и когда вздыхала, то не дышала.
1: «Воды принеси», — сказал он.
0: «Ладно», — словно упала с ее губ, как капля. Он поднялся по стремянке наверх, и сверху она показалась ему совсем ребенком, босоногой девчонкой, попавшей под дождь и отдавшейся на его волю. Он вздохнул: «Обойдется», и на четвереньках полез в гущу сена, еще свежего, не успевшего пропылиться. Он сразу уснул, отдыхая от бессонных ночей, от безжалостного всепроникающего солнца, от нещадных картин горящей земли и горящего неба. Сено окружило его прошлыми запахами, покойными и томительно сладкими. Он словно плыл, лежа на спине, в тихой и теплой заводь. Он просыпался, слышал шаги жены, беготню сына, настырный его голосок, и сонно думал, как бы оголец сюда не забрался, и засыпал снова. потом напился воды из кувшина, травинку пожевал. Хотел стремянку убрать, чтобы сын не залез, но стремянка лежала у противоположной стены, у подклети, где овцы жили и куры. «Убрала», — подумал, — «от Пашки убрала, соображает», — улыбнулся. Снизу из хлева пахло холодным навозом, как от болота. А почему это куриц не слышно? Неужто и куриц нету? От этой внезапной мысли он сел, потряс головой и сдавил руками виски. Ворота дворовые заскрипели. Он услышал возню, а также чужой настойчивый успокаивающий голос. Он не понимал слов, но голос понимал, и что он означает, на чем настаивает и в чем убеждает, тоже понимал. Это был мужской голос. Тихо, чтобы не скрипнуть, не зашуршать, Петр сполз с сена и на брюхе продвинулся к краю. Ему стал виден весь утоптанный крытый двор, чисто выметенный и прибранный. Немец-солдат во всей амуниции с автоматом поперек груди подталкивал его жену к большой куче соломы, припасенной на подстилку корове. Он бормотал ей какие-то мужские слова и поглаживал ее. Она боролась с ним молча и слабосильно. Немец был пониже Петра ростом, сложение похлипче. Петр прижался лицом к бревну. Он вгрызся зубами в бревно, и мокрый слепящий холод выступил из примороженного его нутра. Тело его еще пыталось тронуться с места, чтобы уползти в угол, чтобы спастись, но не могло. Немец валил его жену на солому. Она отпихивала немца, била его маленькими кулаками по лицу, толкала коленом ему в живот. Немец что-то громко и добродушно сказал. Она испуганно закрыла ему рот ладонью и обмякла в испуге. Она думала, только бы Петр не услышал. Хоть бы он спал, сейчас мертвым был. Глаза ее смотрели на бревенчатую стену хлева. На стене висели косы, большие, прокосные, мужские и малые. Ими кусты бы обкашивать и в огороде, и на пушках лесов. Вилы стояли возле стены, и в углу, прислоненной к дровяной колоде, стоял колун. Может быть, крикнуть? Проснется, спасет, и она закричала. Она задыхалась и глохла. Уже бы пришел, но почему так крепко спит? Пит! Воля покинула ее, и она потеряла сознание. Петра заливала то жаром, то холодом. Ему бы отодвинуться и не видеть, но он все смотрел. Петровы зубы до скрипа стиснулись. Он снова увидел вздыбленную землю и небо все в мелких трещинах. Потом небо лопнуло, скрутилось красный сверкающий вихрь, и нестерпимо. И моя тишина вонзилась в холодную мякоть Петрова мозга. Он отдышался. Засолившиеся глаза его вновь обрели способность видеть, мозг понимать. Он увидел уходящего немца в воротах, черного против света. Жена открывала глаза медленно. В ресницах, в прозрачных голубоватых веках дрожала боль. И его лихорадочные зрачки погрузились в ее глаза, как в бездонности. Он сжался, сердце его ухнуло и сдавилось, и падало, и не было падению конца. «Клавдия!» – прохрипел он, чтобы зацепиться за что-то, чтобы остановилось падение. «Спускайся», – сказала она, поднявшись и прислонясь к стене. Он не посмел ослушаться, спрыгнул. «Ступай», – сказала она. «Уходи». «Клавдия! Клавдия, ты что? Обойдется! Обойдется, забудем!» «Закричу!» — сказала она. Он бросил мешавший ему зажатый в руке наган на солому и закричал шепотом, хватая ее за руки. «Ты что, это? Оставь свой кураж! Ты не видела!» «Закричу!» повторила она громче и сквозь зубы, как бы снова теряя сознание. «Сука!» — сказал он уныло. «Родного мужа прогоняешь! Немцы же, Клавдия, немцы кругом! Ну как я пойду?» Лицо его исказилось и стало точно таким же, как в тех лесах и болотах, которые он прошел по дороге к дому, черным и воспаленным, и в глазах его нагноилось слепое отчаяние. Она оттолкнула его и, нагнувшись, взяла с соломы наган прямо с пучком соломинок. «Сама звод!» — закричала он. «Не нажимай, пальнешь!» «Иди», — сказала она. Наган в ее руке дрожал. Другой рукой она обрывала соломинки, и от этого наган дрожал и дергался еще больше. «Нет, дури!» — забыл он. Страх снова облепил его скользкой холодной сыростью. «Клавдия, Клавдия, не дури! Если Пашка увидит! Пашка, сын!» Он поймал какую-то внезапную мысль и закричал: «Пашка тебе не простит! Пашка вовек не простит!» Она молчала. «Ну, слышишь, ну, брось револьвер, я сам пойду, я к своим пробираться буду!» Она подумала: «Нету у тебя своих!» В ее разорванной в клочья памяти прорисовался сын Пашка. Небось, ходит сейчас в пустой избе один или на кровать залез и ревет без матери. «Иди», — повторила она. Он пошел. Она пошла следом, но не вплотную, на расстоянии. «Сука, сука, ишь чё, родного мужа ведет, как бандита, немка!» По огороду он не пошел. На четвереньках пополз и все пригибался к самой земле. За огородом на мокром лугу, где возле речушки стояли бани, он тоже полз. Лаву мосток перешел, за мостком вплотную ольшанник. Так они и подошли к лесу. «Дальний лес». Сырой, лохматый, сюда по весне плывет на половодье, заливает бочаги водой, остающихся в них на все лето. Это заморный лес. В заморном лесу черники, тьма и гонобобели. Они шли по чернике. Муж широко разводил ветки, стараясь опустить их так, чтобы они хлестнули жену по глазам. «Ты чего хочешь?» — говорил он. «Убить меня хочешь?» «Убить», — сказала она. Он повернулся круто и бросился на нее. Она остановила его, выстрелив. Он упал на колени и захрипел. «По какому праву? Нету у тебя правов человека судить. Другого, кого нету!» — крикнула она. «А тебя есть!» Она навела на него наган. «Стерва!» — закричал он. «Дай хоть черники поесть!» Она ждала. Он собирал чернику горстями и запихивал ее в рот, и лицо, и руки у него стали синими, губы черными, только в глазах не было цвета. Черника в сыром лесу была серой, и зелень черничная была серой, и сам лес был серым. «Как же быть, Клавдия?» — спросил он ее. «Что же будет-то?» «Слаб. Я. Ох, слабая!» Прошептала она еще вдруг окровавившимися губами. Наган вывалился из ее ослабевших пальцев прямо в воду и круто пошел тонуть. Лес забагрянился, потом почернел. Ночь упала. Будто закрылись перед Клавдией все двери. Она толкалась в стволы деревьев, оступала и падала, снова падала, и не было лесу конца. Когда утро наползло на нее, когда солнце осветило ее глаза, Клавдия увидела себя стоящей на развилке дорог неподалеку от своей деревни. Четыре красноармейца, усталые и небритые, маскировали ольховыми ветками небольшую пушку. Клавдия глядела на них и не двигалась с места, пока один молодой, почти мальчик, не подошел к ней и не сказал: «В деревню ступайте. Этой ночью мы немцы из деревни выбили, теперь не опасно». Клавдия почувствовала, что в руке она что-то держит. Посмотрела — черника, набранная в косынку. Когда набрала и зачем? «Черника», — сказала она солдату. «Поешь». Муж мой тоже на фронте воюет. Солдат улыбнулся ей, утвердительно кивнул, мол, конечно, а как же? Эта его уверенность высветлила Клавдию изнутри. Она представила мужа, идущим по дороге войны. Удаляясь, он не уменьшался, а как бы вырастал до размеров великого. «Для сына», — сказала она.
4: «Для моего

Жизнь любого человека, особенно гения, нередко отмечена событиями, сыгравшими решающую роль в его жизни. Пожалуй, одним из таких событий для Георга Генделя, немецкого музыканта родом из Галле, волею судеб стал его дебют в Венеции. Знаменитому саксонцу, так звали Генделя в Италии, было к тому времени 22 года. Молодость не мешала его известности музыканта-виртуоза не только в Германии, но и во многих городах Италии. Ему были подвластны и орган, и клавесин.

Итак, Венеция 1708 года. Шел традиционный праздник карнавала. Музыкальные торжества следовали одно за другим. Венеция просто купалась в музыке. Надо сказать, что в те поры, в начале 18 века, Венеция слыла истинной музыкальной столицей Италии. Каждый талантливый музыкант был в этом городе желанным гостем. Но Генделю, несмотря на его успех в Риме и Флоренции, казалось, что для Венеции он еще недостаточно мастер. Ведь сейчас венецианцы восхищены неподражаемой игрой своих соотечественников Скарлатти и Корелли. И, конечно же, противостоять им невозможно. Так он думает и не ошибается. Гендель смущен и не рискует конкурировать с этими блестящими музыкантами. И все же молодой саксонец решается сыграть на одном из концертов карнавала, но оставаясь при этом неузнанным, поскольку по обычаям карнавального маскарада и каждый концертирующий музыкант мог быть в маске. И вот наступил день концерта. Действительно, еще малоизвестный в Венеции, Гендель в маске никем не был узнан. Он начал играть,

Музыка его постепенно приковала внимание всех присутствующих. Шум в зале стих, раздавались одни только звуки клавесина.

Тишину зала нарушил голос, произнесший слова. «Так может играть либо знаменитый саксонец, либо сам дьявол». Их произнес Доменико Скарлатти, блестящий клавесинист, любимец венецианцев, сын знаменитого Алессандро Скарлатти, автор многих популярных тогда опер. Конечно же, Доменико Скарлатти безошибочно узнал в собрате по искусству Георга Генделя по стилю его композиции и по манере игры. К тому же весь внешний облик неизвестного в Венеции молодого музыканта, его могучая рослая фигура, его почти исполинский рост и осанка говорили о том, что это действительно знаменитый саксонец. Вскоре этих двух незаурядных музыкантов связала истинная дружба. И когда много месяцев спустя они выступили в Риме на состязании друг с другом, сначала на клавесине, а потом на органе, Доменико Скарлатти, не уступив Георгу Генделю в блеске игры на клавесине, искренне признал, что в игре на органе саксонец непревзойденный мастер.

Слава Генделя распространилась по всей Италии. О нем заговорили не только в Венеции, Риме и Неаполе. Он получает лестные приглашения от коронованных особ других городов Европы. Принц Ганноверский и герцог Манчестерский, услышав его игру, сказали ему: «Вы принадлежите не одной только Италии. Маэстро, вы принадлежите всему миру. Ганновер и Англия ждут вас». Но точная, никогда не изменявшая Генделю интуиция подсказывает ему верное решение. Он должен укрепить свою славу виртуоза еще и композиторским успехом. Поэтому ответ его уклончив и не слишком учтив. Да, он благодарит за честь и не забудет приглашение, но не покинет Италию, пока не достигнет славы оперного композитора. Вскоре он получает заказ на сочинение оперы для Венецианского театра. Директор театра Гримани ободрил молодого музыканта. Слова его были сущим бальзамом. «Соглашайтесь, Гендель, я поставлю вашу оперу в своем театре. Это будет первая опера чужестранца, которую Италия услышит». И вот уже год спустя сочинена опера «Агриппина». Она и открыла зимний карнавал в Венеции в 1709 году.

Опера «Агриппина» не сходила с подмостков Венецианского театра в течение целого года. Это была полная и убедительная победа Генделя. «Вива, саксонец! Да здравствует, саксонец!» Так восторженные венецианцы приветствовали молодого автора. «Вас ждет Англия!» Снова повторил свое приглашение герцог Манчестерский. «Наш холодный север умеет ценить музыку не меньше, чем пылкий юг. А может быть и больше», добавил многозначительно герцог. «Но ваш путь в Англию лежит через Ганновер», нетерпеливо прервал его принц Ганноверский. «Место капельмейстера в оперном театре Ганновера принадлежит вам. И кроме того, не забудьте, Гендель, что с Ганновером надо жить в мире». Это был уже откровенный намек на то, что принц Ганноверский считал себя претендентом на английский престол. И снова молодой Гендель дает согласие на предложение принца, но проявляет при этом завидную неуступчивость. «Я принимаю ваше предложение, но ставлю одно условие. Вы должны отпустить меня на время в Англию». Принц согласился. И так путь в Англию был открыт. Георг Гендель приезжает в Лондон в 1710 году. Ему еще только 25 лет. Энергия, работоспособность и воля в соединении с природным даром музыканта делают свое дело. Саксонец быстро знакомится с театральным миром Лондона и очень скоро получает заказ на оперу. Ему понадобилось всего лишь несколько недель для сочинения новой оперы «Ринальдо». Премьера ее состоялась весной следующего 1711 года. Имя Генделя, никому не известно еще за день до спектакля, стало самым популярным в Лондоне. Арии из его оперы распевались повсюду, они подкупали своей мелодичностью.

Новые заказы на сочинение музыки не заставили себя ждать. Он пишет гимны для хора, органа и оркестра, на тексты католических песнопений и оду в честь английской королевы. Эти сочинения приносят Генделю признание в придворных кругах. Перед ним открывается блестящая перспектива в английской столице. И тогда, не испросив официального разрешения у принца Ганноверского, он остается в Лондоне на собственный страх и риск. Гендель весь в музыке. Концертирует, сочиняет.

А тем временем исторические события переплетаются с человеческими судьбами. В 1714 году скончалась королева Англии, и тот самый принц Ганноверский, от которого скрылся в Британии наш непокорный саксонец, становится английским монархом, королем Георгом I. Вместо блестящей перспективы перед Генделем разверзлась перспектива полного краха и опалы. В день коронации нового монарха в Вестминстере музыка Генделя не звучала. И не случайно. Принц Ганноверский, а теперь король Англии Георг I, был крайне недоволен дерзостным поведением музыканта, который считался его придворным капельмейстером. Но судьба все же оказалась благосклонной Генделю. Неожиданно король сменил гнев на милость. Однажды, совершая речные прогулки по Темзе, он услышал музыку своего саксонца. Она покорила короля. Казалось, эти жизнерадостные звуки оркестра плывут над водой. Гендель так и назвал эту оркестровую сюиту «Музыка на воде». Двух Георгов, короля и музыканта, примирила музыка.

1716 года наступило время официального признания таланта Генделя в Англии. Лондонские премьеры его сочинений следуют одна за другой. До 1720 года Гендель находился на службе у герцога Чендоса. В герцогском замке Кеннон, близ Лондона, была превосходная хоровая капелла. Музыку для нее писал Гендель. Именно здесь он сочинил свои знаменитые «Чендос-антемы» или «Чендосские псалмы». Это библейские псалмы, положенные на музыку.

крещендские псалмы – это своего рода музыкальные фрески, где сами хоровые темы мужественны, как древние библейские герои.

сочиненные Генделем на английском языке, чендерские псалмы оказались близки и понятны каждому англичанину. Начиная с 1720-х годов, композитор нередко обращается к оратории и тоже на библейские сюжеты. Однако до конца 1730-х годов основное внимание Гендель уделяет музыкальному театру. Оперы выходят из-под его пера легко и быстро, а всего их у лондонского маэстро около 50. Гендель совершенствовал свое оперное искусство главным образом в стиле итальянского.

И самое привлекательное в операх Генделя – певучие и мелодичные арии. Пример тому – одна из последних опер Генделя «Ксеркс», сочиненная в 1738 году.

зависть, коварство, интриги коснулись и гения Георга Генделя. Козни недругов и предательство друзей привели уже стареющего композитора к полному разорению и тяжелому недугу. Ситуация осложнялась еще и тем, что умер его покровитель, король Георг I, в прошлом принц Ганноверский. Английским королем Георгом II стал его сын, принц Уэльский, ненавидевший отца и делавший все насупротив. Георг II, естественно, не жалует и Генделя. И, конечно же, на помощь приходят оставшиеся верными и в беде друзья. Нищего и разбитого параличом Георга Генделя сажают в карету, потом на корабль и снова в карету. И вот он уже на курорте в Аахене. Целебный воздух, покой и отдых свершили чудо. Гендель снова на ногах и постепенно обретает энергию и жизнедеятельность. Но теперь уже не опера, а библейская оратория становится главным в его творчестве. Гендель чувствует, что в Англии 1740-х годов оратория больше отвечает настроениям нации, чем опера. И он отдает все силы и талант сочинению ораторий на сюжеты из Библии. Беседуя с учениками и единомышленниками, он рассуждает так. Оратория – такое же свободное театральное представление, как опера. Но только она будет говорить с людьми на языке, доступном для них, понятном им. Я расскажу об истории минувших дней средствами музыки. Пусть в библейских легендах много вымысла и фантазии, но они помогут мне раскрыть в музыке характеры людей, великие столкновения народов и страстей человеческих. Музыка лучших ораторий Генделя убеждает в правильности его замыслов.

Оратория «Мессия» – это грандиозная хоровая фреска с контрастными ариями и хоровыми эпизодами.

Через год, в 1743 году, в Лондоне исполняется новая оратория Генделя «Самсон». И снова библейский сюжет.

Самсон утверждает характерный для Генделя стиль оратории с участием органа, оркестра и солистов.

Десятилетие 1740-х годов и начало 50-х Гендель целиком отдает библейской оратории. Именно в это время он побеждает злорадство и козни своих недругов и вновь обретает славу и признание английской нации. И еще заметим, гений Генделя, музыканта и человека, поистине всеобъемлющ. Истовым пуританином он никогда не был, поэтому писал не только оперы Серия, псалмы и оратории. Перу немецкого мастера принадлежат многочисленные инструментальные и оркестровые сочинения. В их числе сюиты, построенные на танцевальных ритмах его времени, и 12 знаменитых «Концерто Гроссо».

Сольно-инструментальная музыка Генделя также содержит немало замечательных страниц, отмеченных изяществом и обаянием.

Слушая эти прелестные музыкальные миниатюры, трудно поверить, что их автор в конце жизни пережил трагедию. В последнее десятилетие Георга Генделя постигла полная слепота. Но он творил и жил в своей музыке до самого конца. Генделя не стало 14 апреля 1759 года. Его прах покоится в Вестминстерском аббатстве, там, где англичане хоронят всех своих национальных гениев.

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мои воспоминания об одной из самых ярких звезд нашей эстрады. О человеке, который достиг потрясающих высот эстрадного мастерства. Уже упоминание его имени исключает необходимость характеристик. Я говорю об Аркадии Райкине. Я решил начать свои воспоминания о нем с увертюры. А что? Каждый приличный спектакль начинается с увертюры.
1: Сейчас наш оркестр исполнит монументальное музыкальное произведение. Ввиду того, что часть публики любит классику, в частности оперу, а другая часть предпочитает народную музыку, песни и пляски, мы сделаем так, чтобы наша музыкальная интермедия понравилась в равной степени всем присутствующим. Всем радиослушателям. Сейчас будет исполнена увертюра к опере «Кармен», музыка композитора Бизе. Это для тех, кто любит оперу. И одновременно вы услышите популярные мотивы из репертуара ансамбля «Песни и пляски». Это для тех, кто любит народную музыку. Этот музыкальный концентрат составлен композитором Александром Сфасманом. Товарищи, а где же дирижер?
2: Нет дирижера.
3: Ушел куда?
1: Товарищи, ну что? Ну вот опять неладно, что это. Ну да, спокойно, давайте я тогда сам продирижирую. Давайте палочку сюда. Так, приготовились.

0: Судьба сложилась так, что я был очень близко знаком с Аркадием Исааковичем и даже какое-то время работал в его театре. Я сегодня не буду анализировать творчество Райкина, о его таланте и мастерстве, о его заслугах перед искусством вообще и перед эстрадным искусством в частности. Написано много книг, статей и рецензий. Я расскажу сегодня о своих встречах с Райкиным, об актерах его театра, об авторах, которые писали тексты его спектаклей. В 1939 году в Москве был проведен первый всесоюзный конкурс артистов эстрады. Конкурс – это переливание свежей крови в изрядно одряхлевшие вены эстрады, как писал критик Евгений Бермонт. На этом конкурсе были удостоены звания лауреата молодые и в то время никому неизвестные артисты эстрады: Мария Миронова, Клавдия Шульженко, Кито Джапаридзе, Анна Гузик, представители разговорного жанра, конферансье Николай Тиберг и Михаил Харитонов, певицы Пантофель Нечетская и ленинградка из Фильпургалина, балетные пары москвичи Анна Редель и Михаил Хрусталев и ленинградцы Валентина Сергеева и Александр Таскин. Среди этих имен было и имя Аркадия Райкина. В те годы звание лауреат было настолько редким, что к людям, которые удостаивались его, было особое внимание и уважение. Это сейчас у нас лауреатов всех мастей, как и президентов, больше, чем достаточно. А тогда? Тогда звание лауреата завоевать было чрезвычайно трудно. На этом конкурсе требования к мастерству актера были настолько высоки, что Райкин получил только вторую премию. Первую не получил никто. А мое знакомство с Райкиным состоялось в 1940 году, когда я, студент Ленинградского государственного театрального института имени Островского, пришел к нему на спектакль в театр эстрады. Помнится, программа называлась «На чашку чая». Уже самый первый выход Аркадия Райкина, который садился за импровизированный столик чаевничать и приглашал к столу всех зрителей, настолько располагал весь зрительный зал к исполнителю, что все мы буквально в первую минуту чувствовали, что действительно пришли к Райкину в гости. Меня, молодого человека, тогда далекого от эстрады, выступление Аркадия Райкина привело просто в восторг. Вместе со всем залом я аплодировал его чуть наивным, смешным куплетом в костюме Чарли Чаплина. Я думаю, многие их помнят до сих пор. «Живу я в Ленинграде, зовут меня Аркадий, или попросту Аркаша, или Райкин, наконец». Театр, который организовал Райкин, стал поистине театром аншлага. Билеты продавались на многие недели вперед, а лишнем билетике перед входом в театр в день спектакля не могло быть и речи. И приятно знать, что театр этот, как и джаз Утесова, о котором я вспоминал в одной из передач, родился в Ленинграде. В 60-е годы даже ходил анекдот о популярности Райкина. Один гражданин спрашивает другого: «Скажите, вы не знаете, кто такой Брежнев?» Второй отвечает: «Брежнев? Господи, по-моему, это какой-то политический деятель, который жил в эпоху Аркадия Райкина». Вспоминая сегодня об Аркадии Исааковиче, не могу не вспомнить об авторах, которые писали для него. Долгие годы их круг был невелик. Надо было, как говорится, удостоиться чести, чтобы попасть в этот круг. Литературный материал очень тщательно отбирался исполнителем. Долгие годы работал с Райкиным Владимир Поляков. Это он в 1940 году написал Райкину первую, целостную по замыслу программу Ленинградского театра эстрады и миниатюр «На чашку чая», о которой я упомянул чуть выше. Я не могу не вспомнить сегодня имя эстрадного драматурга Нестора Сурина. Я познакомился с ним в начале войны, когда он приходил к нам в Дом культуры промкооперации. Сейчас это Дом культуры имени Ленсовета. Тогда в этом Доме культуры базировался военный театр Краснознаменного Балтийского флота, в котором я служил. Нестор Сурин писал маленькие скетчи для только что организованного джаз-оркестра театра КБФ. Нестор был удивительно разносторонне одаренным человеком. Он работал в малых формах и как художник, и как драматург, и как режиссер. Одним из первых еще в начале 30-х годов он понял, что пришел конец мелкотемью на эстраде, шуткам об алиментах, тещах и управдомах. Правда, это понимали и другие авторы, но, к сожалению, дальше этого понимания дело не шло. А вот Сурин решил объявить войну подобным произведениям не на словах, а на сцене. Нестор был великим выдумщиком. Я вспоминаю одну миниатюру, которую он написал буквально в первые месяцы войны для нашего театра. Прошло бог знает сколько лет, а я до сих пор помню первые строчки этой миниатюры. Называлась она «Золотая осень» и начиналась так. По одной из линий Васильевского острова быстро идет краснофлотец. Прибавь он еще немного шагу, и можно уже сказать, не идет, а бежит. У одного из домов он останавливается, громко говорит «здесь», быстро поднимается по ступенькам на четвертый этаж и нажимает кнопку звонка одной из квартир. В первые минуты выясняется, что этот краснофлотец несколько недель назад познакомился с девушкой. Но знакомство было коротким. На следующий день он уходил на боевое задание, и единственное, что молодой человек успел записать, это адрес девушки. И вот сейчас, через месяц, вернувшись из плавания, он предложил девушке руку и сердце. Девушка смущена, отвечает ему, что они слишком мало знакомы, чтобы сразу решить вопрос женитьбы. И тут Нестор Сурин делает такой эстрадный ход. Молодой человек предлагает своей девушке за время одного свидания, не выходя из квартиры, побывать в парке культуры, покататься на лодке, сходить в театр, заглянуть в кафе, причем сию секунду. И когда молодые люди, сыграв эти 3-4-минутные сценки, узнали друг о друге так много, как не узнали бы за всю жизнь, девушка дает слово, что будет ждать моряка и станет его женой. Может, сейчас этот сюжет звучит несколько наивно, но тогда, когда шла война, миниатюра «Золотая осень» имела очень большой успех и у матросов, и у солдат. Я не случайно задержал ваше внимание на Несторе Сурине. Дело в том, что актриса Ольга Малоземова, долгое время работавшая в театре Аркадия Райкина, была супругой Нестора. И как-то при нашем разговоре она рассказала, что после кончины мужа, а Сурин умер в 1942 году в блокадном Ленинграде, осталось много незавершенных им произведений для эстрады, и все эти рукописи она отдала Владимиру Полякову по его просьбе. Сейчас, когда нет в живых ни Сурина, ни Полякова, можно только предположить, что какая-то часть вот этих текстов была передана позже Поляковым для Аркадия Райкина. Хороший автор – это 50% успеха актера. Ведь зритель, который смотрит эстрадный спектакль, забывает обычно, что текст, произнесенный актером, написан не им. Мне рассказывал драматург Михаил Червинский. На один из спектаклей Райкина он привел свою маму, а Червинский был автором этой программы. Мама от души смеялась, аплодировала, спектакль явно понравился. А когда уходила домой, она сказала: «Миша, какой все-таки остроумный Аркадий Райкин». Мама забыла, что текст этого спектакля написан ее сыном. Райкину в этом смысле повезло. Долгие годы он работал в содружестве с талантливейшими эстрадными драматургами. Владимир Масс и Михаил Червинский, Владлен Бахнов и Яков Костюковский, Владимир Дыховичный и Морец Слободской, ленинградец Александр Хазин, в последние годы Михаил Жванецкий, Семен Альтов. Под псевдонимом Гинляры скрывались сразу три автора – Гиндин, Рябкин и Рыжов. И все-таки основным автором, как я уже сказал, долгие годы оставался Владимир Поляков. А возвращаясь к исполнителю, я не знал более трудолюбивого артиста, чем Аркадий Райкин. Ах, как этого труда не хватало и не хватает многим артистам эстрады. И если быть самокритичным, мне в том числе. Райкин мог репетировать по 6-8 часов в сутки. Находясь на гастролях в Москве с театром Райкина, я как-то рано утром зашел в сад «Эрмитаж», где проходили наши спектакли. Между деревьями я увидел странного человека, который жестикулировал и разговаривал сам с собой. Ну, вначале я не обратил внимания, с кем не бывает, как принято говорить, в каждом городе свой сумасшедший. Но, подойдя ближе, я увидел, что это был Райкин. Он репетировал свой монолог. Через 5 минут он вовлек в репетицию и меня. И я думаю, те, кто проходил в это раннее утро по саду, думали, что это уже 2 ненормальных человека, которые, размахивая руками и выкрикивая какие-то слова, пытаются доказать что-то друг другу.
1: Федор Петрович!
2: Выглядите чудесно.
1: Вы тоже прекрасно выглядите. Где отдыхали?
2: В Сочах, дорогой.
1: В Сочах.
2: А вы где?
1: В Кисловодске.
2: В Кисловодске.
1: Лечились?
2: Лечился. Бессонница. Бессонница, нервы. Ну, добрые люди посоветовали. Поезжай, говорит, в Сочи. Да, Мацеста. 12 ванн. И действительно. Верите, нет?
1: Да.
2: Как рукой?
1: То же самое, как? Другим человеком.
2: Что вы, как вы, себя не узнаете? Вот. О, милый, ведь когда-то я волновался, нервничал, бывало, как спичка вспыхнешь. А сейчас, ой, олимпийское спокойствие.
1: Вот.
2: Олимпийское. Вот у нашего бухгалтера неприятности, а мне все равно. Директора с работы сняли, а мне трын-трава.
1: Кстати, про бухгалтера.
2: Да.
1: Был у нас один отдыхающий.
2: Да.
1: Вы его знаете.
2: Да.
1: Василий Васильевич.
2: Василий Васильевич?
1: Да.
2: Какой Василий Васильевич?
1: Василий Васильевич Петухов.
2: Василий Васильевич Петухов? Не знаю.
1: Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова?
2: Василия Васильевича Петухова? Не знаю. А кто такой? Кто он такой?
1: Да как кто такой?
2: Ну кто такой? Петухов какой-то Василий. Кто он такой?
1: Василий Васильевич Петухов, это же сын старика Петухова.
2: О, мил. Сразу бы так и сказали.
1: Я сразу говорю.
2: Василий Васильевич Петухов? Ну, он сын старика Петухова.
1: Сын старика Петухова.
2: Ну, да.
1: Знаете.
2: Не знаю.
1: Как же вы его не знаете?
2: Хотя я не знаю.
1: Его же все знают.
2: Да? Все знаете, а я не знаю.
1: А чего это вы не знаете?
2: А вы-то что распетушились?
1: Как же Петухова? Василий Васильевич, вы не знаете Петухова, Василий Васильевич. Как же вы не знаете? Вы не знаете Петухова Василия Васильевича с улицы Горького ходит с палкой?
2: Не знаю я, не знаю. Не знаю, что?
1: Не знаю, Василий Васильевич.
2: Не знаю, вот
1: с улицы Горького ходит с палкой.
2: С улицы Горького ходит с палкой?
1: Ну?
2: Вот, не знаю.
1: Как же вы не знаете Василия Васильевича Петухова с улицы Горького с бородой играет на трубе?
2: Будет беды, беды, беды,
1: Василий Васильевич, бородой!
2: Не знаю, с бородой.
1: Играет на трубе!
2: На трубе играет, не знаю, на трубе. Чудака такого, залез на крышу, на трубе играет.
3: На какой-то, на этой трубе?
1: Ну, да.
3: На трубе играл?
1: Вот.
3: С бородой?
1: Да.
3: Рыжий такой, толстый. Ходит в развалку.
1: Да, да, да.
3: Это же мой родственник. Как мне его не знать? Я его с детства знаю.
1: Ну,
3: я его нянчил.
1: А?
3: Милый, только живет-то он не на улице Горького, что ли?
1: Ну,
3: он со мной спорить будет. Я-то служу, лучше знаю. Живет на Неглинной улице. Неглинная, дом 17, квартира 40. Ну, как же. И фамилия его не Петухов. Гусев его фамилия, ты Гусев.
1: Я вас не про Гусева спрашиваю.
3: А кого вы меня спрашиваете?
1: Про Петухова Василия Васильевича.
3: Не знаю никакого Василия Васильевича.
1: Что же вы не знаете Василия Васильевича Петухова? Сын недавно женился. Дачу в Малаховке сняли. Вот не знает Петухова. Петухова Василия Васильевича вы не знаете.
3: Не знаю я, не знаю. Нас никто с ним не познакомил. Вот я его и не знаю. Я вам скажу откровенно, я и Гусева-то мало знаю.
1: Значит, Петухова Василия Васильевича вы не знаете. А Уточкина Николая Петровича вы знаете?
3: А на Уточкина у меня уже сил больше нет.
1: Прощайте.
0: С Аркадием Исаакчем мне посчастливилось работать только в одной программе. Смеяться право не грешно. Как это вышло? Как я попал в театр Райкина? Случилось это в начале 1953 года. В то время я выступал один, без партнеров, и был, как говорится, свободным художником. Мне позвонил Григорий Михайлович Тихонтовский, который в те годы был директором театра Райкина. Я хорошо знал Григория Михайловича как порядочного и умного руководителя. Он до Райкина работал в должности заместителя директора Ленгосэстрады. Так что мы с ним были очень хорошо знакомы. Я уже не говорю о том, что его жена Екатерина Михайловна Шереметьева, женщина голубых кровей, преподавала в нашем театральном институте, где я учился актерскому мастерству. Так вот, мне позвонил Тихонтовский и сказал, что ему надо переговорить со мной по очень серьезному вопросу. Это касается твоей работы в театре Райкина. Если ты не возражаешь, мы за тобой заедем вместе с Аркадием. Ну, туда, куда ты скажешь. И вот в назначенный день и час на служебном входе в театр эстрады, где я репетировал, меня ждал Аркадий Исаакч и его директор. Мы познакомились. Райкин, чуть улыбаясь, сказал:
4: «Для такого серьезного разговора служебный вход в театр эстрады – не совсем подходящее место. Поехали ко мне домой».
0: В Райкинской Победе мы и поехали домой к Райкину. Он жил на Греческом проспекте, недалеко от нынешнего концертного зала «Октябрьский». Кстати, Райкин почти никогда не водил машину. У него был добрейший и обаятельнейший Сережа, который долгие годы служил у него шофером. Рома, жена Райкина, была, наверное, уже оповещена о нашем приезде, и через несколько минут на столе появился ароматный чай с домашним печеньем, и мы приступили к беседе. Ну, в общем, меня приглашали в театр миниатюр. Скажу честно, мне не хотелось терять того, чего я достиг к тому времени. У меня уже был свой эстрадный коллектив, которым я руководил 5 лет, были свои спектакли, своя, как тогда говорили, красная строка в афише, ну и, естественно, высшие категории в оплате. Вот все это я изложил в нашей беседе, добавив, что самое главное, я хочу, чтобы в новых спектаклях, пусть одна или две миниатюры, были бы специально написаны для меня. Все предложения были приняты, и я стал артистом Ленинградского театра «Миниатюр» под руководством Аркадия Райкина. Бывают моменты в жизни любого человека, когда он жалеет всю жизнь, о какой-то упущенной возможности. Вот и в моей жизни это, как говорится, имеет место быть. А поскольку этот случай связан с моим пребыванием в театре Райкина, я думаю, будет вполне уместным, если я сейчас расскажу вам о нем. Прошедшим летом, когда я находился в отпуске, я смотрел по телевидению прекрасную передачу, посвященную маршалу Жукову. Эта передача заставила меня вспомнить о том, что мне дважды посчастливилось выступать перед Георгием Константиновичем Жуковым. Первый раз в доме офицеров города Свердловска, где он командовал военным округом, когда находился в опале. А вот второй раз летом 1953-го, когда Жуков пришел на спектакль «Смеяться право не грешно» в Московский эстрадный театр «Эрмитаж». Георгий Константинович вообще любил эстраду. На этот раз артисты даже и не знали, что в ложе сидит маршал Жуков. Вообще высокопоставленные люди, я уже не говорю о членах сталинского правительства, не жаловали своим посещением спектакля Райкина. До Жукова я, например, помню единственный случай, когда к нам на спектакль в летний театр ЦПКО имени Горького приехал под усиленной охраной сам Каганович. Тогда на сцене у занавеса дежурил какой-то долговязый мужчина неопределенной национальности и зорко следил за теми артистами, кто из-за занавеса пытался посмотреть на Кагановича. Прошло 4 месяца после смерти Сталина, и члены его правительства, наверное, почувствовали свободу в выборе своего места пребывания на отдыхе. В конце первого отделения ко мне подошел Райкин.
4: «Кера, по-моему, на спектакле в ложе сидит Жуков. Ты не можешь в антракте подойти к нему и пригласить к нам за кулисы?»
5: «Конечно, могу», — сказал я. Начался антракт. Я поторопился через служебный вход в сад. Жуков вышел из ложи. И тут со мной произошло что-то странное, чего я до сих пор не могу объяснить. По саду гуляла публика, а я стоял метрах так в 5-6 от маршала и как завороженный смотрел на него. Но подойти я так и не решился. Нет, это не было чувство неловкости или, не приведи бог, страха. Я просто не мог поверить, что всего в нескольких шагах от меня стоит человек, которому спасением своим во многом обязана Россия, который в самые тяжелые дни для нашего города стабилизировал фронт под Ленинградом. Жуков стоял за небольшим деревянным барьерчиком, который ограждал вход в ложу. Он был без головного убора. Бросился в глаза его небольшой рост. Маршал был один. Не помню, курил он или не курил, не помню. Потом из ложи вышел человек в гражданском костюме. Стал о чем-то говорить с Жуковым. Нет, это не была охрана, потому что этот человек вскоре отошел от Жукова и направился к ларьку с газированной водой. Я не слышал, как прозвучал первый и второй звонки, и опомнился только тогда, когда Георгий Константинович вернулся в ложу.
4: «Ну, Гера, где же Жуков?» — спросил меня Райкин, когда я заглянул к нему в артистическую.
5: «Извини, Аркаша, ты знаешь, я не мог к нему подойти».
4: «Почему?» — изумился Райкин.
5: «Не знаю», — глупо улыбаясь, сказал я.
4: «Ну, ладно. Пошли начинать второе отделение. Может, в конце он и сам зайдет».
5: Но Жуков не зашел. Хотя многие из артистов, которые подглядывали за ним из-за занавеса, видели, как Георгий Константинович смеялся и аплодировал буквально после каждой миниатюры. А я до сих пор переживаю, почему я тогда не подошел к маршалу и не пригласил его к нам за кулисы. Кстати, вот одна из интермедий, к которое тогда, по-моему, ему очень понравилось.
6: Вот Василий Иванович до 40 лет не жаловался на сердце, и вдруг, ну еще бы, пустили о нем грязную сплетню. Общественность, конечно, не могла не среагировать. Разобрали все это на общем собрании, на всякий случай. Потом вызвали его на дирекцию, там проштудировали на всякий случай. Потом на местный комитет, все это в стенную печать, все. Много ли для сердца нужно? Но потом так тепло о нем говорили. На похоронах очень тепло.
5: Наверное, каждому артисту бывает приятен тот факт, когда зрители вспоминают номер, который этот артист исполнял 20, а то и 30 лет тому назад. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что на один из спектаклей «Смеяться право не грешно» к Райкину за кулисы зашел щупленький маленького роста человечек. На нем был аккуратно сшитый костюм, вместо нормального галстука была бабочка, или, как тогда ее называли, кис-кис. По своему виду он напоминал старого московского интеллигента. Московский эстрадный театр «Эрмитаж», кто помнит, был деревянным одноэтажным зданием. Окно райкинской артистической комнаты выходило в маленький зеленый дворик. Он служил местом отдыха артистов. А поскольку лето выдалось жарким, я свою артистическую облюбовал прямо в этом дворике, рядом с окошком Райкина. И мне всегда было видно и слышно, кто заходил и разговаривал с Аркадием Исаакиевичем. Вот и в этот вечер я стал невольным свидетелем разговора Райкина с зашедшим к нему, ну, как я его окрестил тогда, московским интеллигентом.
7: «Аркадий Исаакиевич», – начал старичок, – «еще до войны я видел вас в образе Чарли Чаплина. Вы знаете, я помню ваши куплеты. И я хочу предложить вам купить у меня чаплинскую тросточку. Может, она вам пригодится в вашем номере?» И тут он вынул из специального чехольчика бамбуковую черную тросточку. Райкин сказал: «Большое спасибо за память, но я уже не делаю этот номер. И мне эта тросточка, хоть она и очень красивая, не нужна». Но интеллигентный старичок настаивал, утверждая, что тросточку прислали ему дальние родственники из Англии, и что молодой Чарльз Спенсер Чаплин, он так и сказал, Чарльз Спенсер Чаплин, держал ее в руках. Уже прозвучал второй звонок к началу спектакля, и тут Аркадий, выглянув в свое окошко, сказал, обращаясь ко мне:
8: «Гера, может быть, тебе когда-нибудь пригодится эта вещица? Купи!»
5: Мне почему-то на ум пришли сразу две поговорки: как щуке зонтик и как петуху тросточка. Я секунду подумал и купил. Долго я хранил у себя дома эту тросточку, но в один из дней, когда мне пришлось переезжать на новую квартиру, она у меня пропала. Жалко. Жалко, это была память не только о том времени, когда я работал с Райкиным, но и о том трогательном

0: Ну? Ну ты как?
1: Что как? Что как, сеньора? Или вы не хотите понять то, что я вам сказала? Или вы...
0: Не распускай язык.
1: Если вы не хотите понять, я вам повторю еще раз. А если вы дура...
0: Я же тебе сказала, не распускай язык.
1: Сеньора, повторяю вам, между мной и вашим мужем кончено все. Нет, не думайте. Не потому, что мы надоели друг другу. Мы испугались. Жены, детей, окружающих испугались. Люди, сеньора, вызывают страх. Мы же очутились, как под следствием, и я, и Гульельма. Вас видели там, вас видели здесь, мы вас видели в кино, мы видели, как вы въезжали в парк на машине, мы вас видели, как вы входили в подъезд номер дома такого-то, по улице такой-то, и так все время, так все время. А в магазине, где я работаю, да чего противно? И я сказала ему: Гульем, хватит, а?
0: Хватит чего?
1: Гульем, я уезжаю. Я уезжаю в Милан.
0: Причем здесь Милан? Говори прямо.
1: Ведь если я останусь здесь,
0: так,
1: и мы не порвем нашу, ну, как бы это вам сказать?
0: Вашу связь, так, дальше.
1: Нет, сеньора. Если вы так думаете, мне придется вам сказать нашу любовь, сеньор. Речь идет только о любви, сеньора. Я уеду. Гулья останется здесь, он наведет порядок в жизни, в семье и делах, ведь он очень многого достиг, а достигнет еще большего. Вы, его жена, вы можете помочь ему, а я... Только без рук, сеньора!
2: Какая же ты!
1: Ну какая, какая?
0: Дама с камелиями, а?
1: Сеньора, вы образованная, я нет. Я дочь привратницы, отца не знала, и мне эта ваша дама с камелиями ничего не говорит, абсолютно. Тереза!
3: Да!
1: Сеньора, сестра Гулье, ей все известно, она хочет посмотреть нашу переписку с Гулье, принеси-ка ее.
3: Конечно! Если вы хотите, я принесу и переписку, и все фотографии, сейчас!
0: Это что еще за номера? Какая я тебе сестра, м?
1: Не волнуйтесь.
0: К чему ты клонишь? Говори прямо. Какое мне дело до вашей переписки?
1: Не
0: у меня нет времени.
1: Вот, пожалуйста.
3: Ой, сеньор, так вы сестра нашего Гульельма.
4: Сеньор, а вы когда-нибудь видели их вместе, вашего брата и эту девушку?
3: Ой, я вам скажу, это такая пара. У вас бы душа радовалась на них глядя.
4: Ведь они приходят сюда с самого дня, как познакомились. Сеньор, я знаю. Я знаю, он женат там на какой-то дуре.
1: Тереза.
4: Он мне это сам рассказывал. И, конечно, ну как же ему быть? Вот когда удается удрать из дома, удирает. Сеньора, я им здесь готовлю вкусные обеды. Верно, сеньорин Бонари?
1: Да, да, да.
4: А они садятся сюда, вот за этот самый столик, и начинают ворковать. Они сидят, ничего не едят, а только держатся за руки и смотрят в глаза друг другу. Ой, сеньора, если бы вы увидели их вместе, вы бы с ума сошли от счастья. А когда бывает, что они совсем не могут встретиться, вот тогда они и посылают друг другу открытки сюда, на этот адрес. Вот видите, какие красивые. Я их сохраняю.
1: Тереза, все.
4: А? Ну, извините, извините.
0: Душа моя.
1: Я не очень-то умею писать. И не могла себе позволить такому образованному человеку, как мой Гулье, посылать письмо все сплошь в ошибках.

0: открытка с одним единственным словом. Душа моя, другое дело.
1: А он?
0: А он, чтобы не обидеть, отвечал мне тем же. Душа моя, моя душа, забудь, что мы с тобой в разлуке, но облако следит за нами, как одинокая ладья. Душа моя, моя душа, когда-нибудь соединимся, как облака, что в позднем небе плывут друг к другу.
2: Не спеша!
1: И поэтому ты уезжаешь, душа моя?
0: Да, да, поэтому я уезжаю.
2: А как же я?
0: А что вы, сеньора? Ведь ваши отношения...
2: Да какие отношения? Да наши отношения. Вот деньги на квартиру, вот деньги на расходы, вот деньги на портниху. Как дети, как быть с детьми, куда ты поедешь с ними на каникулы? Наши отношения.
0: Вы потерпите со временем.
2: Что со временем?
1: Со временем наладится совместная жизнь, да.
0: Ну, я не знаю.
2: Вот знаешь что? Я гляжу на тебя, и я думаю, ну, я же тебе завидую. Да, в тебе есть то, чего нет во мне. Ты же решительный, ты же знаешь, чего ты хочешь, к чему ты стремишься.
0: Ну и что? Решительный стремишься, сеньора?
2: Не знаю. Ты должна изменить свой план.
0: Да какой план, сеньора?
2: Ты бы отложила свой отъезд. Я бы закрыла глаза на ваши отношения. У нас бы у всех троих, у Гулие, у тебя, у меня, установилась бы совместная жизнь.
0: Сеньора, моя мать тоже была красивая женщина. Она была привратница, сидела у подъезда. Вон там, чуть выше церкви чудес.
1: Ой, зачем ты мне все это рассказываешь?
0: Вот разница между мной и вами. Вы всегда знаете то, что вы хотите, а я всегда знаю только то, чего я не хочу.

0: Я давно была разбита. Иначе Гулье не искал бы меня.
1: Ах ты, мерзавка!
0: Душа моя!
1: Что? Гадюка!
0: Душа моя!
1: Подлюга!
2: Не смей трогать Бонарию!
0: Ах,
2: тебе понятно?
0: Ты, душа моя!
2: Не смей обижать эту девушку!
0: Душа
2: тебе
0: моя!
2: Понятно? Тебе понятно? Бонария, машина с твоими вещами ждет на улице. Если ты хочешь, можешь ехать. Открытки возьми с собой.
0: Душа моя?
2: Душа моя.

0: Испытания для Гульельма на этом не окончились. Его сыновья Фортунато и Феличи, подстрекаемые матерью и женами, пытаясь завладеть состоянием отца, объявили, что в своем стремлении они не остановятся ни перед чем. И только имя Бонарии, упреком сорвавшийся с их губ, еще раз вернет Гульельма счастье. Вернет ему сознание того, что жизнь прожита не зря, что он честно выдержал ее экзамены.
1: Бонария. Я впервые здесь слышу это имя. Сядем. Бонария. Она была дочерью привратницы огромного дома 17 века там, чуть выше церкви чудес. Она не знала отца. Мать ее бегала с телеграммами и заказными письмами по лестницам для жильцов. Вверх, вниз, днем и ночью. Там, в этом бедном квартале, чуть выше церкви чудес, от кого Бонария могла воспринять душевное благородство, чистоту чувств, гордость, мудрость, доброту? От кого? Чудо из всех чудес. Если бы я студентом каким-то чудом очутился там, чуть выше церкви чудес, если таким же чудом Бонария встретилась со мной гораздо раньше, то вы бы, дети мои, родились бы двумя чудесами там, чуть выше церкви чудес.
2: Не собирайся больше семейного совета, чтобы решить мою судьбу. После моей смерти вы разделите все на равные части. Но чтобы доставить себе удовольствие, обратите внимание, я сказал себе, а не вам. Я как можно скорее отправлюсь на тот свет. Не волнуйтесь, я не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Человек должен умереть, и тут ничего не поделаешь. Но когда он начинает жить, как пень, когда он, сидя в кресле, проводит дни за чтением газет, конец не может быть далеким. Я не запрещаю вам молиться за меня, но прошу вас, не запрещайте мне молиться за вас. Господи, дай умереть, поскольку я жить недостоин, поскольку я жить не умею. Господи, дай умереть. Тех, кто меня породил, я давно уж не помню. Те, кого я породил, давно не знают меня. Господи, дай умереть, поскольку я жить недостоин, поскольку я жить не умею. Господи, дай умереть. Пусть мое бренное тело останется на земле. Боже, возьми мою душу, спаси ее и сохрани.

Жил Петька в своем селе и не знал, что где-то в немецкой стране Германии день и ночь пыхтят заводы, готовят автоматы, пушки отливают, чтобы пойти войной на него, на Петьку. Ничего этого Петька не знал. Жил себе и ладно. Ночью спал, днем в казанки с ребятами играл или на речке купался. Ни о чем плохом не думал Петька и в тот последний счастливый перед войной день. Сидел он утром на крылечке своего дома, жмурился, смотрел в небо. В небе было солнышко, большое и доброе. Оно протягивало к Петьке теплые лучи свои, интересовалось. Проснулся Петька, солнышко Петькин друг. Когда оно в небе, Петька радуется, а если его прячут тучи, сердится. Ходит по двору хмурый, показывает тучам кулак. Украли солнышко ироды. Ироды бабушки Агафьи слово. Живет она в избушке над оврагом. Живет бабушка одна. Был муж когда-то, двое сыновей было, да ироды в войну убили еще до революции. Так сказала бабушка. И еще сказала она, что без сыновей и без мужа ей плохо, как в ненастные дни без солнышка. И поэтому всякий раз, когда тучи закрывают солнышко, Петька грозит им кулаком и говорит бабушкино слово.

0: Ни о чем плохом не думал Петька и в тот последний счастливый перед войной день. Утром осмотрел хозяйство колхозное, что где и как делается. А после обеда с Генкой Казанком и с Валькой Клюевой купался в речке. Барахтались они втроем у берега, ловили Петькиной рубахой рыбу. Рыбачили долго, но попадались почему-то одни головастики. Потом спокойные, лежали они рядышком на песке и смотрели в небо. Оно было высоким и синим. Генка сказал: «Я вырасту и буду Челюскиным, по морям буду плавать. А я буду Чкаловым, буду летать на Северный полюс», — сказала Валька. А Петьке и говорить ничего не оставалось. Петька ничего другого больше не знал. Сперва Петька обиделся, что Валька с Генкой все расхватали и ему ничего не оставили, а потом подумал немного и сказал: «А я буду, говорит Москва. Вы будете летать и плавать, а я буду о вас по радио рассказывать. А вы вернетесь домой и мне расскажете, а потом я полечу. Мы будем летать и плавать вместе, по очереди».
1: «Ладно уж», — сказал Генка, — «и ты полетишь. Только ты полетишь третьим, а может, ты третьим. Ишь ты какой, я старше тебя на целый год, мне уже 7 лет, а тебе еще только 6. Мне лететь первому». «Сегодня ты старше», — сказал Петька, — «а завтра, может, я буду». «Так не бывает», — сказал Генка. Но Петька с ним спорить не стал. Зачем спорить? Петька и так знает, что за год он подрастет на целый год. Вот пройдет год, Петька сравняется с Генкой, а потом обгонит его и станет старше. Так будет через год. А пока Петька может и помолчать, а то Генка придумает чего-нибудь и начнет расти так быстро, что Петька и вправду его не догонит. «Никуда ты, Петька, не полетишь, и никуда ты не поплывешь, потому что ты трус». И тут обида взяла Петьку. Даже слезы на глаза выступили. «Да какой же, — говорит, — я трус, если я, кроме телушки, не боюсь никого. Не трус я!» Улыбнулся тут Генка хитровато и говорит: «А на вышку в лесу залезешь?» Высокая стоит в лесу вышка. На нее не только лезть, смотреть даже страшно. Но глянул Петька в плутоватые глаза Генки и сказал твердо: «Залезу». Высокие в лесу сосны, а вышка еще выше. Под самое небо вознеслась. Лез на нее Петька и чувствовал: руки у него дрожат, колени дрожат, и в голове шум какой-то и кружение. И еще чувствовал Петька, как с каждой ступенькой все ниже и ниже земля куда-то уходит, и там внизу слышен хриплый голос Генки: «Не надо, Петька, не лезь. Мы с Валькой пошутили, не трус ты. Вернись, Петька, она тебе мать дома». Петька и сам знал, что мать за вышку по головке не погладит, и все-таки лез, чтобы доказать Генке с Валькой, что не трус он, Петька, что он, кроме телушки, никого не боится. Губы у Петьки сжаты, глаза прищурены. Лезет Петька, а ветер свистит, раскачивается лестница, вот-вот обломится. А что? Возьмет и обломится, и полетит он, Петька, на острые макушки сосен. Жутко стало Петьке. Закрыл он глаза, прижался грудью к лестнице и слышит: тук-тук, стучит у него под рубашкой сердце. И еще слышит, как где-то далеко внизу отчаянно кричит Генка: «Держись, Петька, держись!» И подумал тогда Петька: «А может быть, и вправду лучше вернуться.
0: и представилась тут ему. Опустился он на землю, подошел к нему Генка, руки в карманах, в глазах огоньки насмешливые. Что, струсил? Не залез все-таки?
1: Нет уж, взобрался Петька на вышку.
0: Он стоял на самой верхней площадке вышки и смотрел вдали. Выше его были только облака и солнце. Оно было рядом, и небо было рядом. И здесь, под небом, Петька чувствовал себя высоким и сильным.
1: А вечером того же дня сидел он у себя на крылечке, поджидал, когда приедет с вечерней дойки мать. Далеко за полями у края земли рождались беззвучные молнии. И говорил Петька щенку и чесал у него за ушами. Гроза, дымок идет. Дождик будет. Это хорошо. Упадет дождик, и будем мы дымок с хлебом. В самый раз сейчас для полей дождик, говорил Петька, а сам щурился. Так старики у них на селе делают, когда о хлебе говорят. Это Петька приметил.
0: Мне дымок сегодня попадет от мамки, говорил Петька и почесывал у щенка за ухом. Она мне новую рубашку утром надела, а я ее в лесу порвал. Зато я, дымок, Генку победил. Так было. Слез Петька с вышки и пошли они втроем по лесу бродить. Муравьиную кучу нашли, высокая такая, вся шевелится муравьями. Генка и сказал тут, давайте нашему полкану Париж покажем. Полкан Генкин с ними тоже в лес ходил. Схватил его Генка за ошейник и посадил на муравьиную кучу, да еще приказал сидеть, полкан. И ну под ним муравейник хворостиной ворошить. Как полезли на полкана со всех сторон муравьи. Всего облепили. Ёрзает полкан на муравейнике и скулит. А слушаться Генку не смеет. Все-таки он, Генка, приказал сидеть ему. И тут смотрит Петька. Плачет пес. Текут по его щекам слезы. Темные дорожки на шерсти оставляют. Их! Шагнул тут Петька к Генке, и откуда только смелость взялась. Положил ему руку на плечо.
1: А ну, отпусти кобеля.
0: Ты, кричит Генка, мне указывать? Да я из тебя сейчас котлету сделаю. Сказал Генка, как всегда, грозно, но видел Петька. Дрогнули у Генки глаза. И понял тут Петька, сегодня он может победить Генку. Сам не знает, откуда у него такая уверенность взялась.
1: Отпусти, говорю, кобеля. И они подрались.
0: Эх, рассказывал Петька дымку. Навалял я ему дымок, за все его обиды отплатил сразу.
1: Он мне тоже здорово дал. Видал под глазами круг синий какой. Но синяк пройдет. А вот рубашку Генка порвал, это плохо. Рубашка деньги стоит. Побьет меня мамка за нее. Ну да ладно, пусть побьет маленько, стерплю. Зато я Генку теперь ни за что бояться не буду.
0: А за полями уже чуть ближе рождались молнии. Шла гроза.

Жил Петька в своем селе и не знал, что где-то в немецкой стране Германии днем и ночью сидят за длинными столами генералы и все шепчутся между собой, сговариваются, как выгоднее двинуть армию на Петьку, чтобы застать его врасплох и победить его, Петьку, до того, как он успеет опомниться. Ничего этого не знал Петька. Он жил себе и ладно, старался поскорее подрасти и стать настоящим хозяином. Не думал ни о чем плохом Петька и в тот последний счастливый перед войной вечер. Он думал о хлебе, о грозе, что шла из-за полей. Но пришла она в Петькино село только в полночь.

Жил Петька в своем селе и не знал, что где-то в немецкой стране Германии днем и ночью сидят за длинными столами генералы и все шепчутся между собой, сговариваются, как выгоднее двинуть армию на Петьку, чтобы застать его врасплох и победить его, Петьку, до того, как он успеет опомниться. Ничего этого не знал Петька. Он жил себе и ладно. Старался поскорее подрасти и стать настоящим хозяином. Не думал ни о чем плохом Петька и в тот последний счастливый перед войной вечер. Он думал о хлебе, о грозе, что шла из-за полей. Но пришла она в Петькино село только

Утро было хмурым. Ходил Петька по двору и тоже хмурился и показывал тучам кулак. Украли солнышко, ироды. А потом прибежало исправление, мать и заголосила, прижимая Петьку у груди. «Сыночек, маленький мой, война! Немцы напали на нас!»

плакала мать, голосила над Петькой, а Петька моргал перепуганными глазенками и ничего не понимал. Какая война? Какие немцы? И зачем они с войной пришли на Петьку? Ведь Петька же им ничего плохого не сделал. А что отцу повестку принесли, это хорошо. Возьмет он винтовку, прицелится и как трахнет немца. И говорил Петька матери: «Не плачь, мама! Папа не даст нас обидеть немцу. Он сильный, у него вон какие руки!» Но мать почему-то плакала, и другие женщины плакали и сушили мужьям сухари. Петька с матерью тоже насушили отцу сухарей, целый мешок. Отец приехал и тут же начал прощаться. Петька с матерью проводили его за деревню и остались одни. И опасно стало жить в Петькином селе. Летали над ним самолеты, кидали бомбы. Говорили, скоро немец придет. И решили все уходить дальше, где нет войны. Затарахтели по улицам телеги. Угнали старики стада в степь. Потянулись за околицу женщины с ребятишками. Вместе со всеми пошли и Петька с матерью. Шел Петька по дороге, глядел прямо перед собой и думал об отце. Говорил ему Петька в своих думах: «Что же ты, папа, отдаешь нас немцу? Что же ты не убьешь его? Убей его, папа!» И, потаясь от матери, плакал Петька, что приходится ему уходить из своего села, где все свое, своя речка, поля свои, свой лес с вышкой. Немцу здесь все чужое, а он идет сюда. Петьке родное, а он уходит. Это Петька считал неправильным. И от того, что так неправильно делается, плакал. Только не ушел далеко Петька. Вдруг известно стало, что немцы уже впереди, что они обошли стороной Петьку, и незачем стало идти дальше. И все вернулись в свои дома и стали ждать немцев.

Они приехали вечером. Петька увидел их издали. Они ехали по степи, и ярко горели фары их мотоциклов. Они промчались по селу к школе, и там остановились. Какие-то издерганные, зеленые, чужие, думал Петька. Со степи подъезжали еще немцы и еще...

С этого вечера Петька видел их на своей улице каждый день. Они ходили по его селу так, будто это было их село. И это не нравилось Петьке. И еще не нравилось Петьке видеть, как немцы по курятникам шарят. Поймают курицу, пощупают, прищелкнут языком. Хорош суп будет. И голову курицы долой. Вари, тетка. И тетки варят своих кур немцам, потому что немцы с автоматами по селу ходят. А если бы они были без автоматов, бабы им такого бы супа наварили, что не больно бы он вкусным показался немцам. Ухватом по горбу. Знал Петька, была у деда Трофима курица, тощая, больная. Жалостлив был дед, не тронул курицу. Не стали варить из нее суп и немцы. Пощупали и бросили. Что это за курица без мяса? Бросили, а голову все равно свернули. Незачем отвернули, просто так. Жалко ее Петьке стало. Подобрал он ее и похоронил у плетня в огороде. И когда хоронил, глядел сквозь плетень на немцев и шептал хрипло: «Ироды, ироды, ироды!» И не было больше у Петьки другого слова. По улицам теперь Петька ходил мало. Опасно стало при немцах по улице ходить. Вон Колька Клюев пошел и попался. В постели теперь лежит. Помял немец Кольку. Шел Колька по улице за водой с ведерком, а немец навстречу ему, как крикнет: «Шапка долой!» Остановился Колька посреди дороги, смотрит на немца из-под отцовского картуза и никак понять не может, чего немец хочет от него. «Чего тебе?» – спрашивает дядя немец. А немец аж засипел от злости, орет: «Шапка долой!» Потом как даст Кольке пинком в бок, как Колька и свалился на дорогу. Теперь в постели лежит, болеет, все ему немец внутри сапогом отшиб. Поэтому перестал Петька по улице ходить, чтобы не подставлять бока немцу. Но верил Петька, и немцу тоже бока намнут и за курицу, и за Вальку, и за все остальное. Вот только не знал Петька, когда. Хотелось бы поскорее. И однажды это случилось ночью. Проснулся Петька и видит, светло в избе. По стене огненные отблески пляшут, а мать у окошка стоит босая. «Чего это?» – спросил Петька. «Правление горит», – ответила мать и добавила: «Спи ты». По голосу понял Петька. Радуется мать и тоже обрадовался. Подобрался к окошку. Смотрел, как мечутся немцы. В правлении штаб немецкий располагался. И смеялся, говорил шепотом: «А, забегали ироды». Это было ночью, а утром всех на допрос в школу таскать начали. Все село перетаскали. Взяли и Петьку, спрашивает его немец: «Где партизаны?» Оказывается, партизаны поблизости объявились. Немецкий штаб подожгли. Оттого и всполошились немцы. Только откуда Петьке это знать, какие они партизаны, когда он и не видел их никогда? А немец требует: «Говори, где партизаны?» Поглядел Петька на немца, а он длинный, жердястый и весь злой какой-то. Даже смотреть на него Петьке не хочется, не то что разговаривать. А немец кричит: «В глаза смотреть!» Смотрит немец Петьке в глаза, они маленькие, острые и все уплывают куда-то. Нехорошие глаза. Подъезжать немец к Петьке начал. «Ты, — говорит, — Петер, скажи, я вижу, ты мальчик хороший. Мы тебя такого и в Германию возьмем». Удивляется Петька. Чудной какой-то немец попался. Ну зачем Петьке Германия? Ему и дома хорошо. Пусть только немцы не мешают жить Петьке так, как он жил раньше, до немцев. Пусть они в своей Германии сами живут. Молчит Петька. Немец тоже помолчал немного, а потом хлопнул дверью и вышел куда-то. Один Петька остался. На окошко взгляд бросил. Нельзя ли удрать как-нибудь от немцев? Убежал бы Петька в лес. Наверное, и в лесу партизаны живут. Убежал бы Петька к ним и жил бы с ними.
Но по двору немцы с автоматами ходили, и Петька понял. Удрать незаметно не удастся. Пойдут немцы следом, сам попадешься, и партизан в беду впутаешь. Не побежал Петька. Стал ждать, что дальше будет.

0: Жил Петька в своем селе и не знал, что есть на земле немецкая страна Германия, которая задумала пойти на Петьку с танками и самолетами, со штыками и гранатами, чтобы отнять у Петьки село и другие села, чтобы отнять у Петьки страну его, Петькину. Жил Петька, мечтал гонять голубей, а когда вырастет, быть у себя в колхозе настоящим хозяином, и не думал Петька, что придет день, будет немец постукивать пальцем по красивой коробке с шоколадными конфетами и говорить: «Скажешь, твои будут. Ну, где партизаны?» И вспомнил тут Петька Ивана Ильича, отца Генки Казанка. Председателем в сельсовете работал. И как пришли немцы, пропал куда-то. И другие мужики пропали. И не видел их больше никто. А это вышел как-то Петька поздно ко двору по нужде. Смотрит, а Иван Ильич крадется домой по огороду с автоматом, как у немцев. Теперь понял. Партизан Иван Ильич, а Генка Казанок сын его. Это он придумал Петьку трусом звать и обижал его часто. Вот возьмет сейчас Петька и расскажет все про его отца. Коробку конфет получит, да к тому же попадет Генке за отца от немцев. Но представилось тут Петьке, побили немцы Генку из-за отца партизана. Идет он домой, кровь с лица рукавом вытирает. Увидел Петьку и говорит: «Я всегда говорил, что ты, Петька, трус. А ты, оказывается, не только трус, но даже еще и предатель». И отвернулся Петька от конфет. Хоть и обижал его часто Генка, немцам до этого нет никакого дела. Петька с Генкой сами разберутся, кто из них больше кого обидел. Но понял немец, что скрывает что-то Петька. Повернул его к себе. «Ну, где партизаны?» Никогда не врал Петька. А тут взял и соврал. «Не знаю», — говорит. Схитрил Петька, а немец тоже хитрый попался. Сразу понял, врет Петька. Знает что-то, а не говорит. «Врешь», — кричит, — «свиней русский». И обида тут взяла Петьку. «Хорошо. Пусть он, Петька, трус, он и вправду телушек боится. Пусть он, Петька, даже брехун, он же соврал сейчас немцу. Но какой же он, Петька, свинья? Что он к немцу с войной пришел? Его кур трогает? Да он, Петька, и не знал даже, что этот немец где-то живет. А немец слова русского выговорить как следует не может, а ругается». Насупился Петька и сказал серьезно: «Ты, дядя, не ругайся. Все равно с тобой не хочу говорить».
1: Закричал немец, — «не скажешь? Ну, я тебя заставлю говорить».
0: «Нет», — сказал Петька, — «не буду я с тобой разговаривать, нехороший ты». Положил немец коробочку с конфетами, размахнулся и... Ах! Петьке по щеке. Не здорово ударил. Генка Казанок резче бил. Но то Генка свой, сельской. Он если и побьет, так не обидно. А это немец. Приехал, кто знает откуда, да еще и дерется. Всхлипнул Петька. Эх, был бы он, Петька, большим. Он бы так в ответ немцу двинул, что тот бы и сапоги кверху задрал. А то покачал только головой и сказал коротко: «Сладил. Верзила». И опять в окно начал глядеть. А за окном солнышко. Его, Петькино солнышко. Вот непонятно только почему, зачем оно светит немцам. Пусть бы ходили в темноте, тогда бы сразу все ясно было. Бандиты. «Говори, щенок, где партизаны?» Смотрит Петька ему в глаза. Они желтые, маленькие, и все уплывают куда-то. Нехорошие глаза. И не знал никогда, Петька, что такое партизаны. А тут понял вдруг. Да это же те, кто с немцами воюет. И раз трясет его Петьку немец за грудки, значит, он, Петька, тоже воюет с ними. И ткнул тогда Петька себя кулачишком в грудь и сказал решительно: «Я партизан». «Ты?» Немец от неожиданности даже ноги раздвинул. Стоит перед Петькой каланчой пожарной и зубами от злости поскрипывает. «Ну какой Петька партизан?» «Сопля Петька, это немец хорошо видит». А Петька стучит себя кулачишком в грудь и повторяет: «Я партизан!» Бить его немец начал. Хитро бил. Не здорово, а больно. Стоял перед ним Петька, слезы по щекам размазывал. Обидно было. Бьет его немец, а у Петьки даже отца рядом нет, чтобы сдачи дать ему. Плакал Петька. Тихо плакал. Но все равно, когда спрашивал немец, где партизан и щенок, отвечал гордо: «Я партизан, и все село у нас партизаны». Потом уже не говорил ничего. Отбил ему немец все. Нечем говорить стало. Но поднимает Петька красные от боли глаза на немца, ткнет кулачишком в грудь, дескать: «Я партизан, сколько хочешь бей, гад сивый, все равно я партизан!» И бил его немец. Знал, что не партизан Петька, какой из него партизан, а все равно бил, чтобы про партизан сказал. Характер его хотел сломить немец. Победить немец хотел Петьку. Потом уж и бить нечего стало. Всего искровенил и стоптал всего. Выволок за ноги и бросил во враг.

лежал Петька среди родных лопухов, лицом к солнцу. И на человека уже не был похож, так его немец отделал. Мертвым почти лежал, но в груди его еще долго билось и не хотело умирать большое непобежденное Петькино сердце. Так жил Петька в своем селе и готовился сделать много хороших дел, а успел сделать только одно. Не дал победить себя.

0: Рассказ чапаевских писателей братьев Бондаренко «Петька партизан» прозвучал в исполнении актера Самарского театра драмы имени Горького Ивана Морозова. Запись 1966 года из фондов радио.
1: Литературные чтения. Дорогие товарищи, сегодня мы продолжаем чтение страниц каракалпакской повести народного писателя Узбекистана Аскада Мухтара. Передача вторая. Действие повести происходит в 20-е годы, время установления советской власти в Средней Азии. В каракалпакском ауле на берегах Мутинкуля, Аральского моря, жизнь текла по давно заведенным обычаям. Нищета и болезни одинаково преследовали вечно враждующие между собой племена рыбаков-муйтенов и скотоводов-киятов. Но неожиданно все переменилось. С тех пор, как в ауле поселился русский большевик Степан Силаев, новое неумолимо вторгается в жизнь заброшенного края. Несмотря на попытки тайного провокатора и контрреволюционера Колесова сорвать выборы в Советы, Степан Силаев поддерживает кандидатуру Жапака, своего нового друга, молодого рыбака Муйтена. Вместе с ним Степан старается объединить народ, объясняет, что его подлинный враг не такой же бедняк из другого рода, а богач Аланбий, держащий в страхе и повиновении всю округу. И постепенно все больше людей начинают понимать, что за Степаном правда. Итак, страницы каракалпакской повести Аскада Мухтара. Читает заслуженный артист РСФСР Владимир Сулимов.
2: Холода стояли такие, что у быков рога трещали. Особенно студено было перед рассветом. И Степан, сойдя с лодки и поставив ее на прикол, долго не мог разогнуть одеревеневших колен. Прибрежный камыш давно пожелтел, пожух, местами повалился, стал гнить. Ветер гулял над озером, свистя и воя, пронизывая Степана до костей. Кругом не видать низги, ни смоляного факела, ни костра. Видимо, до ула не близко, или рано еще спят. Степан осторожно пошел от берега, на ощупь находя узкую тропу, вьющуюся в зарослях камыша. Оцаревшая одежда жгла тело. Степан продрог, но ускорять шаг было нельзя. Собьешься с тропы, набредешь на топь. Выйдя на тесную полянку, покрытую, Степан знал это по памяти, горелым камышом, он остановился, прислушиваясь. Впереди, в осоке, что-то тихо хрустнуло. Камыш непрестанно шелестел под ветром, и не понять было, что там шевельнулось. Хорошо, если кабан или шакал, но, может, Эримбет опять пожаловал в родные края. Кто знает, что здесь стряслось, пока Степан был в Муйнаке. Впрочем, люди, скорее всего, стерегли бы его на берегу, у самой воды. Степан вытащил наган, пригнулся и свистнул, ожидая выстрела или топота кабаньих копыт. Тишина. Тогда он крикнул: «Кто тут есть?» Ему ответил слабенький детский голосок, дрожащий от холода: «Отец, милый, это я!» Степан оторопел. Неужели ловушка? Детский голос, хитрая приманка. И тут же он догадался и крякнул смущенно. Что только не примерещится ночью в камышах. Наоборот, это оберегает его от беды. Степан шагнул в темноту и нашел под кустом девочку, завернувшуюся в лохматый халат, трясущуюся всем телом. Он узнал ее. «Гульзира! Ты зачем здесь? Отец милый, тебя убьют, беги скорей, тебя хотят убить. Кто? Не знаю». Он снял с себя бешмет, завернул в него девчушку и, подняв ее на руки, понес. Она рассказывала, запинаясь, стуча зубами:
3: Валяльщики Кошм из черной юрты послали меня за Айраном. Пришла я во двор бая, а там в белой юрте так бронятся. Пора, говорят, убрать русского. Он замутил нашим баранам головы, убить его, как собаку. А ты, отец милый, никому не мутил головы. Ты мне дал лекарство, и я выздоровела. И подружка моя выздоровела. Я им сказала, зачем его ругаете, это неправда. Они закричали, погнались за мной, но не поймали.
2: Степан силой прижал девчушку к груди, она обняла его за шею.
3: «Отец, милый, ты не думай, никто не хочет, чтоб тебя убили. Это они в белой юрте, и Жапак тебя очень любит. А я вчера с вечера пришла сюда. Ты сидела здесь с вечера, у нас был дождь, я их не боюсь. Ах ты, горе мое, руки-ноги-то чувствуешь? Не знаю».
2: Степан ускорил шаг.
3: «Они не посмеют убить меня, Гульзира. Там, в белой юрте, боятся нас. А я всегда буду возле тебя, ладно, отец милый? Ладно».
2: И еще в темноте добрались до юрты. Жапак не спал. Увидев Гульзиру на руках Степана, он закричал с сердитой радостью.
3: «Жива! Ах, чтоб тебя! Жива! Где только не искал ее целую ночь напролет. Голову потерял. Скорее снимай с нее все».
2: Девочки докрасна растерли руки и ноги, напоили ее кипящим чаем с перцем и, укутав с головой, уложили у жаркого огня. Она уснула. Жапак, поджаривая на сковороде рыбу, сказал: «Знаешь ли, весь аул, в точности как наша Гульзира, мечется, боится, сторожит. Люди как дети, и жалко их, и зло берет». «Разберемся», — ответил Степан, суша сапоги у очага. «Спокойнее, друг, не гневайся на детишек. Так сейчас во всех аулах. Старые уходят, новые непонятно, ну и боязно с непривычки. Разберемся, дай срок. Прошлый раз, когда мы с тобой хлеба просили, и нам, и им не досуг был, минута дорога. Но уж на этот раз я добрался до муйнакских братков, задал им перцу».
3: «Ты им задал перцу?
2: О, как же! Революция в степи, это тебе, дядя, не чай пить. А они всыпали мне по первое число», — со смехом сказал Степан. Было это так. Степан вошел в низкий рыбацкий барак, утопавший по самые окна в рыхлом песке. Встретил его с виду молодой, но болезненно бледный и хмурый человек на костылях в полосатой тельняшке. Звали его Чары, по выговору чарджоуский узбек.
4: «Что тебе, дед? Кого надо?»
2: Степан, измученный долгой дорогой, много раз вымокший и насквозь промерзший за несколько суток на шелестящей тропе, молча протянул свой партбилет. По щекам Чары разлились розовые пятна.
4: «Прости, Силаев! Так это ты? Дай я тебя обниму, герой! Пугало болотное!»
2: Раздвинув костыли, он стиснул Степана за плечи и тут же закашлялся, сел.
4: «Пуля у меня в легких. Нога отнимается, понимаешь? Вроде твоего Безгака. Колесов, тебе говорили? Белогвардеец, оказывается, махровый. На допросе разошелся. Скоро, говорит, сдохнешь. Пуля в тебе моя. Это он меня в Чимбае угостил в спину. Но врешь! Не сдохнем, еще мало-мало поживем.
3: Кто такой Эримбет?»
2: Степан и сам не знал, кто он. На словах вроде «за народ», «за коммуну». «Он в меня стрелял». Тогда Чары заговорил об Эримбете так, как будто много раз видел и слышал его. Даже голос Эримбета, воркующий, стонущий от наигранного волнения, Чары изобразил до того похоже, что Степан открыл рот в изумлении. «Ты его знаешь?»
4: «Теперь мы такая сила», — ответил Чары, «что все черненькие, желтенькие, зелененькие будут подкрашиваться под наш цвет. Эта птица должна объявиться в Муйнаке. Если сунется к нам, будь уверен, овечью шкуру снимем с шакала. Не проспим. Колесов урок достаточный. А пока держи».
2: Чары протянул Степану свой наган. «И не зевай. Раз в тебя стали постреливать, значит, ты дорого стоишь. Отвернувшись, Чаре опять закашлялся, и впалые щеки его болезненно порозовели от натуги. «Тебе бы к доктору», — сказал Степан, с болью глядя на него, — «хоть пулю вытащить». «Для нашего брата дело, доктор, лучше не надо, а пулька мне дорога, как память. Ты займись другой пулей. Она в груди Муйтинкуля. Именуется Аланби. Задушит тебя свинец, смотреть страшно». Чары недовольно нахмурился. «Разберемся, дай срок, Силаев. Работы по горло. Сейчас помни одно. Революция в степи. Это тебе, дядя, не чай пить».
3: «Покажи наган», — попросил Жапак.
2: Степан показал. Жапак сосчитал, сколько в барабане пуль, почмокал губами, но спросил с сомнением: «Ты застрелишь Аланбия?» Степан рассмеялся, отобрал наган. «Баловаться с оружием не будем, но уж паразитам вроде Бая и его полмонтаза спуску не дадим. Всех к ногтю. А как это делается? Выберем законный совет и первонаперво выгоним с народного схода Аланбия с позором. Голосовать будут одни трудовые руки. Потом соберем байских пастухов, испольщиков, паденщиков, колымщиков и именем советской власти объявим, что они свободны от всех долгов Аланбию».
3: «Ну, на это он никогда в жизни не согласится.
4: А если он будет рыпаться и не придет в совет с поклоном и с повинной головой, мы его будем...»

Нет, не то, милый. Он плел, что Аланби тебе брат, а, по-моему, Эльгильды. И Степан закончил радостно. Наша берет, браток. На следующий день в ауле состоялись выборы. На этот раз голосовали дружно. Аланби на сход не пришел. Избрали в совет Жапака, Степана, Убиньяза, Сулуф и Аджинияза-старшего. Нашлись люди, которые стали подсчитывать на пальцах, сколько будет у власти кейятов и сколько муйтенов. Но заспорили только из-за Сулуф. Когда назвали ее имя, из задних рядов крикнули: «Она дочь Алана! Если Баю нет нашего прощения, за что такая милость его родной дочке?» Поднялся Жапак, сказал, смеясь: «Какая же она дочь Баю, люди! Пес шелудивый выхаживает своих щенков, курица бьется с ястребом за цыпленка. Или мы не знаем, как поступил Аланби? А вот заговорит в ее жилах байская кровь, потянет к святому отцу, что тогда скажешь?» Жапак ответил горячо: «Разве может река, утекшая в море, вернуться вспять? И можно ли Саксаул, выросший в песке, пересадить на болото? Сулуф, наша сестра, пастушья дочь, не на байских хлебах выкормлена». И Степан залюбовался своим другом в ту минуту. Видно было, что людям нравилось, как заступился Жапак за девушку. Ее любили в ауле. И когда кто-то крикнул, озорничая: «Известно, почему ты ее защищаешь», весь сход зашумел неодобрительно. «Ладно», — сказал Жапак, — «кто болтает, язык откусит. Пусть Сулуф сама скажет перед народом, кто ее отец. Говори, Сулуф, смело. Скажи, что будешь делать, если тебя выберут?» Сулуф встала, зардевшись душей. Рядом у ее ног сидел на земле Эльгильды, сгорбленный, молчаливый, держа длинную палку между колен по обычаю чабанов. Сход притих, и звучный голос девушки был слышен повсюду. Она сказала с обидой и гневом: «Я Аланбия человеком не считаю. Не хочу о нем говорить. Все знают, кто мой настоящий отец. И если кто хочет его обидеть, пусть выйдет и встанет передо мной». «Ай, девка, орел!» — закричала тетушка Колчабу. «А если меня выберут, — добавила Сулуф, — я скажу, что сделаю все, как велит народ. Поклянешься на хлебе? Поклянусь». Эльгильды сидел, точно окаменев, не поднимая на дочку глаз, но люди видели, что он изумлен речами Сулуф не меньше, чем весь сход. Отроду не бывало, чтобы пастушью дочь выбирали править народом, и чтобы она не оробела говорить перед мужчинами. У самого Эльгильды отнялся бы язык с перепугу. После схода впервые собрался аульный совет, и Жапак был избран председателем. Парень уперся вначале, замахал руками, заспорил. Лучше бы у Бенияза, тот старше годами, но с ним не согласились. «Молодой конь, необъезженный, резвее ходит», — сказал Аджинияз старшой, «а старый больно узде послушен». Хороший это был день, похожий на праздник. Но вечером заметил Степан, что Жапак не весел. Насупился, замкнулся в себе, как в первую их встречу. «Что с тобой? Недоволен? Чем?» — спросил Степан. «Потерял я свою Сулуф навеки», — ответил Жапак горько. «Как потерял? Не видать мне ее теперь, как своего уха. Конец. Что случилось? Что ты мелешь? Тебе этого не понять. Не вынесу я такой муки. Уйду отсюда, куда глаза глядят». «С ума ты спятил, Жапак! Очухайся, председатель! Без Сулуф я не человек. Не могу я вырвать ее из сердца. Час от часу не легче. Поругался ты с ней, что ли? Разлюбила? Нет, она любит. Позапрошлой ночью, когда искал Гульзиру, встретился с ней.
Никогда не видел, чтобы она плакала.

0: А тут прожгла мне грудь слезами. С чего это вдруг? Разве ты не знаешь? Она дочь Алана, а он Муйтен. Опять старые. Муйтен или Кият? Что ж из того? Как что? Не говори, Степан. У нас обычай, закон. Я не могу жениться на девушке из своего рода. Мы дети одного отца. Нельзя. Степан в сердцах чертыхнулся, затряс головой. Ах, браток, браток, сколько еще мусора у тебя в башке? Таким ветром не вымело. Слушаешь и повторяешь дедовы басни. Ты сам говорил, надо слушать народ, уважать стариков. Люди боятся, проказа будет. Опозорят, забьют нас камнями, ни на что не посмотрят. От чего же проказа? От этого самого, если я женюсь на Сулуф. Неужели же ты не сумеешь растолковать людям, что это вранье, ерунда, темные бредни? Слушать не станут, рта не дадут открыть. Долго в ту ночь не смог уснуть Степан, размышляя о том, что же на кунградской земле проще, сломить Алан-Бия или женить Жапака. Не спал и Жапак. Степан окликнул его. Выкинь, дурь ты, из головы. Утро вечера мудренее. Я спать не буду. Спи. Я днем вздремну. Это зачем? А ты забыл, что говорила Гульзира? Полночь. Все перевернуто вверх дном в усадьбе Алан-Бия, огороженной высоким тыном. Там, где стояли юрты, курился дым разобранных очагов, торчали колья. В темноте тревожно ржали кони, скрипели арбы, суетливо метались люди, слышалась приглушенная брань. Алан-Бий в штанах из овчины, заткнув за пояс концы халата, торопил, понукал людей. То и дело он толкал кого-либо концом плети в спину, пинал сапогом, шипел, плевался. «Живей, шевелитесь, ради Аллаха, и будьте вы прокляты!» Все было погружено и наготове, когда Палмантас и Горбун-писарь принесли на руках и положили у ног Алан-Бия какую-то длинную вещь, завернутую в кошму. «Что это?» Палмантас осклабился. «Ты велел, святой отец, чтобы в этом проклятом богом и тобой ауле ничего не осталось принадлежащего тебе». И он покатил сверток по земле. Шестиметровая кошма развернулась, и из нее выкатилась женщина, связанная по рукам и ногам. Палмантас и Горбун подняли ее, поставили на ноги перед Алан-Бием. Лицо ее, вспотевшее, раскрасневшееся в духоте, было облеплено волосинками от кошмы, рот стянут платком. Это была Сулуф. «Спохватился, дурак! Осел веслоухий!» — проговорил Алан-Бий сквозь зубы. «Она дочь мне! Развяжите ее!» «Убежит, святой отец, упаси Боже, или вы ее не знаете, аул на ноги поднимет. Ну, отнесите ее на переднюю арбу, стерегите оба, горе вам, если провороните». Палмантас хихикнул в кулак. «Да будет твоя душа покойна, святой отец». Плешивый и Горбун бегом отнесли Сулуф к аканской арбе на высоких колесах, скрытым верхом, и положили ее на какие-то мягкие узлы. Палмантас сел на коня, впряженного в арбу, проверил, здесь ли Сулуф. Арба тронулась и покатила бесшумно по мягкой земле. Палмантас и писарь, очень довольные, переговаривались в темноте, не стесняясь Сулуф. «А хороша девка! Вылитая мать, и та в молодости была, глаз не отвести. Аланы издавна не выпускает из рук эту породу. Все-таки сердится святой отец. Слушай меньше, думай больше. Бибикача, говорят, тоже от родного брата Алан-Бия. О, Господи, с этой дьявол не совладает». Сулуф неслышно ворочалась на тюках, стараясь ослабить веревки. Руки и ноги ее затекли, во рту пересохло, по всему телу ползло мучительное колотье. Эльгильды не было дома, когда ее схватили. Он ушел на озеро, и Сулув знала, зачем. Посмотреть тайком, как пойдут односельчане на рыбную ловлю. Не раз уже он провожал так рыбаков, спрятавшись в камышах. Сулув, прикидываясь спящей, делала вид, что не догадывается, где он бродит перед рассветом. Вернувшись, Эльгильды подумает, что она ушла вязать женщинами сети, будет дожидаться ее терпеливо, а может, приляжет, уснет после ночной прогулки. Что будет, когда откроется, что она пропала? Больше всего Сулув боялась, как бы не заподозрили люди, что она сбежала с Аламбием по своей воле, по тайному сговору. «Дочка родная», — заговорила байская кровь, — «как волка не корми», — слышалась Сулув. И она тихо стонала от боли и бессильной ярости. Приближалась вторая ночь в пути. Караван готовился к привалу. Разводили костры. Дни были теплые, ночи пронзительно холодны. Аламби, утомленный долгим дневным переходом в седле, прилег на кошму у костра, отдав повод от коня Палмантазу. Плешивый собирался разнуздать и расседлать коня и спутать ему передние ноги. Он снял с Куктемира седло, когда услышал оклик Сулув. Она звала Палмантаза так почтительно, что он не поверил своим ушам. Ведя за собой коня, Палмантаз подошел к арбе. Девушка просила отпустить ее по нужде. Палмантаз вскочил на Куктемира и велел горбуну развязать ей руки. Сулув медленно пошла в степь, не оглядываясь. Палмантаз, ухмыляясь, поехал за ней. Куктемир плясал под ним, часто перебирая тонкими сильными ногами, и Палмантаз выпрямился, подбоченился. На таком коне чувствуешь себя джигитом. Сулув знала, что умный конь не спускает глаз с ее спины, и шла, дрожа от радостного возбуждения. Куктемир не забыл ее, не разлюбил. Вот он, ее час. Она отошла от лагеря шагов на 50, не больше, и вдруг обернулась, подняла руки и крикнула с дикой радостью: «Куктемир, милый! Эгей!» И тотчас конь взвился на дыбы, а затем козой, прыгнув в сторону, поддал задом. Такие пробы Сулув проделывала не раз на горных пастбищах наспор, и получше наездники, чем Палмантаз, не удерживались в седле, когда Сулув звала Куктемира. Плешивый и крикнуть не успел. Он кувырком взлетел вверх, точно затычка из бурдюка с забродившим кумысом. Коротким галопом, протяжно фыркая, конь подскакал к Сулув. Она прыгнула ему на спину и прижалась щекой к его крутой шее. «Ну, выручай! Выручай! Ходу, милый! Лети!» Еще двое суток пространствовала Сулув по степи, от колодца к колодцу, обессилев от голода. Случай привел ее к туркменским чабанам. Ее накормили, указали верную дорогу. На пятый день после бегства от Аламбия Сулув вернулась в родной аул и спешилась у юрты Жапака. «Меня увезли силком. Бай угоняет табуны. Я поклялась, что он не уйдет». «И не уйдет», — успокоил ее Степан. «Ножки коротки». Подошел Убиньяс, выслушал Сулув, сказал: «Бугай — нерабочая скотина, бай — не человек, бежавший от народа, как отрезанный рукав». 3 месяца на пастбище, 3 месяца на дынях я, еще 3 я на тыквах, а 3 на наваге. Так говорят про себя каракалпаки. А 3 на Наваги. Тяжелая и благодатная пора. В путину рыбак Мутинкуле трудится день и ночь, не покладая рук, без сна и отдыха. Эти 3 месяца должны прокормить его семью целый год. Озеро кишмя кишит лодками, повсюду тянут из воды сети, неводы и верши, которые плели, чинили загодя, задолго до страдной поры. Во дворах, куда ни глянешь, крутятся на ветру подвешенные для вяления связки наваги нового улова, и густо пахнет свежесоленой рыбьей икрой. В нынешнем году путина выдалась на редкость горячей и обильной. Муйтена и Кияты вышли на промысел вместе, рука об руку. И мужчины, уплывавшие по ночам лунными тропами далеко вглубь озера, возвращались с таким уловом, что люди разводили руками. Куда девать столько добра? Не доставало лодок перевозить рыбу в Муйнак. Каждая семья вдоволь наготовила наваги и насушила, и навялила, и засолила. Люди завопили, не надо ее больше, сыты ею. Тогда аул-совет решил восстановить старый заброшенный чулан Аланбия. И вскоре он был забит до отказа свежезамороженной рыбой. Эта рыба стала общим достоянием, как-никак добыта всем миром. «Она только зовется навагой», — говорили рыбаки, — «а подумать, так это золото червонное». Путина крепко сдружила людей. Работали сообща, увлеченно. В ауле прижилось новое словечко, неслыханное прежде – «бригада». Стали говорить: «Я из Бергат у Бинияза». «Бергат Степана наловила больше». Такого не знали прибаи. Но не все шло гладко. Труд сближает, богатство делит. Нашлись люди, которые в самый разгар путины потянулись с мешками, набитыми рыбой, в дальние аулы, продавать, менять, приносили вещи, продукты. И то сказать, одной рыбы не проживешь. Людям нужны были мука, масло, мыло, ткани, а иначе какой же навага золото? Вновь задумались в аул-совете, и по аулу пронесся слух. Что затевают? Будто бы станем работать артелью. Весь улов примет государство, даст товары. Люди заволновались, заспорили. Одни пугали, другие обнадеживали, донимали друг друга расспросами, догадками. У кого нет своей лодки, того в артель не возьмут. Слыхал? Были б рабочие руки да голова на плечах. Нет уж, коли такое дело, надо загодя поделить рыбу, что у нас в чулане. Не в том суть. Говорят, кто пойдет в артель, переселится к морю. И правильно, по крайней мере, будем у самой рыбы. Мы к ней, она к нам. Бедная моя головушка, страсть какая, и пресной-то водицы не увидишь. На этой земле родились, ею кормились. Все бросить? Ради чего? Ради рыбы? Сказано, ищи дорогу, она отыщется. Лучше с другом, да с братом, чем в одиночку. Как знать, только избавились от Аланбии, а вдруг попадемся в сети тамошним богатеям. Шали, что было, то сплыло, сами хозяева. Ребята говорят, наша артель на всем побережье будет самым богатым чуланщиком. Вон оно как оборачивается. Люди ждали. А Жапак и Степан как будто не торопились. Прислушивались к разговорам, зазывали к себе в юрту стариков, советовались. По ночам при свете коптилки что-то писали, подсчитывали. Убинияс и Аджинияс старшой тоже отмалчивались до поры, до времени. Было раннее утро. Ветрено. Волны шумно плескались о берег. На них качались зеленые бутоны кувшинок. Они тоже ловили навагу. Укрывшись за стеной камыша, настороженно оглядываясь, стояли на берегу Жапак и Сулуф. Он держал ее за руки. «Все-таки зря ты меня избегаешь, Сулуф. Нам надо разговаривать по делу. Приходи хоть вместе с Субиньязом. Пусть люди видят, привыкают. Ты член совета, не забывай». «Но ты же знаешь, Жапак», — сказала она, приникая к его плечу, Я бы никогда с тобой не расставалась. Он вздохнул. Что же, отец Эльгильды придет к нам в артель? Она печально поникла головой. Трудно с ним стало. Я вижу, он мучается, а молчит. Все думает, думает, и не поймешь, что носит в своем сердце. Не может простить? Не знаю. Она обхватила его руками за шею. Милый, осмелься, подойди к нему, поговори сам про артель и про меня. Ты мужчина, ты председатель. Может, ответит тебе? Он молчал, и она прошептала еле слышно. Смотри, хуже будет. Не выдержу я, милый. Он бережно, нежно прижал ее к себе. Степан говорит, соберем артель. Переменится жизнь, никто не вспомнит про старое. Забудут, кто из какого рода. Тогда не осудят и нашу любовь, простят нас. Неужто простят? Жапак, милый, от радости я помру. И тут качнулся соседний куст, и за ним в страхе не своим голосом вскрикнула женщина. «О, Господи, помилуй и спаси!» Жапак и Сулуф тоже испуганно пригнулись, огляделись. Прочь от них, бросив вязанку хвороста, ошалело размахивая руками, убегала худенькая, сгорбленная старушка Айджамаль, носившая обычно огромный, точно корзина, тюрбан, сложенный из 7-8 платков. С нестарческой резвостью, взбежав на холм перед аулом, она завопила, запричитала истошно в неподдельном ужасе. «Люди! Скорей! Люди добрые! Поднимайтесь! Проказа! Идет на нас проказа! Муйтены! Где ж вы, муйтены? Быть вам прокаженными! О, Господи! Господи! Господи!» Со всех сторон к ней сбегались женщины, полуголые детишки, рыбаки. Над холмом поднялись клубы пыли. Тетушка Айджамаль хлопала себя ладонями по коленям, тыкала пальцем в сторону озера. «Вон они, там, глядите, сама видела, лопни мои глаза! Жапак и Сулуф стоят и милуются, как нареченные! Ох, лучше бы мне ослепнуть!» Запричитали и другие женщины, поднялся плач. Старики закивали бородами, теснясь друг к другу, наскоро творя молитвы. Учили дурней, отступников, не водись чужаком. Пошли против закона, братаемся с мутенами, вот она кара. Надо, не мешкая быстрого человека, гонца к большому имаму. Пусть снимет с нас великий грех, скажет, как их казнить». Все оторопело смотрели в сторону камышей, точно ждали оттуда невесть какого зверя. Подоспели Обиньяс и Степан. Их обступили тесной толпой. Степан прикинулся непонимающим. Что тут случилось? Его уважали, многие побаивались. Аджиньяс старшой подошел к нему, растолкав людей, сказал с достоинством и горечью. «Братец Степан, поверь, наш род древний. Из него, случалось, выходили и нищие, и юродивые, но никогда на моей памяти у нас не бывало такого страшного позора». Вот как сказал старшой, а его тоже уважали на мой тинкуле и за возраст, и за отменное мастерство, и за честное и совестливое сердце. Недаром выбрали в совет. И Степан не нашелся в ту минуту, как ему ответить. Он чувствовал, неловко скажешь, обидишь и себя уронишь. Дело не шутейное. Убиньяс насупился, словно удерживая Степана, не осрамись. А толпа вдруг затихла, застыла, не шевелясь. Из зарослей камыша, держась за руки, вышли Жапак и Сулуф и неторопливо пошли на холм, как ни в чем не бывало. Степан и сам не ожидал такого оборота, огляделся обеспокоенный и мысленно посмеялся над собой. Замутили и мне душу, привыкать стал. Верно, председатели, рубить так с плеча. Жапак подвел Сулуф к толпе и сказал, у советской власти свой закон, я буду жить по этому закону. И никого на свете не побоюсь, ни бая Алана, ни тетушку Айджамаль. Старуха ахнула. «Бесстыдник! Побойся Бога!» Жабак перебил ее. «И ты, тетушка Айджамаль, не кричи на меня. Постарше и поразумнее тебя люди не кричат на меня. А почему? Потому что я живу по новому закону и других учу». «Что верно, то верно, люди!» Неожиданно проговорил Аджинья-старшой, почесывая бороду. «И проказа не боишься?» – спросил Жапака мальчишка в рваной шапчонке и широко открыл рот, дожидаясь ответа. Степан рассмеялся, нахлобучил ему шапку на нос. «Аджинья-старшой, скажи ты, может быть проказа от того, что джигит полюбит красивую девушку?» Старшой обыкновенно в карман за словом не лазил. На этот раз он замялся. «Кто знает, нынче советская власть...» И старики опять закачали головами, косясь друг на друга. «В самом деле она не слабее большого имама». Однако старая Айджамаль не сдавалась. Не смея возвысить голос на Жапака, она с темной злобой напустилась на Сулуф. «А ты, длиннокосая, есть у тебя страх Божий?» Сулуф ответила, смиренно опустив глаза. «Мне, как отец велит, тетушка Айджамаль, и, как скажет, совет». Может, так и разошлись бы с миром, если бы в то утро не случилось худшее. С озера гомоня прибежали подростки, игравшие у лодок. «Дедушка Убиньяс! Дядя Степан! Гляньте на озеро!» Белое озеро побелело, как такыр. Вся вода покрылась дохлой навагой. Кинулись люди к озеру и остановились на берегу, не зная, верить или не верить тому, что увидели. Вдоль берега всплывали брюхом кверху сотни рыб. Казалось, незримая зараза травила в воде навагу, губила рыбацкое золото. Тетка Айджамаль упала на колени, забилась точно припадочная, голося: вот оно, пало на наши головы, Господи, не карай, помилуй!» Мурашки побежали по спине у Степана от ее крика. «Такая мертвеца из земли поднимет, а живого до смерти напугает. Ну-ка, уведите отсюда эту кликушу», — скомандовал Степан, сердясь. «Слушать надоело». Женщины оттащили ее. Степан вошел в воду, поднял дохлую рыбину, осмотрел, понюхал ее и повернулся к рыбакам. Те смотрели на него и на рыбу с опаской. «Братцы», — сказал Степан, — «это дело чьих-то рук, не иначе. Бандитское дело. Давай, кто помоложе, в лодке и вдоль берега. Жапак, бери ребят покрепче, обыщи камыш, прочеши вдоль и поперек. Давай!» Степану не пришлось повторять команды. На облаву в дебри камыша пошли все, стар и млад. Убиньяс стронул Степана за рукав. «Слышишь, сынок, смутно я помню, лет 40 тому назад вдруг пропала в Мутинкуле рыба. Взяла и пропала совсем. Что ж это было? Очень худое дело». Часом позже джигиты Жапака пригнали из камыша плешивого Палмантаза. Он был оборван, лицо грязно и черно. Его нашли далеко от аула, у костра, перед камышовым шалашиком. Палмантаз обгладывал кости вонючего пеликана. Увидев людей, он пустился бежать. Виноватый пес всегда поджимает хвост. «Здравствуйте, земляки!» — сказал он, входя в аул и снимая шапку. Ему никто не ответил. Один из джигитов со смехом показал на его голову. «Где тетка Айджамаль? Ее предсказание сбылось. Вот она, проказа!» Никто не засмеялся. Палмантаза заперли в чулан, и тот же шутник сказал ему в виде напутствия: «Посиди там, где я сидел». А к вечеру вернулись в аул Убинияс и Степан с бригадой рыбаков, усталые до изнеможения и пропахшие дурным запахом гнили. Предположение Убинияса оправдалось. В Мутинкуль были спущены отравленные воды соседнего безымянного озерца. Оно лежало в нескольких километрах от аула, и в него годами стекали всяческие отбросы из чулана Аланбии. В это же озерцо дихкани окрестных аулов отводили воды, которыми промывали солнчаки, мертвые воды. Говорили, что озерцо не имеет дна, вода в нем стоячая, полная нечистот, была мутно-желта и блестела, как масляная. На берегах его не квакали лягушки, не росло ни травинки. Когда ветер дул с озерка, над аулом разносилось тяжелое зловоние. Рыбаки завалили землей сток губительных вод в Мутинкуль, и Степан сказал: «Не так страшен черт. Вряд ли этой тухлятиной задушишь нашего богатыря-кормильца. Отплюется Мутинкуль». Когда проходили мимо чулана, из него донеслись отчаянные вопли: «Помираю! Добрые люди, выпустите меня! Я все скажу!» Полмантаза подвели к Степану. Собрался народ. «Это он заставил! Аланби, мучитель, изверг, одноглазый коршун!» — клялся Полмантаз, стоя на коленях. «Не дали ему убежать, бесится! Знаем, знаем, кто смердит, а сам ты чист! Что ж, по-вашему, — забормотал Полмантаз, — кто выпил айран ни при чем, а кто вылизал посуду, виноват? Заставить бы тебя вылизать гнилое озеро!» Вдруг Полмантаз вскочил на ноги, стал пятиться. Подошла Сулуф. «Ну, расскажи, невинная овечка, — предложил Аджиния старшой, — как ты выкрал девушку, чтобы свести ее с Баем, родным отцом? Бай — вор, ты — рука, а вору отсекают руку, которая крадет. Бей его, люди! Привязать подлеца к хвосту верблюда!» Несколько человек схватили пришивого за руки и за ноги. Он отбивался, визжа по бабье: «Помилуйте, люди! Я Бая выдам вам, приведу на веревке!» Тщетно Степан пытался успокоить народ. Здесь издавна привыкли карать преступников самосудом. Почти у каждого в ауле были старые счеты с байским шутом. И, может быть, люто кончилась бы жизнь Полмантаза, если бы не появился человек, которого никто не ждал. Незамеченный никем в свалке, тихо подошел и выступил вперед старый Эльгельды. «Дайте я гляну ему в глаза». Он был худ и темен, но заметно окреп за последнее время. Уже не скажешь, что он немощен. Былое достоинство проступило в его фигуре. Он даже выпрямился. Полмантаза поставили перед ним, и старый пастух сказал: «Ты называл меня трусом, Полман, осквернившим честь своего рода». «Ты не понял, несчастный я...» «Молчи и слушай. Я жив, Полман. Воскрес. И я тебе покажу, как трусит Эльгельды и что такое честь». Пастух поднял свою единственную руку. «Отпустите его, люди. Пните коленкой под зад. И пусть уйдет из нашего аула». Так, после долгого добровольного затворничества, заговорил с людьми Эльгельды. И его послушались. Молодой парень, разбежавшись, угостил плешивого таким пинком, что тот прокатился кубарем шагов с десяток под общий хохот. Потом побежал в припрыжку в степь, не оглядываясь, точно заяц. Большой сход одобрил решение аулсовета. Муэтены и кияты сошлись в одну артель и стали откачевывать к берегам Арала. После хлопотного дня, полного тревог и забот, прилегли у костра Жапак и Степан. Рядом лежало, мерно дыша, море, старинный рыбацкий друг. Луна серебрила его волнистую спину. Подошел Убинья с домброй в руках, негромко наигрывая. «Лодок, сетей маловато», — сказал Степан. «Придется опять ехать в Муйнак, просить». «Просить не сеять, а жать», — шутливо заметил Убиньяс. «Было бы у кого брать». «А вы боялись, не проживем без бая», — напомнил Жапак. Убиньяс склонился над домброй, тронул чуткими мудрыми пальцами струны, сделанные из кишок козленка. Полилась протяжная песня. И Степан заметил, что она была не так печальна, как еще совсем недавно у Муйтенкуля в юрте певца. На звуки домбры потянулись люди от других костров. Против Жапака по ту сторону костра присела Сулуф. Ее лицо, казалось, горело жарким огнем, а глаза лукаво, загадочно поблескивали. «Оглянись, милый, — говорили ее глаза, — посмотри, какая у нас с тобой радость!» Жапак приподнялся на локте, глянул через плечо и увидел за собой Эльгильды. Старый пастух сидел, поглаживая седую бороду, нахохлившись, точно больной орел, и слушал, жадно слушал молодые голоса, новые речи.
1: Вы слушали страницы каракалпакской повести народного писателя Узбекистана Аскада Мухтара. Читал заслуженный артист РСФСР Владимир Сулимов. Перевод с узбекского Пантелеева.

0: 29 ноября исполнится год с того дня, когда ушел из жизни большой и мудрый художник, светлый и чистой души человек Евсей Евсеевич Моисеенко. Честь и совесть ленинградского искусства – его душа. Кто говорит о песнях недопетых? Мы жизнь свою как песню пронесли. Пусть нам теперь завидуют поэты. Мы все сложили в жизни, что могли. Наверное, эти слова Сергея Орлова мог сказать о себе и Евсей Евсеевич, художник-гражданин, отдавший искусству всю свою жизнь. В его картинах его мысль, его сердце, его любовь, его боль, его вера. В них время, отлитое в музыку живописи. Каждая картина его может быть эпиграфом его творчества, ибо в каждой выстраданная правда жизни и горячая мысль художника-гражданина, нашего современника. Вспомните, например, его картину «Песня». Сколько души в ней, веры, любви к земле родной, к человеку, к нашей недавней истории. На окраине городка остановился на отдых конный революционный отряд. Тревожные всполохи света выхватывают из ночной тьмы расседланных лошадей, фигуры красноармейцев, а в центре нехитрого бивуака группу людей. Они поют. Усталые, измученные боями, походом, они поют. И песня плывет над древними курганами, над степью, над спящим городком, что белеет вдали стенами старого русского храма. Лица поющих вдохновенно прекрасны. Песня всколыхнула их души, соединила родным, вековечным, исконно русским, незыблемым. В песне душа народа, и эта душа естественно и прекрасно раскрылась в легендарных красных конниках, запечатленных кистью художника. Кто говорит о песнях недопетых? Мы жизнь свою как песню пронесли. В этой картине, на мой взгляд, проникновенно и трепетно проявилось самое главное качество художника – его вдохновенность, его упоение творчеством, его умение постичь душу народную. И еще раскрылось трепетно возвышенное отношение художника к искусству. И это высокое отношение к искусству присутствует не только в живописи Евсея Евсеевича, но и в его страстных, всегда продуманных, выстраданных выступлениях в печати, на съездах и пленумах художников, в Союзе художников на Герцена 38, на выставках, на встречах со зрителем.
1: Искусство – вещь великая. Без него немыслима полнокровная жизнь общества. Человек всегда будет нуждаться в искусстве. Искусство – это совесть, это память народная, это портрет эпохи. В настоящем живет наше прошлое. И забвение прошлого, откуда ты, что за тобой, какая память, какие традиции, освобождает тебя от этой памяти, развязывает руки, и тогда все возможно. Тогда нет критериев и нет опоры на моральные, этические и художественные ценности, творимые народом. Тогда и появляется массовая культура как одно из проявлений произвола в искусстве.
0: Так говорил художник еще в 1975 году с трибуны Таврического дворца на объединенном пленуме художников Советского Союза и России, призывая художников противостоять массовой культуре и мастерством и вдохновением подлинного искусства.
1: Мастерство – проблема вечная. Я говорю о подлинном мастерстве, которое движимо высокими задачами. Теперь часто средства приобретают автономность и становятся самоцелью, снижая внимание к познанию мира искусством, художником.
0: Эта тревога за судьбы современного искусства – не покидала художника до последних дней его жизни. И, наверное, поэтому, превозмогая болезнь и усталость, он шел в мастерскую к своим ученикам. Мастерская профессора Моисеенко в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина хорошо известна всякому, кто причастен к искусству. 3 десятилетия бессменно Евсей Евсеич руководил ею, вел в жизнь молодых художников, воспитывая в них преданность искусству, любовь к творчеству.
1: Искусство – вещь сложная, я бы сказал, жестокая. Оно требует всего человека. Самым важным в искусстве, я считаю, чувство Родины. Эта высокая ориентация окрашивает судьбу художника, его действия, подлинное понимание своего призвания. Мне вспоминаются слова Тургенева. «Горе тому, кто думает, что может обойтись без Родины. Двойное горе тому, кто действительно без нее обходится». Действительно, без кровной связи с народом, его судьбой, не может быть подлинного искусства, не может состояться художник. Воспитание художника, очевидно, идет издалека, из семьи, из неба, которое над ним, из тех дождей, которые омывали его юность, земли, по которой он ходил, то есть из всего, что называется отечеством, семьей, из ее моральных и нравственных устоев.
0: Отчий дом, отчий край, село Уваровичи на Гомельщине, где в августе 1916 года родился будущий художник, живет в полотнах Евсея Евсеича, живет извечной сыновней памятью. В его живописи встают картины крестьянского детства. Детские мальчишеские радости и забавы, нехитрые игры и разговоры в лугах за околицей, где душным теплом тянет от земли, от трав и цветов. А как радостно и торжественно в вечерних лугах, когда крестьянские дети выгоняют лошадей в ночное, когда над полями чуть брезжит вечерний свет, и небо становится широким, бескрайним. А купание на реке, когда солнце искрится в воде, когда летят фонтаны брызг от мальчишеских тел, от крупов лошадей. В этих картинах нерастраченная, наивно-детская радость, упоение юностью и надеждой. Но в поздних картинах мальчишеских игр, олицетворяющих юный ток жизни, все чаще и чаще чувствуется тревога. Гармония радости нарушается. Мысль об уходящей деревне не отпускает, гложет. Ведь с ней уходит исконное из народа, его культура, его песенное мироощущение, его цельность духовная. И тем бережнее, нежнее, любовнее обращается художник к корням народным, к земле, к русской деревне. В картинах «Из детства у колодца», «Старик», «Сын» встает память о той деревне, где благоговейно и чисто жили труженики земли, свято относясь к деревянным жилищам своим, к труду своему, к животным, лошадям, коровам, собакам, к птицам. Сколько добра и света в нарочито печальных, задумчивых лицах крестьянских. Вглядываясь в них, ощущаешь внутреннюю связь их с иконными ликами, тех, кого за добрые дела на Руси считали святыми. В этих картинах художника Россия с ее всемирной отзывчивостью сердца, с ее могучим песенным даром. И как кульминация этой мысли воспринимается полотно «Сергей Есенин с дедом». Мальчонка и дед, ученик и учитель жизни, учитель добру, хозяин крестьянского дома, двора. а за спинами мальчонки и деда деревня. Избы да плетни, да церковь белостенная, да дорога, уходящая за холмы в невысокое небо. И часто я в вечерней мгле под звон надломленной осоки молюсь дымящейся земле о невозвратных и далеких.
1: Люблю поэзию Есенина. Это удивительное явление в русской литературе, на мой взгляд, наиболее эпохальное. Он чувствовал конец кондового патриархального крестьянства. Трагический поэт, гражданский. Прошлое связывает нас с настоящим, живет в нас. Без его опыта невозможно развитие и оценка настоящего и взгляда в будущее.
0: Прошлое в творчестве художника выплеснулось в высокой романтике революции. Родилась серия картин, посвященная конникам революции, юным красноармейцам, защищавшим жизнью своей молодую советскую власть. Теперь мы знаем, 200 тысяч комсомольцев горячих сердец воевало на фронтах гражданской войны. Молодые бойцы, молодые комиссары. Аркадий Гайдар, например, в 17 лет командовал полком. Когда меня спрашивают, писал он, как это могло случиться, я отвечал, это не биография у меня необыкновенная, а время было необыкновенное. Это просто обыкновенная биография в необыкновенное время. Необыкновенное время. Оно в живописи Моисеенко выразилось в картине «Первая конная». В его знаменитых полотнах «Красные пришли», «Вестники», «Черешня», «Комиссар», «Речь». Здесь нет романтики боя, но есть романтика души человека, романтика ощущения самого духа революционных дней. Красные конники входят в ночную деревню. Бой позади, впереди отряда красноармеец с флагом. Алый стяг реет над головами бойцов, над пыльной и спящей улицей. Всполохи тревожного света выхватывают из темноты лица людей, лошадиные морды и крупы. Все движется, все полно энергии, страсти. И все это видел художник мальчиком в родной деревне.
1: В детстве поразили красные конники. Словно луч из далекого светлого мира ворвался в наши довольно глухие места, возвещая о скором начале новой жизни. Стоя за дощатым забором, я с восторгом смотрел на проносившихся мимо меня запыленных всадников, красноармейцев на взмыленных конях. Они мне казались гигантами. А потом почти в каждой избе по вечерам рассказывались удивительные истории, овеянные романтикой пламенных лет, когда участие в горячих сабельных схватках, в походах за землю и волю считалось высшей оценкой прожитой человеком жизни.
0: В конниках революции Моисеенко видел не только романтику времени, но и трагедию его. Вглядитесь в лица бойцов. В них нет упоения победой, в них и усталость, и раздумья, а подчас глубокая печаль. Сколько их, молодых, горячих, полегло в тех боях. С гренадой Михаила Светлова перекликается прекрасное и трагическое полотно Моисеенко о гибели молодого красноармейца. Художник назвал его символически, строкой из Багрицкого: «Нас водила молодость». Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас. И памятью юным бойцам революции, рядом с поэзией Михаила Светлова и Эдуарда Багрицкого, страстная и могучая живопись художника Евсея Моисеенко.
1: Память — это мосты в прошлое. Память – это твое прошлое, и не только твое, а и Родины. Память оберегает, учит, наставляет, наконец, и защищает. Без культуры прошлого Без наших идеалов мы ничего бы не сделали.
0: Наверное, без идеалов, которыми грезили бойцы революции, не победили бы мы и в войне с фашистами. Победила вера в наши идеалы, победила душа народа, не успевшая растратить и эти идеалы, и свою исконную связь с родной землей. Одна из великих картин, созданных художником, полотно «Матери-сестры». Это монумент, живописный памятник русской женщине, русской бабе, как говорил Федор Абрамов, вынесшей на своих плечах боль, горе и труд Великой войны. Чтобы написать это полотно, надо было выстрадать его, надо было пройти через войну, ее потери, ее утраты. И еще вынести фашистский концлагерь. В боях под Ленинградом воинская часть, где сражался Евсей Моисеенко, попадает в окружение, а затем в плен. 3 с лишним года концлагеря в Альтенграбове под Магдебургом. Какую силу души надо было иметь человеку, чтобы выстоять, чтобы сохранить в себе волю к жизни и, несмотря ни на что, остаться художником, чтобы годы спустя рассказать людям о муках узников нацистских лагерей. В серии полотен этого забыть нельзя. Страшные картины лагерных будней, словно видения, встают из глубин памяти. Не мигая, смотрит на нас оттуда, из лагеря, глаза замученного ребенка. Из тьмы черной памяти возникают штабеля человеческих трупов, стены лагерных бараков, немой строй заключенных на очередной перекличке проверки. И всюду лица, лица узников лагеря. Вглядитесь в эти лица, и вы увидите в них не только страдания, но и внутреннее сопротивление, несломленность духа. А сколько трудных, горчайших минут пришлось пережить Евсею Евсеевичу Моисеенко в послевоенные годы, уже в Ленинграде, когда бывшим военнопленным не доверяли, когда его солдаты Великой войны старались лишний раз не назвать ее ветераном, ее участником. А ведь Евсей Моисеенко после лагеря, освобожденный союзными войсками весной 45-го, воевал до победы в рядах 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. И, наверное, годы спустя конные атаки, участником которых он был, слились в его памяти, в его творчестве, с конниками революции, вдохнув в них живую страсть и живую душу художника. А матери-сестры, ставшие героинями его главной картины, остались в 41-м, в той далекой и страшной осени, когда он, выпускник Академии художеств, готовившийся к защите диплома, добровольцем вступил в Ленинградское народное ополчение и воевал на подступах к городу. Зная, что в Белоруссии, где остались отец и мать, хозяйничают фашисты, что за кольцом осажденного Ленинграда его Валя, любимая девушка со скульптурного факультета Академии, провожавшая его на фронт. И сколько матерей, сестер, жен, девчонок видел он в 41-м прощающихся со своими близкими. Видел беженцев, видел оставленные русские села и лица женщин, которые никогда потом так и не смог забыть, даже написав уже свое знаменитое полотно «Матери сестр».
1: Мою душу это запало болью, и нужно было донести это чувство. Над картиной работал долго, искал пластический ход, который бы поставил этих женщин к зрителю близко, чтобы зритель мог заглянуть в их глаза, чтобы он тоже вдруг ощутил себя в этой деревне, на околице, где вокруг воронки от снарядов, оставленные окопы и на пыльной земле свежие следы только что уехавшего грузовика. Они еще взглядами, мыслями с теми, кто отъехал, но уже одни со своей тяжестью того, что предстоит испытать. Конечно, тема трагична, но сквозь скорбь и горечь я стремился сказать о подвиге русских женщин, сказать языком моего искусства.
0: Тема войны в творчестве Моисеенко трагична и героична. Его полотно «Победа» – не ликование, радость с раскатами победоносного ура. Его полотно «Победа» – размышление о цене нашей победы, оплаченной миллионами жизней. Сколько прекрасных, юных, талантливых не вернулось с войны. Глядя на картину Моисеенко, вспоминаются горькие слова маршала Жукова. «Я считаю, что молодежь принесла главную жертву в войне. Многие из них только-только узнали вкус жизни. 19-20 лет – лучший возраст в обычной человеческой жизни. Все впереди. А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь».
1: Пережито много. И с годами яснее понимаешь, как вершится история, что надо запомнить, сберечь для будущего. Боль потерь мы ощутили во всей полноте, когда победили. Мы поняли цену потерь, огромные жертвы. И память о павших не затухает, тревожит. Память – наша душа, наша совесть.
0: Полотно Моисеенко «Победа» – это монументальная фреска, это героический монумент солдатам Великой войны. Бои идут в Берлине, на подступах к Рейхстагу. Каждый марш темной лестницы полуразрушенного дома солдаты берут с боем. Еще немного, и враг будет сломлен. Но пуля настигает солдата, и он, подхваченный другом, тяжело оседает, выронив автомат. Безжизненно повисла рука. Безвольно подкосились отказавшие ноги. Смерть настигла солдата в минуты победы. И каким страшным, наверное, должен быть крик победы и горя, вырвавшийся из груди солдата, прижавшего к себе умирающего.

0: отшумевшей войны. И, наверное, от того, что художник-воин, художник-солдат прошел через эту войну, выстрадав, как весь наш народ, победу, в его полотнах рядом с трагическим всегда ощущается свет и неистребимая красота и сила жизни. Особенно это проявляется в пейзажах и натюрмортах, в портретах. В пейзажах Моисеенко тончайший лирик, поэт, чувство Родины здесь ощущается особенно остро. С какой нежностью и теплом пишет мастер уголки родной природы. Оснеженные березы, словно растворенные в яркой голубизне зимнего неба. Поля, холмами уходящие в небо. Стажки, притулившиеся друг к другу в вечерних сумерках. Стежки-дорожки, бегущие по зеленым лугам за холмы. Светло и грустно идет косой дождь над весенним лугом, где друг против друга лошадь и жеребенок. Лошадка, как нежно говорил Евсей Евсеич. А как невесомо прекрасны одуванчики на лугу или весенние яблони в цвету.
1: Пейзаж не имеет цели, если он только красив. В нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словами. Это так похоже на музыку.
0: И еще в пейзажах, натюрмортах и портретах художника звучит и светится доброта его сердца, мягкость и чуткость его души. Он любит цветы. Цветы в натюрмортах, цветы в его картинах, цветы в портретах. Цветок – символ любви и нежности. И не потому ли многие портреты самого дорогого и близкого человека, жены и друга, Валентины Рыбалко, прошедшей рядом с Евсеем Евсеевичем более 4 десятилетий своей жизни, портреты ее украшены цветами, украшены их нежностью. Нет, не украшены, а окружены нежностью Евсея Евсеевича, нежностью благодарного человека и художника. Валентина Лаврентьевна Рыбалко – известный ленинградский скульптор, профессор Высшего художественного училища имени Мухиной. Человек большой души, волевой, энергичный. Она сумела разделить с Евсеем Евсеевичем и радости жизни, и печаль ее, и муки творчества. Муки, потому что без них нет большого художника.
1: Пока пишу, мучаюсь чрезвычайно. Но как сладкие эти муки творчества. Если их нет, человек мертв. Хотя восторг длится секунды, а чувство неудовлетворенности – месяцы, годы.
0: Тема творчества всегда особенно волновала художника. Оттого, наверное, большинство портретов, написанных им, изображение людей искусства, людей, одержимых творчеством. Один из таких портретов – портрет учителя, художника Александра Александровича Осьмёркина, в живописной мастерской которого в Академии художеств Моисеенко учился до войны, а после войны защищал свой диплом – картину «Генерал Даватор». Наверное, сам процесс творчества – его созидательная сила в сгорании сердца художника, в великом созидании и великая утрата. Оттого каждое полотно мастера, посвященное людям искусства, всегда трагично. Наверное, это и от того, что истинный творец всегда одинок, всегда преодолевает сопротивление своего времени и всегда впереди его. Об этом думается, когда вглядываешься в полотна Моисеенко, посвященные Пушкину. Послушайте, как говорил о Пушкине сам Евсей Евсеич. Его голос сохранила пленка, записанная 2 года назад.
2: Нас тревожит

0: и его трагическая судьба, его кончина. И до сих пор нас мучает мысль, а можно ли было остановить этот исход трагический. Мы снова как бы прокручиваем эти обстоятельства, последние дни его жизни, поступки близких людей, которые могли бы все изменить, исправить. Мы снова и снова не верим, что нельзя найти спасение. Мной были сделаны несколько работ о Пушкине. И последняя картина, она уже о самом трагическом финале. Как-то я несколько раз был в музее Пушкина, в квартире на Мойке. Давно знал вот записанные Жуковским слова Никиты Козлова, его слуги, о том, когда он принял его из кареты после дуэли на руки, то Пушкин ему сказал: «Ну что, брат, грустно тебя меня нести». Вот эти слова как-то вдруг они встревожили мне душу, и как-то я увидел вот это событие. И они уже мне не давали покоя. Мне хотелось в этой вещи соединить двух этих людей, которые необходимы ли друг другу. Что Никита, он был его дядькой с детства, в лицее, в дальнейшем. То есть это был тот спутник, который, может быть, больше других пользовался доверием поэта. И вот это родство какое-то человеческое, вот простолюдина с этим поэтом, как-то так вот эти два противопоставления двух лиц вместе с тем, как-то соединенных, нерасторжимых, народы, поэт, или символичным таком сопоставлении. Мне хотелось как-то так вот написать.
1: И вот картина памяти Пушкина. 7 января 1837 года. После дуэли карета Геккерона подъехала к дому княгини Волконской на набережной Мойки у Певческого моста. Обессиленный от боли Пушкин на руках потрясенного Никиты Козлова, верного слуги. Он выносит его из кареты. Большие натруженные руки бережно обхватили тело поэта. Грубая щетинистая щека с нежностью и тоской прижалась к похолодевшему лицу раненого. Над ними, под сводами арки, фонарь с горящей свечой. Темные тени ложатся на лицо Никиты. Светлые выбеливают обескровленное лицо Пушкина. А за спиной Никиты – Петербург. В проем арки видна карета, дома на противоположном берегу Мойки. Никита несет раненого Пушкина. Резкие тени и тревожные блики света подчеркивают драматизм события. И синий плащ, на котором несет Никита своего барина, падает к ногам его ломкими тяжелыми складками. Это пиета, оплакивание. Это сиюминутность перед лицом вечности. Картина памяти поэта, образ поэта, выстраданный художником. За ним многолетний труд, многолетние раздумья о Пушкине. И не только о Пушкине, но и о судьбе художника, о глубинной духовной связи его со своим народом. И, наверное, поэтому творения Евсея Евсеевича Моисеенко неотделимы от нашей культуры, от нашего современного искусства. И поэтому они живут и будут жить в наших музеях, картинных галереях, выставочных залах и в наших сердцах.

Маркс абсолютизировал категории капиталистического строя и перенес на прошлое экономизм своей эпохи. Он все время и повсюду видит борьбу пролетариата и буржуазии, хотя эти классы не всегда и не повсюду существовали. Самое понятие буржуазии в марксизме двусмысленно и многосмысленно. С одной стороны, это есть класс, возникший в капиталистическом строе и определяющийся в отношении к известной форме производства. С другой стороны, это господствующие, обладающие материальными средствами, эксплуатирующие классы во все времена и повсюду. Большевики употребляют это слово по преимуществу во втором смысле. В сущности, буржуазии оказываются все, за вычетом пролетариата. К ней причисляются и все представители интеллигентного труда, все образованные. Слово «буржуазия» теряет реальное содержание и приобретает характер символа. Но отношение Маркса к буржуазии было двусмысленно, потому что, с одной стороны, для него это был класс эксплуататоров, по преимуществу кровопийц, класс, препятствующий дальнейшему развитию общества, разлагающийся, обреченный на смерть. С другой стороны, это был класс с великой положительной миссией. Он развил материальные и производительные силы, он создал условия, благодаря которым только и возможно будет торжество социализма, без которого не было бы и самого класса мессии пролетариата. Индустриализм, который связан с буржуазией, его благо. Фабрики, созданные буржуазией, организуют рабочих. Маркс, с одной стороны, своего миросозерцания был эволюционист, и потому оценка его зависит от ступеней развития. Этот эволюционный момент совершенно исчез у русских коммунистов. Они умудрились поставить классовую борьбу пролетариата и буржуазии в положение, независимое от самого факта существования капитализма и капиталистических отношений. У них эта борьба приобретает совершенно символический характер. Пролетариат и буржуазия – не реальности, а символы. В России пролетариат – количественно незначительная часть русского народа. Буржуазия же всегда была слаба и сейчас совершенно перестала существовать. Грядущее коммунистическое общество для русских коммунистов – не есть продукт развития капиталистического общества, хотя бы и с катастрофическим моментом, а продукт конструктивизма, продукт сознательных организаторских усилий всемогущей советской власти. Это уже есть царство свободы, а не царство необходимости. Скачок уже произошел, такова метаморфоза марксистской идеи. Но у самого Маркса учение о классовой борьбе есть порождение капитализма, есть отражение, эпифеномен капиталистической действительности. Такова, по крайней мере, та сторона миросозерцания Маркса, которая претендует быть научной. Маркс мыслил антитезами, и эти антитезы приобретают у него универсальный и абсолютный характер. Такова основная антитеза буржуазии и пролетариата – капитализма и социализма. В эту антитезу вмещается все содержание жизни. В противоположение буржуазии и пролетариата входит не только противоположение социальное и экономическое, но также противоположение религиозное, философское, моральное, противоположение типов культуры. Пролетариат означает атеизм, буржуазия же означает идеализм и спиритуализм. Пролетариат означает мораль коллектива, буржуазия же означает мораль индивидуума и так далее. Такая универсализация антитезы вытекает из монистической экономической метафизики Маркса. В действительности, например, противоположение коммунистической России капиталистической Европе может иметь лишь относительный и частичный социально-экономический смысл, но ни в коем случае не может иметь универсальное значение. Россия, советская Россия, вовсе не только коммунистическая. В ней есть и многое другое, как Европа не только капиталистическая,
В ее культуре есть многое другое, никаким капитализмом не объяснимое. Логическая структура марксизма в теории классовой борьбы совершенно противоречива и философски наивна. Маркс держится крайне схоластического реализма понятий. Абстракции мысли они принимают за реальность бытия, характеризовать как капиталистическое и буржуазное какое-нибудь общество в целом, со всей сложной его культурой, есть абстракция и гипостизирование понятий. Такой же абстракцией и гипостизированием понятий является пролетариат, как универсальный класс и пролетарское общество и культура. Сам Ленин признавал, что никакой пролетарской культуры не может быть, а может быть лишь приобщение пролетариата к культуре и овладение им культурой. Мы увидим, что главное логическое неблагополучие Маркса заключается в некритическом смешении крайнего реализма с крайним номинализмом. Само понятие класса и социальной группы невозможно определить лишь экономически, лишь в отношении к производству, как того хочет Маркс. Социальная дифференциация общества происходит и по другим признакам, определяется и другими началами. В истории борются социальные группы, образованные по разным мотивам, определившиеся по разным сторонам жизни, его группировки религиозные, национальные, интеллектуальные и многое другое. В первобытных обществах уже боролись социальные группы, но экономических классов в марксовском смысле не было. Первобытные тотемистические верования определили социальный строй клана, образовывали единство рода. Родство по тотему было сильнее родства по крови. Касты в Индии совсем не подходят к марксистской схеме и необъяснимой марксистской теории борьбы классов. Они определялись религиозными миросозерцаниями. Интеллигенция есть не только социальная группа, но и социальный класс. И он совсем не вмещается в марксистское понятие класса. Интеллигенция может, конечно, обслуживать капитализм и прислуживаться к буржуазии, может создавать буржуазную идеологию, но она не есть буржуазия, как не есть пролетариат. Из советского опыта я помню характерный случай. Всероссийскому союзу писателей нужно было себя зарегистрировать и войти в профессиональные союзы для защиты своих жизненных интересов. И вот это оказалось невозможным. В советско-коммунистической схеме разных сфер труда творческий труд писателя совсем не был предусмотрен. Признавался лишь труд в отношении к производству. Но писатели не производят никаких материальных благ. Пришлось зарегистрироваться в качестве печатников, то есть приравнять творчество писателя к труду типографских рабочих. Интеллигенция, как социальная группа, совсем не подходит к схеме социальных классов. Она признается исключительно как обслуживающая буржуазию или пролетариат, капитализм или коммунизм. Очень характерно, что сейчас в мире экономически самое плохое и самое беззащитное положение интеллектуального труда. Люди интеллектуального труда обрекаются быть самой обездоленной, наименее организованной частью пролетариата. В моменты кризисов их творческий труд признается ненужной роскошью. Но Маркс не хотел признать, что социальные группировки происходят не только в сферах производительного труда, но и по сферам творчества, духовного и интеллектуального. Классовое играет немалую роль в истории, но значение его частичное и относится к частичному составу человека, а не к целому человеку. Маркс же придавал ему абсолютное значение. Величайшая бесчеловечная ложь марксизма в том, что он не видит человека за классами, а видит лишь классы за человеком. Что человек для него лишь подчиненная функция класса, что человек есть классовое существо до последней своей глубины, до самого интимного своего духовного опыта и остается классовым существом в своем созерцании и творчестве. Маркс отрицал вечное значение человеческой сущности буржуазной политической экономии,
Он видел в нем лишь историческую категорию и для социалистического общества предвидел появление совершенно нового человека. Но в его теории классовой борьбы, в его теории экономического материализма как универсального объяснения человека и общества есть именно абсолютизация этого экономического человека. Сознательная методологическая абстракция классической политической экономии превратилась у Маркса в конкретное учение о человеке, о человеческой природе вообще. Адам Смит, наряду с экономическим человеком, руководствующимся интересом, признавал еще существование человека, руководствующегося чувством моральной симпатии, и написал о нем специальный трактат. Абстрактных учений о человеке, основанных на одном каком-нибудь начале, можно построить много и с одинаковыми основаниями. Можно определить человека как существо религиозное по преимуществу, как существо политическое, как существо, изготовляющее орудия, как существо, обладающее разумом, как существо больное и нуждающееся в излечении. Марксизм восстает против капитализма, но он есть его порождение. На марксизме лежит роковая печать материалистического духа капитализма. Человеческая личность есть функция класса. Класс есть функция производства, так что реальностью оказываются не живые люди, а экономика, экономический производственный процесс. Протестовать против превращения человека в вещь, которая совершается во имя класса или во имя развития материальных производительных сил, можно лишь только во имя человека. Но человека не оказывается у Маркса, по крайней мере, в прошлом и в настоящем. Есть ли он в его представлениях о будущем? В будущем будет лишь до конца, до глубины обобществленный и рационализированный человек. Но обобществленный и рационализированный человек, в котором не осталось уже ничего индивидуального и иррационального, непроницаемого для общества и для общественного разума, не есть уже человек, это какое-то другое, новое существо, которое народится в результате классовой борьбы. Для того, чтобы народился новый человек, именно человек, нужно, чтобы человек существовал и в прошлом, существовал как реальность более глубокая, чем класс. Из классовой обезьяны получить человека невозможно. Будущее для марксистского сознания – радикально отличается от прошлого. Социалистическое будущее есть конец истории и начало сверхистории или начало настоящей истории, если прошлое рассматривать как введение в историю. Прошлое было царством необходимости, будущее же будет царством свободы. Прошлое было детерминировано иррациональным экономическим процессом, которым социальный человек еще не овладел. Будущее же будет определяться организованным социальным разумом. Между прошлым и будущим лежит бездна, скачок через бездну. Для будущего, для социалистического будущего, которое принесет с собой пролетариат, Маркс утверждает уже не экономический материализм, а панлогизм. Социализированный человек вполне владеет иррациональными силами природы и общества. Мировая жизнь будет вполне урегулирована и организована. Она не будет уже зависеть от игры стихийных, иррациональных сил, как в обществе капиталистическом, да и во всех предшествующих обществах. В результате борьбы классов, в результате диалектического общественного процесса восторжествует разум. Необходимость породит свободу. Нет ничего более противоречивого и парадоксального, чем сочетание у Маркса элементов иррационализма и рационализма. В опыте русского коммунизма это противоречие, этот парадокс воплотился в жизнь. Русские коммунисты считают себя ортодоксальными марксистами. Но у них совсем не экономика определяет политику, у них политика определяет экономику.
На это много раз указывали меньшевики, тоже считающие себя ортодоксальными марксистами. Но коммунисты более верны другой стороне марксизма, обращенной к будущему. В прошлом политика всегда определялась экономикой, то есть стихийными, неразумными, неорганизованными силами. В будущем политика будет определять экономику, то есть организованный социальный разум будет править миром. Русские коммунисты и чувствуют себя уже в этом будущем, в царстве свободы, в царстве организованного социального разума, в царстве панлогизма. Центральный комитет коммунистической партии есть орган панлогизма, то есть воплощенный социальный разум. Победа пролетариата, уничтожение классов, торжество организованного социального разума будет ли победой и торжеством человека? Появился ли, наконец, человек, задавленный в прошлом классом и классовой борьбой? Нет, человека не будет. Человек исчезнет окончательно, будет специальный коллектив, а не человек. Маркс наблюдал борьбу классов в окружавшем его капиталистическом обществе и много верного о ней сказал. Много ему первому тут открылось, хотя и до него о борьбе классов говорили французские историки Тьерри, Гизо и другие. Но его учение о пролетариате совсем не научное, а религиозно-мессианское и мифотворческое. Он создал миф о пролетариате-мессии, единственном классе, свободном от первородного греха эксплуатации, избранном народе Божьем и спасителе человечества, наделенном всеми добродетелями. Миф этот принадлежит иному плану, чем план, в котором происходит действительная, эмпирическая борьба классов. Пролетариат есть действительно наиболее угнетенный и обездоленный класс в капиталистическом обществе и наиболее заслуживающий сочувствия и освобождения от гнета. Но это немало не гарантирует ему никаких добродетелей. Он состоит из таких же людей, как и все остальные люди, хороших и плохих, добрых и злых, умных и глупых, благородных и низких. В нем есть и добродетели, и пороки. И в нем, как во всех классах, больше плохих, чем хороших, больше глупых, чем умных. Количество плохого определяется в нем уже тем, что это класс самый многочисленный. Хороших классов нет и никогда не было. Хорошими, умными, благородными бывают лишь люди, а не классы. И хорошими они бывают именно потому, что выходят за пределы своего класса, преодолевают классовую ограниченность. Все классы плохи, всякая классовая психология греховна, она противоположна братству людей. И ужаснее всего, когда ослабляется чувство греха классовой ограниченности и классовой корыстности. Всякая классовая замкнутость есть зло, и с ней надлежит духовно бороться. Пролетарий, рабочий, может быть также буржуазен по своему духу, по своим вожделениям, как представитель других буржуазных в социальном смысле классов. Буржуазность не есть только социально-экономическая категория, это есть также категория духовная и моральная. Но марксистская идея пролетариата не имеет обязательной связи с действительным пролетариатом. В марксистском изображении пролетариата очень мало портретного сходства с эмпирическим рабочим классом, есть лишь сходство в чертах экономических, но не в чертах духовных. Тут Маркс перестает быть материалистом и становится крайним идеалистом. Тут уже не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Сознание Маркса определяет бытие пролетариата. Учение Маркса о пролетариате, стоящее в центре всего его учения о классовой борьбе и бросающее свет на концепции других классов, относится к аксиологии. Различие между пролетариатом и буржуазией совпадает с различием между добром и злом, светом и тьмой, высотой и низостью. И без этого аксиологического момента Маркс никогда не пришел бы к своей концепции классов. Класс у Маркса есть всегда уже оценка. Имморалист на словах и в теории, Маркс в действительности крайний моралист. Его учение о классовой борьбе насквозь моралистично.
Он видит в борьбе пролетариата и буржуазии борьбу Армузда и Аримана. Концепция класса у Маркса имеет лишь научное одеяние, но на нее имела решающее влияние аксиологическая идея класса мессии. Маркс был прежде всего поражен фактом эксплуатации и борьбой эксплуатируемых и эксплуатирующих. Но понятие эксплуатации не научно-экономическое, а аксиологически-этическое. Раскрыть эксплуатацию Маркс хотел при помощи теории прибавочной стоимости, и он считал свою теорию экономической. Но в действительности она заключает в себе этический элемент, и им определяется. Эксплуатация вызывает негодование и осуждение. Но почему? Почему эксплуатация предосудительна и должна быть осуждена? Очевидно, у Маркса была этическая предпосылка о том, что эксплуатация есть зло и грех, и даже самое большое зло и грех. Этой этической предпосылки он не мог получить научным путем, не мог почерпнуть ее из экономической теории. Проблема борьбы классов есть неотвратимо не только социальная и экономическая, но и этическая проблема. Но нужно только не смешивать, критически различать этическую и экономическую точку зрения. Маркс смешивает эти точки зрения в своей теории прибавочной стоимости и теории классовой борьбы. У него этизируется экономика и экономизируется этика. Но самый морализм Маркса носит демонический характер. Он почитает зло единственным путем к добру, сгущение тьмы – единственным путем к свету. Братство, равенство, содружество людей рождается у него из зависти, злобы, ненависти, мести. Освобождение происходит от насилия и принуждения. У него диалектически зло переходит в добро, тьма – в свет. Зло капиталистического общества должно нарастать, чтобы стало возможным добро социалистического общества. Маркс заменил мифологию свободы, справедливости, братства мифологией пролетариата мессии. И потому реального пролетариата во всей его сложности, совмещающего добро и зло, силу и слабость, он уже видеть не мог. Он хотел создать пролетариат и этим обнаружить мощь идеи мифа, столь противоречащую материализму. И он в значительной степени его создал. В этом значительность Маркса в истории социалистической мысли и социалистических движений. Он не видел и не понимал, что рабочий отлично может стать буржуа, и что в подсознательном он полон буржуазных инстинктов. История европейского рабочего социалистического движения это показала. Противопоставление рабочего класса и социализма буржуазии и буржуазности очень относительное. Резкая антибуржуазность рабочих и социалистического движения существовала лишь в незрелый период революционных настроений и революционных мечтаний. Сейчас у европейских социалистов этой революционной антибуржуазности уже нельзя найти. И менее всего она есть у немецких социал-демократов, продолжающих себя считать марксистами. Осталась она лишь у коммунистов, да и то до поры до времени. Коммунизм есть на почве войны возникшее возрождение революционного духа. Но и этот революционный дух вдохновляется похотью власти и благополучия, которые в глубочайшем смысле буржуазны. Рабочий, в конце концов, сам хочет стать буржуа, и в социальном смысле за ним нужно признать это право. Настоящее отвращение к буржуазности, к буржуазному духу и мечту о совершенно новой жизни, не похожей на жизнь буржуазную, можно найти у некоторых интеллектуалов, у отдельных представителей культурного слоя и даже утонченного культурного слоя, а не у рабочих. Положение рабочих не ухудшается фатально в капиталистическом обществе, как того требовал Маркс. Рабочее движение, которое есть эмпирическая классовая борьба, улучшает положение рабочих и этим роковым образом обуржуазивает их. Социализм неотвратимо делается буржуазным и в конце концов превращается в партию порядка.
В социал-демократии побеждают практически реформаторские элементы, и исчезает пафос революционно-мессианский. Против этого декламируют с негодованием и с проклятием коммунисты, но сами они лишь буржуа завтрашнего и послезавтрашнего дня. Они вслед за Марксом могут противопоставить буржуазному духу лишь революционность. Но революционность есть непрочное и скоро приходящее состояние, краткий миг борьбы. Миг этот проходит, все оседает, успокаивается, начинается строительство жизни и возникает новая буржуазность. Мы это можем видеть уже в Советской России, где, несомненно, из самых недр коммунистической революции возникает новая буржуазия, более жестокая и более жадная к жизни, чем прежняя. Положительные идеалы, социалистические и коммунистические, вполне буржуазные. Это идеалы серого фабричного земного рая, земной силы и земного довольства. Этим, конечно, не отрицается существование положительной социальной правды в социализме и коммунизме, но буржуазному духу нельзя противопоставить никакой экономической системы. Экономическую систему можно противопоставить капиталистической системе, но не буржуазности. Буржуазному духу можно противопоставить лишь иной дух. Буржуазности противостоит не классовая экономическая сила, а сила духовная. В известном смысле можно было бы сказать, что всякая классовая психология буржуазна и проникнута волей к эксплуатации, хотя бы это была психология пролетарская. Господа завтрашнего дня не менее буржуа, чем господа сегодняшнего и вчерашнего дня. Буржуазность европейского общества XIX и XX века есть не что иное, как ослабление духовности в этом мире, как исключительная обращенность к миру видимых вещей и отрицание вещей невидимых, неспособности жить миром невидимых вещей, не что иное, как экономизм, столь усвоенный и абсолютизированный Марксом. Коммунизм кажется не буржуазным, а антибуржуазным, поскольку он есть еще невидимая вещь и, следовательно, требующая веры, жертвы и энтузиазма. Как вещь видимая, осуществленная, он будет столь же буржуазен, как и капитализм. Не капитализм создал буржуазность. Буржуазность есть вечное начало. И сам капитализм есть создание буржуазного духа. Он отражает духовное состояние современных обществ. Христианство не может отрицать классовой борьбы на том основании, что это означает недостаточно идеалистический, измененный взгляд на историю. Христианство имеет лишь свою оценку этого факта. Реалистическое отношение к социальной действительности, видение ничем не прикрытых реальностей, объективность точки зрения имеет положительное нравственное значение. Классовая борьба существует и играет немалую роль в истории. Существуют классы эксплуатируемые и эксплуатирующие. И классовая психология искажает истину, извращает идеи. Христианское сознание осуждает это состояние мира, считает его недолжным и подлежащим преодолению. Но это осуждение ни в коем случае не должно означать ни прекраснодушного закрывания глаз на действительность, ни брезгливого устранения себя от происходящей в жизни борьбы. Христиане живут в этом греховном мире, должны нести его тяготу и не могут уклоняться от участия в раздирающей мир борьбе противоположных сил. Христианская религия не может иметь своей обязательной для всех и на все времена экономической системы. Церковь не преподает политических и экономических истин. Она предоставляет свободе человека социальное творчество. Но отношения человека к человеку подлежат христианскому суду и требуют активного проявления христианской совести. Для христианского сознания должно быть непереносимо превращение
человека в вещь, труда в товар, непереносим бессердечный эгоизм конкуренции, но на этом основано классовое капиталистическое общество. Христианская совесть должна религиозно и нравственно осудить эксплуатацию человека человеком, класса классом, и она должна стать на защиту трудящихся и эксплуатируемых. Для христианской веры бесконечно дорог прежде всего человек, человеческая личность, человеческая душа. И она не может не осудить того строя жизни, в котором человеческая личность, человеческая душа превращается в средство бездушного и бесчеловечного экономического процесса. Это в одной форме направлено против капитализма, в другой форме против коммунизма. Экономика для человека, а не человек для экономики. Нет ничего более противоположного христианству, чем та оптимистическая идеология, которая считает, что экономически более сильный, экономически побеждающий, есть также и лучший, что богатство есть посылаемое человеку за его добродетели благодать. Именно христианское сознание может легче всех и последовательней всех признать, что исторические и экономические категории не вечные, что это категории приходящие, и менее всего вечной категории капиталистического хозяйства. Вечные духовные основы общества, но все социальные, политические и экономические формы приходящие. В принципе частной собственности есть некоторое онтологическое ядро, но формы собственности исторические, изменчивые, приходящие. Абсолютизация их есть грех христиан. Менее всего можно найти онтологическое ядро в характере частной собственности в капиталистическом строе. В сущности, капитализм разрушает личную собственность и лишает ее всякого смысла и оправдания, делает ее фиктивной. Человеческая личность ввергается в фиктивный, фантасмагорический мир цифр бухгалтерских книг банков, теряет соотношение к реальному предметному миру. Но христианство может дорожить лишь реальностями, оно не может дорожить фикциями. Финансовый капитал коллективный, а не личный, и в нем не ясен ни субъект собственности, ни объект собственности. В жизни хозяйственной, экономической, для христианского сознания дороже всего должна быть ее реальная основа – труд. Труд христианство признает священным, и его оно должно брать под свою защиту, а следовательно и трудовую собственность. Трудящийся достоин пропитания, не трудящийся да не ест, апостол Павел. Античный греко-римский мир презирал труд, считал его уделом рабов. Христианство принесло с собой уважение к труду и трудящимся. И Иисус Христос, Сын Божий, по человечеству был плотником, принадлежал к социальному классу трудящихся, рабочих, и этим было освящено социальное положение трудящихся. Трудящимися были и апостолы. Для христианской экономики основная проблема есть проблема труда, и за отношение к труду определяется и отношение к социальным классам и к проблеме классовой борьбы. В сущности, до сих пор не было вполне свободного труда. Относительно свободен был лишь труд ремесленников. Но в преобладающих своих формах в прошлом труд был рабским или крепостным. В обществе капиталистическом труд называется свободным, но это только доказывает, как двусмысленно может быть употребление слова «свобода». В капиталистическом обществе труд по-новому рабский, не открыто, а прикрыто рабский. Рабочий, то есть человек, лишенный орудий производства и принужденный продавать свой труд, чтобы не умереть с голоду, формально свободен. Его никто не принуждает. Он имеет даже политические права, одинаковые с капиталистами. Он участвует в избрании парламента.
Но реально свобода его означает, что ему вполне предоставляется свобода умереть с голоду, если он эту участь предпочтет тяжелым и унизительным формам фабричного труда. Свобода труда понимается как свобода продавать свой труд в качестве товара. Эта свобода осуществляется под страшной угрозой невозможности дальше жить. Условия покупающих труд как товар диктуются при безвыходном положении продающего. Покупающий может ждать и выбирать. Продающий же этой возможности не имеет. Социалисты всегда стремились к освобождению труда и трудящихся. Но поразительно, что идеологии социалистические также мало ставили проблему труда по существу и внутренно, как идеологии буржуазные. Социалисты стремятся к улучшению положения труда и к освобождению трудящихся от труда слишком мучительного или длительного, но совсем не освещают внутренне труда. И менее всего это делает марксизм, который принимает формы труда, установившиеся в индустриальном капиталистическом обществе, между тем как социальный вопрос есть прежде всего вопрос об организации действительно свободного труда. Коммунизм пока что решает вопрос принудительной организации государственного крепостного труда. Практически он вылился в форму государственного капитализма, ибо верховной целью и ценностью признает благо и экономическую мощь коммунистического государства, а не благо и процветание самих трудящихся, самих рабочих. Экономические права и интересы трудящихся, то есть всякой человеческой личности, не защищаются ни в какой социальной системе. Все социальные системы признают примат общества над личностью, в том числе и капиталистическая система, которая формально утверждает личную инициативу и частную собственность. Но проблема труда есть внутренняя, духовная, религиозная проблема, и в ней ее решение – дальнейшее существование человеческого общества станет невозможным. Она стоит перед каждой человеческой личностью как проблема религиозного отношения к труду, к собственному труду и чужому труду. Старые дисциплины труда, всегда рабские, в той или иной форме рушатся и вряд ли могут быть восстановлены. Социальный вес и социальная сила рабочих классов возрастает и в будущем еще более возрастет. И эти классы не захотят быть рабами в открытой или прикрытой, обманной форме. И тогда остро ставятся вопросы о внутреннем отношении к труду каждой человеческой личности, об этике труда, неразрывно связанной с религиозным отношением к жизни. Социальный вопрос есть также религиозный, христианский вопрос, прежде всего в отношении к труду. На труде зиждется не только хозяйство, но и вся жизнь общества. И вопрос о духовных основах труда есть вопрос о духовных основах общества. Труд есть удел человека в этом природном мире, неотвратимая судьба его. Человек есть рабочий, трудящийся. И он должен знать, почему он обречен быть трудящимся, в чем смысл его труда. Один вопрос есть вопрос об улучшении положения труда, о сокращении рабочего дня, об освобождении от невыносимо тяжелых форм труда. Другой вопрос есть вопрос о самом труде, о внутреннем отношении к труду. Если первый вопрос может решиться изменением социального строя, социальными реформами, то второй вопрос неразрешим внешне социально. Он неизбежно в глубине своей становится вопросом духовным, религиозным. Вне христианства вопрос этот неразрешим или разрешим рабски, то есть порабощением духа материальному миру. Экономическая жизнь зависит от труда. Труд же зависит от духа и есть акт духа,
духовная активность в природной среде, и так называемый физический труд есть акт духа. Таким образом оборачивается тезис Маркса. Совершенно нелепо рассматривать труд как материальное явление. Маркс настаивает на своем экономическом материализме только потому, что он никогда не вдумывался в сущность труда. Его интересовали лишь социальные формы труда. Дух есть активность и творчество, как дух есть свобода. Но в мире материальном активность и творчество духа ущербляется, свобода духа встречает сопротивление природной необходимости. Не всякий труд творческий, и вся острота рабочего вопроса связана именно с нетворческим, тяжелым, часто бессмысленным для личности трудом. Тяжелый хозяйственный труд, который есть активное выражение заботы человека, порожденный грехом, всегда напоминает об изгнании человека из рая, о невозможности для человека райского хозяйства, о скудности и ограниченности материальных благ, доступных человеку. Можно и должно стремиться к социальному облегчению тяжести труда. Отстаивать в социальном плане тяжесть труда на основании христианского аскетизма есть лицемерие тех, которые этой тяжести труда не несут, и есть действительно буржуазная точка зрения. Но кроме социальной стороны, тут есть сторона индивидуальная, личная, несоизмеримая с социальным планом. Тяжесть труда есть также личная судьба человека. И как личная судьба, труд только и может быть пережит религиозно. В труде, взятом не внешне, а внутренне, есть вечный аскетический элемент. Человек присуждается к труду материальным миром, материальной необходимостью. Но человек есть также свободный дух, и он может свободно принять труд как свой духовный путь, как аскезу, как служение сверхличным целям. Вопрос о дисциплине труда в социалистическом обществе очень сложен и совершенно еще не разрешен. Именно для социалистического общества особенно остро будет стоять духовная проблема труда, свободное принятие труда. В социалистическом обществе не всякий ведь труд будет творческим и удовлетворяющим. И должна быть внутренняя мотивизация труда. Если этой внутренней мотивизации не будет, то рабочих придется принуждать к труду военной дисциплиной и превратить жизнь в казарменную. Материалистический социализм почему-то надеется на перерождение человеческой природы, которая автоматически явится результатом новой организации общества. Но таким образом мы попадаем в порочный круг. Духовный рычаг не найден. Он может быть найден лишь в христианском возрождении человеческих душ. Рабочий вопрос есть лишь одна сторона социального вопроса. Для христианского сознания это есть прежде всего вопрос об отношении к труду в духовном смысле, отношении к труду других людей и отношении к собственному труду, к труду как к праву и к труду как к обязанности. Но есть другая сторона вопроса, к которой тоже должно быть определено христианское отношение. Есть вопрос об объективной целесообразности хозяйственной жизни, о хозяйственном плане, об организации, преодолевающей анархию капиталистического строя, основанного на игре индивидуальных интересов, на столкновении, конкуренции противоборствующих сил. Строй, который создает безработицу, выбрасывает на улицу и обрекает на нужду и голод массы рабочих, это происходит не только в отношении материального, но и в отношении интеллектуального труда, в результате рационализации промышленности, роста хозяйственных благ и богатств, осужден и обречен на гибель. Капиталистический строй, который допускает нестерпимую бедность при общем росте богатств, который принужден во имя экономической выгоды
уничтожать избыток товаров при существовании нужды, который порождает страшные войны, который движется похотью наживы, превратившейся в бескорыстную страсть, который делает бессмысленной жизнь самих командующих классов, превращая эту жизнь в орудие и средство экономической игры, есть безумный строй, осужденный совестью и разумом. В принципе, этот строй гораздо более безумен, чем строй коммунистический. Он создает заколдованное богатство, по острому выражению Карлейля. Именно индустриальный капиталистический строй, как было уже сказано, наиболее удаляется от реальностей, наиболее ввергает в царство фикций. Это фантасмагорический строй. Это самый противоестественный строй в истории человечества, наиболее порабощающий живого человека безличными конструкциями. Мир финансовый, мир денежный, мир банков и бирж есть в своем роде очень таинственный, можно даже сказать, мистический мир. Существует мистика денег, не божественная и не природная, а дьявольская мистика. Она тайно правит миром. Ее понимал Леон Блуа. Не только рабочие классы страдают от этого фантасмагорического мира, но и все классы, все люди, находящиеся во власти нечеловеческой силы. Погибает человек, человеческий образ. Современные капиталисты, одержимые волей к бесконечной экспансии, делаются жертвами безумных нечеловеческих сил, которым они служат. Они уже не могут опомниться, остановиться, не имеют минуты отдыха, не могут созерцать Божий мир. Душа их погибает. А для христианства дорога всякая человеческая душа. Совершенно неверно, что современный буржуа, герой капитализма, властелин мира, ничего не делает, не работает. Наоборот, он вечно занят делами. Он не имеет свободной минуты. Вопрос лишь в том, какого качества и духа его работа, что происходит при этом с его душой. Ни один класс не может быть исключительно тунеядцем и паразитом. Тунеядство и паразитизм есть уже разложение и гниение класса. Но сам труд командующих в капитализме классов, забота, заполняющая весь день, противоположны христианскому отношению к жизни. Капиталистический строй самый хрупкий, самый непрочный. Он легко порождает кризисы и катастрофы. Никто не знает, что принесет завтрашний день. За строем этим скрыто незнающее утоление похоть, и она порождает вечное беспокойство. Счастье капиталистический мир никому не приносит. Нет твердости, гарантированности будущего не только для пролетариата, но и для буржуазии. Миллионер, владелец огромных предприятий, банкир может завтра стать нищим. Он мученик своего дела. Капиталистический строй есть авантюристический. Он очень динамичен, вызывает огромную энергию, развивает материальные и производительные силы, но губит людей, калечит души и капиталистов, и рабочих. Таково царство Мамоны. Христианство должно осудить это царство не только со стороны человеческих интересов самой буржуазии. Она также не свободна, духовно порабощена. Она находится во власти Бога, требующего человеческих жертвоприношений. Христианское сознание призывает вернуться к подлинным реальностям из мира фикций. Это не значит, что она осуждает экономическое развитие, осуждает всякую индустрию и требует возврата исключительно к ремеслам и сельскому хозяйству. Но она требует установления иерархии ценностей, требует подчинения хозяйственной жизни духовному началу, то есть прекращения ее бесчинной автономии. Только при этом условии человек будет обращен к реальностям
и свободен от фантазмов. Христианство требует, чтобы с человеком, со всяким человеком, не обращались как с вещью и товаром, не превращали его в орудие экономического процесса,

но и положительные стороны. И эти люди требуют человеческого отношения и человеческой оценки. Но дух капитализма, дух буржуазности кладет роковую печать на жизнь нашей эпохи. Он определяет и социалистическое движение, сколько бы оно от этого ни открещивалось. Существуют абсолютные ценности, которыми христианство не может поступиться. Эти ценности не социального происхождения, но они обнаруживают себя в социальной жизни. Такова прежде всего безусловная ценность человеческой личности как духовного центра жизни. Такова ценность свободы духа, свободы совести, свободы мысли и творчества. Социальные системы, которые превращают человеческую личность в вещь и в орудие экономического процесса, которые отрицают свободу духа, насилуют совесть человека, должны быть осуждены христианским сознанием. Душа человеческая для христианства дороже всего, и социальный строй, калечащий душу, для христианина неприемлем. Это не значит, что фактически, эмпирически христианство в истории всегда так определяло свои оценки. Были теократические, папа-цезаристские, цезарепапистские социальные системы, которые подавляли личность, отрицали свободу совести, калечили душу. Но это были лжехристианские социальные системы, обреченные на гибель. Исторически русское православие было очень связано с купечеством и мещанством, французское католичество с аристократией, немецкий протестантизм с буржуазными классами и национализмом, но человеческая личность аксиологически выше класса, как выше государства и хозяйства. Человеческая личность принадлежит классу и может быть определена как классовая, крупнобуржуазная, мелкобуржуазная, дворянская, крестьянская, пролетарская, лишь в своих оболочках, лишь частично, лишь некоторыми своими сторонами. В ядре же своем она принадлежит духовному миру, принадлежит вечности, а не только времени. С точки зрения абсолютно христианских ценностей подлежит осуждению и капитализм, и материалистический коммунизм. И можно даже увидеть в них одно и то же подлежащее осуждению начало. Марксистский социализм ставит класс выше личности и считает человека исключительно социальной функцией. Но совершенно так же смотрит на человека и идеология буржуазно-капиталистическая. Капитализм есть совершенно так же господство безликого коллектива, как и коммунизм. Один безликий коллектив подготавливает другой безликий коллектив. Так и выходит у Маркса. Христианство должно войти в решение социального вопроса со своими собственными оценками. Оно признает христианское общение, преодолевающее замкнутость личности, христианскую общность или соборность, братский коммунизм личностей, но не безликий нечеловеческий социальный коллектив. Оно не должно отрицать факта классовой борьбы и значения классовой борьбы в решении рабочего вопроса, но решительно восстает против подавления и удушения человека классовой борьбой, с какой бы стороны это подавление и удушение ни шло. И в вопросе социальном выше всего человек. Социальный вопрос решается для человека. Всякий класс временный и приходящий. Временными и приходящими являются и все экономические блага. Человек же вечен, вечна человеческая душа, и она лишь предстоит перед Богом. Нельзя совершенно отрицать значение классовой борьбы в решении социального вопроса нашего времени. Но социальный вопрос не может быть решен только материально-экономически. И не есть только материально-экономический вопрос. Он есть вопрос также духовный, религиозный, нравственный.
вопрос культурный, педагогический.

вопрос духовного возрождения и воспитания масс. Без такого углубления социального вопроса всякая социальная реформа и всякая социальная революция будет лишь маскарадом, переодеванием. Хотят создать новые мехи, но вино остается старым и перекисшим. Социальный вопрос есть также вопрос нарождения новых человеческих душ. Они не приготовляются механически. Невозможно создать царство труда, не изменив духовного и нравственного отношения к труду. Социальный вопрос нашей эпохи имеет свою техническую сторону, экономическую и правовую, но он, в сущности, есть вопрос историософический. В нем есть эсхатологический элемент, он есть страшный суд над цивилизацией, над старым миром. И для Маркса социальный вопрос есть вопрос прежде всего историософический, вопрос наступления новой эпохи. Но он не мог этого как следует выразить вследствие своего наивного материализма. Лучше всего понимает историософический характер социализма и связывает с эсхатологией идеолог религиозного социализма в Германии Тиллих. Он выражает это словом «кайрос» – исполнение времен, прорыв вечности во время.

0: Ноябрь, год 88-й. И, как обычно, в последний выходной день месяца в эфире литературно-музыкальная программа
1: «Воскресенье, когда вы дома».

0: Назовем пока только главные темы. Сегодня, уважаемые слушатели, вас ждет встреча с доктором экономических наук, профессором Николаем Шмелевым.
1: Мы пригласим вас на экскурсию и концерт в Смольнинский собор.
0: Вы узнаете, как оценивают специалисты и общественность проекты памятника Чайковскому.
1: Услышите интервью с лауреатом Государственной премии СССР-88 Лидией Гинзбург.
0: Вас одарит своими стихами поэтесса Белла Ахмадулина, а исполнительским мастерством гости Соединенных Штатов Америки Рой Кларк.
1: Конечно, в передаче будет театр.
0: Причем, в котором любопытно все, начиная с названия «Четвертая стена».
1: К тому же он один из самых юных театров Ленинграда.
0: Но его молодость уже в следующем сюжете уравновесит юбиляр, отметивший на сцене свое 70-летие, ленинградский конферансье Владимир Борисович Дорошев.
1: Простите, Марина Алексеевна, неужели мы все успеем в рамках одной программы?
0: Конечно, при условии, что будем дорожить нашим радиовременем. Итак, пусть этот символический колокольчик прозвучит для слушателей приглашением на первую встречу.
1: И вести ее будет Ольга Смирнова.
2: Примерно полтора года назад мы, до сих пор бежавшие от самой возможности что-либо понять в нашем сложном запущенном народном хозяйстве, раскрыли июньскую книжку журнала «Новый мир» и вдруг прочли в статье «Авансы и долги» тогда неизвестного нам или малоизвестного экономиста Николая Шмелева ошеломившую нас фразу «Состояние нашей экономики не удовлетворяет никого». Этими словами статья начиналась, и она во многом перевернула представление общественности о существующих экономических проблемах. Если точнее, то многое поставило с головы на ноги. И самое главное, пробудило необычайно широкий общественный интерес к науке экономики. Потому что все мы почувствовали в тех вопросах, в которых нам предлагалось разобраться, начинается движение к здравому смыслу.
0: Лихая беда начала, говорят, то сейчас мы уже имеем возможность читать статьи и дискуссии крупнейших ученых-экономистов и потихоньку сами набираемся и знаний, и умений не только видеть проблемы, но и разбираться в них.
2: Да, но статья «Авансы и долги», она ведь стала для многих из нас первым шагом к этому. Потом и имя доктора экономических наук Николая Петровича Шмелева прочно утвердилось в списке самых читаемых публицистов. Думается, именно поэтому, когда в Доме писателя решался вопрос о тематике предстоящего выступления Шмелева, не только экономиста, как мы знаем, но и писателя, автора завоевавших признание повестей «Пашков дом», спектакль в честь господина первого министра, рассказов, которые сегодня выходят один за другим в разных журналах, выбор был сделан не в пользу изящной словесности. Интерес к экономике одержал верх.
0: Наверное, надо сказать слушателям, что полностью передачу об этой встрече, состоявшейся в ноябре в Доме писателя, ленинградцы смогут послушать под рубрикой «Открытый микрофон» 29 ноября в 20 часов 15 минут. 29 в 20:15. А сегодня в программу «Воскресенье, когда вы дома» войдет лишь небольшая часть беседы экономиста с ленинградцами. Но часть, пожалуй, наиболее интересная и живая, правда?
2: Да, мне тоже так показалось, потому что Николай Петрович здесь отвечает на вопросы, родившиеся у слушателей по ходу встречи. Думается, запись вполне дает представление об атмосфере, которая царила в Белом зале Дома писателей имени Маяковского.
0: Но вам, вероятно, придется самой перечитать вопросы, потому что микрофон стоял только на трибуне, а ведь вопросы задавались и прямо из зала тоже.
2: Да, вот, например, один из вопросов. Как известно, в прибалтийских республиках, особенно Литве и Эстонии, широко обсуждается программа республиканского хозрасчета. Причем встает вопрос о создании там особых экономических зон, введении собственной республиканской конвертируемой валюты, собственного гражданства, государственного языка и тому подобное. Не могли бы вы подробнее остановиться на перспективах этих программ, насколько они эффективны и реальны?
3: В этих программах причудлива смесь реализма и экстремизма. Конечно, для экономиста вот какой-то бредовый, так сказать, идеи типа республиканской валюты. Ну, нереально. Это значит выход из, так сказать, союза, а считайте меня кем угодно, консерватором, прогрессистом, неважно, но я не верю в возможность такого выхода. И, с моей точки зрения, его никогда не будет. По разным причинам, так сказать, в том числе и исторически. Поэтому своя собственная валюта – это нереально. Свободная зона на территории части республики, а может быть целой республики, где будет ходить конвертируемый рубль, почему нет? Со временем возможно. Это примерно то же самое, что в Китае, где в Китае ходят, так кто там бывал, знают, золотой юань и деревянный юань. То, что мы сделали в 22-м году, а именно червонец и совзнаки. Но, правда, тогда червонец за 2 года полностью вытеснил из оборота совзнаки. Сейчас это, конечно, невозможно, но, в принципе, возможно создание рубля червонного и обычного рубля, который у вас у всех сейчас в кармане, такой выход, я считаю, возможным, если мы на него решимся. Но это не будет эстонский рубль, это будет советский рубль, червонный только рубль.
2: Вот такой еще вопрос прислали, по-моему, очень любопытный, много мнений мы по этому поводу слышали. Как вы объясните, чем было вызвано ограничение подписки в июне и сентябре?
3: Я считаю, что это было, хотя сейчас это отрицается, но мне кажется, что здесь был элемент политической акции, и народное сопротивление эту акцию поломало.
2: Вот тоже вопрос к Николаю Петровичу. Как вы относитесь к Демократическому Союзу?
3: Значит, я никогда не был экстремистом. И очень часто при таких вопросах мне вспоминается одна строка. Чума на оба ваших дома. Так и здесь. Не люблю крайности. Не люблю иллюзий. И то, что шумят они, мне кажется, что это забава, в общем, людей, которые на реальной почве не стоят. Ну, на минуту представьте себе, теоретически, может быть, теоретически. Я за то, чтобы дать простор частному сектору с наемной рабочей силой. Это было бы неплохо. Так же, как этот сектор катализатором работал в 20-х годах, давая примерно 20% промышленного производства, теоретически он мог бы и сейчас так процентов 20 давать и подстегивать и государственный, и кооперативный сектор и так далее. Но на секунду представьте себе, где мы с вами живем. Я глубоко убежден, в ту самую ночь, когда будет создана первая ткацкая фабрика с наемной рабочей силой, в эту же ночь улица ее сожжет. Возразите? Думаю, что большинство из вас согласится со мной.
2: А вот еще один очень любопытный вопрос. Вот так был поставлен. Вы говорите, что другого пути нет. Но есть же путь Запада. Социализмом, который вы нарисовали, только детей пугать.
3: Эти дети живут в этом социализме, и мы с вами живем. И другого у нас нету пока. Как бы мы ни перестраивали его, нам все равно не догнать Запад, который, конечно же, тоже будет развиваться.
2: А вот вопрос, как мне кажется, вытекающий из предыдущего. Может, пришла пора подумать о другой модели общества?
3: Значит что, крути кино назад, что ли, да? Все 70 лет туда. Ну, так и будем. Сначала кровь по этому поводу, потом кровь по этому поводу. Как у Сергея Михайловича Соловьева, когда он Новгородское вече описывал. Встретились на мосту, сначала покидали одного Ивашку, потом другого Ивашку, и разошлись по домам, по добру, по здорову, понимаете, сколько можно. Кто-нибудь себе представляет возврат к прежнему без крови? И без опять поножовщины какой-то, только с другим знаком? Я не представляю. Ну, может быть, это умственное упражнение, неплохо, так сказать, подумать, а что бы было, если бы было бы, и куда бы было бы. Ну, жизнь-то сложилась так, как она сложилась.
2: А вот несколько записок на одну тему получил Николай Петрович Шмелев в Доме писателя. Мы все время говорим о реформе цен, но, наверное, следует говорить и о реформе заработной платы. Если будет реальная цена, ей должна соответствовать и реальная зарплата. Но ведь не секрет, сколько мы в настоящее время недополучаем.
3: Да, это правильно. Я с вами согласен. Но здесь от многого зависит, понимаете, еще. Здоровая экономика при нищенской зарплате – это все-таки не безнадежное состояние. А вот нищенская зарплата и нездоровая экономика – вот это уже совершенно безвыходное состояние. Пока иметь сразу и здоровую экономику, и хорошую, как на Западе, зарплату – это очень хорошее пожелание, но на это надо не одна пятилетка. Для этого очень много надо, в том числе и оборонные расходы привести в какую-то норму. и Минводхоз закрыть, и больше не влезать ни в какие гидростанции, и 3 миллионов нахлебников в сельском хозяйстве не содержать. Очень много надо, прежде чем будет реальная возможность изменить вот ту шкалу зарплаты, к которой мы с вами все привыкли. И не шкалу, а тот уровень зарплаты, потому что шкалу-то менять как раз надо. Мы и в этих рамках всеобщей нищеты мы умудрились иметь такую социальную несправедливость, такое социальное извращение, которое, по-моему, даже мы как-то не задумываемся, в каком мы мире живем. Ведь большинство из вас прекрасно понимают, что строительного рабочего пальцем не заставишь, а у него 4 класса и не больше. Пальцем не заставишь, пошевелитесь, он не получит свои, ему не выпишут 300 рублей в конце месяца. А хирург мирового класса, так сказать, покорно идет и встает к столу за свои 180 рублей, и все считают это нормой. Так что пока, если вы мое мнение спросите, пока бы вот эту наиболее вопиющую несправедливость нашей жизни изменить.
2: Ну вот, наверное, естественно, что слушатели, сидящих в аудиториях, постоянно интересовали какие-то исторические связи и отношения к ним экономиста Шмелева. Вот такая пришла записка. «Стало модным обвинять в наших бедах западных бесов. В какой степени Маркс и Энгельс ответственны за нашу модель социализма?»
3: Я думаю, мы сами своего имели. Нечаева, так сказать, уж за что классик бесовщины. И если говорить о сталинском режиме, то, по-моему, он куда ближе к Нечаеву, чем к Марксу и Энгельсу. По-моему, наша модель – это наше собственное изобретение. Они все-таки по-другому себе видели жизнь.
2: Вот все-таки среди вопросов и записок попался вопрос по литературе. Мне кажется, как читателю ваших книг, что вы тяготеете к классической русской литературе с ее основной проблемой – проблемой духовности. Как вы относитесь к современной молодежи? Как оцениваете состояние умов наших молодых? Не собираетесь ли писать об этом?
3: Знаете, я всегда робею сказать, что я знаком с проблемами современной молодежи. Это очень как-то очень решительно. Что-то я понимаю, что-то я знаю. Знаете, это может быть сильнее меня. Я не верю вот в эти иногда заявления, присущие людям старшего поколения. Вот мое поколение было лучше, или мое поколение было умнее, или оно было честнее. Никогда этого не было, никогда этого не будет. Сказать, что у моего поколения были другие проблемы, да. У следующего поколения будут другие проблемы, это тоже точно. Но, по-моему, пропорция негодяев и пропорции добрых людей, она где-то еще от Адама и Евы. И так и пойдет дальше. Их никогда не было меньше, и никогда, ну, плюс-минус какие-то там колебания. Поэтому, ну, когда начинают шуметь, ну, вот, современная молодежь, там, наркотики. А когда их не было? Ну, какая-то рок-музыка. Ну, подумай, что за проблема рок? Ну, противно, я сам ее не люблю, понимаете. Вот. Ну, я верю в то, что и эти отболеют, ну, не знаю. Я очень консервативен в этих взглядах. Я, например, могу точно сказать, что нынешняя молодежь пьет меньше, чем молодежь в мое время. У нее другие, так сказать, проблемы, понимаете, другие пороки. Но сумма добра и зла, она примерно одинакова.
2: Мы сейчас много читаем статей на экономические темы. И, наверное, у многих читателей, не только тех, которые сидели здесь в зале, возникает вопрос, а прислушиваются ли к мнению наших популярных экономистов? Нет ли тенденции к созданию, может быть, института авторитетных экономических советников для принятия решений? У нас в городе был Гавриил Харитонович Попов, и вот он сказал, что практически с его мнением не считаются. А вот интересно, мнение Николая Петровича Шмелева принимается в расчет?
3: Товарищ, еще недавно, еще 3 года назад, чтобы мы не орали, чтобы мы не предлагали, чтобы конкретно не говорили, нас, в общем, никто не слушал. Максимум, что можно было добиться, что кто-нибудь из помощников полистает какие-то разумные соображения, либо в корзину выкинет, либо до лучших времен в сейф положит. Последние 3 года слушают. Слушают, соглашаясь, слушают, не соглашаясь. Но хоть в одном я могу сказать, слушают. И Гаврил Харитонович, по-моему, преувеличивает, чтобы его не слушали. Его, по крайней мере, читают, это я точно знаю. Ну, а в какой мере считаются с нами? Все-таки кое-что и принимается во внимание. Ну, скажем, вот с этой затеей водочной ни один экономист серьезно не виноват. С этими попытками задушить кооперативы там налогами, это никто из, так сказать, тех экономистов, кто у вас вызывает интерес, никто в этом не виноват.
2: А вот еще такая записка. Западные экономисты не верят в успех экономических реформ в Советском Союзе без соответствующих внутриполитических преобразований, многопартийности, например. Каково ваше мнение?
3: Ну, во-первых, есть кто не верит, а есть кто понимает, что у нас другого выхода нет и верит в то, что мы, в общем, вылезли на какую-то дорогу к оздоровлению. Весь вопрос в том, как мы быстро по ней пойдем. Что касается обязательных условий многопартийности, я не политолог. Я могу так же, как и вы, только пользоваться, так сказать, здравым смыслом и обычными рассуждениями. Теоретически, может быть, я даже не может быть, а я согласен, что многопартийная система дает больших возможностей для демократии, больше узда на произволе, больше оппонентуры, больше контроля, больше разнообразия мнений, поиска вариантов. Все это понятно. Ну а если забыть о теории, если посмотреть на нашу с вами реальную жизнь? Вы сейчас видите какую-нибудь возможность создания какой-то недемократического союза, хотя горластого, но там 100 человек. А что-нибудь серьезной партии с какой-то альтернативной программой. Я думаю, что к лучшему или к худшему, хорошо ли это, плохо, но наша национальная судьба сложилась, и 4 поколения, никуда это не денешь, понимаете, это наше. И это нереально было бы вертануть колесо опять на 70 лет назад. Значит, что реально, с какой программой реально альтернативная партия? Только с национальной, националистической, значит, реально великодержавная русская партия, реальная партия жовто-блакитных, реальная партия братья-мусульмане, да еще покрепче, так сказать, великодержавная партия и так далее. Это вы хотите, как в многопартийной системе. Я бы не хотел. Мне дорого, так сказать, единство, простите, империи, если уж это слово позволено употреблять.
2: Все мы наблюдаем, что усиление инфляции, как правило, связано с принятием конкретных экономических решений. Ошибочных, конечно. Реально ответственности за это никто не несет. Вот такой вопрос. Что надо сделать, чтобы формировался механизм ответственности за принимаемые решения?
3: Начать учиться демократии, начать такие вопросы обсуждать. Пока еще мы только в начале этого пути. Кто-то должен отвечать и за такие ошибки. И я позволил себе в одной из статей написать, что кто-нибудь за это будет отвечать. Но пока еще наша жизнь не организована, что можно наворотить делов, что вся страна будет страдать, и спокойно сесть, ну, может быть, на один этаж пониже, в том же самом здании.
2: Думается, работа по организации нашей жизни действительно только началась. И вдруг вспыхнувший интерес к проблемам экономики, к самой науке экономики, прежде отпугивающий простого смертного и сложностью, и запутанностью, яркое тому подтверждение сегодня. Раз мы все вместе начали разбираться, есть надежда, что разберемся. Мы закончим на этом сегодня разговор. Но я бы хотела еще раз напомнить, что экономический очерк Николая Шмелева прозвучит у нас целиком в передаче «Открытый микрофон» 29 ноября в 20:15.
0: После такой серьезной встречи и острой дискуссии, наверное, уместно будет дать нашим слушателям возможность немного сосредоточиться и подумать. Давайте включим вот эту музыкальную запись. В один из ноябрьских вечеров это сочинение Сергея Рахманинова в исполнении академической капеллы имени Глинки прозвучало на очень торжественном событии – открытии концертного зала в Смольном соборе.

0: К этому дню Смольный собор специально был отремонтирован. Здание приобрело вновь ту необыкновенную белизну, о которой еще 150 лет назад в книге «Прогулки по Петербургу» было написано так. «Храм чистый, белый, столь белый, что он кажется как бы прозрачным, нежно рисуется в лазури небесной, с которой он как бы сливается. Так легок и нежен характер этого здания, украшенного куполом с пятью светло-голубыми и золотыми эмблемами и звездными главами». Вспомним и слова известного русского художника и знатока искусства Игоря Грабаря. «Человек, в голове которого родилась эта архитектурная сказка, без сомнения бывал и в Троице Сергии, и в Ростове Великом, и русские городки-лубки, монастыри-сказки произвели на него неизгладимое впечатление». Эти строки сегодня можно прочитать на стендах выставки, рассказывающей об ансамбле Смольного собора, которое занимает все его правое крыло. Экспозиция создана коллективом научных сотрудников Музея истории Ленинграда под руководством кандидата исторических наук Марголиса. Корреспонденту программы Евгении Кисельер посчастливилось в канун открытия взять интервью у Александра Давыдовича.
1: Прежде всего, на выставке представлены материалы, связанные с творчеством Франческо Бартоломео Растрелли. Но судьба собора сложилась драматически. Тот великолепный, грандиозный замысел, который принадлежит Растрелли, в полном объеме не был осуществлен. В частности, не удалось построить великолепную 140-метровую колокольню, которая должна была открывать вход в монастырь. Более того, после смерти императрицы Елизаветы Петровны здесь строительство постепенно затухает, и отделка интерьеров собора вообще в XVIII веке не была закончена. И только вот уже в пушкинское время, в конце 20-х годов, по проекту архитектора Стасова работы возобновились, и тот интерьер, который мы видим сейчас, это уже не только Растрелли, и даже, я бы сказал, не столько Растрелли, сколько мастер русского классицизма Стасов именно по его проекту, в соответствии со вкусами уже 20-30-х годов 19 века, он отделывался. Есть еще один слой, но, к сожалению, от него почти ничего не дошло до наших дней. Уже в 70-х годах 19 века известный мастер эклектики Максимилиан Егорович Мисмахер сооружает для Смольного собора новый иконостас и осуществляет отделку собора в соответствии уже с вкусами этой эпохи. Но, к сожалению, до наших дней мисмахеровский иконостас не дошел, так же, как и не дошли многие другие элементы убранства интерьера. Но вот общая тектоника этого великолепного собора, она сейчас предстает перед нами во всем своем великолепии. Значит, прежде всего, мы хотим показывать посетителям Смольный монастырь и Смольный собор как таковой. Ну, подобно тому, как, скажем, спонируется Исаакиевский собор. Поэтому одна из выставок, как я уже говорил, здесь будет постоянной. Вот здесь, в той зоне, в которой находимся мы сейчас, выставки будут сменными. И по преимуществу они будут связаны все-таки с
2: прошлым нашего города.
1: Прошлым нашего города и построены на тех материалах, которые будут вот в этой обстановке.
2: Смотреться, как говорят.
1: Да, смотреться и находиться, так сказать, ну, в органике.
0: Первая такая временная выставка в Смольном соборе уже организована. Называется она «Декабристы в рисунках Пушкина». И ее появление связано с планами создания музея декабристов в Ленинграде. Как известно, 24 октября Ленгорисполком принял такое решение. Открытие будущего музея намечено на 1992 год в Аптекарском переулке.
3: Эта экспозиция и выставка, которая откроется через некоторое время в инженерном доме Петропавловской крепости, декабристские реликвии из частных собраний Москвы и Ленинграда, это своего рода пролог будущего музея декабристов. Как вы понимаете, в соборе как бы совмещаются две функции – выставочная и концертная. На первом концерте академической капеллой имени Глинки дирижировал народный артист РСФСР Владислав Чернушенко.
4: открыть Смольный собор своим выступлением и тем самым подарить Ленинграду новую концертную сцену, хотя так, очевидно, говорить нельзя и даже неправильно, потому что это не сцена, а своеобразное святилище. Выступать сейчас было достаточно сложно, потому что храм совершенно пустой и излишне звонкий. Видимо, еще предстоит осваивать его акустику и предпринимать какие-то усилия. И мне представляется наиболее разумным и правильным постараться вернуть ему прежнее убранство. Это, безусловно, отразится и на его акустических качествах, улучшит возможности звучания. Но и при нынешнем своем состоянии это, мне кажется, огромное приобретение для нашего города, потому что можно с уверенностью теперь сказать, после первой пробы, которая проходила в присутствии почти тысячи слушателей, что Смольный собор обладает исключительными акустическими достоинствами и, безусловно, должен вернуться к звучащей жизни. Мне представляется, что все равно основное направление концертной работы параллельно с музейной экспозицией будет вокально-хоровое. Не исключено появление там инструментальной музыки, но очень осторожно. Так или иначе, я могу только поздравить наш город и тех, кто прилагал большие усилия к открытию этого концертного зала, и тех, кто оказался в числе слушателей. Это очень важное и серьезное дело, которое сейчас предпринимается вот усилиями и общественности нашей, и руководством города, и сулит нам в будущем многие еще неожиданности, приятные и дальнейшие открытия. Важно, чтобы эта работа продолжалась.
3: Сейчас продумываются будущие концертные программы. Сам характер этого здания требует и своеобразных форм работы в нем. Но уже самый первый концерт, состоявшийся в стенах Смольного собора, вызвал в Ленинграде очень большой интерес. Это был поистине незабываемый вечер.

0: Любил я в детстве сумрак в храме, любил вечернюю порой его, сияющий огнями перед молящейся толпой. Любил я все ночные бдения, когда в напевах и словах звучит покорное смирение и покаяние в грехах. Безмолвно где-нибудь в притворе я становился за толпой и приносил туда с собой в душе и радости, и горе. И в час, когда хор тихо пел о свете тихом в умиленье, я забывал свои волнения и сердцем радостно светлел.
1: Прекрасные бунинские строки.
0: Да.
1: Но поэтические страницы нашей передачи еще впереди. Напомним нашим слушателям, что их ждет встреча с Беллой Ахмадулиной. А что касается вот предыдущего репортажа, нам остается добавить, что весь сбор от первого концерта в Смольном соборе его участники решили перечислить в фонд сооружения памятника Петру Ильичу Чайковскому.
0: И этот самый факт неожиданно становится смысловым мостиком в наш следующий репортаж.
2: Как приехали мы в те поры из командировки. Сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, его еще дальше послали. Ну, только свезли мы студента на место, едем назад, через город тот самый, где ее оставили. Призывает исправник старшова и говорит: «Вам тут оставаться, вперед до распоряжения, телеграмму получил, бумаг вам ждать по почте». Но мы, конечно, остались. И стало мне любопытно про житье ее узнать. Тут, спрашиваю, барышня-то наша. Тут, говорят, только чудная она какая-то. Как приехала, так прямо к ссыльному пошла. И никто ее после не видал, у него и живет. Кто говорит, больна она, а то, бает, вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает. А мне вспомнилось, что она говорила, помереть мне у своих хочется. И так мне любопытно стало, и не то, что любопытно, а попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на нее зла не помню. Дай, думаю, зайду хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый, плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, потому, собственно, что попа звать не станут. Да вы зайдите, говорит, к ним. Я и вошел тихонько. Как вошел я, она на постели сидела, шалью обернута, и ноги под себя подобрала. А ссыльный, Рязанцев господин по фамилии, рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает.
3: Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой. Волга, Волга!
4: А! Что? Что с вами?
5: Прощайте, друг мой. Видно, им для меня и смерти хорошей жалко. Видите? Жандарм за мной пришел.
4: Жандарм? Где?
6: Здравствуйте, барышня.
4: А, ну нет. Да вы успокойтесь. Видите, он сам ни жив, ни мертв стоит. А вам, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось? Зачем пожаловали?
6: Ничего мне не нужно, господин. Я так пришел, сам по себе. Как вез барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел. А больше ничего и в мыслях не имел. Извините, ежели напугал вас, не вовремя или что, так я и уйду. Что это, барышня, за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?
5: Враг и есть. А вы разве не знаете? Конечно, враг.
6: Простите меня по-христиански, коли вам зло какое сделал.
5: Простить? Вот еще. Никогда не прощу. И не думайте, никогда. Помру скоро. Так и знаете, не простила.
4: Зачем вы так с ним говорите, друг мой? Видите, не жандарм к вам пришел сейчас. Жандарм вас вез, другого повезет. Так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкции привела? Вы вот что, господин кавалер, не знаю, как звать вас.
2: Степан.
4: А по батюшке как?
2: Петровичем звали.
4: Так вот, Степан Петрович, вы ведь сюда почему пришли? По человечеству, правда?
2: Конечно, по человечеству. Это вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, что к вам заходить без надобности. Начальство узнает, не похвалит.
4: Ну вот видите.
5: Ничего не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот люди простые. Враги так враги. И нечего тут антимонии разводить. Их дело смотри, наше дело не зевай. Он вот, видите, стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал.
4: Слышите, Степан Петрович, что же вы скажете? Впрочем, не объясняйте ничего. Я так считаю, что вам это обидно.
2: Оно, скажем, конечно. По инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я по присяжной должности на отца родного донести. Но только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось. Ну что ж, коли так, прощения просим.
4: Погоди, Степан Петрович, не уходи еще. Послушайте, ведь нехорошо это. Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить? Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял. Да ведь и враг тоже человек бывает. А вы этого-то вот и не признаете. Сектантка вы вот что.
5: Пусть. А вы равнодушный человек. Вам бы только книжки читать.
4: Равнодушный? Но вы сами знаете, что неправду сказали.
5: Пожалуй. А вы мне правду?
4: А я правду. Настоящая вы боярыня Морозова.
5: Да. Вы, пожалуй, и правы. Слушайте, жандарм, что я вам скажу. Враги мы до смерти. Ну да бог с вами. Руку я вам подаю. Желаю вам когда-нибудь человеком стать. Вполне не по инструкции. А теперь уходите. Устала я.
2: Прощайте, барышня.
4: Погодите, Степан Петрович. Вот что, долго вы еще тут пробудете?
2: Не знаю. Может, еще дня 3. Я до почты.
4: Если вы еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, человек по своему делу ничего.
2: Извините, напугал барышню. А что я вас хочу спросить? Вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду.
4: Боярского или не боярского, а уж порода такая. Сломать ее можно? Вы и то уж сломали. Ну, а согнуть, сам чай видел, не гнутся этакие.

0: На том мы и попрощались.
1: Что ж, так больше вы ее и не видели?
0: Нет, господин. Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал. У исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил. Подошел к нему, гляжу, на нем лица нет. Подал был он мне руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, Бога ради, уйди. Опустил голову, да и пошел. А я на фатеру пришел, и так меня засосало. Просто, ну, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый. На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, — говорит, — теперь отправляться. Пришла бумага, да поздно. Видно, опять нам ее вести пришлось бы. Да уж Бог ее пожалел. Сам убрал. Только что еще со мной после случилось? Не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну. Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая, и говорливая, все хозяйке про свои дела рассказывает. Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то по наследству, который достался, продала, и поехала к моей голубке. То-то обрадуется. Уж и побронит, рассердится, а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать, чтобы даже ни в каком случае не смел я к ней ехать. Ну да ничего это. Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. Что за старушка, спрашиваю у девки-прислуги. А это, говорит, самой той барышне, что вы тут раз везли, матушка родная будет. Ой, тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился. Спрашивает, что, говорит, служивый с тобой? Тише, говорю, что орешь? Барышня-то наша померла. Взял я шапку и вышел из избы вон. Слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают. И так мне этой старухе страшно стало. Так страшно, что и выразить невозможно. Вот какое дело, господин. А исправник донес, видно, начальство, что я к ссыльным ходил. Не хотел меня начальник и унтер-офицеры представлять. Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего. И все я эту барышню сердитую забыть не мог. Да и теперь то же самое. Так и стоит, бывает, перед глазами. Что бы это значило, а? Кто бы мне объяснил? Да вы, господин, не спите?
2: Я не спал. Глубокий мрак, закинутый в лесу избушки, томил мою душу. И скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури.

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди под темными горами, мелькнул огонек. Мелькнул ярко, сильно, совсем близко. «Ну, слава Богу!» — сказал я с радостью. «Близко ночлег». Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла. «Далече». Я не поверил. Огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав. Оказалось, действительно далеко. Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своей близостью. Кажется, вот-вот еще 2-3 удара веслом, и путь кончен. А между тем далеко. И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казалось, в бесконечной дали. А огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, все так же близко и все так же далеко. Мне часто вспоминается теперь эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней раньше и после манили ни одного меня своей близостью.

Вы слушали радиопостановку по рассказам Короленко «Чудная» и «Огоньки». Действующие лица и их исполнители. Ссыльный, он же ведущий, артист Георгий Самойлов. Жандарм, артист Яковлев. Морозова, артистка Журавлева. Рязанцев, артист Кожевников. Режиссер передачи Горлов, музыкальный редактор Зиновьева, редактор передачи Зайкина.

морозной мгле, как око сычье, луна дозорщица глядит. Какое светлое величие в природе мертвенной сквозит, как будто в поле мглой объятым для правых подвигов и сил под сереброканным снежным платом прекрасный витязь опочил. О, кто ты, родина? Старуха? Или властноокая жена? Для песнотворческого духа ты полнозвучна и ясна. Твои черты, январь-волшебник, туманит вьюга снеговой, и схимник бор читает требник, как над умершую тобой. Но ты вовек неуязвима для смерти яростных зубов, как мать, как женщина любима семьей отверженных сынов. На их любовь в плену угрюмом, на воле пламенный недуг, ты отвечаешь бора шумом, мерцанием звезд да свистом вьюг. О, из реки! Какие боли! Ярмо какое изнести, чтоб в тайники твоих раздолий открылись торные пути, чтобы неизбывная доселе родная сгинула тоска и легкозвоннее метели слетала песня с языка. Мы, корабельщики-поэты, в водовороты влюблены, стремим на шквалы и кометы неукротимые челны. И у руля, презрев пучины, мы атлантическим стихом перед избушкой две рябины за вьюгою не воспоем. Что романтические ямбы, осиный гуд бумажных сот, когда у крепкогрудой дамбы орет к отплытию пароход. Познав веселье парохода, баюкать песни и тюки, мы жаждем львиного приплода от поэтической строки. Напевный лев, он в черной хмаре вздревет с пылающих страниц о том, как русский пролетарий взнуздал багряных кобылиц, как убаюкал на ладони грозовый Ленин боль земли, чтобы ослепительные кони луга беззимние нашли, там, как стихи павлиноцветы, гремучий лютик, звездный зев, мы, китобойцы и поэты, взбурлили парусом напев, и, вея

Кедром, росным пухом, на скрип словесного руля поводит мамонтовым ухом недоуменная земля. Я был прекрасен и крылат в богатеческом жилище, и райских кринов аромат мне был усладою и пищей. Блаженной родины лишен и человеком ставший ныне, люблю я сосен перезвон, молитвословящей пустыни. Лишь одного недостает душе в подветренной юдоли, чтоб нив просторы, лона вод не оглашались стоном боли, чтоб не стремил на брата брат враждою вспыхнувшие взгляды, и ширь полей, как вертоград, цвела для мира и отрады. И чтоб похитить, человек венец Создателя не чтился, за что, отверженный навек, я песнокрылья лишился. На песню, на сказку рассудок молчит, но сердце так странно правдиво, и плачет оно, непонятно грустит, о чем знают ветер да ивы. О том лишь, что юность бесследно прошла, что поле заплакано нище, вон серые избы родного села, луга, перелески, кладбище. Вглядись в листопадную странничью даль, в болот и оврагов пологость, и сердцу дитяти утешно едва ль почуется правды суровость. Потянет к загадке, к свирельной мечте, вздохнуть, улыбнуться украдкой, задумчиво нежный небес в высоте, и ивам, лепечущим сладко, примнится чертогом покров шалаша, колдуньей лесной незабудка. И горько в себе посмеется душа над правдой слепого рассудка. В просень вот загляделися ивы, словно в зеркальце девка краса. Убегают дороги извивы, перелесков, лесов пояса. На деревне горочина играя, бродит сонь, волокнится дымок. У плотины, где мшистые сваи, нижет скатную зернь солнцепек. Водяницы стажарную кику, самоцвет, багренец, камень зель. Стародавнему верен на выку, прихожу на поречную мель. Кличу девушку с русой косою, с зыбким голосом, с вишеньем щек. Ивы шепчут, сегодня с красою поменялся кольцом солнцепек. Подарил ее зарною кикой, заголубил в речном терему. С рощи тянет смолой, земляникой. Даль и воды в лазурном дыму. Снова поверилась в дали свободные, в жизнь, как в лазурный безгорестный путь. Помнишь, ракиты седые надводные, вздохи туманов, безмолвие жуть? Ты повторяла, туман настоящее, холоден, хмур и зловеще глубок. Сердцу пророчит забвение целящее в зелени ив пожелтевший листок. Явью безбольную стало пророчество, просень небес и снега за окном. В хижине тихо, покой
одиночества веют нагорным свежительным сном. Правда ли, други, что на свете есть чудесная страна, где ни бури и ни сети не мутят речного дна, где не жнется супостатом всколосившаяся новь, и с умой да казематом не карается любовь, мать не плачется о сыне, что безвременно погиб, и в седой морской пучине стал добычей хищных рыб, где безбурные закаты не мрачат сияние дня, благосенны кущи хаты и приветны без огня. Поразмыслите-ка, други, отчего ж в краю у нас застят таежные вьюги, зори красные от глаз, от невзгод черны избушки, в поле падаль и навоз, да вихрастые макушки никлых стонущих берез, да маячит зубья борон, лебеду суля за труд, облака, как черный ворон, темь ненастную несут. Радость видеть первый сток, первый сноп с родной полоски, есть отжиночный пирог на меже в тени березки, знать, что небо в вечеру над избой затеплит свечки, лики ангелов в бору отразят лесные речки. Счастье первое дитя усыплять в скрипучей зыбке, темной памятью летя в край, где песни и улыбки. Уповать, что мир потерь канет в сумерки безвестия, что как путник стукнет в дверь ангел с ветвью благовестия. Я люблю цыганские кочевья, свист костра и ржанье жеребят, под луной, как призраки деревья, и ночной железный листопад. Я люблю кладбищенской сторожки нежилой пугающий уют, дальний звон и с крестиками ложки, в чьей резьбе заклятия живут. Зорькой тишь, гармонику в потемке, дымовина в росах коноплю. Подивятся дальние потомки моему безбрежному люблю. Что до них? Улыбчивые очи ловят сказки теми и лучей. Я люблю остожья, грай сорочий, близь и дали, рощу и ручей. Я обещаю вам сады. Константин Бальмонт. Вы обещали нам сады в краю улыбчиво далеком, где снеть волшебные плоды, живым питающие соком. Вещали вы далеких зла, мы вас от горестей укроем, и прокаженные тела в ручьях целительных омоем. На зов пошли чума, увечья, убийство, голод и разврат. С лица вампиры по наречью в глухом ущелье водопад. За ними следом страх тлетворный с дырявой бедностью пошли, и облетел ваш сад узорный, ручьи отравой потекли. За пришельцами напоследок идем неведомые мы. Наш аромат смолист и едок, мы освежительней зимы. Вскормили нас ущелий недра, вспоил дождями небосклон. Мы
валуны, седые кедры, лесных ключей и сосен звон.

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, час очередной передачи нашей пробил. О ком же или о чем вы сегодня поведаете нам?
0: Вы хотели, уважаемый Николай Иванович, добавить, что микрофоны включены, все артисты уже в студии, и к записи, как всегда, давно все готово, не так ли?
1: Вы совершенно правы, Сергей Петрович. И добавлю, счетчик на магнитофонном станке вовсю отсчитывает пробег ленты. Поэтому мне остается только повторить свой вопрос. Чьи, так сказать, следы станут для нас путеводной нитью в сегодняшнем радиопутешествии?
0: Сегодня мы поведем разговор о выдающемся русском ученом и путешественнике, исследователе земли сибирской, горячем патриоте и страстном борце против самодержавия и буржуазии Петре Алексеевиче Кропоткине. В юности он был камер-пажом самого царя. В зрелые же годы за борьбу с царизмом он был брошен в казематы Петропавловской крепости.

0: горы раздвигаются, синее только на горизонте, и все более и более отдаляясь, по мере того, как вы углубляетесь в степь. Везде сухая трава, речки пересохли. Степь оживляет только изредка какой-нибудь бурят, который в своей крутой остроконечной шапке верхом на маленькой лошадке гонит перед собой корову или несколько баранов или мчится с луком и колчаном за спиной. А не то проскачет целая кавалькада с женщинами верхом, которые в роскошных ярких нарядах со множеством кораллов на шее едут куда-то на свадьбу. Лошади мчат вас по степи, по натуральному шоссе. Грунт так тверд, что и в большие дожди грязь бывает самая незначительная.
1: Вот такие заметки о природе и людях Забайкалья находим мы в дневнике Кропоткина. Шел 1862 год. 20-летний выпускник пажеского корпуса, только что произведенный в офицерский чин и прикомандированный к штабу генерал-губернатора в Иркутске, Петр Кропоткин совершал свое первое путешествие по Восточной Сибири, где ему предстояло провести несколько лет чрезвычайно плодотворных в смысле наблюдений и открытий. Перевалив через Яблоневый хребет, он приближался к Чите, совсем небольшому по тому времени городу. Покинув Петербург, он ехал в этот малоизвестный и еще не обжитый край по собственной воле, руководствуясь единственным благородным стремлением принести своей работой и службой как можно больше пользы Родине, науке, народу.

0: Сергей Петрович, а из какой семьи происходил Кропоткин? Насколько я знаю, в пашеский корпус принимали детей исключительно из дворян. Да и то далеко не всех.
1: Петр Алексеевич Кропоткин происхождение был из очень древнего и знатного княжеского рода. Его дальние предки были близки к царским фамилиям. Позже князья Кропоткины, офицеры, помещики, сановники. Родился Петр Алексеевич в Москве в 1842 году. Его мать, женщина мягкая, добрая, образованная, умерла молодой, когда юному Кропоткину было всего 3 года. Кроме него в семье с отцом остались еще 2 старших брата – Николай и Александр, и сестра Елена. Особенно тесная, поистине братская дружба связывала всю жизнь Петра с Александром, сыгравшим очень важную роль в его судьбе. Александр был старше Петра всего на 2 года.
0: А что же отец?
1: Отец был военным, типичным представителем офицерства эпохи Николая I. По характеру он был деспотичным человеком, унаследовав привычки и представления старого русского барства. Например, он считал, что дворовых за мелкие провинности нужно сечь, за более крупные сдавать в рекруты, а женить по соображениям хозяйственной целесообразности. Впрочем, сечь и вообще держать в полной строгости он считал необходимым и своих собственных детей. Лето Кропоткины проводили в своем имении в селе Никольском Калужской губернии среди прекрасной природы среднерусской полосы. Бродя по лесам, Петр Кропоткин уже в юности остро ощущал гармонию человека и природы. «Тогда, — писал он, — зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни». Так вот, по замыслу отца, будущий видный ученый, Петр Кропоткин должен был стать военным. Такова была традиция в семье.
0: А его братья тоже были предназначены к военной карьере?
1: Да, да. Офицером стал старший брат Николай. Офицером должен был стать и Александр, отданный в московский кадетский корпус. А Петра, получившего, кстати, блестящее домашнее образование и рано обнаружившего свои способности, ожидала, по общему мнению, куда более перспективные будущие.
0: Видимо, были к тому основания, Сергей Петрович.
1: Были, довольно любопытные. Случилось так, что однажды, когда Петру Кропоткину едва исполнилось 8 лет, его привезли на грандиозный прием, устроенный московским дворянством в честь прибытия в Москву царя. Николай I заметил самого маленького участника праздника, подозвал его и предложил конфет. Живой мальчик понравился царю. Более того, утомленный праздничной суетой, Петя, к умилению всех присутствующих, заснул на коленях жены наследника престола. Царь тут же приказал зачислить его кандидатом в пажеский корпус. Самое привилегированное учебное заведение России. Отец был в восторге, блестящая карьера сына, казалось, была обеспечена. Но вышло несколько по-другому.
0: Но он же был еще совсем крохой.
1: Ну, конечно. Надо было подрасти, и Петю для начала отдают в московскую гимназию, а уже позже он поступит в пажеский корпус в Петербурге и окончит его первым среди выпускников по всем предметам. Надо сказать, что Петр Алексеевич Кропоткин был широко образованным и всесторонне развитым человеком. Он знал почти все европейские языки. Любил музыку, театр, много читал, пробовал себя в различных литературных жанрах. Летом 1861 года Петра Кропоткина, как лучшего ученика выпускного класса, производят в фельдфебели. И по существующему положению он становится камер-пажом самого императора. Все предрекали ему головокружительную карьеру, но вот что он сам писал. «Со странным смешанным чувством вступил я на эту должность. Вся придворная обстановка казалась мне чрезвычайно глупой. Ходить за императором на выходах мне нисколько не нравилось».
0: Вообще-то все это кажется довольно странным, не так ли, Сергей Петрович? С одной стороны, родовитый князь, близость к царю, отличные перспективы по службе, а с другой, холодное отношение ко всему этому почти пренебрежительное.
1: Вы правы, Николай Петрович. И это говорит уже об определенном сложившемся взгляде молодого Кропоткина на нравственные ценности. Но вот наступает 1862 год. Петр Кропоткин заканчивает училище и получает офицерский чин. Как бывший камерпаж царя и первый ученик выпускного класса, он может выбрать для службы по своему усмотрению любой самый лучший столичный гвардейский полк. Но он хочет работать, заниматься полезной обществу, научной, исследовательской деятельностью, а не звенеть шпорами на дворцовом плацу и не убивать время на веселых, но бессмысленных дружеских пирушках. В этот сложный и ответственный момент, когда Петру Алексеевичу предстояло определить свой дальнейший жизненный путь, к нему в Петербург приезжает его верный друг и советчик, старший брат Александр. Надо ли говорить о том, какой радостной была встреча братьев, которых, скажем так, судьба еще повяжет одной веревкой на почве революционной борьбы.
2: Ну, отпусти же, медведь! Ты мне все ребра переломаешь.
3: А и переломаю! В отместку за то, что редко писал.
2: Сразу видно, что у вас в корпусе физические упражнения поставлены хорошо.
3: Да.
2: А что это за листки у тебя на столе? На них еще чернила не просохли. Можно полюбопытствовать?
3: Изволь.
2: Так. Но если бы рук для борьбы захотела свобода, сейчас полечу на защиту народа. Неплохо сказано. Ну, а теперь рассказывай, что ты решил, что выбрал для себя. Училище позади. Пора определяться.
3: Ты понимаешь, Саша, сколько раз я сам задавал себе этот же вопрос.
2: Раньше ты мечтал сделаться историком.
3: А теперь я убедился в своей неспособности к этому. Здесь надо все учесть. И собственное призвание к естественным наукам, и чувство нравственного, если хочешь, революционного долга перед народом, прозябающим в рабстве, и волю отца, и советы врачей, наконец. Они рекомендуют мне климат столицы.
2: Ты писал, что зимой был болен. Сейчас поглядеть на тебя так этого не скажешь. Петя, мне сдается, что ты задумал покинуть столицу.
3: Карьера, успех, высший петербургский свет – все это не для меня. Заняться наукой, литературой, служением народу, его интересам – вот что меня манит. Мне нужна независимость, поле деятельности, возможность свободно размышлять – если хочешь, над смыслом жизни, бытия вообще. Пошлость света тяготит меня. Вот профессор Классовский считает, что я должен поступить в университет и развивать свои способности к математике. Но это значит окончательно порвать с отцом, который мечтает совсем о другом.
2: Да, ты прав. Он видит тебя не иначе, как в военном мундире. Но вот что я тебе скажу. У тебя есть одно устойчивое стремление, стремление приносить людям пользу, да и самому быть при этом по возможности счастливым. Все это прекрасно, но пока еще не более, чем благие намерения.
3: Саша, я решил ехать в Сибирь.
2: В Сибирь?
3: Да. Там путешествовать, увидеть новую природу, новых людей, пожить жизнью близкой к природе.
2: Но что ты знаешь об этой далекой и малоизвестной земле?
3: Я много читал о ней. Там горные страны и такие великие реки, как Амур и Уссури. И там тропическая природа странным образом смешивается с полярной. Представляешь, лианы и дикий виноград вьются вокруг северной ели, и тибетский тигр встречается с якутским медведем.
2: Как же быть с твоей мечтой о повышении образования?
3: Я буду заниматься самообразованием. Возьму с собой побольше книг по математике, по физике. Выпишу научный журнал.
2: Да я вижу, ты уже все взвесил и решил.
3: Да, одно плохо. Отец гневается. Я сообщил ему о том, что, возможно, поеду в Сибирь. И он тут же отбил телеграмму директору корпуса с просьбой запретить мне, как он выразился, выходить на Амур. Но с отцом я надеюсь все-таки договориться.
2: Каким же образом? Ты ведь знаешь, какой у него нрав.
3: Ну, во-первых, военную службу я не бросаю. Офицер Амурского казачьего войска. Да звучит?
2: Я о таком и не слышал.
3: Вот именно. Ну, а во-вторых, я уже имел беседу. С кем бы ты думал?
2: Представления не имею.
3: С великим князем Михаилом. Он ведь начальник всех военно-учебных заведений. На днях я сопровождал его во время посещения им пажеского корпуса. Его удовлетворили мои объяснения. И он даже обещал написать сибирскому генерал-губернатору письмо.
2: Что ж ты сказал ему?
3: Сказал, что там дела много, а полезным можно быть везде. И он согласился.
2: Что ж, возможно, ты и прав. Жалко только расставаться. Сибирь так далеко. Ну да, пути Господни неисповедимы.

0: И что же, довелось им встретиться, Сергей Петрович?
1: Более того, они служили в Сибири вместе, но это позже. А пока Петру Кропоткину предстоял высочайший прием в Зимнем дворце, который по традиции царь устраивал для выпускников пажеского корпуса. Все молодые офицеры предстали на нем в красивых мундирах популярных полков, а вот форма, в которой был облачен Петр Кропоткин, повергла всех буквально в ужас. Скажите, Николай Иванович, вы представляете себе, как выглядела форма амурского казачьего войска?
0: Помилуйте, Сергей Петрович.
1: Это надо было видеть. Мундир из черного сукна с красным воротником, папаха из собачьего меха и широченные шаровары. Отродясь, никто в Зимнем дворце никогда не видывал подобного наряда. Да, так вот, вот так. Через несколько дней Петр Кропоткин отправился к месту своей службы. В его жизни начиналась полоса зрелых лет, полоса научных открытий, ответственных решений и смелых действий.

0: Сергей Петрович, помнится, мы оставили героя нашей передачи по его прибытии в Восточную Сибирь где-то возле Читы.
1: Итак, 20-летний Петр Алексеевич Кропоткин, прикомандированный к штабу генерал-губернатора Восточной Сибири, прибыл в Читу для выполнения своего первого поручения. Его назначили начальником нескольких барж с хлебом, предназначенных для русских поселенцев на Нижнем Амуре. Маршрут был такой: из Читы вниз по реке Ингаде, затем по Шилке и, наконец, по Амуру. Вся флотилия из барж с мукой состояла из 150 судов. Под началом Кропоткина было 25 барж. Сперва плавание проходило более или менее спокойно. Петр Алексеевич быстро освоился в новой для него роли, жадно впитывал в себя впечатления от окружавших его людей и незнакомой природы, вел дневник.

Трудно представить себе более приятное плавание, чем днем на барже, сносимой по воле течения. Нет ни шума, ни грохота, как на пароходе. Порой приходится лишь раза два повернуть громадное кормовое весло, чтобы держать баржу среди реки. Любителю природы не сыскать лучших видов, чем по нижнему течению Шилки и на Верхнем Амуре, где широкая и быстрая, прозрачная река течет между горами, поросшими лесами, спускающимися к воде высокими крутыми скалами, тысячи в две футов в вышину.

Но надо сказать, что не всюду Амур так ласков и приветлив, как в своем верхнем течении. И в этом Петру Алексеевичу пришлось вскоре убедиться. Правда, свой груз он благополучно доставил в назначенный пункт на Верхнем Амуре. Далее миновали Благовещенск, затем Хабаровск. И вот за Хабаровском, где многоводный Амур достигает в ширину 10 километров, особенно после муссонных дождей, река показала свой грозный нрав. Разразился сильнейший шторм.

0: Амур-батюшка ревел и гневался, вздымались огромные волны, буря валила по берегам огромные деревья. Буря бушевала несколько дней. Последствия ее были ужасны. 40 барж с грузом в 120 тысяч пудов хлеба, разбиты в щепы. Это означало, что население Нижнего Амура было обречено на голод.
1: И что же предпринимает в этом случае Кропоткин Сергей Петрович?
0: Он мчится назад в Читу, чтобы организовать посылку нового каравана барж с продуктами. Причем плывет не на пароходе, а в целях экономии времени верхом, прямой дорогой. Впрочем, дорог никаких тогда не было. Верхом, через дикие, глухие, горнотаежные леса. А дальше он едет в Петербург, чтобы лично доложить начальству о постигшей флотилию катастрофе. При этом он так спешил, что его не могли остановить даже опасности, связанные с риском для жизни. Вы знаете, Николай Иванович, что значило по тем временам дорога из Иркутска в Петербург?
1: Могу только догадываться.
0: Когда ему понадобилось переправиться через только что ставшую реку Томь, крестьяне наотрез отказались помогать ему в этом и согласились лишь тогда, когда получили от него расписку: утонул по воле Божьей, а не по вине крестьянской.
1: Но все обошлось благополучно.
0: Все обошлось благополучно. В Москве Петра Алексеевича встречает брат Александр, который, кстати сказать, под влиянием младшего брата тоже начинает подумывать о своем переводе по службе в Сибирь. 2 месяца в Петербурге пролетают незаметно, и вот уже Кропоткин снова спешит в Сибирь. В Иркутске его назначают чиновником особых поручений при губернаторе по казачьим делам и направляют в составе специальной экспедиции в Маньчжурию.
1: А цель?
0: Установление прямого торгового пути между Забайкальем и Преамурьем. Такой путь был бы вдвое короче, чем по Амуру. Кропоткин с восторгом принимает новое поручение. В нем, как никогда ранее, пробуждается страсть исследователя. Он изучает книги, карты этого района Азии, углубляет свои знания по геологии, ботанике –

0: В мае 1864 года торговая экспедиция из 11 человек с грузом и товаром переправилась через Аргунь и вступила в пределы Китая. Шли строго на восток, без дорог, без проводников. Предстояло преодолеть хребты Большого Хингана, посетить ряд китайских городов, ведя торговлю и обмен товарами.
1: И каковы же результаты экспедиции, Сергей Петрович?
0: Экспедиция Кропоткина проложила кратчайшую дорогу из Забайкалья на Амур и доказала возможность этого пути. Весь неизвестный ранее путь был пройден всего за 16 дней. Петр Алексеевич описал характер хинганских хребтов, их геологическое строение, первым открыл недавно потухшие вулканы Северной Маньчжурии. Не проходит и полгода, как Кропоткин отправляется в новую, так называемую Сунгарийскую экспедицию. Она должна была проходить по реке Сунгари, крупнейшему притоку Амура. Путешественники отправлялись в совершенно еще неизведанные края. Река была хорошо известна лишь на протяжении нескольких десятков километров от ее устья. Предстояло же преодолеть по ней более 1000 километров, исследовать пригодность ее для плавания, провести съемку и изучить экономические возможности края. Многочисленные встречи с китайцами, особенно когда не было представителей власти, были теплыми и дружескими. Петр Алексеевич записывал в дневнике.
2: Мы остановились у живописной деревеньки, когда сумерки уже сгущались. Некоторые из нас сошли на берег и отправились бродить по деревне. Вскоре меня окружила толпа не менее чем в сотню китайцев. Хотя я не знал ни слова по-китайски, а они столько же по-русски, мы оживленно и дружелюбно болтали, если только это слово применимо здесь, при помощи знаков и отлично понимали друг друга. Решительно все народы понимают, что значит, если дружелюбно потрепать по плечу. Предложить друг другу табачок или огонька, чтобы закурить, тоже очень понятное выражение дружеского чувства. Плавание было завершено благополучно. Его итоги – подробная глазомерная карта Сунгари, сотни экземпляров растений и птиц, ряд научных наблюдений.
1: Сергей Петрович, я смотрю, работоспособность, жажда деятельности и страсть к путешествиям у Кропоткина просто поразительны.
0: Вы правы, Николай Иванович. И уже весной следующего, 1865 года, он в сопровождении всего лишь одного казака отправился в дебри хребта Восточных Саян. За полтора месяца он проехал верхом около 1300 километров, исследовал горы, пещеры, долины и реки. Все больше и больше подходит он к обоснованию своей знаменитой ледниковой гипотезы, но об этом несколько позже. Проходит совсем немного времени, и Петр Алексеевич предпринимает новое путешествие в глухие края к северо-востоку от Байкала. Простите, Николай Петрович, я случаем не утомил вас рассказом об этих путешествиях?
1: Что вы, Сергей Петрович, я только не перестаю удивляться неуемной энергии этого человека.
0: На этот раз перед Кропоткиным стояла цель найти прямой путь из Забайкалья на Витимские и Алекминские золотые прииски. Все попытки путешественников проникнуть на прииски через широкие хребты Забайкалья успеха не имели. На Плоскодонке, вниз по реке Лени, а затем и таежной тропой Петр Алексеевич со своими спутниками достиг Тихоно-Задонского прииска в Якутии, исходного пункта главного маршрута экспедиции теперь уже на юг. Подготовка к дальнейшему походу заняла немало дней, и Кропоткин успел ознакомиться с жизнью рабочих ленских приисков. С болью в душе он писал:
2: «Вот где вдоволь можно каждый день насмотреться на порабощение рабочего капиталом, на проявление великого закона, уменьшение вознаграждения с увеличением работы. Управляющий работает часа 3 в день, ест прекрасную пищу от хозяев. Рабочий в разрезе стоит в дождь, холод и жару с 4 часов утра до 11 и с часа до 8. Итого, следовательно, 14 часов в день на самой тяжелой мускульной работе кайлой, лопатой и ломом, получая гроши. Воскресений нет. Одежда и прочее вычитается из жалования, а стоимость огромная. Первый получает в год 1000, второй – 100 с небольшим. Другие стоят наготове, чтобы выманить деньги по выходе рабочего с прииска, спаивают его, выставляют женщин, которые у пьяного ночью все вытащат и так далее.
0: Надо сказать, что эти картины чудовищной эксплуатации рабочих уже тогда вызывали у Петра Алексеевича острую ненависть к капиталу и буржуазии. Но вернемся к рассказу об экспедиции.

0: Обратный путь ее к Чите был исключительно тяжел. Бесконечная тайга, завалы бурелома, горные хребты, порожистые реки, наконец, тучи бесчисленного гнуса и комарья. И это без всяких дорог, с помощью одной лишь небольшой карты, вырезанной ножом на куске бересты и случайно найденной Кропоткиным. Путешествие продолжалось 3 месяца. Пройдено было свыше 1000 километров. В научном отношении экспедиция дала богатейшие результаты. Были изучены особенности растительного и животного мира этой огромной части Восточной Сибири, рельеф местности, геологическое строение, вулканы. Но самое главное, Кропоткин выдвинул смелую гипотезу о сибирском ледниковом периоде. Русское географическое общество за Витимско-Алёкминскую экспедицию присудила Кропоткину золотую медаль.
1: И это, постойте, Сергей Петрович, сколько же лет было ему в ту пору?
0: 24. Петр Алексеевич был молод, но у него был внушительный вид из закладистой широкой бороды, с которой он не расставался всю жизнь. Однако характер молодого исследователя, его живость, подвижность, быстрота, как говорится, на подъем, не очень-то соответствовали внушительному виду. В любую минуту он был готов прийти на помощь товарищам по экспедиции, сам никогда не оставался без дела. Богатейший научный материал, собранный Петром Алексеевичем во время путешествий по Восточной Сибири, требовал вдумчивой углубленной обработки. И уже эта работа, в свою очередь, должна была неминуемо привести молодого ученого к серьезным обобщениям, интересным выводам и научным открытиям. Количество, по всем законам логики, должно было перейти в качество. Так оно и случилось.

0: жизнь в Сибири становилась для меня все менее и менее привлекательной. Хотя мой брат и жил теперь со мной в Иркутске, где он командовал казачьей сотней. Мы были счастливы вместе, читали много и обсуждали все философские, научные и социалистические вопросы дня, но оба мы жаждали умственной жизни, которой не было в Сибири.
1: В 1867 году Кропоткины переезжают из Иркутска в Петербург, где Петр Алексеевич поступает в университет на математическое отделение. 5 лет учебы, упорной работы над собранным в Сибири материалом, и вот уже он создает общий очерк орографии Восточной Сибири, труд, который он считал своим главным вкладом в науку.
2: Простите, Сергей Петрович, орография – это...
1: Орография – это описание разных элементов рельефа, хребтов, возвышенностей, котловин и их классификация от греческого слова «орос», то есть «гора». В Петербурге Кропоткин ведет большую работу в географическом обществе. Его особое внимание привлекает вопрос о плавающих льдах в Северном Ледовитом океане. Между прочим, за несколько лет до открытия земли Франца Иосифа он теоретически доказывает ее существование в Баренцевом море. В 1871 году Кропоткин едет в Финляндию и Швецию для исследования ледниковых отложений. Он пишет:
0: «Наука – великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. И теперь, когда я всматривался в холмы и озера Финляндии, у меня зарождались новые величественные обобщения. Я видел, как в отдаленном прошлом, на заре человечества, в северных архипелагах на скандинавском полуострове и Финляндии скоплялись льды. Они покрывали всю Северную Европу и медленно расползались до ее центра. Жизнь тогда исчезала в этой части Северного полушария, и жалкая, и неверная, отступала все дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханием громадных ледяных масс. Несчастный и слабый дикарь с великим трудом поддерживал непрочное существование. Прошли многие тысячелетия, прежде чем началось таяние льдов и наступил озерный период. Бесчисленные озера образовались тогда во впадинах. Жалкая субполярная растительность начала робко показываться на безжизненных болотах, окружавших каждое озеро. И прошли еще тысячелетия, прежде чем началось крайне медленное высыхание болот, и растительность стала надвигаться с юга.

0: Знаменитая книга Кропоткина «Исследование о ледниковом периоде» вышла в свет в 1876 году. Появление этой работы было крупным событием в истории геологии, географии и заставило многих ученых пересмотреть свои взгляды на происхождение рельефа поверхности огромных территорий земного шара. Можно с уверенностью сказать, что в мировой географической литературе найдется немного работ, которые могли бы сравниться с этим трудом Кропоткина по глубине анализа, логически и прекрасно обоснованным выводом. А теперь, Николай Иванович, настало время рассказать и о другой стороне деятельности Петра Алексеевича Кропоткина, деятельности революционной. Я уже говорил, что ему было свойственно остро развитое чувство социальной справедливости, ненависти ко всякой лжи, фальши, произволу, процветавшим в царской России. И вот постепенно это чувство, нараставший с годами внутренний протест против существующих порядков, привел к серьезным изменениям во всем укладе его духовной жизни. Он не только отказался от состояния и от всех привилегий своего класса, но и восстал против них. Более того, он считал даже, что не имеет более права вести трудовую жизнь ученого, когда кругом так страдает народ. В своей книге «Записки революционера» он писал:
1: «Я все больше и больше проникался любовью к рабочим массам. И я решил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются, мы им нужны, наши знания, наши силы им необходимы. Я буду с ними».
0: Весной 1872 года Кропоткин отправляется за границу, чтобы там ближе познакомиться с революционным движением и выбрать себе путь борьбы, наилучшим образом отвечающий его мыслям и взглядам. Во время пребывания в Швейцарии, а затем в Бельгии, он вступает в анархическую организацию, созданную Бакуниным. Отвергая государство, государственную власть вообще, Кропоткин выдвигал в качестве общественного идеала ассоциацию общин мелких производителей.
2: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
3: Здравствуйте, друзья. Вот и настал, Сергей Петрович, час нашей встречи.
2: Да, и куда вы позовете нас сегодня? Да, это да. Вы хотели спросить, Николай Иванович. Я наперед знаю ваш вопрос.
3: Ну, тут особой проницательности не требуется.
2: Естественно. Так вот, сегодня наш путь, уважаемые радиослушатели, как говорится, далек. На север Тихого океана, к Алеутским островам, которые сейчас относятся к американскому штату Аляска, а в прошлом веке были, как известно, территорией российского владения и принадлежали российско-американской компании. А дорогу нам в нашем сегодняшнем радиопутешествии укажет человек удивительнейшей судьбы и великого мужества. Горячий русский патриот, первопроходец, ученый, он же миссионер и просветитель.
3: Ничего себе характеристика.
2: Но не пытайтесь отгадать, Николай Иванович, навряд ли вы о нем что-нибудь знаете, как, впрочем, и большинство наших радиослушателей. Это Иван Евсеевич Попов, он же Иван Вениаминов, он же Иннокентий.
3: Ничего не понимаю, Сергей Петрович.

0: семье пономаря Ильинской церкви Евсевия Попова в большом селе Анга на реке Лени родился сын Иван. И был он определен по достижении необходимого возраста в Иркутскую семинарию. Классы, где проходили занятия, помещались в трех небольших комнатах, где жили, спали и ели воспитанники-бурсаки. В общем, если проще сказать, нищета светилась во всем, и в обстановке, и в питании. Тихо в целом протекали семинарские годы для нашего героя, но вот однажды произошел такой примечательный эпизод.
1: Так.
0: Тогдашний иркутский епископ Михаил задумал устроить на соборной колокольне башенные часы. Для выполнения заказа был приглашен часовой мастер из ссыльнопоселенцев по имени Клим. К нему-то и зачастил семинарист Иван Попов. Про это прослышал архиерей, и Иван был заподозрен в лености. В семинарии распространился слух, что этот лентяй убегает из церкви и уклоняется от учебных занятий. Но на первой же проверке Иван показал себя одним из самых талантливых и прилежных учеников.
1: Так.
0: В итоге мастер Клим получил способного и старательного помощника, а Иван, который своими руками выпилил аккуратные шестерни для городских часов, возможность изучать механику. Но не только механика привлекала Ивана Попова. Вторым излюбленным его занятием было чтение. Он стал постоянным и усердным посетителем семинарской библиотеки. Юноша буквально проглотил многотомное сочинение о тайнах древних магиков и чародеев.
1: Как таинственно и завораживающе звучит.
0: Да, а вот выход приобретенным знанием у семинариста получился совсем неожиданный.
1: Это интересно.
0: Ну-с, сперва Попов Вениаминов взял да изобрел водяные часы. А потом еще и солнечные. Простые и удобные.
1: А, Сергей Петрович, вы сказали Попов Вениаминов.
0: Да, Николай Иванович. После окончания курса Иван Попов по старой семинарской традиции получил новую благозвучную фамилию Вениаминов. В память о епископе Вениамине, первом православном миссионере в Якутии. Вот таким своеобразным способом семинарское начальство отметило успехи и яркие способности выпускника Ивана Попова. После окончания учебы Иван, уже Вениаминов, был определен диаконом Иркутской Благовещенской церкви, а 4 года спустя получил сан священника. Но и став священнослужителем, он продолжал заниматься механикой, причем делал для продажи не только часы, но и музыкальные механические органчики. В общем, иркутский период, можно сказать, по определению биографов и самого ученого, был самым спокойным в его жизни. Именно в Иркутске, этом красивейшем из сибирских городов, он женился. Кстати, женился по любви. И его молодая жена Екатерина Ивановна родила ему первенца. А перелом в жизни семьи произошел внезапно. И знаете, как это случилось? Николай Иванович.
1: Да, понятия не имею.
0: В 1823 году в Иркутск пришел указ Синода о том, что один из здешних священников должен поехать на Алеутские острова. Эта весть буквально ошеломила церковный клир. Желающих не находилось.
1: Что вы говорите?
0: Да, и вот тут случилось неожиданное. Перед архиереем предстал Иван Вениаминов и выразил готовность поехать в Русскую Америку. Несмотря на то, что у него была уже большая семья, мать, жена, младший брат, малолетний сын и дочь. Несмотря на перспективы продвижения по службе в Иркутске, решение Вениаминова было твердым.
1: Вообще-то, конечно, решение удивительное, ведь оно влекло за собой кардинальные перемены в жизни всей семьи.
0: В том-то и дело, его близким предстояло делить с ним все предстоящие неминуемые тяготы.
1: Конечно.
0: И нужно было иметь поистине твердую волю и немалое мужество, чтобы решиться на такой шаг. Жена и дети Вениаминова стали настоящими героями-первопроходцами Тихого океана, наравне с женами и семьями таких героев Дальнего Востока и Русской Америки, как Невельской, Завойко, Муравьев-Амурский и другие подвижники.
1: Прекрасно. Хотя вообще, Сергей Петрович, в этой истории с решением Ивана Вениаминова ехать на Алеуты есть что-то загадочное.

0: обычные. Mm.
1: Да, в первый раз на предложение поехать в Америку Вениаминов ответил отказом.
0: Так.
1: И вдруг, неожиданно для всех, весь загорелся желанием ехать. Позднее он сам писал об этом времени так. Вот послушаем.
2: Как будто бы что поворотилось в груди моей. И я тут же объявляю своим домашним. Я еду. Ни слезы родных, ни советы знакомых, ни описание трудностей дальнего пути и ожидания лишений, ничто не доходило до моего сердца. Как будто огонь горел в моей душе, и я легко расставался с родиной и не чувствовал трудностей утомительного путешествия.
0: Да, действительно, загадка какая-то.
1: А вот давайте послушаем еще одно место в рассуждениях будущего исследователя.
2: Чего-чего не рассказывали мне об Америке и вообще и об алеутах в особенности, но я был глух ко всем рассказам, и никакие убеждения меня не трогали. Да и в самом деле, ехать Бог знает куда, когда я был в одном из лучших приходов в городе, в почете и даже любви у своих прихожан, и на счету своего начальства, имел уже собственный дом, получал доходы больше, чем тот оклад, который назначался на уналажке.
0: Но, видно, недаром говорится, не хлебом единым жив человек.
1: Да, вы правы, Николай Иванович. Сложным, очевидно, был процесс его раздумий о выборе пути миссионера, просветителя и ученого. Ясно одно – загадочные острова в океане манили его. Он знал, что вплоть до конца XVIII века русские миссионеры уже вели важную и трудную работу по сбору этнографических материалов в самых отдаленных уголках России. Их подробные отчеты о климате, культуре и быте коренного населения Сибири были адресованы не только в Синод, но и в Академию наук, в географическое общество. И вот Иван Вениаминов решает продолжить этот тяжелый и благородный труд миссионера и ученого. Со своей семьей он перебирается на долгие годы на Алеутские острова в Тихом океане.

0: Вообще, успех миссионерской деятельности Вениаминова во многом был обусловлен живейшим интересом, который алеуты питали ко всем проявлениям европейской культуры. Тем более их интерес не могла не вызвать выдающаяся натура и незаурядная личность Вениаминова. О нем с восхищением писали многие из тех, кто встречался с ним.
1: Кстати, Сергей Петрович, а есть свидетельства, как выглядел Вениаминов, какое он производил впечатление?
0: Да, и довольно много. Вот один из отзывов путешественника Джорджа Симпсона. Прочитайте, пожалуйста, Николай Иванович.
1: Так-так. С первого взгляда внушал он уважение, а при дальнейшем знакомстве с ним любезность проявлялась в каждом его слове, и почтение к нему переходило в любовь. Его способности и дарования соответствовали его высокому положению. При всем этом прост в обращении и чужд всякого жеманства. Речь его приятна и поучительна, и беседу с ним очень ценят те, кто имел честь быть с ним знаком.
0: Вот так-то. Кстати, своеобразный портрет Вениаминова, описанный другим англичанином, Эдвардом Белчером. Вот он пишет. «Взгляд у него страшен, росту с сапогами 6 футов 3 дюйма, сложение атлетического, производит сильное впечатление». Но оставим на совести Белчера страшный взгляд. По всем же другим свидетельствам, Вениаминов был добрым и мягким. И вот еще одно свидетельство. Писатель Гончаров в таких словах описывает свою встречу с Вениаминовым в середине 50-х годов XIX века. «Здесь есть величавые и колоссальные патриоты», — пишет он. «В Якутске, например, Преосвященный Иннокентий. Как бы хотелось мне познакомить вас с ним». Тут бы вы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные лица, а все потому, что кончил не академию, а семинарию в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии, и жизни алеутов, калош, а теперь учит якутов. Вот он-то... патриот.
1: Иннокентий, вы сказали, Сергей Петрович?
0: Да, да, Иннокентий. Имя Вениаминова в монашестве.
1: А.
0: Он принял его в марте 1840 года, после смерти жены. Ну, так обычно поступали овдовевшие священники. В документах более раннего времени обычно написали бы Иван или иногда Иоанн Вениаминов. В более поздних он фигурирует как Иннокентий. Как правило, уже без упоминания фамилии, поскольку указывать фамилию епископов и других носителей высоких духовных званий было не принято.
1: Понятно.
0: Епископом Камчатским, Курильским и Алеутским Вениаминов стал в декабре 1840 года. Но мы сейчас вряд ли бы вспоминали о Вениаминове, если бы он был только священником. Он прежде всего ученый, и на острова его влекли жажда познания, интерес к духовной культуре населения, к своеобразной природе архипелага и высокие гуманистические идеалы. На острове Уналашки он много и успешно путешествовал. Крепкое сложение, выносливость, неприхотливый к превратностям судьбы и сурового климата характер во многом сближали его с алеутами, коряками, интельменами, тунгусами, аборигенами тех краев, где ему приходилось бывать и трудиться. В долгие осенние вечера на алеутах душевной отрадой для Вениаминова была возможность беседовать с Кириллом Тимофеевичем Хлебниковым.
1: А Хлебниковым?
0: Да, одним из служащих российско-американской компании. Умнейший человек, большой ученый. Он внес огромный вклад в изучение Русской Америки. Едва ли не первым он разглядел в Вениаминове талант исследователя и всячески содействовал деятельности русского ученого в облачении священнослужителя. Друзья были рады каждой встрече, любой возможности поговорить, поделиться наблюдениями.
2: Ух, что на дворе творится, а? Прямо разверзлись хляби небесные. А у вас тепло, уютно, как всегда.
3: Помилуй бог, Кирилл Тимофеевич, садитесь поближе к огню.
2: Спасибо.
3: Вот я сейчас еще полежек подложу. Я вот давно наблюдаю за здешним климатом, записи веду.
2: Да, я видел эти ваши обширные таблицы температурных наблюдений. Потом направление ветра, атмосферное давление, все это очень ценно для науки.
3: Я бы сказал решительно так. Здесь нет обыкновенных времен года, но вместо всех их здесь царствует вечная осень.
2: Да, владыка. А как ваши записи об аборигенах продвигаются? Характер, нравы, обычаи?
3: Да вот пишу по возможности. Да, времени не хватает. А вообще алеуты – прелюбопытный народ. Я вот путешествую с ними и по морю, и по суше. Имел много случаев видеть в самых трудных обстоятельствах их поразительное, кроткое и безропотное терпение. Ведь алеут действует, хотя и не быстро, и даже мешковато, но целый день. Или сказать лучше, до тех пор, пока не выбьется из сил, разумеется, без всякого ропота, хотя бы это было и не по его воле. Он не ропщет даже тогда, если после самых тяжких трудов должен будет ночевать в море или мокроте голодный, без приюта.
2: Вы правы. А я вот вспоминаю, плыл с ними однажды не менее 24 часов. Сильный ветер и при мокром снегопаде. Это было страшно. Наши байдарки постоянно ныряли в пучину ледяных океанских валов, и никто не узнал, удастся ли вынурнуть обратно. И вот когда мы выбрались на берег, один алеут окунулся с головой, промок насквозь и продрог до костей. Но несмотря на это, на берегу он тут же занялся устройством палатки вместе со всеми, причем нисколько не заботясь о самом себе.
3: Да, да, конечно.
2: Разожгли костер, чтобы обсушиться, и алеут, который в своей промокшей одежде представлял собой самую настоящую ходячую лужу, уселся рядом со всеми и так же непринужденно, как и остальные, стал шутить и смеяться шуткам других. Привычным движением он выжимал свою одежду. Если бы товарищи не предложили ему платье сухое, он так бы и устроился спать.
3: Вы знаете, Кирилл Тимофеевич, что меня особенно восхищает в алеутах. Их способность в одиночку выходить на байдарке в море. И не только в опасную для промысла штормовую погоду, но и заплывать в самую середину стада китов или сивучей, способных с легкостью перевернуть крохотное суденышко. И как они в одиночку ходят на медведя, редко с ружьем, чаще всего с луком.
2: А живут еще в каменном веке. До сих пор еще пользуются каменными и костяными орудиями труда. До нас им неизвестна была даже глиняная посуда. Они обходились каменными лампами и контейнерами для жира из кишок морских львов и тюленей.
3: Знаете, мне кажется, что алеутская байдарка столь совершенна в своем роде, что и самый материк очень немного, и даже вообще едва ли что сможет прибавить к усовершенствованию ее морских качеств. И сам алеут буквально как бы создан для байдарки, как она для того, чтобы показать его с лучшей стороны.
2: А вот какой, владыка, хочу задать я вам вопрос.
3: Ой, я слушаю вас, Кирилл Тимофеевич.
2: Какое все-таки объяснение видите вы в этой удивительной терпеливости алеутов?
3: Я это объясняю так. Сама жизнь, условия окружающей среды оказываются решающими и в формировании характера, и в становлении личности аборигенного населения островов. Дети алеутов росли в лишениях, в холодных юртах, полуногие и полуголодные. Но все это никоим образом не влияло отрицательно на становление цельной личности островитянина. Лишения развивали в нем удивительные качества: упорство, терпеливость, выносливость, стойкость. Учили сопротивлению силам слепой природы, недоброжелательной к человеку.
2: Владыка, все эти наблюдения вам непременно надо перенести на бумагу и опубликовать.
3: Ну, по мере сил, дорогой Кирилл Тимофеевич, и с Божьей помощью.

0: Да, Сергей Петрович, Вениаминов много интересного поведал нам об алеутских байдарках, но я надеюсь, его способ передвижения на островах и в Тихом океане не ограничивался этими, так сказать, плавсредствами.
1: Отдаю должное вашему чувству юмора, Николай Иванович, и спешу заверить, нет, не ограничивался.
0: Так.
1: Ему не только на байдарках приходилось совершать переезды по морю, но и на судах компании. Больших таких парусниках со многими пассажирами на борту. Причем иные путешествия оказывались и приятными, и сравнительно быстрыми, хотя отнюдь не близкими. Например, кругосветное плавание из Ситки в Петербург.
0: Угу.
1: В путь он отправился со своей малолетней дочерью Фёклой на корабле «Николай» под командой капитана Евгения Андреевича Беренса. А в багаже ученого были ставшие впоследствии знаменитыми рукописи. Материалы по этнографии и лингвистике, собранные им, являются и сегодня бесценным наследием отечественной и мировой науки. Вот одним из таких важных наблюдений Вениаминова явился открытый им обычай у алеутов делиться продуктами питания во время больших голодов. Вот что пишет сам он по этому поводу.
2: Еще до прибытия русских у алеутов было в обычае делиться между собою в случае голода, который их посещал и посещает ныне почти каждую весною. Ближайшей причиной голода бывают свежие ветры, и по недостатку солнечного света и за неимением леса невозможность иметь большие запасы сухой рыбы. После 3- или 4-дневного голода, если кому-нибудь удастся выехать в море и промыслить что-нибудь, то он обыкновенно по приезде своем раздает всем нуждающимся, а не нуждающиеся никогда не будут просить, и себе оставляет не более того, сколько нужно накормить свое семейство. А иногда случалось, что он из этой самой части, которую оставил себе, делится с другими, кто явится нуждающийся. Точно так же поступит и другой в свое время. И все это делается без всяких расчетов и требований благодарности.
1: Надобно заметить, Николай Иванович, что свои путешествия по островам Вениаминов совершал в традиционном алеутском костюме, парке и камлейке.
0: Что вы говорите?
1: Убедился в их преимуществе он, разумеется, не сразу. Известно, что из Иркутска на острова он выехал в черном бархатном казакине и шароварах. Однако прирожденный талант путешественника и широта взглядов позволили ему достаточно легко и быстро адаптироваться в условиях влажного и холодного климата островов.
0: А теперь поясните, Сергей Петрович, что такое парка?
1: О, этот вид одежды вызвал у нашего героя очень большую симпатию. Он писал:
2: главную необходимую одежду алеутов составляет парка. Рот длинной рубашки, опускающийся ниже колен, со стоячим воротничком и с неширокими рукавами. Парка делается из птичьих перьев и шкур птиц, преимущественно топорковых и ипаточьих, вид морских попугаев, а иногда из арьих. За неимением же их делается из шкур нерпы. Парка для алеутов есть незаменимая вещь в здешнем климате. Она в дороге для них составляет и постель, и одеяло, и, можно сказать, дом. С нею они не боятся ни ветру, ни морозу.
1: И вот представьте себе, человека богатырского сложения и чуть ли не 2-метрового роста с окладистой черной бородой в традиционной алеутской парке. Вениаминов был в ней величествен и красив.
0: Да, уж представляю, что это было за зрелище.
1: Но во время поездок по Уналашке он усердно собирал научные сведения о характере, как я уже говорил, климата и о ландшафте с тем, чтобы опубликовать свои наблюдения о природе алеутских островов и их ресурсах в Петербурге, в трудах Академии наук. В те самые годы в Петербурге создавалось как раз Русское географическое общество, одним из основателей которого стал прославленный адмирал Литке. Вениаминов в течение всей своей жизни поддерживал тесные контакты с ним и географическим обществом. А собранные на Алеутах коллекции он передал в дар этнографическому музею географического общества. Это были традиционные камлейки из рыбьей кожи и уникальные охотничьи шляпы алеутов.
0: Сергей Петрович, сколько же наш герой прожил среди алеутов?
1: Вениаминов прожил среди алеутов более 20 лет. И очень много сделал для распространения здесь русского влияния. Кстати, оно очень живо и охотно воспринималось алеутами. Живая их заинтересованность в нововведениях была характеризована им как большая переимчивость. Алеуты очень быстро перенимали у русских рукоделие, которые только имели случай наблюдать, писал он в своих трудах. Ему не раз приходилось встречать среди алеутов хороших слесарей, сапожников, кузнецов, плотников, столяров. Но вот, касаясь аспектов русского влияния в алеутской среде, Вениаминов писал с сожалением, что алеуты весьма неопрятны.
0: Даже так?
1: Представьте себе. Его поразили такие детали быта алеутской семьи, как никогда не мытая посуда, грязь во внутреннем помещении дома, ну и некоторые другие детали. Но, как замечал он, ныне алеуты много изменились и начинают привыкать к порядку, особливо те, кто чаще общаются с русскими. Его внимание привлекло также то, что в среде индейцев и алеутов, которые входили в контакт с русскими, широко распространилась мода на русское платье.
0: Так.
1: Отправляясь в гости, они надевали его как самый лучший свой наряд. Именно от русских алеуты и другие народы Дальнего Востока, якуты, гелики, нивхи, услышали впервые слово «хлеб» и узнали его вкус. Так в словаре алеутского языка, составленном уже позднее американскими учеными, оказалось слово «хлипка».
0: «Хлипка».
1: Да, или «клипка», то есть «хлеб».
0: Да, очень интересно. А вот какое-то начальное образование, просвещение среди алеутов той поры?
1: Вениаминов был инициатором создания на островах училищ и школ для представителей коренного населения и метисов. Надо сказать еще и вот о чем. С позиции подлинного гуманизма подходил ученый к проблеме рабов или калгов.
0: Рабов.
1: Да. Институт рабства, порождение родового строя на северо-западном побережье Северной Америки у индейцев тлинкитов, квакиатуль, нутка, был в полном расцвете в те годы, когда на островах работал и жил Вениаминов. Варварский обычай убивать калгов при похоронах их хозяев возмущал его до глубины души, вызывал в нем искренний протест и желание помочь, изменить их страшную участь.
0: Да, да.
1: Он предлагал царскому правительству и российско-американской компании покупать калгов у индейцев. Жизнь в поселениях Русской Америки и приобщение к русской культуре сулили бывшим рабам возможность приобрести образование, а после истечения 20-летнего срока службы в компании их снабжали ботом, ружьем, ну и прочим необходимым, и они имели возможность отправиться жить куда им угодно.
0: Вот это гуманно. Ну, а все-таки насчет грамоты у алеутов, Сергей Петрович?
1: По наблюдениям Вениаминова, алеуты проявляли большой интерес к грамоте.
2: Даже в таком случае, когда он не понимает по-русски ни слова, алеут сидит и читает псалтырь славянскую, «Четь минею». А когда они увидели книжки на своем языке, то даже старики начали учиться грамоте для того, чтобы читать по-своему. Потому умеющих читать теперь из них более чем шестая часть.
1: А вот еще одна характерная черта переимчивости островитян, которая была подмечена Вениаминовым. Особое распространение в их среде получила игра в шахматы.
0: В шахматы?
1: Да. Так вот, по его наблюдениям, на островах прибылова играли в шахматы решительно все мужчины.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Вообще говоря, о русском влиянии на островах, да и на Камчатке, в Якутии, нельзя забывать главного. Того реального вклада, который внес в это влияние сам миссионер. Так, приехав на Уналашку, он сразу же принялся за строительство церкви. а лиутов, которые ему помогали, он обучил и плотницкому, и столярному, и кузнечному делу, а также выделке кирпича и каменной кладки.
0: Ой-ой-ой.
1: Сам же Вениаминов, что было совершенно непривычно, выполнил наиболее ответственные работы, художественные.
0: Что вы говорите?
1: Да. И вот полученные навыки во многом, конечно, способствовали прогрессивному развитию островитян. Рубленные дома были крупным шагом вперед по сравнению с полуподземными жилищами, или, как их называли, барабарами аборигенов. А в собственном доме Вениаминов не только изготовил всю мебель, но и продолжал, вспомнив уроки своего учителя, мастера Клима, мастерить стенные часы и органчики.
0: А, да-да-да.
1: Виноградов, один из его биографов, приводит такой забавный случай. Однажды в Калифорнии иезуиты высказали русским морякам свое горе. Они пожаловались, что в их церкви нет органа.
0: Органа.
1: Который мог бы привлечь туда побольше дикарей, как они выражались. Ну, на это русские моряки ответили, что в Ситхе живет мастер по фамилии Вениаминов. Иезуиты заказали ему орган. Когда Вениаминов привез им инструмент, то сперва завел вал с духовными мелодиями. Иезуиты особенного удовольствия не изъявили. Тогда был поставлен другой вал с плясовыми. И иезуиты пришли в восхищение и стали жать от радости отцу Вениаминову руку, беспрекословно внесли за орган требуемую сумму и поставили его в церковь.
0: Замечательно.
1: Представляете? Иезуиты молятся под Комаринск. По вечерам Вениаминов занимался со своими детьми, а на уроках присутствовали их сверстники из селения. Вот, кстати, позднее его дочь вспоминала.
3: Он положительно не мог переносить, если дети его сидели праздными. Как только заметит это, тотчас же придумывал разные занятия. Так, например, когда накопилось порядочное количество камушков, собранных во время прогулок по горам, он заставлял их этими камушками мастить указанную тропинку от его дома до церкви. И для успешности задавал им уроки. И кто выполнял задание, того непременно поощряли или чем-либо награждали. Таким образом, от его дома до церкви была проложена красивая мозаичная дорожка, выполненная из разных камушков его детьми. Когда же он делал орган, то непременно каждому давал что-либо делать. Кто девал шпильки, кто молоточек, кто стругал палочки, кто склеивал трубочки. Одним словом, дети всегда были заняты.
1: Вообще, Николай Иванович, я должен вам сказать, широта знаний, интересов и увлечений митрополита Иннокентия, то бишь Вениаминова, не могут не поражать.
0: Да, да, да.
1: Так, о большой значимости его соображений по поводу охотничьего морского промысла высказывался адмирал Завойко, тогдашний начальник охотской фактории российско-американской компании, позднее ставший героем обороны Петропавловска от англо-французских интервентов. В его письме от 15 января 1881 года мы читаем. Будьте любезны, прочтите, пожалуйста, Николай Иванович.
0: Так, отец Вениаминов, как человек с острым разумом и быстрыми практическими соображениями, как наблюдатель окружающей природы, ясными выводами своим, наблюдением над жизнью животных, морских, котиков, доставил компании на несколько сот тысяч рублей пользы. И поныне казна ежегодно получает громадный доход. И ежели будет строго держаться правил, введенных отцом Вениаминовым, то доходы казны должны увеличиться и достигнуть миллиона.
1: Тот же неугомонный Вениаминов по преданию посадил на Уналашке первую и единственную до сих пор на всем архипелаге рощу деревьев. Рощу эту с ее корявыми, как бы прижимающимися к земле под напором океанских ветров деревьями, местные жители, по некоторым свидетельствам, показывают туристам до сих пор с чувством гордости и удивления, как самую драгоценную свою реликвию.
0: Прекрасно.
1: Это роща Вениаминова, говорят они. Но особенное внимание Вениаминова привлекали алеутский язык и фольклор.
2: Алеуты оставили свои старинные песни, в которых воспевались подвиги предков, старинные сказания и былины. Эти поэмы являлись тем ценным кладезем исторических знаний алеутов о самих себе, о своем происхождении, которое невозможно было сохранить иным путем, кроме запоминания народу, не имевшему письменности. Это была школа исторических знаний. Форма изложения в этих песнях исключительно поэтична.
1: Вот это последнее обстоятельство заставило автора алеутской грамматики приложить к теоретической части своего труда 12 текстов древних алеутских песен.

0: Надо признать, Николай Иванович, исследования Вениаминова открыли дверь в огромный, непознанный мир языков американского континента. Так даже почти столетие спустя, в 1944 году, в Америке была переиздана книга Вениаминова «Грамматика алеутского языка».
1: Прекрасно.
0: Там она увидела свет под названием «Элементы алеутской грамматики».
1: А у него были еще книги, Сергей Петрович?
0: Да. И главная из них – «Записки об островах у Налашкинского отдела». Это настоящая энциклопедия алеутской жизни. Начал Вениаминов ее с описания климата, ландшафта, природных условий. Подробно остановился на характеристике материальной культуры. Такова прежде всего картина жилищ, как древних, так и современных. Очень интересен его рассказ о древних жилищах, носивших название улягамах. Это были огромные котлованы, глубокие и просторные.
1: Так.
0: В них могло поместиться несколько семейств, согласно преданиям, от 10 до 40.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Известный русский мореплаватель и географ адмирал Врангель так отзывался об этой книге Вениаминова. Читайте, Николай Иванович.
1: Верность наблюдения, отчетливость в изложении и всеобъемлющая подробность в описании избранного предмета не оставляют, кажется, ничего более желать всей части сочинения. Это богатое хранилище фактов для полного уразумения характера, обычаев и настоящего быта народа, стоящего на переходной точке из состояния дикого в более образованное, и имеет тем более цены, что сочинитель не повторяет уже известных наблюдений и замечаний, не передает рассказов и мнений других, но сообщает нам результаты собственных тщательных изысканий, произведенных в продолжении 10 лет среди описываемого им народа. Можно смело сказать, что к собранным здесь данным относительно свойств и обычаев алеутов последующие путешественники не найдут ничего нового присовокупить. По крайней мере, в том ручаются трудолюбие, терпение и наблюдательный ум отца Вениаминова.
0: Вот к этим качествам отца Вениаминова, перечисленным адмиралом Врангелем, можно добавить еще одно. Большое личное мужество. Черта, которая, оказывается, бывает отнюдь не лишней, даже и при сане митрополита.
1: Да.
0: Есть много свидетельств о том, что присутствие духа никогда не покидало Вениаминова, даже в самых тяжелых и трагических ситуациях. Например, однажды по дороге к острову Еловому корабль, на котором он плыл, застала буря, вызванная землетрясением. Блуждание по волнам затянулось на целый месяц. Когда усталые, измученные люди увидели остров, нетерпение охватило как команду, так и пассажиров. Но капитан, испугавшись возможной смены ветра, ни под каким предлогом не соглашался пристать к острову. Экипаж и команда готовы были взбунтоваться. Вот тогда-то на палубе появился Вениаминов. Он сказал капитану: «Если вы боитесь, тогда я сам буду править судном». Слова смелого пассажира подействовали. И судно благополучно подошло к берегу.
1: Я вот, знаете, о чем подумал, Сергей Петрович?
0: Да-да, любопытно, о чем же?
1: Такой человечище этот отец Вениаминов, патриот, ученый, пионер во многом. А мы ничего не знаем или почти ничего не знаем о нем.
0: Вы знаете, Николай Иванович, такими людьми, настоящими сынами Отечества, богата земля русская. Хотя знаем и рассказываем о них мы мало. Тут вы правы.
1: Мало, мало.
0: Негоже быть Иванами, не помнящими родства.
1: Да. Ну что ж, продолжим наш рассказ.
0: Конечно, конечно.

0: Я, Сергей Петрович, все больше убеждаюсь в том, что о Вениаминове, о таком человеке действительно можно рассказывать очень много.
1: Без сомнения, Николай Иванович. И было бы несправедливо забыть об участии Вениаминова и в освоении Амура, и Приморья.
0: Конечно.
1: Исконно русское, приобретенное еще храбрыми землепроходцами 17-го столетия, дальневосточная земля была окончательно возвращена России на глазах Вениаминова, и не без его помощи. Его перу принадлежат конкретные планы использования естественных богатств, природных ресурсов края, расселение в Приморье русских крестьян, разведение пашен, скота, строительство городов.
0: Ну вот видите.
1: Он продолжал путешествовать, заниматься наблюдениями быта и культуры туземцев, много плавал по Амуру. Могучая река не могла не привлекать его своими пейзажами, своими размерами, своей красотой. Глазами русского крестьянина он видел, что земли на Амуре плодородны, начиная от стрелочного караула до лимана и далее. Нет решительно места, где бы не мог жить хлебопашец или скотовод, или огородник, или даже садовод. Вот такие его слова. По Амуру, по мысли Вениаминова, должен был пролечь удобный и краткий путь для снабжения Камчатки, приморских и морских наших мест хлебом. А ведь для снабжения Русской Америки тогда приходилось совершать кругосветные плавания, Николай Иванович.
0: И как же складывалась судьба Вениаминова после того, как его миссия на Океанических островах и на Дальнем Востоке была закончена?
1: Он приезжает в Петербург. И тут с ним происходит один достаточно любопытный казус.
0: А что же случилось?
1: Ну, вид у него по приезде был, конечно, достаточно экзотичный. Молва нарекла уже его туземцем. И вот этот свой статус, так сказать, дикаря, туземца, Вениаминов с присущим ему чувством юмора описал впоследствии, даже указал на его выгоды. Так вот, по прибытии в Петербург он отправился в консисторию, чтобы отметить свой паспорт.
0: Ну, естественно.
1: После кругосветного плавания и долгих лет жизни на далеких островах, облаченный в рясу с большим наперстным крестом, какие в то время носили в Петербурге немногие священники, Вениаминов полагал, что на него будет обращено особое внимание.
0: Так.
1: Но, вопреки ожиданиям, столоначальник сунул паспорт Вениаминова под кипу бумаг и крупными буквами написал на листке «25 рублей».
0: Ай-яй-яй-яй.
1: Вениаминов, незнакомый с тонкостями взяточного дела, не обратил на действия столоначальника внимания. Ну, видя, что посетитель не понимает, чего от него требуют, чиновник написал сначала 15, ну, а затем, по крайней мере, 10. Вот тут-то Вениаминов и обратился к нему со словами: «Я уже доложил вам, что я дикарь, приехал из Америки. Без доклада войду в присутственное место и там доложу о своей надобности». «Вас оштрафуют», — был ответ. «Ну, а тогда деньги пойдут в казну», — категорически заявил Вениаминов. Вот так, ничего и не добившись, чиновник паспорт подписал.
0: Да, может, нам и сегодня пригодится этот исторический опыт борьбы со взятками.
1: А что вы думаете?
0: Да, так. Ну, а дальше что же, отец Вениаминов?
1: Путь его по исторической лестнице складывался так. Архимандрит, епископ Алеутский и Камчатский, архиепископ Камчатский, Якутский и, наконец, митрополит Московский и Коломенский. Да, да, да, да, да. Вместе с тем все более гаснет его дух исследователя, сокращается диапазон творческой активности. Наконец, слепой и беспомощный под тяжестью лет, он заканчивает в 1879 году свой жизненный путь. Знаете, Николай Иванович, полна была суровых испытаний судьба этого человека, одного из выдающихся деятелей своего времени, оставившего такой яркий след в судьбе маленького островного народа алеутов.
0: Непременно.
1: И немало сделавшего для укрепления и развития России на Дальнем Востоке и Камчатке.
0: Спасибо вам, Сергей Петрович, за ваш интереснейший рассказ. Всего доброго, друзья.
1: До новых встреч в эфире.

0: 31 декабря, накануне нового 1810 года, был бал у екатерининского вельможи. На английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминаций известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция. И не одни жандармы, но и полицмейстер на подъезде, и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые, с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах. Дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Уже 1/3 гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, шли еще торопливые приготовления одеяний. Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых. Много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете. В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду, а между тем было уже без 5 минут 10, а еще барышни не были одеты. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все, она, мама, Соня, были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть массака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны по-гречески. Все существенное уже было сделано. Ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками. Прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже. Но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту. «Не так, не так, Соня!» – сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшие их горничные. «Не так, бант, поди сюда!» Соня присела. Наташа переколола ленту иначе. «Позвольте, барышня, нельзя так!» – говорила горничная, державшая волосы Наташи. «Ах, боже мой, ну после!» «Вот так, Соня!» «Скоро ли вы?» – послышался голос графини. «Уж 10 сейчас. Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?» «Только току приколоть. Не делайте без меня!» – крикнула Наташа. «Вы не сумеете. Да уж 10!» На бале решено было быть в 10:30, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду. Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку. Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна. Ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне. Четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье. «Мавруша, скорее, голубушка, дайте наперсток оттуда, барышня!»
1: «Скоро ли, наконец?» – сказал граф, входя из-за двери.
0: Вот вам духи. Перонская уже заждалась. Готова, барышня, говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, высказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала. Наташа стала надевать платье. «Сейчас, сейчас, не ходи, папа!» – крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный. «Ах, папа, ты как хорош, прелесть!» – сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки. «Позвольте, барышня, позвольте!» – говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки. «Воля твоя!» – с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи. «Воля твоя! Опять длинно!» Наташа отошла подальше, чтобы осмотреться в трюмо. Платье было длинно. «Ей-богу, сударыня, ничего не длинно», сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней. «Ну, длинно так заметаем, в одну минуту заметаем», сказала решительная Дуняша, из платочка на груди, вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу. В это время застенчиво, тихими шагами вошла графиня в своей токе и бархатном платье. «У, моя красавица!» – закричал граф. «Лучше вас всех!» Он хотел обнять ее, но она, краснея, отстранилась, чтобы не измяться. «Мама, больше на бок току!» – проговорила Наташа. «Я переколю!» И бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки. «Боже мой, что же это такое? Я, ей-богу, не виновата! Ничего заметаю, не видно будет!» – говорила Дуняша. «Красавица, краля моя!» – сказала из-за двери вошедшая няня. «А Сонюшка-то, ну, красавицы!» В четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду. Перонская была уже готова. Она похвалила туалеты Ростовых. Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в 11 часов разместились по каретам и поехали. Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на Бали, в освещенных залах. Музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет. Так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами посвященной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью, ее она почувствовала, что глаза ее разбегались, она ничего не видела ясно, пульс ее забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, также тихо переговариваясь, и также в бальных платьях входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях. Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу. Свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим, очень-очень рады вас видеть, также встретили и Ростовых с Перонской. Две девочки в белых платьях с одинаковыми розами в черных волосах одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь. «Шармант», — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев. В зале стояли гости, теснясь у входной двери, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее. «Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», – подумала она. Перонская называла графини самых значительных лиц, бывших на бале. «Вот это голландский посланник, видите, седой», – говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться. «А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова», – говорила она, указывая на входившую Элен. «Как хороша! Не уступит Марья Антонне. Смотрите, как за ней увиваются и молодые, и старые. И хороша, и умна. Говорят, принц без ума от нее. А вот эти две, хоть и не хороши, но еще более окружены». Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью. «Это миллионерка, невеста», – сказала Перонская. «А вот и женихи. Это брат Безуховой, Анатоль Курагин», – сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы через дам, глядя куда-то. «Как хорош! Не правда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то кузен Друбецкой тоже очень увивается. Говорят, миллионы». «Как же, это сам французский посланник», – отвечала она о Каленкуре на вопрос графини, кто это. «Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества». «А вот и она. Нет, все лучше всех наша Марья Антоновна. И как просто одета. Прелесть. А этот-то толстый в очках, фармазон всемирный», сказала Перонская, указывая на Безухова. «Женою-то его рядом поставьте, тот-то шут гороховый». Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево, так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно, отыскивая кого-то. Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как назвала его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров. Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире,

такая, что границ нет. По папеньке пошел и связался с Спиранским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается. Она с ним говорит, а он отвернулся, сказала она, указывая на него. Я бы его отделала, если бы он со мной так поступил, как с этими дамами. Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов при звуках заигравшей музыки вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям. Несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Все расступилось, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых не умолкая называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польской. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польской. Она стояла, опустив свои тоненькие руки и смерно поднимающейся чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость или на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская. У ней была одна мысль. Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А если смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят, а, это не она, так и нечего смотреть. Нет, этого не может быть, думала она. Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мной. Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начинали звучать грустно воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы. Графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно, их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким смотрят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним. Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто бы не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье. Наконец государь остановился подле своей последней дамы. Он танцевал с тремя. Музыка замолкла. Озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Прошла минута. Никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом по краю круга,

углу зала подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развиваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса. Князь Андрей в своем полковничьем белом по кавалерии мундире, в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга недалеко от Ростовых. Барон Фирхов говорил с ним о завтрашнем предполагаемом первом заседании Государственного совета. Князь Андрей, как человек близкий Спиранскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что говорил ему Фирхов, и глядел то на государя, то на собиравшихся танцевать кавалеров, не решавшихся вступить в круг. Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете. Тут есть моя протеже, Ростова, молодая. Пригласите ее», — сказал он. «Где?» — спросил Болконский. «Виноват», — сказал он, обращаясь к барону, — «этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцевать». Он вышел вперед по направлению, которое ему указал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым, если графиня помнит меня», сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию, еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своею проявившуюся из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шеи и руки были худые и некрасивые. В сравнении с плечами Элен ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонкие. Но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, если бы ее не уверили, что это так необходимо надо. Князь Андрей любил танцевать. И, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер, и потому что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза. Но едва он обнял этот тонкий подвижный стан, и она зашевелилась так близко от него, и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову, он почувствовал себя жившим, помолодевшим, когда, переводя дыхание и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих. После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы. Подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер.
Она ничего не заметила. Как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с какой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то. Она не видела даже государя и заметила, что он уехал только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котельонов перед ужином князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свидании в Отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей. Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа с ее удивлением, радостью и робостью, и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с ней. Сидя подле нее, разговаривая с ней о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившиеся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастью. В то время как Наташу выбирали, и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался, в особенности на ее робкую грацию. В середине котельона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась, и, видимо, подумала отказаться. Но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею. «Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами. Я устала. Но видите, как меня выбирают. И я этому рада, и я счастлива. И я всех люблю, и мы с вами все это понимаем». «Еще многое-многое», — сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. «Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой», — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. «Она подошла прежде кузине. Какой вздор иногда приходит в голову, подумал князь Андрей. Наверное, только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяц и выйдет замуж. Это здесь редкость, думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него. В конце котельона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующему. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей. Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила, как можно было спрашивать об этом. «Так весело, как никогда в жизни», сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись были ее худые руки, чтобы обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и горя.

Когда человек умирает, изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта, и с тех пор проверяла часто, и моя догадка подтвердилась. Так писала Анна Андреевна о портретах ушедших людей. И, наверное, дело здесь в наших чувствах и в нашей памяти. И чем острее для нас утрата, тем пристальнее вглядываемся мы в оставшиеся портреты. И в них чудится нам живое в ушедшем. И глаза глядят по-другому, и губы улыбаются улыбкой другой, и во всем открывается столько значений и столько глубокого скрытого смысла. В портрете по-новому оживает для нас мгновение, остановленное художником. Ушедшая жизнь обретает свое начало, теперь уже вечное. Наверное, то же происходит сегодня и с портретами самой Анны Андреевны. Всматриваясь в них, мы пытаемся разгадать тайну ахматовской жизни, судьбы, поэзии. С юных лет и до дней последних она была не только красива, но неотразимо прекрасна. Ее внешность поражала и привлекала к ней многих. Ее любили, почитали, боготворили выдающиеся современники, поэты, художники, музыканты, писатели. Ахматовских портретов много, несколько десятков, исполненные они разными художниками в разное время, и большинство этих портретов передают облик Анны Андреевны в ее молодые годы. Вспомните романтически приподнятый, нежно мечтательный, весь уходящий в XIX век портрет молодой Ахматовой с пейзажным фоном, драпировкой плаща на плече, с символическим томиком стихов в руке. Портрет исполнен в 16-м году в Царском селе с верстницей и подругой Анны Андреевны, художницей Ольгой Деловоскордовской. Вспомните дивную статуэтку, принадлежащую скульптору Наталье Данько. Анна Ахматова молодая, задумчиво светлая, с характерным изломом плечей, вся какая-то осиянная движением изнутри, и шаль ахматовская на плече. Анну Андреевну очень похоже, очень правдиво рисовал Георгий Верейский в 29-м году. В 43-м делал рисунки с нее в Ташкенте, в эвакуации, художник Тышлер. Рисунки эти пером беглые, легкие. А тышлеровский профильный портрет Ахматовой по манере исполнения напоминает пушкинский автопортрет. В росчерке пера и похожесть, и вдохновенность. Но среди множества существующих ныне портретов Ахматовой есть те, которые она любила. Любила за особое сходство, за талант художника, за прекрасные минуты высокого человеческого общения. И в портретах этих, созданных в ее молодости, мы видим предугаданность ее будущего. Вещами стали эти портреты. В них она и сама чувствовала, скорее предчувствовала свою трагическую и высокую судьбу, провидчески угаданную художниками, близкими ей

Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. О далеком 911 годе напоминал ей рисунок, сделанный в Париже. Это рисунок тогда еще безызвестного, непризнанного никем, Амедео Модильяни. С художником они познакомились в 910-м. Тогда с Николаем Гумилевым они совершали свое свадебное путешествие. Вспоминаются русские сезоны в Париже, музыка Стравинского, его «Жар-птица», поставленная Фокином. В дягилевской труппе блистали Нежинский, Павлова, Корсавина. Париж рукоплескал декорациям Бакста и Бенуа, оформлявшим спектакли. И живы были еще, запишет позже Анна Ахматова, «мои молодые современники», вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня. В 910-м встреч Ахматовой с Модильяни было несколько и недолгих. Но художник писал ей в Россию всю зиму. Она запомнила фразу: «Вы во мне как наваждение». В 911-м, через год, Ахматова снова в Париже. И снова встречи, беседы, прогулки по старому городу с Модильяни. Они часто бывали на берегу Сены, в Латинском квартале, в Люксембургском саду. Говорили больше всего о поэзии. Читали друг другу по-французски стихи, что помнили наизусть. Из Верлена, Лафорга, Маларме, Бодлера. «Со мной он не говорил ни о чем земном», – вспоминала Анна Андреевна. «Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа». Вот тогда и появились рисунки-портреты Анны Ахматовой. Она не позировала Модильяни. Он рисовал ее по памяти, без нее, а потом рисунки эти дарил ей. Их было тогда 16. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате, пишет Анна Андреевна. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один. Летучим росчерком пера, одной лишь линии, певучей и медленной, означена возлежащая фигура Ахматовой и ее характерный профиль, и челка до глаз, и темных волос копна. Искусствовед Харджиев сравнивает этот рисунок с аллегорической фигурой ночи на крышке саркофага Джулиано Медичи. Микеланджело посвятил своей ночи стихи: «Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный. Отрадно спать, отрадней камнем быть». Перед нами, пишет Хаджиев, не изображение Анны Андреевны Гумилевой 911 года, но охроничный образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу. Так дремлет мраморная ночь на флорентийском саркофаге. Она дремлет, но это сон ясновидящий. Эти слова написаны критиком в мае 64 года, спустя более полстолетия после встречи Ахматовой и Модильяни в Париже. Для них, как писала Анна Андреевна, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то совсем рядом. А в Петербурге, настороженным, предвоенным, предреволюционным,
Через год появится ее первый сборник стихов «Вечер». Год спустя следующий, четкий, а в 914-м «Белая стая». У музы царского села походка птиц и речь простая, от лебединого крыла ее блистательная стая, напишет 20 лет спустя Всеволод Рождественский. С петербургским 914 годом связан самый знаменитый портрет Анны Ахматовой, принадлежащий Натану Альтману, тогда тоже молодому, еще начинающему художнику. Этот портрет принес ему славу. Публика впервые увидела его на выставке «Объединение мир искусства» в 1915 году. Тогда же в журнале «Аполлон» о портрете писал Николай Пунин, тоже молодой и талантливый искусствовед, поборник новейших течений в русском искусстве. В портрете он увидел важнейшие черты современного искусства. Пройдут годы, и судьба трагически соединит навсегда два имени – Анна Ахматова и Николай Пунин. И будут ее радостные стихи ему. Небывалая осень построила купол высокий. И будут его слова, обращенные к ней. Нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как ваша. От первых детских стихов «Перчатка с левой руки» до пророческого бормотания и вместе с тем гулом поэмы. Вы казались мне тогда высшим выражением бессмертного, какое я только встречал в жизни. И будут ее стихи, как стон, в тот час, когда его уведут от нее навсегда, чтобы умертвить в заполярном лагере. Но это будет в 49-м. Вечной разлука станет в 53-м. Черный ворон увезет от нее и сына в 35-м, в 38-м, в 49-м. Но судьба, слава Богу, сохранит ему жизнь, и талант его выдержит в тюрьмах и лагерях, и он останется сам собой, не изменив ни призванию, ни себе, и будут, наконец, напечатаны его исторические труды, так долго ждавшие своего часа. Но вернемся в 14-й год. К портрету Анны Ахматовой, написанному Натаном Альтманом. Ахматова и Альтман познакомились в Париже, тоже в 1911-м. В 1913-м он встретил ее в Петербурге в «Бродячей собаке» в литературно-артистическом кафе. Предложил позировать. Она согласилась. Жил он тогда у Тучкова моста на Васильевском. Она здесь же. В Тучковом переулке. Был переулок снежным и недлинным, и против двери к нам стеной амбарной воздвигнут храм святой Екатерины. Как рано я из дома выходила, и часто по нетронутому снегу свои следы вчерашние напрасно на бледной чистой пелене ища. Я подходила к старому мосту. Там комната, похожая на клетку, под самой крышей в грязном шумном доме, где он, как чиж, свистал перед мольбертом и жаловался весело и грустно, о радости небывшей говорил. Но чувствую, что музы наши дружны. И вот портрет –

Синее, зеленое, желтое. И в нем лицо горбоносое и прекрасное, затуманено темным взглядом, с черной челкой почти до бровей. И скользят голубые тени по лицу, по шее, плечам. И в глубоком вырезе платья словно зябкость ее таится. Плечи остры, и локти остры, и колени острым углом. Синий шелк вечернего платья и глубок, и темно тревожен. И спадает солнечно-жарко в ломких складках желтая шаль. Под ногами скамеечка неустойчиво хрупка, а на синем шелку белеет рука и беспомощно, и устала. А стена за спиной, что в сиянии бликов расцветает волшебным садом. Там в кристаллах горят аметист, лазурит, и сапфиры чеканно тают. Синее, зеленое, желтое, музыка красок, музыка строк. Как в зеркало глядела я тревожно на серый холст, и с каждую неделей все горше и страннее было сходство мое с моим изображением новым. Для Ахматовой зачиналась слава тогда. Стихи ее в Петербурге заучивали, дарили друг другу, читали восторженно, им подражали, их брали за образец. Красота ее поражала современников. В ней видели нечто божественно недосягаемое, торжественное. Художник же увидел в ней высоту духа, нутро ее поэзии, ее судьбу. И эта высота духа не померкнет в ней никогда, ни в беде, ни в горе, ни в нищете, ни в дни гонений и унижений. И, наверное, художнику надо было очень почувствовать свою модель, чтобы написать ее так и оставить навечно с нами. И теперь, после ее ухода, глаза в портрете смотрят печальнее, и улыбки нет, есть легкая складочка в уголках губ, из которой могла бы родиться улыбка. Лучшие портреты Ахматовой, как люди, причудливо соединяют ее с современниками. От альтмановского портрета тянется нить к Николаю Пунину, а портрет Ахматовой, созданный Юрием Анненковым, напрямую соединяет ее с Блоком. Ведь Анненков – первый и непревзойденный еще иллюстратор блоковской поэмы «12». В 1922 году художник опубликовал книгу созданных им портретов. В предисловии он писал: «Собранные вместе портреты неожиданно приобрели для меня значение итога моих личных переживаний за последние годы. И если иные, изображенные мною люди, запечатлели себя в истории наших дней, а иные обречены на безвестность, то все они без изъятия отмечены одним и тем же знаком – революцией, и все они служат мне живым напоминанием о тех трагедиях и надеждах, падениях и подъемах, путем которых нам суждено было пройти вместе, бок о бок, друзьям и врагам, одинаково». В книге портреты Александра Бенуа, Евгения Замятина, Михаила Кузьмина, Корнея Чуковского, Алексея Ремезова, Георгия Иванова, Федора Сологуба, Владислава Ходосевича. Эти портреты, писал тогда же критик Евгений Замятин, экстракты из лиц, из людей, и каждый из них – биография человека, эпохи. И среди этих портретов изображение Анны Ахматовой, исполненное Анненковым в 21 году. В 21-м 4 августа был арестован Николай Гумилев, бывший муж Ахматовой, отец ее единственного сына Льва. «В последний раз в жизни я видела Гумилева, — запишет она позже, — в тот день, когда меня рисовал Юрий Анненков».

Не бывать себе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькою обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля. На белом листе бумаги черной тушью лицо, линии знакомый полупрофиль, пятном смоль волос, черная тень на шее, низкая челка, а под ней судорожно сведенные брови, остановившийся взгляд напряженно-мученически, весь в себе, и трагическая черточка у сомкнутых губ. Портрет боли, портрет судьбы. Критик Замятин, чья статья помещена в книге «Портретов Анненкова», пишет: «Портрет Ахматовый или портрет бровей Ахматовой, от них, как от облака, легкие тяжелые тени по лицу, в них столько утрат. Они как ключ в музыкальной пьесе. Поставил этот ключ, и слышишь, что говорят глаза. Траур волос, черные четки на гребнях». Не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит судьба.

И этот ахматовский портрет предрекает. Предрекает аресты сына, ленинградскую блокаду, ленинградскую беду, ее реквием и то гнусное ждановское постановление 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. А через год после анненковского портрета появляется новый ахматовский портрет, принадлежащий кисти Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Павел Лукницкий, много лет работавший над биографией Николая Степановича Гумилева и писавший дневник о беседах и встречах с божественно недосягаемой Анной Андреевной, с ее слов записал: «Петрова-Водкина Анна Андреевна считает очень хорошим художником». Портрет Ахматовой Петров-Водкин писал в 1922 году. «Для нас, захваченных войной и революцией, после голода в городах и жутких межлюдских отношений, этот год, 1922, казался пробуждением к более прочному ощущению жизненности». И, наверное, поэтому в лице Ахматовой, создавая ее портрет, он искал не трагедию жутких межлюдских отношений, а то жизненно прочное, вечное, заложенное в ней от природы, ее творческое начало, ее человеческую красоту, мудрость и душевную силу. В 1922 году вышла книга стихов Ахматовой «Анна Домини». В 1921 ей предшествовал сборник стихов «Подорожник». К ней пришла известность поэта. Ее называли «Сафо 20-го столетия». Корней Чуковский писал в своем дневнике: «Слава ее в полном расцвете. Вчера, 14 февраля, Вольная философская ассоциация устраивала вечер ее поэзии. А редакторы разных журналов то и дело звонят к ней с утра до вечера: дайте хоть что-нибудь. Анна Ахматова теперь одна в русской литературе замещает собой и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева по славе, о которой пишутся десятки статей и книг, которую знает наизусть вся провинция». Петров-Водкин создает портрет Ахматовой поэта, Ахматовой творца. Ее лицо дано крупно, почти фас. Оно спокойно и как-то особо торжественно. В нем ощущаешь самоуглубленность художника, работу мысли, сдержанность чувства. В нем как-то особо высвечивается ахматовская доброта, душевная мягкость и чуткость. И как некогда у Ареста Кипренского в пушкинском его портрете присутствует муза его поэзии, так и в ахматовском у Петрова-Водкина муза ее поэзии. Она не классическая богиня, отлитая в бронзе, а нежная девочка с потупленным взором, склонившаяся к уху Ахматовой. Она тает в прозрачной синеве портретного фона. Она призрачна и прекрасна, как мечта, как любимые звуки. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. Этот портрет предрекает величаво спокойную, мудрую красоту ахматовских поздних лет. И тут вспоминаются уже приведенные сегодня слова Анны Андреевны о Модильяне: «Со мной
он не говорил ни о чем земном. У Павла Лукницкого в дневнике есть запись. У Анны Андреевны невероятная способность превращать давно ушедших людей в живых, полнокровных, блещущих остроумием собеседников, находиться в их благородной атмосфере, ощущать себя с ними на равных. Всему низменному, всему обывательскому, открыто презираемому Ахматовой просто не было места в высокой духовной жизни ее. И здесь хочется обратиться к одному из тончайших и проникновеннейших портретов Ахматовой, принадлежащих Николаю Андреевичу Тырсе. Он много раз рисовал Анну Андреевну в конце 20-х годов, но это не совсем рисунки, это живопись без цвета, исполненная размытой черной акварелью, называемой «ламповая копоть». Это любимая техника Николая Андреевича. Он блистательный рисовальщик. И рисунок его имеет не вспомогательное значение, как у многих художников, а самостоятельное. Каждый такой лист – произведение искусства, артистически изысканное, тонкое, по своей гармонии созвучное музыке и поэзии. И, конечно, в портретах Ахматовой художник раскрыл ее поэтическое начало, ее одухотворенность, слитность с поэзией –

на белом листе бумаги. Из мягких теней размытой акварели возникает лицо. Только лицо, его тонкий овал. Чуть намечена кисть руки, подперевшая голову, склоненную над книгой или листом бумаги. На рисунке нет ни руки, ни книги, ни листа бумаги, ни стола или ручки кресла, о которой оперлась бы рука. Даже лицо не дописано снизу, означены только сжатые губы. Но действие, состояние модели угадывается в еле уловимом движении опущенных век, в напряженном внимании глаз. В этом лице все светло и печально, как в тихой задумчивой песне. И словно об этом рисунке ахматовские стихи. Он не траурный, он не мрачный, он почти как сквозной дымок, полуброшенный новобрачный черно-белый легкий венок, а под ним тот профиль горбатый и парижской челки атлас, и зеленый, продолговатый, очень зорко видящий глаз. В этих портретах жизнь и судьба Анны Андреевны Ахматовой. И чем больше уходит времени от даты создания их, тем больше мы начинаем видеть и понимать в них. И как некогда сама Ахматова улавливала изменения портретов после ухода человека из жизни, так и мы сегодня, помня о ней, перечитывая ее высокие и прекрасные стихи, по-новому вглядываемся в ее портреты и читаем в них не только жизнь и судьбу ее, но и время, наше время, уходящее и от нас. Когда ветер дует с залива, над маленьким кладбищем в Комарове гудят сосны, качают ветвями старые ели. И в тени их, у края кладбища, известняковые плиты стены. Стена отделяет от леса, от изгороди кладбищенской, могилу Анны Андреевны Ахматовой. От стены плиты сползают на землю, выстилают ее, а поверх них растрескавшаяся цементная доска и тонко вычерчено два полустершихся слова «Анна Ахматова», а над ними черный, большой и тяжелый кованый крест. Крест жизни и судьбы ее, крест русской поэзии, писательства русского, всегда жертвенного и высокого. От земли до плиты надгробия одна ступень, всего одна. И пологие скосы этой низкой могилы вымощены булыжником, как в старом Петербурге, как в старом царском селе, как в тюремном дворе в крестах. А со стены на крест, на охапке цветов у его подножия, смотрит застывший в камне вечный ахматовский профиль. Он возникает светло и неспешно в розовато-белом, неровно сбитом куске мрамора. Тонкий профиль, копна волос, высокая лебединая шея. Этот профиль, этот рельеф, этот пласт мрамора, как драгоценная античная камея. Античность, высокую классику ее, так любила Анна Андреевна. Всмотритесь в эту розовую камею, не спешите уйти. И если солнечный луч упадет на ахматовский профиль, а ветер тронет еловую ветку, то тени дрогнут и заскользят по мраморному лицу, и оно оживет, чудно озарившись розовым светом. Портреты могут и оживать, если смотрящий на них очень этого хочет. Барельеф этот – дань памяти и любви
художнику слово от мастера пластики, известного ленинградского скульптора Александра Михайловича Игнатьева. И, наверное, вырубая в мраморе этот рельеф, эту ахматовскую камею, он не раз повторял про себя ее бессмертные строки. «Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечнее царственное слово».

0: приглашаем вас послушать поэму Михаила Юрьевича Лермонтова «Тамбовская казначейша». Читает Иван Ставицкий.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. «Тамбовская казначейша». Играй, да не отыгрывайся. Пословица –

Пускай слыву я старовером, мне все равно, я даже рад. Пишу Онегина размером, пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку, ее нежданную развязку одобрите, быть может, вы склонением легким головы. Обычай древний наблюдая, мы благодетельным вином стихи негладкие запьем, и пробегут они, хромая, за мирною своей семьей к реке забвенья на покой. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, при них два будочника есть. По форме отдают вам честь, и смена им два раза в сутки. Короче, славный городок. Но скука, скука, Боже правый, гостит и там, как над Невой. Поит вас пресною отравой, ласкает черствою рукой. И там есть чопорные франты, неумолимые педанты. И там нет средств от глупцов и музыкальных вечеров. И там есть дамы, просто чудо, Дианы строгие в чепцах, с отказом вечным на устах. При них нельзя подумать худо, в глазах греховное прочтут и вас осудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянский. Губернских дев нельзя узнать. Пришло известие. Полк уланский в Тамбове будет зимовать. Уланы, ах, такие хваты! Полковник, верно, не женатый, а уж бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры, зато несносные скупцы, неумолимые отцы, пришли в раздумье. Сабли, шпоры, беда для крашеных полов. Так волновался весь Тамбов. И вот однажды, утром рано, в час лучший девственного сна, когда сквозь пелену тумана едва проглядывает цена, когда лишь куполы собора роскошно золотит аврора, и тишины известный враг еще безмолвствовал кабак. Уланы справа по шести вступили в город. Музыканты, дремля на лошадях своих, играли марш из двух слепых. Услыша ласковое ржанье желанных вороных коней, чье сердце полное внимание тут не запрыгало сильней. Забыта жаркая перина, малашка, дура, Катерина, скорее туфли и платок. Да где Иван? Какой мешок? Два года ставни отворяют. Вот ставни настежь. Целый дом трет стекла тусклые сукном, и любопытно пробегают глаза опухшие девиц, ряды суровых пыльных лиц. А, посмотри сюда, кузина, вот этот. Где? Майор? О, нет, как он хорош. А конь, картина. Да жаль, он, кажется, корнет. Как ловко, смело избочился. Поверишь ли, он мне приснился. Я после не могла уснуть. И тут девическая грудь косынку тихо поднимает, и разыгравшейся мечтой слегка темнится взор живой. Но полк прошел,
За ним мелькает толпа мальчишек городских, немытых, шумных и босых. Против гостиницы московской, притона буйных усачей, жил некто господин Бобковский, губернский старый казначей. Давно был дом его построен, хотя невзрачен, но спокоен. Меж двух облупленных колонн держался кое-как балкон. На кровле треснувшие доски зеленым мохом поросли, зато пред окнами цвели четыре стриженных березки. Взамен гардин и пышных стор невинной роскоши убор. Хозяин был старик угрюмый, с огромной лысой головой. От юных лет с казенной суммой он жил как с собственной казной. В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота, и потому он был игрок, его единственный порок. Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, четвертый куш перечеркнуть, рутеркой понтернуть со славой и талью скверную порой запить цимлянского струей. Он был врагом трудов полезных, трибун тамбовских удальцов, гроза всех матушек уездных и воспитатель их сынков. Его крапленые колоды не раз невинные доходы с индеек, масла и овса вдруг пожирали в полчаса. Губернский врач, судья, исправник — таков его всегдашний круг. Последний был делец и друг, и за столом такой забавник, что казначейша иногда сгорит, бывало, от стыда. Я не поведал вам, читатель, что казначей мой был женат. Благословил его создатель, послав ему в супруги клад. Ее ценил он 1000 вёрст, хотя держал довольно просто и не выписывал чипцов ей из столичных городов. Придав ей таинство науки, как бросить вздох или томный взор, чтоб легче влюбчивый понтер не разглядел проворной штуки. Меж тем догадливый старик с глаз не спускал ее на миг. И впрямь Авдотья Николаевна была прилакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди такой высокой, полной груди. Бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась. А глаза... Ну что такое бирюза? Что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не гожусь в число судей. Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Улана была одна ее сестра. Она, как должно, тайну эту открыла Дуне по секрету. Что ж, знание ее сгубило. Один улан, повеса милый, я вместе часто с ним бывал, в трактире номер занимал, окно в окно с ее уборной. Он был мужчина в 30 лет, штаб-ротмистр, строен, как корнет, взор пылкий, ус довольно черный. Короче, идеал девиц, одно из славных русских лиц. Он все отцовское именье еще корнетом прокутил. С тех пор дарами провидения, как птица божия, он жил. Он, спать ложась, привык не ведать, чем будет завтра пообедать. Шатаясь по Руси кругом, то на курьерских, то верхом, то полупьяным ремонтером, то волокитой отпускным, привык он к случаям таким, что я бы сам почел их вздором, когда бы все его слова хоть тень имели хвастовства. Бывало в деле, под картечью, всех рассмешит надутой речью, гримасой, фарсой площадной или неподдельной остротой. Шутя, однажды после спора всадил он другу пулю в лоб, шутя и сам он лег бы в гроб. Порой не злобен, как дитя,
был добр и честен, но шутя. Таков-то был штаб-ротмистр Гарин. По крайней мере, мой портрет был схож тому назад 5 лет. Спешил о редкостях Тамбова он у трактирщика узнать. Узнал немало он смешного, интриг секретных 6 или 5, узнал невесты, как богатый, где свахи водятся, или сваты, но занял более всего мысль беспокойную его рассказ о молодой соседке. «Бедняжка», — думает Улан, — «такой безжизненный болван имеет право в этой клетке тебя стеречь, и я, злодей, не тронусь участью твоей». К окну поспешно он садится, надев персидский архалук, в уст

Еще безмолвен город сонный, на окнах блещет утро свет, еще по улице мощенной не раздается стук карет. Что ж казначейшу молодую так рано подняло? Какую назвать причину, поверней? Уж не бессонница ли ней? На ручку, опершись головкой, она вздыхает, а в руке чулок. Но дело не в чулке. Заняться этим нам неловко. Если правду уж сказать, ну, кстати ли было б ей вязать? Сначала взор ее прелестный бродил по синим небесам, потом склонился к поднебесной. И вдруг, какой позор и срам! Напротив, у окна трактира сидит мужчина без мундира. Скорее, штаб-ротмистр, ваш сюртук! И по делам. Окошко стук, и скрылось милое видение. Конечно, добрые друзья, такая грустная статья на вас навеяла б смущение. Но я отдам Улану честь. Он молвил: что ж, начало есть. 2 дня окно не отворялось. Он терпелив. На третий день на стеклах снова показалась ее пленительная тень. Тихонько рама заскрипела, она с чулком к окну подсела. Но опытный заметил взгляд ее заботливый наряд. Своей удачей довольный, он встал и вышел со двора. И не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, собрав запас душевных сил, 3 дня к окну не подходил.

Но эта маленькая ссора имела участь нежных ссор. Меж них завелся очень скоро немой, но внятный разговор. Язык любви, язык чудесный, одной лишь юности известный. Кому, кто раз хоть был любим, не стал ты языком родным? В минуту страстного волнения кому хоть раз ты не помог? Близ милых уст, у милых ног? Кого под игом принуждения в толпе завистливой и злой не спас ты, чудный и живой? Скажу короче, в 2 недели наш Гарин твердо мог узнать, когда она встает с постели, пьет с мужем чай, идет гулять, отправится ли она к обедне, он в церкви верно не последний. К сырой колонне прислонясь, стоит все время, не крестясь. Лучом краснеющей лампады его лицо озарено, как мрачно, холодно оно, а испытующие взгляды то вдруг померкнут, то блестят. Проникнуть в грудь ее хотят. Но время шло. Пора к развязке, так говорил любовник мой. Вздыхают молча только в сказке, а я не сказочный герой. Раз входит, кланяясь принизко, лакей. Что это? Вот записка. Вам барин кланяться велелс. Сам не приехал, много делс. Да приказал вас звать к обеду, а вечерком потанцевать. Он сам изволил так сказать. Ступай, скажи, что я приеду. И в 3 часа, надев колет, летит штаб-ротмистр на обед. Амфитрион был предводитель. И в день рождения жены порядка ревностный блюститель созвал губернские чины и целый полк. Хотя бригадный заставил ждать себя изрядно и после целый день зевал, но праздник в том не потерял. Он был устроен очень мило. В огромных вазах по столам стояли яблоки для дам, а для мужчин в буфете было еще с утра принесено в больших 3 ящиках вино. С Авдотьей Николаевной рядом сидел штаб-ротмистр удалой. Впился в нее упрямым взглядом, крутя усы одной рукой. Он видел, как в ней сердце билось. И вдруг, не знаю, как случилось, ноги ее или башмачка коснулся шпорой он слегка. Тут начались извинения, и завязался разговор.

Двор, два комплимента, нежный взор, и уж дошло до изъяснения. Да-да, как честный офицер, но казначейша не пример. Она в ответ на нежный шепот, немой восторг спеша сокрыть, невинной дружбы тяжкий опыт ему решилась предложить. Таков обычай деревенский, помучить – способ самый женский, но уж давно известна нам любовь друзей и дружба дам. Какое адское мучение сидеть весь вечер тет-а-тет с красавицей 18 лет. Вообще я мог в году последнем в девицах наших городских заметить страсть к воздушным бредням и мистицизму. Бойтесь их. Такая мудрая супруга в часы любовного досуга вам вдруг захочет доказать, что 2 и 3 совсем не 5. Или вместо пламенных лобзаний магнетизировать начнет. И счастлив муж, коли заснет. Плоды подобных замечаний, конечно, б мог не ведать мир. Но польза, польза, мой кумир. Я бал описывать не стану. Хоть это был блестящий бал. Весь вечер моему улану Амур прилежно помогал. И сердце Дуни покорилось. Его сковал могучий взор. Ей дома целую ночь все снилось брецанье сабли или шпор. Поутру, встав часу в 9, садится в шлафоре измятом она за вечную канву, все тот же сон и наяву. По службе занят муж ревнивый, она одна, разгул мечтам. Вдруг дверью стукнули. Кто там? Андрюшка! Ах, тюлень ленивый! Вот чей-то шаг, и перед ней явился только не Андрей. Вы отгадаете, конечно, кто этот гость нежданный был. Немного, может быть, поспешно любовник смелый поступил, но, впрочем, взявши в рассмотрение его минувшее терпение и рассудив, легко поймешь, зачем рискует молодежь. Кивнув легонько головою, он к Дуне молча подошел и на лицо ее навел взор отуманенный тоскою. Потом стал длинный ус крутить, вздохнул и начал говорить. Я вижу, вы меня не ждали. Прочесть легко из ваших глаз. Ах, вы еще не испытали, что в страсти значит день, что час. Среди сердечного волнения нет сил, нет власти, нет терпения. Я здесь, на все решился я. Тебе я предан, ты моя. Ни мелочные толки света, ничто, ничто не страшно мне. Презренье светской болтовне, или я умру от пистолета. О, не пугайся, не дрожи, ведь я любим. Скажи, скажи. И взор его, притворно скромный, склоняясь к ней, то угасал, то, разгораясь страстью томной, огнем сверкающим пылал. Бледна, в смущении оставалась она пред ним. Ему казалось, что через минуту для него любви наступит торжество, как вдруг внезапный и невольный стыд овладел ее душой, и, вспыхнув вся, она рукой толкнула прочь его. «Довольно, молчите, слышать не хочу, оставитель, я закричу!» Он смотрит, это не притворство, не штуки, как ни говори, а просто женское упорство. Капризы, черт их побери. И вот, о верх всех унижений, штаб-ротмистр преклонил колени и молит жалобно, как вдруг дверь настежь, и в дверях супруг. Красотка, ах! Они взглянули друг другу сумрачно в глаза, но молча разнеслась гроза, и Гарин вышел. Дома
пули и пистолеты снарядил, присел и трубку закурил. И через час ему приносит записку грязный лакей, что это чудо. Нынче просит к себе на вестик казначей. Он именинник, будут гости. От удивления и злости чуть не задохся наш герой. Уж не обман ли тут какой? Весь день проводит он в волнении. Настал и вечер, наконец. Глядит в окно. Каков хитрец. Дом полон. Что за освещение? А все засунуть или нет? В карман на случай пистолет. Он входит в дом. Его встречает она сама, потупя взор. Вздох полновесный прерывает едва начатый разговор. О сцене утренней ни слова. Они друг другу чужды снова. Он о погоде говорит. Она да-с, нет-с и замолчит. Измучен тайною досадой, идет он дальше в кабинет. Ну, к делу. Гарин в кабинете. О, чудеса! Хозяин сам его встречает с восхищением, сажает, почует вареньем, несет шампанского стакан. Иуда, мыслит мой улан. Толпа гостей теснилась шумно вокруг зеленого стола. Игра уж дельная была, и банк, притом благоразумный, его держал сам казначей для облегчения друзей. Пошла игра. Один бледнее рвал карты, вскрикивал. Другой, поверить проигрыш не смея, сидел с поникшей головой. Иные при удачной талье стаканы шумно наливали и чокались. Но банкомет был нем и мрачен. Хладный пот по гладкой лысине струился. Он все проигрывал дотла. В ушах его дана, взяла, так и звучали. Он взбесился и проиграл свой старый дом и все, что в нем или при нем. Он проиграл коляску, дрожки, трех лошадей, два хомута, всю мебель, женины, сережки. Короче, все, все до чиста. Отчаяние и злости полный сидел он бледный и безмолвный. Уж было за полночь, треща, одна погасла уж свеча. Свет утра синевато-бледный вдоль по туманным небесам скользил. Уж многим игрокам сон прогулять казалось вредно, как вдруг, очнувшись, казначей внимание просит у гостей и просит важно позволение лишь талью прометнуть одну, но с тем, чтоб отыграть именье или проиграть уж и жену. О, страх! О, ужас! О, злодейство! И как до ныне казначейство еще терпеть его могло? Всех будто варом обожгло. Улан один прехладнокровно к нему подходит. Очень рад, он говорит, пускай шумят. Мы дело кончим полюбовно. Но только чур не плутовать, иначе вам не сдобровать. Теперь кружок понтеров праздных вообразить прошу я вас. Цвета их лиц разнообразных, блистанье их очков и глаз, потом усатого героя, который понтирует стоя, против него меж двух свечей огромный лоб, седых кудрей, покрытый редкими клочками, улыбкой вытянутый рот и две руки с колодой. Вот и вся картина перед вами, когда прибавим вдалеке жену на креслах в уголке.
Что в ней тогда происходило, я не берусь вам объяснить. Ее лицо изобразило так много мук, что, может быть, когда бы вы их разгадали, вы поневоле б зарыдали. Но пусть участие слеза не отуманит вам глаза. Смешно участие в человеке, который жил и знает свет. Рассказы вымышленных бед в чувствительном прошедшем веке немало проливали слез. Кто ж в этом выиграл? Вопрос. Недолго битва продолжалась. Улан отчаянно играл. Над стариком судьба смеялась. И жребий выпал, час настал. Тогда Авдотья Николаевна, встав с кресел, медленно и плавно к столу в молчанье подошла, но только цвет ее чела был страшно бледен. Обомлела толпа. Все ждут чего-нибудь, упреков, жалоб, слез. Ничуть. Она на мужа посмотрела и бросила ему в лицо свое венчальное кольцо. И в обморок. Ее в охапку, схватив с добычей дорогой, забыв расчеты, саблю, шапку, Улан отправился домой. Поутру вестью забавной смущен был город благонравный. Неделю целую спустя, кто очень важно, кто шутя, об этом все распространялись. Старик защитников нашел, Улана проклял милый пол, за что мы, право, не дознались, не зависть ли? Но нет, нет, нет, ух, я не выношу клевет. И вот конец печальной были, или сказки, выражусь прямей. Признайтесь, вы меня бронили, вы ждали действия, страстей. Повсюду нынче ищут драмы, все просят крови, даже дамы. А я, как робкий ученик, остановился в лучший миг. Простым нервическим припадком неловко сцену заключил, соперников не помирил и не поссорил их порядком. Что ж делать? Вот вам мой рассказ, друзья. Покамест будет с вас.

0: прозвучала поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Тамбовская казначейша». Читал Иван Ставицкий. Музыка Бориса Асафьева.
1: Захар Палыч сидел в сенях и чистил ваксы детские развалившиеся башмаки Александра, чтобы они были дольше целы для памяти. Он обнял Сашу и заплакал. Его любовь к приемному сыну все время увеличивалась. Идванов, держа за тело Захара Палыча, думал: что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями? Вечером Дванов пошел к Шумилину. Шумилин ел обед и посадил есть Дванова. «Пищи вариться некогда», — сказал Шумилин. «Пора уже на партсобрание идти. Ты пойдешь или умнее всех стал?» Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал, как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется. «Слышал, — проговорил Шумилин. — Тебя послали, чудака, поглядеть просто, как и что. А то я все в документы смотрю, ни черта не видно. У тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить биттермановское лесничество, сукин ты сын. Набрал каких-то огарков и пошел бродить». Дванов покраснел от обиды и совести. «Они не огарки, товарищ Шумилин. Они еще три революции сделают без слова, если нужно». Шумилин не стал разговаривать. Значит, его бумаги были вернее людей. И так они молча шли, стесняясь друг друга. Из дверей зала горсовета, где должно быть партсобрание, дул воздух, как из вентилятора. Слесарь Гопнер держал ладонь навстречу воздуху и говорил товарищу Фуфаеву, что здесь две атмосферы давления. «Если всю партию собрать в эту залу, — рассуждал Гопнер, — смело можно электрическую станцию пустить. На одном партийном дыхании, будь я проклят». Фуфаев уныло рассматривал электрическое освещение и тяготился от тяжкой начала собрания. Маленький Гопнер выдумывал еще какие-то технические расчеты и рассказывал их Фуфаеву. Видимо, Гопнеру не с кем было поговорить дома, и он радовался многолюдству. «Ты все ходишь и думаешь, смирно и тонко, — сказал Фуфаев, — а уж пора бы нам всем молча и широко трудиться». Гопнер удивлялся. За что Фуфаеву дали два ордена Красного Знамени? Сам Фуфаев никогда ему про это не говорил, предпочитая прошлому будущее. Прошлое же он считал навсегда уничтоженным и бесполезным фактом, храня свои ордена не на груди, а в домашнем сундуке. Об орденах Гопнер узнал лишь от хвастливой жены Фуфаева, которая с такой точностью знала жизнь своего мужа, словно она его сама родила. Не знала она малого, за что даются пайки и ордена. Но муж ей сказал: «За службу, Поля, так и быть должно». Жена успокоилась, представив службу как письмоводство в казенных домах. Шумилин знал и Фуфаева, и Гопнера, а Дванов одного Гопнера. «Здравствуйте, Федор Федорович», — сказал Дванов Гопнеру. «Как вы поживаете?»
2: «Регулярно», — ответил Гопнер. «Только хлеб свободно продают, будь он проклят».
1: Шумилин говорил с Фуфаевым. Того губком собирался назначить председателем комиссии помощи больраненным красноармейцам. Фуфаев соглашался, уже привыкнув после фронта к глухим должностям. Многие командиры тоже служили по собесам, профсоюзам, страхкассам и прочим учреждениям, не имевшим тяжелого веса в судьбе революции. Когда такие учреждения упрекали, что они влекутся на хвосте революции, тогда учреждения переходили с хвоста и садились на шею революции. Военные люди почему-то уважали любую службу
2: и во имя железной дисциплины всегда были готовы заведовать хоть красным уголком, имея в прошлом командование дивизией.
1: Услышав недовольный голос Гопнера, Шумилин обернулся к нему. «Тебе что, паёк был велик? Вольная торговля тебе не нравится?» «Нипочем не нравится», — сразу и серьезно заявил Гопнер. «А ты думаешь, пища с революцией сживется?» «Да сроду нет! Вот будь я проклят!» «А какая же свобода у голодного?» — с умственным презрением улыбнулся Шумилин. Гопнер повысил свой воодушевленный тон. «А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество, никакого человека не появится. Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь? Мысль любит легкость и горе. Сроду-то было когда, чтобы жирные люди свободными жили?»
2: «А ты читал историю?» — усомнился Шумилин.
1: «А я догадываюсь», — подморгнул Гопнер.
2: «А что ж ты догадался?»
1: «А то, что хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека, дай ему хоть хлеба. А ведь мы хотели самое лучшее дать».
2: В зале зазвонили о начале собрания. «Пойдем, порассуждаем маленько», — сказал Гопнер Дванову. «Мы теперь с тобой ведь не объекты, а субъекты, будь они прокляты. Говорю и сам своего почета не понимаю». В повестке дня стоял единственный вопрос — новая экономическая политика. Гопнер сразу задумался над ним. Он не любил политики и экономии, считая, что расчет удобен в машине, а в жизни живут одни разности и единственные числа. Секретарь губкома, бывший железнодорожный техник, плохо признавал собрания. Он видел в них формальность, потому что рабочий человек – все равно не успевает думать с быстротой речи. Мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью. Поэтому секретарь обыкновенно сокращал ораторов. «Сжимайся, сжимайся, товарищ! На твою болтовню продотряды хлеб добывают, ты помни это!» А иногда просто обращался к собранию. «Товарищи, понял ли кто-нибудь и что-нибудь? Я ничего не понял». «Нам важно знать», — уже сердито отчеканивал секретарь, «что нам делать по выходе отсюда из дверей? А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях, а я говорю, когда революция, тогда нет объективных условий». «Правильно», — покрывало собрание. «Все равно, если было и неправильно, то людей находилось так много, что они устроили бы по-своему». Нынче секретарь губкома сидел с печальным лицом. Он уже был пожилым человеком и втайне хотел, чтобы его послали заведовать какой-нибудь избой читальней, где бы он мог строить социализм ручным способом и смог бы довести его до видимости всем. Информации, отчеты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря. Беря их на дом, он не приносил их обратно, а управляющему делами потом говорил: «Товарищ Малельников, знаешь, их сынишка сжег в лежанке, когда я спал. Проснулся, а в печке пепел. Давай попробуем копии не посылать. Посмотрим, будет контрреволюция или нет». «Давай», — соглашался Малельников. «Бумага ясная вещь, ничего не сделаешь. Там одни понятия написаны. Ими губернию держать все равно, как за хвост кобылу». Малельников был из мужиков и так скучал от своих занятий в губкоме, что завел на его дворе огородные грядки и выходил на них во время службы, чтобы потрудиться. Сегодня секретарь губкома был отчасти доволен. Новую экономическую политику он представлял как революцию, пущенную вперед самотеком за счет желания самого пролетариата. А раньше революция шла на тяговых усилиях аппаратов и учреждений. Точно госаппарат на самом деле есть машина для постройки социализма. С этого секретарь и начал свою речь. Дванов сидел между Гопнером и Фуфаевым, а впереди него Непрерывно бормотал незнакомый человек, думая что-то в своем закрытом уме и не удерживаясь от слов. Кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух, и на него не жаловались. Гопнер глядел отвлеченно вдаль, унесенный потоком удвоенной силы, речью оратора и своим спешащим сознанием. Дванов испытывал болезненные неудобства, когда не мог близко вообразить человека и хотя бы кратко пожить его жизнью. Оратор говорил сейчас мелкими простыми словами, в каждом звуке которых было движение смысла. В речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный. Электричество припогасло до красного огня. Это по инерции еще вращалась динамомашина на станции. Все люди поглядели вверх. Электричество тихо потухло. «Хот тебе раз!» — сказал кто-то во мраке. Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота, о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Гопнер тоже не знал. «Подожди», — сказал он Фуфаеву, — «если ремень сошьют на станции, тогда докладчик тебе скажет». Электричество загорелось. На электрической станции привыкли устранять неполадки почти на ходу машин.
1: «Свободная торговля для советской власти», — продолжал докладчик, — «все равно, что подножный корм, которым залепится наша разруха, хоть на самых срамных местах».
2: «Понял?» — тихо спросил Фуфаев у Гопнера. — Надо буржуазию в местный оборот взять. Она тоже утильный предмет.
1: «Во — Во-во! — расслышал и Гопнер, почерневший от скрытой слабости. Оратор приостановился. — Ты что там, Гопнер, зверем гудишь? Ты не спеши соглашаться. Для меня самого не все ясно. Я вас не убеждаю, а советуюсь с вами. Я не самый умный. «Ты такой же!» — громко, но доброжелательно определил Гопнер. «Дурей нас будешь, другого поставим, будь мы прокляты!» Собрание удовлетворенно засмеялось.
2: В те времена не было определенного кадра знаменитых людей. Зато каждый чувствовал свое собственное имя и значение.
1: «А ты слова тяни на нитку и на нет своди!» — еще раз посоветовал оратору Гопнер, не поднимаясь с места.
2: С потолка капала грязь, из какой-то маленькой разрухи вверху с чердака проходила мутная вода. Фуфаев думал, что напрасно умер его сын от тифа. Напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь. Вдруг Гопнер позеленел, сжал сухие обросшие губы и встал со стула.
3: «Мне дурно, Саш», —
2: сказал он Дванову и пошел с рукой у рта. Дванов вышел за ним. Наружу Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену. «Ты ступай дальше, Саш», — говорил Гопнер, стыдясь чего-то. «Я сейчас обойдусь». Дванов стоял. Гопнера вырвало непереваренной черной пищей, но очень немного. Гопнер вытер реденькие усы красным платком. «Сколько лет натощак жил, ничего не было», — смущался Гопнер. «А сегодня три лепешки подряд съел и отвык». Они сели на порог дома. Из зала было распахнуто для воздуха окно, и все слова слышались оттуда. Лишь ночь ничего не произносила. Она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли. Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать в темную. Сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверное, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать. «Скажи, пожалуйста», — убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек, —
3: Без него не знали. Торговля, товарообмен, да налог. Да оно так и было. И торговля шла сквозь все отряды, и мужик разверстку сам себе скащивал, и получался налог. Верно говорю, или я дурак? Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражение. Не, ты дурак. Неужели ты думаешь, что Ленин глупее тебя, скажи, пожалуйста? Человек явно мучился. Какая-то новая экономическая политика, тихо удивлялся человек. Дали просто уличное название коммунизму. И я по-уличному чевенгурцем называюсь. Надо терпеть. Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них. Скажите мне, пожалуйста, вот у меня коммунизм стихии прят. Могу я его политикой остановить или не надо?
1: Не надо, сказал Дванов.
3: Ну, а раз не надо, о чем же сомнение? Сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, со слабым носом на лице. Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании. «Откуда ты такой явился?» – спросил Гопнер. «Из коммунизма. Слыхал такой пункт?» – ответил прибывший человек. «Деревня, что ли, такая, в память будущего есть?» Человек обрадовался, что ему есть что рассказать. «Какая тебе деревня? Беспартийный ты, что ли? Пункт есть такой. Целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там был пока что председателем ревкома».
1: «Чевенгур от Новоселовска недалеко?» – спросил Дванов.
3: «Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец».
1: «Чему ж конец-то?» – недоверчиво спрашивал Гопнер.
3: «Да всей всемирной истории. На что она нам нужна?»
1: Ни Гопнер, ни Дванов ничего дальше не спросили. Гопнер поднялся уходить домой. У него был недуг во всем теле. Чевенгурский председатель последний раз понюхал табаку и откровенно заявил.
3: «Эх, ребята, хороша сейчас Чевенгури!» Дванов заскучал о Копенкине, о далеком товарище, где-то бодрствовавшем в темноте степей. Он тоже встал и протянул руку председателю Чевенгура. «Как ваша фамилия?» Человек из Чевенгура не мог сразу опомниться от волнующих его собственных мыслей. «Поедем, товарищ, работать ко мне», — сказал он. «Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре. На небе луна, а под нею громадный трудовой район. И весь в коммунизме, как рыба в озере. Одного у нас нету — славы». Гопнер живо остановил хвостуна. «Какая луна, будь ты проклят! Неделю назад ей последняя четверть была». «А это я от увлечения сказал», — сознался чевенгурец. «У нас без луны еще лучше. У нас лампы горят с абажурами». Дванову понравилось слово «чевенгур». Оно походило на влекущий гул неизвестной страны. Хотя Дванов и ранее слышал про этот небольшой уезд. Узнав, что чевенгурец поедет через Калитву, Дванов попросил его навестить в Черновке Копенкина и сказать ему, чтобы он не ждал его, Дванова, а ехал бы дальше своей дорогой. Дванов хотел снова учиться и кончить политехникум. «Заехать нетрудно», — согласился чевенгурец. «После коммунизма мне интересно поглядеть на разрозненных людей».
1: «Болтай, черт его знает что!» – возмутился Гопнер. «Везде разруха, а у него одного свет под абажуром».
3: Дванов прислонил бумагу к забору и написал Копенкину письмо. «Дорогой товарищ Копенкин, ничего особенного нет. Политика теперь другая, но правильная. Отдай моего рысака любому бедняку, а сам поезжай...» Дванов остановился. Куда мог поехать и надолго поместиться Копенкин? «Как ваша фамилия?» — спросил Дванов у чевенгурца.
1: «Моя-то?
2: чепурный. Но ты пиши японец. Весь район ориентируется на японца. Поезжай к японцу. Он говорит, что у него есть социализм. Если правда, то напиши мне. А я уж не вернусь, хотя мне хочется не расставаться с тобой. Я сам еще не знаю, что лучше всего для меня. Я не забуду ни тебя, ни Розу Люксембург. Твой сподвижник Александр Дванов. Чепурный взял бумажку и тут же прочитал ее. Сумбур написал. «В тебе слабое чувство ума», — сказал он. И они попрощались и разошлись в свои стороны. Гопнер и Дванов на край города, а Чевенгурец на постоялый двор. «Ну как?» — спросил у Дванова дома Захар Павлович. Александр рассказал ему про новую экономическую политику. «Погибшее дело», — лежа в кровати заключил отец. «Что к сроку не поспеет, то и посеяно зря. Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо. А теперь ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают. Попам тоже, до рая добраться, сатана мешал». Гопнер, когда дошел до квартиры, то у него прошли все боли. «Чего-то мне хочется», — думал он. «Отцу моему хотелось Бога увидеть наяву, а мне хочется какого-то пустого места, будь оно проклято, чтобы сделать все сначала, в зависимости от своего ума». Гопнеру хотелось не столько радости, сколько точности. Чепурный же ни о чем не тужил. В его городе Чевенгуре и благо жизни, и точность истины, и скорбь существования происходили сами собой по мере надобности. На постоялом дворе он дал есть траву своей лошади и лег подремать в телегу. «Возьму-ка я у этого Копенкина рысака в упряжку», — наперед решил он. «Зачем его отдавать любому бедняку, когда бедняку и так громадные льготы, скажи, пожалуйста». Утром при выезде с постоялого двора Чепурного окоротил сподручный хозяина и попросил денег за постой. У того денег не было и быть не могло. В Чевенгуре не имелось бюджета на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости. Жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека. Отдать за постой было нечем. «Бери, что хочешь», — сказал сподручному чевенгурец. «Я голый коммунист». За городом Чепурный почувствовал себя свободней и умней. Снова перед ним открылось успокоительное пространство. Лесов, бугров и зданий чевенгурец не любил. Ему нравился ровный, покатый против неба живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода. Слушая, как секретарь ревкома читал ему вслух циркуляр, таблицы, вопросы для составления планов и прочие государственные материалы из губернии, Чепурный всегда говорил одно – политика. Задумчиво улыбался, втайне не понимая ничего. Сейчас чевенгурца везла черная лошадь с белым животом. Чья она была, неизвестна. Увидел ее Чепурный в первый раз на городской площади, где эта лошадь объедала посадки будущего парка. Привел на двор, запряг и поехал. Что лошадь была ничья, тем она дороже и милей для чевенгурца. О ней некому позаботиться, кроме любого гражданина. Поэтому-то весь скот в чевенгурском уезде имел сытый, отменный вид и круглые обхваты тела. Дорога заволокла Чепурного надолго. Он пропел все песни, какие помнил наизусть. Хотел о чем-нибудь подумать, но думать было не о чем. Все ясно, оставалось действовать, как-нибудь вращаться и томить свою счастливую жизнь, чтобы она не стала слишком хорошей. Но на телеге трудно утомить себя. Чевенгурец спрыгнул с телеги и побежал рядом с пышущей усталым дыханием лошадью. Уморившись бежать, он прыгнул на лошадь верхом, а телега по-прежнему гремела сзади пустой. Чепурный оглянулся на телегу. Ему она показалась плохой и неправильно устроенной. Слишком тяжела, на ходу. «Пррррр!» — сказал он коню и враз отпряг телегу. «Стану я живую жизнь коня на мертвую тяготу тратить, скажи, пожалуйста». И, оставив сбрую, он поехал верхом на освобожденном коне. А тот, кому он ехал, сидел в эту ночь за столом Черновского сельсовета. На столе горела лампа, освещая за окнами огромную тьму. Копенкин говорил с тремя мужиками о том, что социализм — это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли. «То нам с малолетства известно, Степан Ефремович, — соглашались крестьяне. Они рады были побалакать, потому что им не хотелось спать. Сам ты не здешний, а нужду нашу сразу заметил. И кто тебя надоумил? Только что нам будет за то, что мы этот социализм даром для советской власти заготовим? Ведь туда трудов немало надобно положить. Как ты скажешь?» Копенкин горевал, что нет с ним Дванова. Тот бы им социализм мысленно доказал.
4: «Как? Что будет?» — самостоятельно объяснял Копенкин. «У тебя же у первого навсегда в душе покойно станет, а сейчас у тебя там что?»
2: «Там-то?» — собеседник останавливался на своем слове и смотрел себе на грудь, стараясь разглядеть, что у него есть внутри. «Там у меня, Степан Ефремович, одна печаль и черное место».
4: «Ну вот, сам видишь», — указывал Копенкин.
2: «Прошлый год я бабу от холеры схоронил», — кончал печальный гражданин. «А в нынешнюю весну корову продотряд съел. 2 недели в моей хате солдаты жили, всю воду из колодца выпили».
4: «Мужики-то помнят?»
2: «Еще бы», — подтверждали двое свидетелей. Лошадь Копенкина, пролетарская сила, отъелась и вздулась телом за эти недели, что она стояла без походов. По ночам она рычала от стоячей силы и степной тоски. Мужики днем приходили на двор сельсовета и обхаживали пролетарскую силу по несколько раз. Пролетарская сила угрюмо смотрела на своих зрителей, поднимала голову и мрачно зевала. Крестьяне почтительно отступали перед горюющим зверем, а потом говорили Копенкину: «Ну, конь у тебя, Степан Ефремович, цены ему нет, это Драбан Иваныч». Копенкин давно знал цену своему коню. «Классовая скотина, по сознанию он революционнее вас». Иногда пролетарская сила принималась разрушать сарай, в котором она стояла без дела. Тогда выходил на крыльцо Копенкин и кратко приказывал: «Брось, бродяга!» Конь затихал. Рысак Дванова от близости пролетарской силы весь запаршивил, оброс длинной шерстью и начал вздрагивать даже от внезапной ласточки. «Этот конь свойских рук просит», — рассуждали посетители сельсовета. «Иначе он весь сам собой опорочится». У Копенкина по должности предсельсовета прямых обязанностей не встретилось. Приходили в сельсовет ежедневно разговаривать мужики. Копенкин слушал эти разговоры, но почти не отвечал на них и лишь стоял на страже революционной деревни от набегов бандитов. Но бандиты как будто умолкли. На сходе он раз навсегда объявил: «Дала вам советская власть благо, пользуйтесь им без остатка врагам. Вы сами люди и товарищи, я вам не умник, и в совет с дворовой злобой не появляйтесь. Мое дело краткое — пресекать в корне любые поползновения.
3: Крестьяне уважали Копенкина день ото дня больше, потому что он не поминал ни про разверстку, ни про трудгушповинность, а бумажки из волревкома складывал в папку до приезда Дванова. Грамотные мужики почитывали эти бумажки и советовали Копенкину истребить их без исполнения. Теперь власть на любом месте может организоваться, и никто ей не упрек, говорили они. Читал новый закон, Степан Ефремович?
4: Нет. А что? Отвечал Копенкин. Самим Лениным объявлен. Как же? Власть теперь местная сила, а не верхняя. Тогда волость нам недействительна, делал вывод Копенкин. Эти бумажки по закону надо бросить.
3: Вполне законно, поддакивали присутствующие. Давай-ка мы их по порциям разделим на раскурку. Копенкину нравился новый закон, и он интересовался, можно ли советскую власть учредить в открытом месте, без построек.
4: Можно, отвечали думающие собеседники,
3: лишь бы бедность поблизости была, а где-нибудь подальше Белая гвардия. Копенкин успокаивался. В нынешнюю ночь разговоры кончились в полночь. В лампе догорел керосин. Мало из волости керосину дают, сожалели уходящие, не наговорившиеся мужики. Плохо служит нам государство. Чернил вон цельный пузырь прислали, а они не понадобились. Лучше б керосин слали, либо постное масло. Копенкин вышел на двор поглядеть на ночь. Он любил эту стихию и всегда наблюдал ее перед сном. Пролетарская сила, почуяв друга, тихо засопела. Копенкин услышал лошадь. «Брось ты, бродяга!» — сказал он коню. Конь проворчал и утих, переведя свои страсти во внутренний клекот груди. Копенкин уперся рукой в глинобитную стену, и в нем опустилось сердце, потеряв свою твердую волю. Конь глядел одним глазом сквозь щель и дышал на доски так сухо и горячо, что дерево рассыхалось. Заметив наклоненного, обессилевшего Копенкина, конь давнул мордой и грудью в столбовой упор и завалил всю постройку на свой зад. От неожиданного нервного ужаса пролетарская сила заревела по верблюжьи и, взметнув крупом все гнетущее устройство сарая, выбросилась к Копенкину, готовая мчаться, глотать воздух с пеной у рта и чуять невидимые дороги. Копенкин сразу высох лицом, и в груди его прошел ветер. Не снарядив коня, он вскочил на него и обрадовался. Пролетарская сила с размаху понеслась наружу из деревни, не умея от тяжести тела прыгать. Лошадь валила передними ногами гуменные плетни и огорожи, а затем переступала через них по своему направлению. Копенкин повеселел. «Славно ехать!» — вслух сказал Копенкин, дыша сыростью поздней ночи и принюхиваясь к запахам продирающихся сквозь землю трав. Конь разбрасывал теплоту своих сил в следах копыт и спешил уйти в открытое пространство. От скорости Копенкин чувствовал, как всплывает горлу и уменьшается в весе его сердца. Еще бы немного быстрее, и Копенкин запел бы от своего облегченного счастья. Но пролетарская сила слишком комплектна для долгой скачки. И скоро пошла обычным емким шагом. Была ли дорога под конем или нет, не видно. Лишь край земли засвежел светом. И пролетарская сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца. По сторонам из дальних лощин поднимался сырой холодный пар, и оттуда же восходил тихими столбами печной дым проголодавшихся деревень. Копенкину нравились и пар, и дым, и неизвестные выспавшиеся люди. «Отрада жизни», — говорил он себе. Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы, стояла и не шевелилась лошадь. Ноги ее были слишком коротки, чтобы Копенкин поверил, что лошадь была живой и настоящей, а к ее шее немощно прильнул какой-то маленький человек. С зудящим восторгом храбрости Копенкин крикнул «Роза!», и пролетарская сила легко и быстро понесла свое полное тело по грязи. То место, где неподвижно стояла коротконогая лошадь, оказалось некогда полноводным, но теперь исчезнувшим прудом, и лошадь утонула ногами, вылистом на носе. Человек на той лошади глубоко спал, беззаветно обхватив шею своего коня, как тело преданной чуткой подруги. Лошадь действительно не спала и доверчиво глядела на Копенкина, не ожидая для себя худшего. Спящий человек дышал неровно и радостно посмеивался глубиной горла. Он, вероятно, сейчас участвовал в своих счастливых снах. Копенкин рассмотрел всего человека в целом и не почувствовал в нем своего врага. Его шинель была слишком длинной, а лицо, даже во сне, готовым на революционный подвиг и на нежность всемирного сожительства. Сама личность спящего не имела особой красоты. Лишь сердцебиение в жилах на худой шее заставляло думать о нем, как о добром, неимущем и жалостном человеке. Копенкин снял со спящего шапку и поглядел ей вовнутрь. Там имелась засаленная потом старинная нашивка. Г.Г. Брейер, Лоц. Копенкин надел шапку обратно на спящую голову, которая сама не знала изделия, какого капиталиста она носит. «Эй!» — обратился Копенкин к спящему, который перестал улыбаться и сделался более серьезным. «Чего ж ты свою буржуазную шапку не сменишь?» Человек и сам постепенно просыпался, наспех завершая увлекательные сны, в которых ему снились овраги близ места его родины. И в тех оврагах ютились люди в счастливой тесноте, знакомые люди спящего, умершие в бедности труда. «Скоро в Чевенгуре тебе любую шапку в мах заготовят», — сказал проснувшийся. «Сними веревкой мерку с твоей головы».
4: «А ты кто?» — с хладнокровным равнодушием спросил Копенкин, давно привыкший к массам людей.
3: «Да я отсюда теперь близко живу. Чевенгурский японец, член партии. Заехал сюда к товарищу Копенкину. Рысака отобрать, да вот и коня заморил, и сам на ходу заснул».
4: «Какой ты черт, член партии?» — понял Копенкин. «Тебе чужой рысак нужен, а не коммунизм».
3: «Неправда, неправда, товарищ», — обиделся Чепурный. «Разве бы я посмел рысака вперед коммунизма брать? Коммунизм у нас уже есть, а рысаков в нем мало».
4: Копенкин посмотрел на восходящее солнце. Такой громадный жаркий шар и так легко плывет на полдень. Значит, вообще все в жизни не так трудно и не так бедственно. Значит, ты уже управился с коммунизмом?
5: «Ого, скажи, пожалуйста», — воскликнул с оскорблением чевенгурец. «Значит, только шапок да рысаков у вас не хватает, а остальное в избытке».
3: Чепурный не мог скрыть своей яростной любви к Чевенгуру. Он снял с себя шапку и бросил ее в грязь. Затем вынул записку Дванова об отдаче рысака и истребил ее на четыре части. «Нет, товарищ, Чевенгур не собирает имущество, а уничтожает его.
2: Там живет общий и отличный человек. И заметь себе, без всякого комода в горнице. Вполне обаятельно друг для друга. А с Рысаком это я так. Побывал в городе и получил в горсовете предрассудок. А на постоялом дворе чужую вошь. Что же ты тут будешь делать-то? Скажи, пожалуйста.
4: Покажешь мне тогда Чевенгур, сказал Копенкин. Есть там памятник товарищу Розе Люксембург? Небось, не догадались, халуи? Ну, как же? Понятно, есть. В одном сельском населенном пункте из самородного камня стоит. Там же и товарищ Либкнехт во весь рост речь говорит массам. Их-то вне очереди выдумали. Если еще кто помрет, тоже не упустим. А как ты думаешь, спросил Копенкин, был товарищ Либкнехт для Розы, что мужик для женщины, или мне так только думается? Это тебе только так думается, успокоил Копенкина Чевенгурец. Они же сознательные люди, им некогда. Когда думают, то не любят.

0: и верит, что уже мертва старушка.
1: Чепурный, живя в социализме, давно отвык от бедственного беспокойства за беззащитных и любимых. Он в Чевенгуре демобилизовал общество одновременно с царской армией, потому что никто не хотел расходовать своего тела на общее невидимое благо. Каждый хотел видеть свою жизнь возвращенной от близких товарищеских людей. Чевенгурец спокойно понюхал табаку и только потом огорчился.
0: Что ты меня водоразделом упрекаешь? А кому лощины пошли, по-твоему, помещикам?
1: У нас в Чевенгуре социализм, любая кочка, международное имущество, у нас высокое превосходство жизни. А скот чей? Спрашивал Копенкин, жалея всею накопленной силой тела, что не ему с Двановым досталось учредить светлый мир, а вот именно этому малорослому человеку.
2: «Скот мы тоже скоро распустим по природе», — ответил чевенгурец.
1: «Он тоже почти человек. Просто от векового угнетения скотина отстала от человека, а ей человеком тоже быть охота».
2: Копенкин погладил пролетарскую силу, чувствуя ее равенство себе. Он и раньше это знал, только в нем не было такой силы мысли, как у чевенгурца. Поэтому у Копенкина многие чувства оставались невысказанными и превращались в томление. «Тогда едем в твой край», — сказал Копенкин, — «поглядим на факты».
1: «Едем», — согласился Чепурный. «Соскучился я по своей клобздюше».
2: «Это кто такая? Супруга, что ли, твоя?»
1: «У нас супруг нету. Одни сподвижницы остались».
3: Генька, Лёшка Хвальба, Шурик Простокваша, девчонка Люциндра и Вандербуль сидели на трансформаторной будке. Они морщили лбы, сосредоточиваясь на единой высокой мысли, выпячивали подбородки, отяжелевшие от несгибаемой воли. Они говорили: «Геракл — это сила! Чапаев? Чапаев тоже. Будь здоров!» На дверях трансформаторной будки череп и кости. Ромул основал Рим, когда ему было всего 20 лет. Князь Александр в 20 лет уже стал Александром Невским. 20 лет – это возраст героев. 10 лет – это возраст отважных, выносливых и терпеливых. Генька, у которого не было клички, дергал носом и кривился. «Асфальтом воняет», — сказал он, чихнув. «А мне вчера зуб выдрали». Люциндра отворила рот и засунула туда палец. «Во, во и во! Мне их сколько вырвали!»
4: «Тебе молочный рвали. Молочный зуб в мясе сидит. Настоящий прямо из кости растет. Иногда даже челюсть лопается, когда настоящий рвут. Я видел, как один военный упал в обморок, когда ему зуб дернули. Подполковник, вся грудь в орденах».
5: «Я бы не упал. Я еще и не такое терпел», — самозабвенно похвастал Лёшка Хвальба.
3: «А ты попробуй», — сказала Люциндра.
5: Нашла дурака. Вандербуль глядел в Лёшкины выпуклые глаза. Что-то затвердело у него внутри. Все предметы во дворе стали вдруг мельче, отчетливее. Они как будто слегка отодвинулись, и Лёшка отодвинулся, и Люциндра. В глазах у Люциндры отражаются Генька и Шурик. Руки у Вандербуля стали легкими, горячими, такими горячими, что защипало ладони. «Я вырву!» — сказал Вандербуль.
3: «Ты?
5: А неужели ты?» — сказал Вандербуль. Он спрыгнул с трансформаторной будки и, прихрамывая, пошел к подворотне. Ребята посыпались за ним. В подворотне Генька остановил их. «Пусть один идет».
3: «Соврет», — заупрямился Лёшка Хвальба. Шурик Простокваша заметил: «Как же соврет?

0: Если зуб не вырвать, он целым останется. Вот похохочем, засмеялся Лёшка Хвальба. Выставляться перестанет. И чего выставляется? Вандербуль шел, руки за спину, как ходили герои на казнь, до боли сдвинув лопатки. Он ни о чем не думал, шел почти не дыша, чтобы не растревожить жесткое и, наверное, очень хрупкое чувство решимости. Девушка в регистратуре читала книгу. Брови у нее двигались в такт с чужими переживаниями и дергался нос. Человеку нельзя жить и мечтать, если в 10 лет он не испытал еще настоящей боли, не опознал ее полной силы. «Тетенька!» – крикнул ей Вандербуль. «Тетенька!» – девушка выплыла из тумана. «Чего ты орешь? Мне зуб тащить!» «Боже, какой крик поднял! Иди в поликлинику!» Вандербуль сморщился, завыл громко. Одной рукой он схватился за живот, другой – за щеку. Ему казалось, что если он перестанет выйти кричать, девушка ему не поверит и выставит его за дверь.
1: «Не могу! Я сюда еле-еле добрался!»
0: Девушка еще не умела распознавать боль по глазам. Она недоверчиво слушала Вандербулевы вопли. Вандербуль старался изо всей мочи, с басовитым захлебом, с тонкими подвываниями. Наконец девушка вздохнула, заложила книжку открыткой с надписью «Карловы Вары» и, подняв телефонную трубку, спросила служебным голосом. «Дежурного врача? Софья Игнатьевна, примите с острой болью?» Потом она посмотрела на Вандербуля, и во взгляде ее появилось сочувствие. «Только рвать не давай, пусть лечит. Очень обидно, когда мужчина беззубый». Вандербуль поднялся по лестнице. На втором этаже в коридоре сидели люди на белых диванах. Молчали. Боль придавала их лицам выражение скорбной задумчивости и величия. У дверей кабинета стоял бородатый старик в новом синем костюме, красных сандалиях и желтой клетчатой рубахе-ковбойке. Старик ежился под взглядом заносчивой санитарки.
2: «Поскромнее нарядиться не мог!» Санитарка качнула тройным подбородком. «Не по возрасту стиляга!»
0: Старик поклонился необычайно вежливо. «А вы, мабуть, доктор?» Санитарка пошла волнами. Казалось, она разольется сейчас по всему коридору.
2: «Хлеборезк ты старая! Я в медицине не хуже врачей разбираюсь. Я при кабинете 30-й год. Очередь!»
0: Старик вздохнул, пригладил пиджак на груди, застегнул необмятый ворот рубахи. «Ваша, ваша!» – великодушно закивали с диванов.
3: «Я еще побуду», – смущенно сказал старик. «Может, кто раньше торопится?»
0: Санитарка опалила его презрением.
2: «Нарядился, как петух, а храбрость в бане смыл, что ли? Кто тут есть с острой болью?»
0: «Я», – прошептал Вандербуль. Санитарка опустила на него глаза.
2: Голос потерял. «Ничего, сейчас заголосишь!»
0: Она подтолкнула его к дверям. У Вандербуля свело спину, заломило в затылке. В кабинете на столике в угрожающе В точном порядке лежали блестящие инструменты. Женщина-доктор писала в карточке. «Садитесь», — сказала она. Кресло, как холодильник, хоть совсем не похожее. Заныли зубы. До этого они не болели ни разу. Вандербуль жалобно посмотрел на врача. Доктор подбадривающе улыбнулась, нажала педаль. Кресло поднялось бесшумно. Прожектор 300 свечей придавил Вандербуля жестким лучом. Из желтой машины тянулись ребристые шланги, торчали переключатели, капала вода в белый звонкий таз. Неизвестность страшнее познания. И только героям понятно, что в слабых людях познание рождает страх, в сильных – мужество. «Как зовут?» Голос у доктора словно издалека. «Вандербуль. Никогда не слыхала такого имени. Это не имя. Имя у меня Васька. Мне зуб рвать». Доктор взяла инструмент, сверкающе острый. Ее пальцы коснулись Вандербулева подбородка. Пальцы у докторши теплые. «Открой рот. Какой зуб болит?» «А вот этот». Вандербуль сунул палец в рот, нащупал зуб, который потоньше. Герои стояли за дверью. Он слышал их сочувственное пыхтение. Докторша прищурилась. «От горячего больно?» Вандербуль согласился. От холодного?
3: Тоже. Докторша постучала по зубу металлом. Вандербуль вздрогнул, выгнул спину дугой. Докторша по другому зубу стукнула и даже по третьему, в другой части рта. Нет. Вандербуль потряс головой и еле слышно добавил: «Рвите, который крепче».
0: Глаза докторши приблизились. Зрачки подрагивали в них, вспыхивали черным сиянием. «Как думаешь, врач имеет право выдрать больного?
3: По-настоящему?
0: Ну, хотя бы оттаскать за уши.
3: Не надо».
0: Докторша выпрямилась. «Тетя Саша, следующего!» – сказала она. «А этого вон, гоните!» Над Вандербулем нависла грозная санитарка. Она прижимала голые локти к могучим бокам. Вандербуль отскочил к двери и вдруг всхлипнул, и вдруг заорал. «Это не по-советски! Мне нужно зуб рвать!»
3: Герои смущенно кашляли где-то рядом. Вандербуль вылетел в коридор. Санитарка поправила закатанные выше локтей рукава.
0: «Чтоб медицина здоровые зубы рвала! Или здесь живодерня? А если я очень хочу? Мне очень нужно! Иди хоти в другом месте! Следующий!»
3: В кабинет влетела девица с распухшей щекой. Очередь поглядывала на Вандербуля с недоумением. Молчаливые заговорили. «Тут сидишь, понимаешь, время в обрез. Видно, драть некому, а еще пионер». Вокруг плакаты, на одном человек с зубной щеткой, мужественно красивый. Толстые буквы вокруг него кричат басом: «Берегите зубы!» Мужественный человек улыбается веселой белой улыбкой. Он берег свои зубы с детства. На лестнице Вандербуля догнал старик.
4: «Слушай, хлопец, постой, поздоровкаемся». Старик посадил Вандербуля на скамейку, Вандербуль отвернулся.
5: «Ух! Ух же, какой ты сердитый! К чему бы тебе здоровый зуб рвать?
4: Для боли!»
3: Старик, обмяк рассмеявшись, смеялся он хрипло, и голос у него был хриплый, глухой. Звуки, наверное, застревали в густой бороде, теряли силу.
2: «А вы не смейтесь!» – выкрикнул Вандербуль. «Сами не понимаете, а смеетесь!»
4: «Чего ж не понимать? Хоть и больная зубная боль, да не дюже смертельная!»
3: Вандербуль разозлился. «А сами боитесь?» – закричал он. «Стоите у двери!» Старик продолжал смеяться.
4: «Я же ж не боюсь! Я опасаюсь! Мне докторша тот зуб дернет, а я ее крепким словом! Мне же ж неудобно! Вон какая культура вокруг! И докторша не виноватая, что у меня зуб сгнил! Кто вам поверит?» – сказал Вандербуль. «Просто трусите и сказать не хотите!»
3: Смех ушел из глаз старика. «Худо, когда не поверят», — и добавил: «А боль от зуба обыкновенная». Вандербуль позвонил своему товарищу Геньке. Генька распахнул дверь и потащил Вандербуля по темному коридору.
2: «Хочешь, я тебе электрический граммофон заведу?» – сказал он в комнате. «Серьезная музыка успокаивает нервы».
3: Вандербуль посмотрел на него пустыми глазами. «Не нужно. Меня из больницы прогнали». Генька остановился с пластинкой в руке.
0: «Жалко». Генька все знал про боль. И никто не видел, как он плачет.
3: А сейчас он стоял перед Вандербулем, рассматривал граммофонную пластинку, словно она разбилась. Вандербуль тоже смотрел на эту пластинку, переминался с ноги на ногу. Генька вытер пластинку рукавом, поставил ее в проигрыватель. В динамике загремели трубы, заверещали скрипки, рояль сыпал звуки, словно падала из шкафа посуда. Музыка была очень громкая, очень победная.
0: «Что делать?» – спросил Генька тихо.
3: Вандербуль уже знал. «Нужно сделать такое, чтобы люди пооткрывали рты от восхищения, чтобы смотрели на тебя, как на чудо!»
0: «Позовем ребят», – сказал Вандербуль. Пришли Лёшка Хвальба, Шурик Простокваша, девчонка Люциндра, сидели на кухне.
6: «Я опущу руку в кипящую воду», — сказал Вандербуль. «Кто будет считать до пяти?»
4: У Лёшки обвисли уши.
7: Люциндра вцепилась пальцами в табурет. Шурик проглотил слюну. «Ты опустишь?»
6: «Я».
7: Шурик забормотал быстро-быстро. «Давай лучше завтра, завтра суббота!» Генька, ни на кого не глядя, зажег газ. Поставил на огонь кастрюлю с водой.
6: «Я буду считать», — медленно сказал Лёшка Хвальба. Он встал, прислонился к стене, прилип к ней, как переводная картинка. «Если человек хочет, пускай хоть застрелится!»
7: Люциндра и Генька переглянулись и побледнели.
4: «Нетушки!» – прошептала Люциндра. Она повернулась к Лёшке и сказала со злостью. «А ты молчи, молчи! Я сама буду считать!» И спрятала под табурет исцарапанные лодыжки.
6: «Считай!» – Лёшка плюнул на чистый линолеум. «Только вслух!»
4: Огонь под кастрюлей был похож на голубую ромашку. На дрожащих ее концах переходил в малиновый с мгновенными ярко-красными искрами. Вандербуль пытался представить себе героев с улыбкой, идущих на казнь. Великие герои окаменели, как памятники, занесенные снегом. Донышко и стены кастрюли обросли пузырями, мелкие блестящие пузыри налипли на алюминий, словно вылезли из всех его металлических пор. Несколько пузырьков оторвались, полетели кверху и растворились, не дойдя до поверхности. Потом вдруг все пузыри дрогнули, стремительно ринулись вверх. На самом дне вода уплотнилась, заблестела серым свинцовым блеском, поднялась мягким ударом и закрутилась, сотрясая кастрюлю. «Ты кого-нибудь ругай, на чем свет стоит», — научил его Генька. «Тогда не так больно». В кухне было тихо и очень безмолвно, только клокотала вода, беспощадно горячая.
6: «Закипела», — прошептал Шурик. Лёшка сказал, отступая от стены, «Ну, давай».
4: Люциндра захлопнула рот дрожащей ладонью.
7: «Кого бы ругать?» – подумал про себя Вандербуль. «Может быть, генерала Франко? Франко – дурак. Фашист? Ну да, дурак. Подлец и мерзавец!»
4: Перед ним всплыла фигурка, похожая на котенка в пилотке. Такое лохматенькое существо скалило рот. Оно было смешным и жалким.
6: Вандербуль засучил рукава, посмотрел на ребят, онемевших от любопытства, взял свою левую руку правой рукой, словно боялся, что она испугается. «Франко, ты дурак! Беззубый убийца! Все равно всем вам будет конец!» Сунул руку в кипящую воду. Кричало у него внутри. Он забыл сразу все слова и проклятия. Мохнатенькое существо оскалилось еще шире и пропало в красных кругах. Боль ударила ему в локоть, ринулась в ноги, в голову. Боль переполнила Вандербуля, вышла наружу, стучала у Вандербуля в висках. Он отчетливо слышал, как ребята перестали дышать, как громыхает в кастрюле вода, как жалобно трется о форточку занавеска, как Люциндра считает с пулеметной скоростью, почти кричит: «Раз, два, три, четыре, пять!» Он выхватил руку из кастрюли, шагнул к раковине. Генька уже открыл кран. Под холодной струей боль опала, ноги перестали дрожать. «Может быть, зря», — медленно думалось Вандербулю. «Может быть, я останусь теперь без руки». Но это его не пугало. Рука набухала на глазах, Пальцы растопырились в разные стороны. Люциндра заплакала. Лёшка хвальба то открывал, то закрывал рот, словно жевал что-то горькое. Шурик Простокваша подошел к кастрюле, уставился в бурлящую воду, поднял руку, Генька оттолкнул его и выключил газ. В больнице Люциндра кричала охрипшим голосом: «Нам нужно без очереди, несчастный случай случился». Мальчишки почтительно мялись за Вандербулем. Рука у него обмотана полотенцем, боль ударяет в локоть толчками. Жжет плечо, кривит шею Вандербулю. Было спокойно, словно свалилась с него большая забота, словно он победил врага беспощадно могучей силы. Люди провожают его взглядами, в которых сочувствие и сострадание, а он улыбается. И сострадание переходит в обиженный шепот. И чего улыбается? Может, ему руку отнимут? А он улыбается. Доктор, молодой парень, постучал карандашом по губе, попросил санитарку выйти и тогда спросил: «Сколько держал в кипятке?»
8: «Не знаю». Люциндра считала до 5, только быстро, по-моему.
5: «По-твоему?» Доктор заложил руки назад и заходил по кабинету. «Ох», — говорил доктор, сжимая за спиной чистые-чистые пальцы, — «глупость все это!»
8: «Хорошее дело быть доктором», — думал Вандербуль. «Доктору нужно все понимать».
5: Он улыбнулся врачу, и тот нахмурился еще больше. Наверное, застеснялся своего несолидного вида. «Очень было больно?»
8: «Как следует».
5: «Не орал, конечно». Доктор осторожно обмыл руку жидкостью, подумал и наложил повязку. «Без повязки лучше. Повязку я для твоей мамы делаю. Приходи», — сказал доктор.
8: «Спасибо. Приду».
6: Когда ребята узнали, что ожог не такой безнадежный и рука будет цела, ушло чувство подавленности. Ребята возликовали. Они кружили вокруг Вандербуля, трогали его бесстрашную руку, заглядывали в глаза и были готовы поведать каждому встречному о мужестве и молчании. Зависти не было. Люди завидуют лишь возможному и желаемому.
1: «Я думал, ты струсишь», — говорил Лёшка. «Гад, буду думал». «И я думал», — бормотал Шурик.
6: «А я знала, что вытерпишь. Я всегда знала», — ликовала Люциндра. «Я еще тогда знала».
1: Генька шел впереди, рассекая прохожих. Во дворе, развешанной на просушку, полоскалось белье. Дворник Людмила Тарасовна читала роман-газету. Она сидела под своим окном на перевернутом ящике. Вандербуль прошел мимо нее. Ему казалось, что он окружен сладким паром. Обожженная рука держалась на марлевой петле, перекинутой через шею. Рука болела, но что значила эта боль? Людмила Тарасовна закрыла роман-газету, скрутила ее тугой трубкой, но даже не заворчала, завороженная лицами Лёшки хвальбы, Шурика Простокваши, девчонки Люциндры и гордого Геньки. Они шли вокруг Вандербуля, как ликующие истребители вокруг рекордного корабля. Ей потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. И она сказала одно слово: «Да». Что это значило, никто не понял. Но все почувствовали в этом слове что-то тоскливое и угрожающее.

0: Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе «Функ и компания», был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца 4 и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза 2 принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе:
1: приеду домой, кухарка Марья отворит дверь, и Наташа бросится мне на шею и вскрикнет. Она не ожидает меня. Тем лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо.

0: приехал он в Москву вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете 2 бутылки пива. От пива он стал очень добрым. С вокзала на Пресню вез его извозчик.
1: Ну, милая,
2: ты извозчик, хороший извозчик. Я люблю русских людей.
1: Ну,
2: ты русский, и моя жена русский, и я русский.
1: Все мы русские.
2: Ну, мой отец немец, а я русский человек. Я желаю драться с Германией.
1: Ну, залетные, поберегись.

0: как он и мечтал, дверь ему отворила кухарка Марья.
1: Ой, господи. Ой, хозяин, да с приездом вас, Иван Карлович.
2: Спасибо, Марья. Да. Спасибо, и ты русский, и я русский, все мы русские люди, имеем русские языки. А где Наташа?
1: Она спит.
2: А, ну, не буди ее. Ступай, ступай. Я сам разбужу. Я желаю ее испугать и буду сюрприз.
0: Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлович подошел к двери, ведущей в спальню, и осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее. В спальне было темно и тихо.
2: Я сейчас буду ее испугать. Сейчас зажгу спичка. Так.
0: Но бедный немец. Пока на его спичке разгоралась синим огоньком сера, он увидел такую картину. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головой так, что видны были только голые пятки. На другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и с длинными усами.
2: О, майн год!
0: Иван Карлович не поверил глазам своим и зажег другую спичку. Сжег он одну за другой 5 спичек, и картина представлялась все такой уже невероятной, ужасной, возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела спина от холода. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверх ногами.
2: Доннер Веттер! Его я буду бить стулом с усилием размах, по рыжей голова. Потом ее схвачу за голую пятка и швырну в окно так, чтобы она выбил обе рамы, со звоном полетел вниз на мостовая. А нет, этого мало. Сначала я буду срамить их, пойду позову полицию и родню. Потом буду немножко убивать их. Да, майн год. Скорее на улицу.

0: Петр, вот людская неблагодарность. Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной швейкой. Я счастливил ее, сделал женой ученого мастера, который у Функа и компании получает 750 рублей в год. Она была ничтожной, ходила в ситцевых платьях, как горничная. А благодаря мне она ходит теперь в шляпке и перчатках. И даже Функ и компания говорит ей «вы». Какие хитрые и лукавые женщины. Она делала вид, что выходит за меня по страстной любви. Каждую неделю писала мне в Тверь нежные письма. Змея! О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек, варвар-мужик. Я желал драться с Россией. Черт меня возьми, Донна Рвота. И удивительно, променяла меня на какого-то каналью с рыжей голова. Ну, полюби она Функа и компания. Я бы простил бы ей. А то полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривенника. Ой, несчастный человек.
1: О, трактир. О, он-то мне и нужно.

0: Головой!
1: Что прикажетесь?
2: Дай мне бумага и чернил. Я желаю писать.
1: Слушаюсь.
2: О, май год, Донна Рветер. Я напишу ее родителям в Серпухов.
1: Извольтесь. Бумага, чернилс.
2: Я напишу ее родителям в Серпухов. Пусть они узнают, что честный ученый мастер не желает жить с распутной женщиной. Родители их свиньи, и дочери их свиньи. Швей желает плевать на кого угодно. Я потребую, чтобы они взяли свою дочь вместе с ее рыжим мерзавцем, которого я не убил только потому, что не желаю марать руки.

0: Он вышел из трактира и опустил письмо в почтовый ящик. До 4 часов утра блуждал он по городу и думал о своем горе. Бедняга похудел, осунулся и пришел к заключению.
1: Жизнь — это горькая насмешка судьбы. Жить глупо и недостойно порядочного немца. И не стану я мстить ни жене, ни рыжему человеку. Самое лучшее — наказать ее